Вот третий случай. Значит, подчеркивает важность и, так сказать, существенность этого визита. Ну, по некоторым данным, китайская сторона еще задолго до визита настаивала на самом высоком протоколе, какой вообще существует. Ну, Трамп, естественно, все это сделал, как умел, как мог. Понятно, что вокруг было несколько тем, вокруг которых, естественно, велись переговоры, открытые и в закрытом режиме тоже. Естественно, вопрос торговли, вопрос войн и отношения обеих стран к конфликтам. Естественно, тема Ближнего Востока, Украины и Корейского полуострова тоже всплывала. Тема искусственного интеллекта. Обе стороны, забегая чуть вперед, выразили, в общем-то, ну, и энтузиазм в связи с развитием искусственного интеллекта, и опасения, разумеется, к чему это все приведет. Но обе стороны подчеркнули, что ограничивать, так сказать, участие стран и ученых, и бизнесменов в этой сфере не стоит. И не случайно на торжественном ужине, который Трамп дал в честь товарища Си, или председателя Си, как его еще называют, вот, правда, Трамп его упорно называет президентом, но неважно, присутствовали руководители крупнейших компаний американских, которые работают с искусственным интеллектом. Может быть, они надеялись, что товарищ Си впустит их в Китай, чтобы они там работали, так сказать. Но думаю, что там я тоже по Фрейду оговариваюсь. Председатель Си не будет этого делать, как он и не будет делать никаких других подарков. Поэтому Трампу. Поэтому я думаю, что такой символический сувенир, который Трамп вручил на этом ужине, такая фигурка орла, который якобы он там какое-то отношение сам имел, и Мелания что-то там делала, не знаю. Это, кстати, Си не ответил никаким подарком с китайской стороны, но, наверное, это самое главное, что вообще могло быть по части уступок, предложений, каких-то преференций и так далее. Если Дональд Трамп надеялся, что Китай вновь начнет покупать американскую сою, то вряд ли, это уже очевидно. Хотя вот последний месяц-полтора что-то там какие-то подвижки по этой части были. Если Дональд Трамп думал, что Китай начнет более активно продавать редко, каким-то образом договорятся обе стороны о передаче продажи, естественно, редкоземельных металлов, тут Китай лидер в мировом, так сказать, масштабе, то вряд ли тоже это будет. Короче говоря, я не вижу никаких серьезных возможностей таких договоренностей, потому что обе страны пока не являются открытыми врагами, во всяком случае, они это декларируют. Еще не начались страсти по поводу Тайваня, и поэтому они партнеры, они, как считает Си, они противники в экономической сфере. И, в общем, это очевидные вещи. Поэтому на уступки никто не пойдет. Но самое главное, что закон Грэма, недавно, к сожалению, глубоко, к сожалению, скончавшегося сенатора, который очень хорошо относился к Украине и поддерживал ее, и в его честь был принят закон, ограничивающий всевозможные российские, так сказать, в общем, финансовые возможности, продажи нефти и так далее. И согласно этому закону, который Конгресс принял очень достаточно спокойно, и Трамп тут же подписал его. Главное, это возможность у президента Соединенных Штатов накладывать санкции, и серьезные, до 100% на страны, которые участвуют в торговле, покупке нефти, торговле с Россией и так далее. Так вот, совершенно очевидно, что ни на Китай, как главный потребитель российской нефти, ни на Индию, как второй, наверное, по мощи потребитель российской нефти,
эти санкции накладываться не будут, и я вообще не уверен, будут ли они накладываться на какие-то другие страны. Может быть, разовые будут по части вот, оглушить сначала, ударить по кумполу, как говорится, а потом пойти на какие-то переговоры.

0: Один только штрих. Когда Трамп начал показывать Си Цзиньпину Белый дом и показал, к сожалению, для Трампа недостроенный бальный зал, то было ощущение, что это не президент Соединенных Штатов водит по Белому дому лидера другой страны, а риэлтор, который пытается ему всучить, так сказать, очень выгодную продажу, зная, что его, так сказать, клиент – богатый человек. И на это обратили внимание, не только я, еще на это обратили внимание довольно многие. Тут он как видимо, вот эта страсть, так сказать, продавать, заключать сделки и так далее, она давлела над Трампом и так далее. Ну, там были много нюансов.
1: Ну, Давид, да, и так далее, но по поводу, да.
0: Суть я изложил. Я от этого визита, он чисто протокольный, я ничего не ждал, и, видимо, и не будет ничего серьезного.
1: Ну, я думаю, что эти все разговоры с Трампом в любом случае всегда пытаются сделать его ненавистники котлету. Ну, показывал он этот бальный зал, ну и что? Он же не пытался всучить этот бальный зал, как продавец покупателю, это Си Цзиньпину. На самом деле, это, да, он ходил, он показывал, он вот это, вот это, вот это. Это добротный хозяин, я не знаю, можно изображать его девелопером, каким он и есть, но он никому ничего продавать не собирался. Вот. Что касается санкций, это мы увидим. Это долгоиграющая пластинка, это на долгие годы. Поэтому мы помним прекрасно поправку Джексона Вейника, которая была закрыта только в 2012 году. Благодаря этой поправке многие сюда приехали в Соединенные Штаты, и поехали в Израиль и так далее. Так что это закон на долгие годы. И президент должен практически каждые 30 дней отчитываться по поводу того, как у него идут дела, какие санкции он вводит, какие тарифы поднимает и так далее.
0: Ну, я высказал свое мнение.
1: Ну, я высказываю свое мнение.
0: Да, ты высказываешь свое.
1: Да, поэтому я как
0: а как оно будет, посмотрим.
1: Мы не знаем, как оно будет. Я говорю о том, что однозначно говорить о том, что этот закон Блюменталя и этого самого Грэма, что он работать не будет против Индии и Китая, я бы так однозначно это не говорил.
0: Ну, вот, так считают очень многие аналитики и политики тоже.
1: Мы тоже аналитики, поэтому мы тоже считаем. Да. Вот посмотрим. Опять-таки, увидим.
0: Ты в меньшинстве по этой части.
1: Я не считал, я думаю, что не в меньшинстве.
0: Хорошо.
1: Михаил, ваш взгляд?
2: Ну, тут надо, во-первых, не забывать, что за один год, там, в течение сколько там, 5 или 6 месяцев, и Трамп съездил в Китай, и Си приехал в Америку, то есть, что, в общем, не так часто это вообще происходит, как уже первый раз за 10 лет он приехал, а тут сразу оба визита, оба с какими-то представителями бизнеса серьезными, разговоры, я думаю, что гораздо больше было оставлено за кадром, чем нет, к тому же, что CNN, MSNBC, политика это не освещали, вот, поэтому, но я думаю, что сейчас у Трампа гораздо больше есть возможности давления на Китай, если мы посмотрим на геополитические изменения последние, ну, буквально на прошлой неделе Гренландия, как это, стала подписать, да, согласилась, договорилась с Америкой о том, о чем Трамп говорил с самого начала, и чему там все над ним смеялись. Поэтому Гренландия уже, можно сказать, контролируется Америкой. Ну,
1: Михаил, да, Гренландия наша. Гренландия наша.
2: Гренландия наша. 50... Когда его спросили, это помните, там Трампа спросили, что это будет 51-й штат, он говорит, нет, 52-й, 51-й это Канада, но теперь он Канаду отказался штатом признавать.
0: Поэтому... Главное, чтобы не растаяло к тому времени.
2: Да, и Венесуэла. Поэтому и Панамский канал, то есть китайское влияние в западном полушарии уходит очень быстро. И это очень серьезный удар по Китаю, поэтому я думаю, что Китай легче уже договаривался на какие-то вещи, на которые раньше не мог договориться. Ну и вообще, если мы посмотрим так глобально, что вся внешняя политика Трампа направлена на ограничение Китая, потому что ну, даже эта война с Ираном, это тоже Иран основной поставщик нефти и там газа Китаю, поэтому

0: брать такого поставщика, то тоже важно. Помимо там ядерных угроз и так далее. Поэтому, в общем, сейчас Китай находится не в таком доминирующем положении с точки зрения природных ресурсов, как он был. Ему вынужден, правда, он, к сожалению, вынужден закупать что-то у России, но посмотрим, как все это, во что это все выльется, потому что, я думаю, основная тема была, чтобы Китай не вмешивался, не поставлял Ирану вооружение. Мы знаем, что он наверняка поставляет. То есть были как продукты двойного назначения были замечены в больших количествах, чтобы он не поставлял вооружение России. Ну, посмотрим, что это будет. Если как показали им какую-то, пообещали чего-то там взамен, как там же, как известно, бизнесмен в первую очередь, поэтому он понимает, что нужно, если ты хочешь, чтобы тебе пошли на уступки, значит, должен что-то дать взамен, поэтому посмотрим, что будет.
1: Я так понимаю, Михаил, что обходили такие основные жесткие углы, но тему Тайваня, в частности.
0: Ну, я не думаю, что вот, зная, как ведет себя Трамп, и как он относится к конфликтам, к территориальным претензиям других стран, я думаю, что Трампу, в общем, меня многие будут ругать за такие слова, но я думаю, что Трампу абсолютно наплевать так, по большому счету, что там будет между Китаем и Тайванем, если там не будет, конечно, крови и всего. Единственное, что волнует, это поскольку Тайвань мировой лидер в полупроводниках, чтобы у Америки была замена этих полупроводников. И это то, кстати, чего Трамп начал делать, добиваться во время начала второй каденции, чтобы какие-то производства переехали обратно в Америку, чтобы не быть зависимым от Тайваня. Мы все помним, как из-за пандемии взлетели цены на автомобили, потому что какие-то части в Тайване не производились важные. И мы видим, что сейчас происходит из-за того же искусственного интеллекта, из-за развития, потому что дата-центры строятся какими-то там огромными, в огромных количествах, что взлетели цены на всю электронику тоже, потому что резко выросло спрос, и предложения пока не хватает, поэтому чем Америка будет меньше зависеть от других поставщиков, тем лучше. Поэтому что там Тайвань, конечно, не хотелось бы, чтобы там Китай его захватывал, но я думаю, что если Китай захочет, то при Трампе Америка туда не полезет, или, по крайней мере, пытается договориться до того, чтобы не было, чтобы как-то мирно разошлись.
1: Ну и при Трампе вряд ли Китай полезет в Тайвань.
0: Это тоже правда, да. Вот. Но при Байдене он как-то не полез, почему-то побоялся, но не знаю. Вот. Потому что многие считали, что вполне возможно, что при Байдене это начнется. Когда в ответ на начало русско-украинской войны все считали, что поскольку там уже все сейчас сосредоточены на этом, Китай по-тихому захватит Тайвань, но, к счастью, тогда это не произошло. Я думаю, что еще пару лет он не будет это делать, а потом посмотрим.
1: Давид, а если мы говорим вообще о том, ради чего был этот визит, может быть, здесь не главное было о чем-то договориться, а главное просто вот это наша позиция, это ваша позиция, и мы друг друга не трогаем?
2: Ну да, торговое соглашение перемирие между двумя странами продлено до января. Это уже о многом говорит.
1: По поводу Тайваня... Это по тарифам, кстати, вот все эти тарифные дела. По тарифам это все продлено до января.
2: Да, ну, естественно. Да. И здесь очень важный момент все-таки с Тайванем. Ведь Си Цзиньпин и многие китайцы, ну и министр иностранных дел Ван И и так далее озвучивали 2027 год, что что-то с Тайванем это может произойти. Поэтому я не уверен, что... То есть Тайвань остается, в общем-то, такой скрытой головной болью Трампа. И вот почему, на мой взгляд. Потому что Тайвань всячески имел и будет иметь, видимо, и имеет поддержку Соединенных Штатов. И Трамп не раз об этом говорил и так далее. И плюс стратегическое положение Тайваня, полупроводники и так далее. Это все понятно. Мировой лидер. Но как сделать так, чтобы Китай не помышлял о захвате? Это очень тонкий вопрос. И если считать, что если все-таки Китай рискнет, несмотря на все, что будет делаться в Америке, прежде всего, дипломатическим путем и торговым, и каким угодно, путем давления определенного, все-таки он решится захватывать Тайвань, то перед Соединенными Штатами стоит очень тяжелая задача, проблема. С одной стороны, надо помогать, раз мы столько времени обещали это дело, и у нас договоры и так далее, и так далее. С другой стороны, стрёмно. Это понятно, можно обжечься, можно проиграть. Пример Ирана о многом говорит. Не случайно с хуситами Трамп связываться не хочет сейчас, по понятным причинам. Так вот, если Америка откажется от реальной помощи Тайваню, то весь мир увидит, какова цена обещаний Соединенных Штатов и в критических обстоятельствах можно ли на Америку рассчитывать, как рассчитывали раньше, ну, 20, 30, там, 50 лет назад и так далее. Так что это не вопрос, который с повестки дня снят. Но мне кажется, что вот это торговое перемирие будет продлеваться, и Соединенные Штаты, и Трамп, и Рубио будут всячески как бы доказывать Китаю, что с нами можно иметь дело, не надо, так сказать, обострять и так далее, и так далее. И еще один такой тоже очень важный момент, это когда Зеленский в разговоре с Трампом совсем недавно попросил его так деликатно намекнуть Си Цзиньпину относительно того, что в общем-то его роль и влияние на Путина столь велики, так сказать, что, может быть, он все-таки активнее ввяжется в эту самую драку, и, может быть, благодаря его усилиям эта драка может каким-то образом хоть на каком-то этапе закончиться. Но, опять-таки, для Китая поражение России неприемлемо. Не случайно она, Си Цзиньпин и вся эта команда помогает Путину довольно серьезно. Ну и покупая нефть, идут расплаты не только юани, какие-то доллары, естественно, Россия получает. Вот, это первый момент. Но с другой стороны, для Китая слабая Россия очень хороша. Потому что это, значит, еще более сильный, так сказать, аргумент для того, что Россия была, есть и останется уже ослабленным вассалом Китая. И тогда и нефть, может быть, покупать со скидкой еще больше.
1: Да, война ослабляет
2: вот такое
1: Россию
2: вот положение. Да, но, скорее всего, Трамп, наверное, так деликатно об этом намекнул. У них ведь разговор шел пакетом. Сначала ситуация на Ближнем Востоке, Иран, потом Украина и потом Корейский полуостров. А может быть, Корейский полуостров до Украины. Но ввязываться в эту историю все не будет. И Путин, он ничего указывать не будет, а наоборот, он ведь не против того, чтобы Ким Чен Ын отправлял туда войска, ракеты и так далее. А ведь он мог, в общем, приструнить в какой-то степени Кима, потому что 90 с лишним процентов продовольствия и всей поддержки Корея Северная получает от Китая. И то, что они сейчас заработали почти 30 миллиардов от Путина за своих, так сказать, за это мясо, которое они отправляли, я имею в виду, в солдатской форме, и за ракеты, это не решение вопроса, а решение вопроса поддержка Китая. Но все это не делают. Вот такая вот ситуация.
1: Я предлагаю перейти к другой теме. Собственно, эта тема касается и Генеральной Ассамблеи, которая проходит сейчас у нас здесь, в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах. Очередная сессия ежегодная. И давайте затронем украинскую проблему. Во-первых, выступление Зеленского на этой сессии. Прокомментируйте. И затем Зеленский дал интервью изданию Axios, в котором он сказал, что Америка настаивает на незамедлительном решении трех вопросов. Что это за вопросы? Первый вопрос – это решение энергетическое, то есть перестать уничтожать энергетику как России, так и Украине. Второе – это возвращение функционирования зернового коридора в Черном море. И третий вопрос – это, собственно говоря, трехстороннее соглашение. На эту тему в конце недели начали говорить о том, что трехстороннее соглашение, вполне вероятно, как-то возникла эта тема. Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон. Прибыл он официально с тем, чтобы обсудить действительно вот прекращение ударов по энергетическим объектам, но вполне вероятно будет рассматриваться еще и тема трехсторонней встречи. Что такое трехсторонняя встреча? Украина, Россия и Соединенные Штаты Америки. Россия пока не подтверждает, что она как-то участвует в этих разговорах, в этих обсуждениях. То есть она как-то стоит в стороне. Ну и там еще одна любопытная тема. Это приглашение Путина на Большую Двадцатку. Здесь этот саммит пройдет в G20. Здесь у нас в Майами в декабре этого года. И госсекретарь Марко Рубио пригласил Путина, сказал, что, пожалуйста, мы вас ждем. Вы можете встретиться не только с Трампом, но и с различными еще другими лидерами Большой Двадцатки. Вот у вас шанс поговорить, насколько это Путину нужно, насколько с ним захотят говорить, это уже другая тема. Ну что, давайте начнем с темы Украины. Итак, выступление Зеленского и интервью Акшес. Михаил, пожалуйста, ваш комментарий.
0: Ну, Зеленский, естественно, то есть, что он сказал на Генеральной Ассамблее, все, ну, ничего, в общем, нового, особенно, кроме, наверное, цифр, которые он привел по потерям в этой войне, да, потому что, ну, цифры обновляются, поэтому, что 250 тысяч человек убитыми в России, и, ну, с начала года, и, в общем, сколько там ракет было выпущено и всего, и призвал остановить агрессию, и сказал, что будет, ну, соответственно, что если Россия будет продолжать наносить удары по энергетике Украины, он будет в ответ тоже, Украина будет в ответ тоже наносить удар. Ну, это, я думаю, по поводу заявления Трампа, что обе стороны договорились не наносить удары по энергетике, но потом оказалось, что Россия посчитала, что это, видимо, так, только заявление. Поэтому и призвал продолжить санкции против Москвы. Ну, ничего, скажем, в этом не, нового не было. Это мы все равно, ну, нового, тут, к сожалению, нового не придумаешь. 4.5 года уже эта война продолжается, уже это 4 года, практически 7 месяцев, да. Но вот то, что переговоры закулисные, тем не менее, идут, что сейчас прибыл в Вашингтон Кирилл Дмитриев, я не знаю, Вашингтон, Нью-Йорк, разговаривает с Трампом, ну, не с Трампом, в смысле, с администрацией, с Рубио, наверное. И то, что украинская делегация, конечно, тоже участвует, и то, что ни другие не признают, что они участвуют, это обычное дело, это как бы все идет за кулисами, мы это видим по тому, что происходит между Америкой и Ираном, потому что Иран говорит, что мы никогда не будем там ни разговаривать, ни говорим, потом оказывается, что они переговариваются, и тоже на в полях ООН разговаривали, поэтому это все, то есть за заявление сторон, что мы, типа, я и корова не моя, это мы привыкли, мы это не слушаем, конечно, но посмотрим, потому что вдруг какие-то довольно резкие сдвиги происходят по сравнению с тем, что было, потому что и те, и другие начинают разговаривать, и приглашение Путина на G20, как бы мы к этому не относились, это все-таки довольно знаковое событие, потому что мы помним, что последний раз, когда он там, ну, во-первых, он вряд ли приедет, он никуда уже не едет уже последние, не знаю, сколько лет, но я помню, что когда он был на G20, по-моему, в Австралии, да, он там, с ним вообще там никто тогда не разговаривал.
1: Вы имеете в виду, он не ездит на подобные саммиты, потому что, да, ну, недавно, к примеру, он был в том же самом Китае.
0: Ну да, да, но он не ездит вот туда,
1: на саммиты,
0: где,
1: да,
0: его...
1: На форумы.
0: Да, на саммиты, да, то есть он там, ну, он приехал там 2 года назад, то есть год назад в Анкоридж, да, но вот на такие вот, где там много народу, и он не ездит. Он на индивидуальные встречи он ездит иногда, и то, в общем, редко, а на такие он вряд ли. Но посмотрим, что будет. Декабрь уже не за горами. Декабрь будет, кстати, уже после выборов. Узнаем, что у нас здесь поменяется к тому времени или не поменяется. И, в общем, будем надеяться, что они о чем-то договорятся. Я, конечно, понимаю, что... То есть я прекрасно понимаю позицию Зеленского, прекрасно понимаю позицию Украины, но война идет уже 4,5 года, и как-то ее надо, конечно, заканчивать.
1: Давайте, друзья, коллеги, давайте прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд, после чего вернемся в программу.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
1: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
0: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
1: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-56-10.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: Дамы и господа, вы в программе «Пресс-клуб». Я напомню, что гости нашей сегодняшней передачи – это Михаил Герштейн, обозреватель, блогер, и Давид Гай, писатель и журналист. Давайте продолжим тему. Мы уже во второй теме сейчас. Эта тема связана с Украиной и выступление Зеленского на очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Это и его интервью, которое он дал Акшес, где он сказал о том, что есть три американских требования – и это, собственно, мы как раз вот об этом говорили. Это и приглашение Путина на Большую Двадцатку, которая пройдет G20 здесь у нас в Майами в декабре месяце. Иными словами, здесь целый комплекс проблем, завязанных с Украиной, с Россией. Давид, вам слово.
1: Значит, в разговоре с Трампом Зеленский все эти три темы озвучил. И, в общем, Трамп поддержал его, что да, надо, так сказать, взаимно прекращать удары по энергетической, значит, инфраструктуре. На что Зеленский четко ответил, что в одностороннем порядке мы это делать не можем. Это очевидно. А Путин на это не идет. И так мы видим, практика, разговор уже, так сказать, уже этому разговору и не одна неделя, как говорится, и так далее, но ВОЗ и ныне там, и у Путина нет никаких даже намеков на то, что они пойдут на такое, значит, даже временное прекращение ударов со стороны Украины по НПЗ российским, со стороны России удары по всему тому, что позволит заморозить Украину. Это голубая мечта Путина зимой и так далее. Не получается. Эрдоган, как мы знаем, поддерживает Украину в связи с тем, что аннексия Крыма неприемлема для Турции, поскольку там достаточное количество крымских татар и так далее. И он тоже ставил вопросы, и Зеленский с ним соглашался, поддерживали друг друга по поводу того, что надо прекратить взаимные удары на Черном море с тем, чтобы открыть дорогу доставки зерна и Черноморье сделать, ну, относительно безопасным. И ведь это огромная проблема, потому что если российское зерно и украинское зерно не будут доходить до тех мест, где в нем нуждаются, то в странах глобального юга возникнет, безусловно, голод, и особенно в Африке. А значит, это будут новые сотни, тысячи, миллионы беженцев. И это очень будет скверно, опять-таки, и для Европы, и для Ближнего Востока, и так далее. Но и здесь такое ощущение, что кроме предложений и разговоров и предпосылок ничего реального не получается. Россия твердо стоит на том, что она имеет право это делать и будет огрызаться на все, так сказать, возможные попытки Украины каким-то образом, значит, уничтожать или временно выводить из строя НПЗ и другие, в общем, объекты. Хотя Зеленский ведь очень четко сказал в интервью, что наша цель не российская нефть, наша цель не российский газ, наша цель не уничтожение этих вещей, наша цель обескровить Россию таким образом, чтобы у нее не было денег на продолжение войны. То есть все в комплексе, как говорится. Но без нефти, без газа и так далее Россия, естественно, денег иметь не будет. Вот поэтому удары по НПЗ очень, очень болезненно отзываются на российской экономике и так далее. Что касается ближайшей грядущей зимы, то, конечно, украинцам придется пережить самый, наверное, тяжелый период всей этой самой войны. Но и России особенно уповать на то, что зима будет такой спокойной, не приходится, потому что украинские дроны, украинские ракеты, в том числе и крылатые ракеты, бьют по территории очень не только Подмосковья, да и Москвы уже теперь, но и по территории очень многих областей, где есть что уничтожать по этой части. И поэтому многие обозреватели считают, что и России особенно рассчитывать этой зимой на благополучную жизнь россиянам не придется. Это второй момент. Трехсторонняя встреча. Ну, понимаете, об этом уже столько говорится, что уже просто типун на языке, видит Бог. Путин заинтересован в таких встречах, так или иначе. Путин заинтересован в каких-то переговорах, вернее, в имитации переговоров, которые ни к чему не приводят, естественно, и не приведут. Поэтому, если Америка будет настаивать, да, значит, будет трехсторонняя встреча где-нибудь в Абу-Даби или где-то еще. И здесь любопытная вещь. Когда Зеленский шел по коридору, значит, Организации Объединенных Наций, уже приближаясь к тому месту, откуда он будет стартовать на трибуну для выступления, ну, в окружении охранников, конечно, и спецслужб американских и так далее, то два или три российских журналиста, так называемых пропагандистов, то, как они там затесались туда, но, видимо, аккредитованы были российской миссией при ООН, они его начали громко, причем на весь зал кричать: Владимир Александрович, а вы в Москву поедете? Вот вас Путин пригласил. Вы на чем поедете? На чем полетите? Зеленскому это надоело, он коротко сказал: на ракете. И добавил слово из пяти букв. Первое «Б», а последний «мягкий знак». Наши телезрители понимают. Я произносить, к сожалению, не могу, хотя это, в общем-то, уже, наверное, и не матерное слово, но неважно. На ракете он полетит. Вот и все. И они заткнулись. Очень обнадеживающие два фактора. Один фактор долговременной игры, скажем так. Трамп, кажется, согласился. Ну, опять я повторяю осторожно. Вроде бы Зеленский говорит «да», но опять-таки в исполнении Трампа вроде «да», ну, кажется, «да». А передача лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Это важно, но это год-полтора, это не сегодня. И второе, Зеленский подтвердил, что есть договоренность о поставках ракет-перехватчиков «Патриот» с одной из стран. Он не назвал, какой. Мы можем гадать. Германия, может быть, Франция, может быть, Англия, я не знаю. А может быть, даже совсем другая страна. Но какие-то ракеты они получат. Но немцам выделили аж 10 ракет, было сообщение.
0: Я в пятницу разговаривал с нашим корреспондентом с Украины. Он говорит о том, что последняя вот эта атака в конце недели, да, на Киев, она была отбита. Иными словами, да, получены противоракеты.
1: Что-то есть, но насколько, да, хватит? Зима долгая в Украине.
0: Зеленский, он как-то так, я не могу сказать, что особенно уверенно, но он как-то сказал, что похоже, что с точки зрения обеспечения ракет-перехватчиков эту зиму мы перенесем.
1: Ну, интересно еще, что Зеленский недвусмысленно дал понять, что готовится очень серьезный сюрприз для России. И этот сюрприз станет реальностью буквально в ближайшие там 2-3 недели максимум.
0: Скорее всего, это касается наступательных вооружений.
1: Да, да. Там есть что.
0: Какая-то загадка.
1: Так как украинцы умеют это делать, плюс поддержка Запада, западных компаний, западных фирм, это очень, очень все непросто будет.
0: Михаил, но... чтобы закрыть эту тему, мы говорили в первой части нашей программы о визите Си Цзиньпина в Вашингтон. Это государственный был визит. И как-то пришли к выводу, что вообще с Си Цзиньпином очень сложно договариваться, поскольку он на какие-то уступки не идет. Во второй части программы мы говорим о Путине и тоже говорим о том, что он согласен тянуть резину, но он не идет ни на какие уступки, поскольку, я всегда говорил, для него вопрос жизни и смерти, жизни или смерти, окончания войны. Если это окончание войны будет без каких-то результатов, то это для него может быть...
1: И сам
0: может,
1: ход войны.
0: Да,
1: ему,
0: и сам ход
1: нужна
0: войны.
1: Война.
0: Это, если это пойдет по не тому сценарию, который он планирует, это для него может закончиться просто роковыми обстоятельствами, будем так говорить, эвфемизмами. Как вы считаете, можно ли о чем-то договориться с Путиным? Или я задам так вопрос. Назрела ли ситуация, когда он готов пойти на какие-то уступки? Поскольку, ну вот то, что говорил Давид, зима для Украины это будет плохо, но и для России это тоже ничего хорошего. 250 тысяч это только погибшими. Понятно, что в России никто не считает, но нужно еще умножить, обычно умножается на 3, это количество раненых. Итак, 250 это 750, это миллион. Миллион убитых, изувеченных, те, кто возвращается в Россию, они там не находят ни работу, ни понимания, и это страшная проблема, которую мы тоже обсуждали в нашей программе. Назрела ли ситуация, или она движется хотя бы в эту сторону, чтобы Путин пошел на какие-то уступки, как вы считаете?
2: Ну, он идет регулярно на какие-то уступки. Там, то есть, как тут сказать, смотря что называть уступками, потому что у него цели этой войны сдвигались во время этой войны там каждый день. Да, помните, как что такое прямая линия? Это линия, в которой как в каждой точке перегибы. Линия партии, да, линия, в которой в каждой точке перегибы. Поэтому вот у Путина примерно так же. У него вначале была одна цель, потом другая, потом третья. Сейчас, насколько я понимаю, единственная цель, которая у них осталась, это захватить весь Донбасс, который они так это сделать и не могут. И уже считается, что там в 27-м году в конце или в 28-м они только это смогут.
0: Это называют, они теперь называют это отрицательным наступлением.
2: Да.
0: Не получается ничего. Да, не могут они захватить ни Купинск, ни Славянск, ничего они захватить не могут.
2: Да, поэтому на что он пойдет, это, конечно, трудно предположить, зная, как он видит эту войну и как он считает, что у них там сплошные... Как ему ее представляют? Потому что примерно то же самое, я думаю, это было как при товарище Сталине, когда головокружение... Кто там, что у нас было? Головокружение от успехов, только наоборот. Поэтому что у него там, ну, в мозгах, трудно представить, что его окружение думает. Мы как бы догадываемся чуть лучше. Вот, потому что они пытаются, кто-то из них пытается договариваться. То, что были какие-то новости о том, что Герасимов приказал остановить какое-то наступление, потому что в России кризис бензиновый, тоже проходили такие новости. Но посмотрим, что будет происходить, посмотрим. Там сейчас идет процессы такие, тоже такие как бы полуреволюционные. Только что были выборы в Думу, если это можно назвать выборами там. Но по неофициальным данным, которые сильно отличаются от официальных, Единая Россия, в общем, еле-еле там 20% набрала. Вот. По официальным она там 50 или 60, то есть больше, чем до начала войны она набрала. Ну, естественно, там еще партия Яблоко выиграла и так далее. Но по неофициальным там 22, что ли, процента, я такую цифру видел. Но кто там их знает, что там на самом деле происходило, конечно, непонятно, поскольку, ну, мы знаем, как там эти выборы происходят, но недовольство в России растет. Путин на это, в общем, в принципе, обычно реагирует, потому что когда растет недовольство, падает его рейтинг, он это очень не любит. Он любит хорошие, там, красивые цифры, там, 85%. Процентов поддержки и так далее. Поэтому посмотрим, да.
0: Да, Давид.
1: Зеленский в своем выступлении с трибуны ООН Путина назвал нулевой пациент. А нулевой пациент это сумасшедший, натурально. Вот, то есть кличка нулевой пациент, он ее там два или три раза, так сказать, озвучил, как принято говорить, с трибуны. И поэтому шансов на то, что он изменит свою позицию, шанс может быть только один, когда денег не хватит и когда экономика начнет сыпаться. Но похоже, этого долго ждать, к сожалению.
0: Давайте еще перейдем к одной теме. Это уже в рамках Генеральной Ассамблеи, собственно, мы продолжаем. 81-я сессия, которая проходит в Нью-Йорке. И началась она, собственно, с критики, я бы назвал это грубее, шельмование государства Израиль. Причем и в секторе Газа, и в Иудее, и Самарии. Там замечательно выступил, в кавычках, президент Франции, который сказал, что никакого Хамаса в Иудее и Самарии вообще нет. Вот, там поселенцы во всем виноваты. Ну и так далее. Бог ему судья, Макрону. Гутерреш, открывая сессию, он, собственно, начал с критики Израиля. Этнические чистки, ну там все что угодно. Там весь этот ряд существовал. Ну и в четверг выступил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Выступление было, насколько помню, там 40-40 с чем-то минут. Зал покинуло огромное количество делегаций, показывая тем самым свое отношение к современному Израилю, вообще отношение к этой проблеме. Мы не хотим знать, что вы там рассказываете, что вы говорите. У нас сложившееся мнение об Израиле. Израиль – государство апартеида, совершает геноцид против палестинцев и так далее. Бла-бла-бла, как говорят у нас в Соединенных Штатах. Примерно на 90% зал был пустой. Вот так. Это такая образцово-показательная акция со стороны ряда государств, включая и не только страны третьего мира. Это говорит о том, насколько сегодня оболванены и антисемитски настроены государства в немалой степени разных континентов. Здесь давайте мы с вами поговорим о выступлении Нетаньяху. Что он сказал? Как вы видите вообще всю эту ситуацию? Я считаю, что я об этом говорил с нашим корреспондентом из Израиля тоже в конце недели. Я говорю о том, что получается вот эта идеологическая акция, которая была задумана в кабинете Суслова в 70-е годы, создание палестинского некоего народа, как одна из таких из параллельных попыток уничтожения государства Израиль, она в результате вот это ружье, которое было повешено на стене по чеховским пьесам, оно начинает стрелять. Стрелять оно начинает государство Израиль. Вот это вот весь тот сброд, который прибыл вместе с Арафатом и который назвал себя палестинским народом, вот эта идея, она начинает против Израиля срабатывать. Причем это все мы наблюдаем последние годы. И то, что происходило на сессии 81-й Генеральной Ассамблеи, еще одно тому доказательство. Давид.
1: Ну, слушали, не слушали, ушли из зала, наплевать и забыть, потому что речь существует, и речь, на мой взгляд, блестящая. Единственное, Нетаньяху планировал продлить пребывание, то есть его пребывание в Америке, в Нью-Йорке, в Вашингтоне должно было быть в течение 3 дней. Но он все свернул на 6 часов. Прилетел, приземлился не в штате Нью-Йорк даже, в Нью-Джерси, на каком-то таком, видимо, военный аэродром. Потом, значит, 2 или 3 часа, полтора-два часа дороги до, значит, ООН. Там его встретила, значит, демонстрация такая, значит, пропалестинская. И опять эта самая знаменитая актриска Сьюзан Сарандон, которую потом все-таки арестовали какое-то время. Она не пропускает ни одного палестинского митинга и так далее. Вот такая, такая вот история. Ну, ладно. Теперь о его речи. Значит, я выделил там одну очень важную вещь. Во-первых, речь была очень точна, продумано заранее. Он показывал некие, так сказать, предметы, как в наглядной агитации шла, это гаджеты и Starlink, который он предложил.
0: Он пейджер показал, который уничтожил. Пейджер, который Хизбаллу уничтожил.
1: Да, который, так сказать, хорошо сработал против иранских, так сказать, военных, это ксиры и так далее. Ну и Starlink, который он просил передать иранским, значит, властям, чтобы они там использовали его, так сказать, в дальнейшем свои воспоминания и так далее. Но меня обратил внимание на одну очень важную вещь. Израиль, как говорил Нетаньяху, и это правда, воюет на 7 фронтов. Какие это фронты? Хамас, Хизбалла, хуситы, значит, ополчение иранское в Ираке и Сирии, террористы, так сказать, в Самаре и Иудеи. А 8-й фронт, самый главный, фронт борьбы за правду. И вот здесь, к сожалению великому, надо сказать, что этот фронт борьбы за правду, он оказывается менее успешным по результатам, чем предыдущие 7 фронтов. Потому что, к сожалению, и фильм этот самый гнусный фильм, который совершенно точно говорю, что гнусный фильм, который получил награду в Венеции, который описывает якобы жуткие совершенно зверства, значит, Цахала в Газе и так далее. И многие другие вещи с точки зрения пропаганды Израиль проигрывал, и вот сейчас начинает наверстывать, но, как мы видим, наверстывать всегда гораздо труднее, чем опережать события и так далее. речь была вся построена на привычной для Нетаньяху стилистике. Юмор, сатира, ирония. В общем, все это присутствовало, конечно. И тема Ирана, тема ядерного оружия, конечно, была главенствующей темой. И Нетаньяху вспоминал, какие усилия были предприняты Израилем и Соединенными Штатами в последнее время. И если бы этого мы не сделали, мы были бы мертвы, сказал Нетаньяху. Значит, он отбил начисто обвинение в том, что Израиль стал колониальной державой. Кто бы говорил, Франция, Англия, это вы были колониальными державами. У вас были колонии, а какие у Израиля колонии? Весь Израиль – это территория штата Нью-Джерси американского, не больше. Он говорил в адрес по поводу Сирии немножко и сирийского президента. И он говорил это на примере Голанских высот. Сирийский президент говорил о Голанах как о сирийской территории. На что Нетаньяху ответил: Голанские высоты принадлежали, значит, евреям еще с времен Моше Рабейну, то есть Моисея. Почитайте об этом, в Библии все это описано. Вопрос территорий для Израиля – это вопрос выживания, хотя Израиль понимает, как сложно, так сказать, в этой ситуации быть. Ну и, конечно, события 7 октября трагические. Правда, Нетаньяху ни слова не сказал о предстоящих выборах в Израиле. Он это проигнорировал, потому что мы понимаем, насколько сложная ситуация. Вот если кратко охарактеризовать, речь была, на мой взгляд, великолепна.
0: Поэтому... Я бы еще добавил, как он раскритиковал Мамдани, нашего замечательного мэра Нью-Йорка.
1: Да, тут он его просто размазал.
0: Он говорит, и жена твоя, которая ставила лайки под заявлениями террористов Хамаса, и ты сам, и твои последователи, и твой ближайший советник, вот, который сказал о том, что 11 сентября, то есть 9-11, это то, что Америка заслужила. Он говорит, вот такой мэр у Нью-Йорка. И он говорит, что теперь евреям просто опасно в этом городе находиться. Михаил, вам слово.
2: Это все очень справедливо. И надо еще добавить, конечно, что Катар отличился. Об этом, наверное, уже многие слышали, что Катар за несколько часов до выступления рассказал, сколько делегаций покинуло зал, что какие были протесты, и все, то есть написал так, как будто это все уже произошло, сказал, что 77 делегаций покинуло, но вроде бы 76, потому что Объединенные Арабские Эмираты остались, как ни странно, в зале. Иран ушел и повесил там портрет у себя там на этом Сулеймане.
0: Который был в 2020 году уничтожен, да.
2: Да, который был уничтожен еще в первую каденцию Трампа. 123 делегации, как сказали, осталось. Поэтому был...
0: выглядел зал пустым, конечно.
2: Да, потому что, конечно, они же будут показывать... Вы же не забывайте, что про то, что Давид говорил, стоит, вы говорили, что... предвзятость прессы, они будут показывать вам только пустые места, они вам не будут показывать там, где сидят люди, поскольку вся пресса левая, вся пресса уже давно скатилась в, как это, макровый антисемитизм, как это у нас называлось, поэтому что от них ожидать? Поэтому зал вам не покажут полный зал. То есть вам не покажут тех, кто там сидел, вам покажут пустые места.
0: Но это не важно. Главное, что после Холокоста, 80 лет спустя, мы видим сегодня опять подъем волны антисемитской.
2: Еще надо добавить, что этот Гутиерреш, который сказал, что он никогда в жизни таких не видел, такого геноцида, ему надо напомнить... хотя бы про то, как Иран уничтожил 50 тысяч, около 50 тысяч своих...
0: А это ведь удивительно, Михаил, согласитесь. Когда выступал Пезешкиян, иранский президент, в это время никто не покидал зал. Вот он нормально. Он показал...
2: Америка ушла.
0: Америка ушла, да.
2: Потому что Иран ушел во время, когда Америка ушла.
0: Он показывал портрет Али Хаминии. Значит, он выступал. Все в порядке, воспринимается. Они в январе месяце просто расстреляли из автоматов десятки тысяч человек. Это нормально. Да. Михаил.
2: Ну да, ну а другие нарушения, тот же конфликт между Индией и Пакистаном, который конфликт погасили быстро, но сколько народу было уничтожено, там же никто не считает, ну Гутьерреш, видимо, их не считал, вот, но тут Газа и все, и поэтому нужно, конечно, всех, Израиль во всем виноват. Которому устроили резню, и который просто пытается за эту резню уничтожить тех, кто это устроил. Как можно относиться серьезно к такому, в общем, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который использовал эту ассамблею исключительно для того, чтобы в очередной раз осудить Израиль. Поэтому, ну что мы, все 80 лет этой организации мы это видим, да, каким чудом вообще в 47-м году она смогла принять декларацию о создании государства Израиля, это, в общем, удивительно до сих пор. Но, кстати, было очень хорошо описано это в книге «Исход», да, как это происходило. Поэтому, в общем, ну вот это вот единственное, что какая польза была от этой организации за все эти 80 лет.
0: Ну, единственное, что нужно сказать, что несмотря на все эти действия, Нетаньяху сказал, вы не добьетесь того, что Израиль исчезнет с лица земли, мы будем сопротивляться, мы будем жить. Мы 3000 лет живем, и мы будем жить дальше. Вообще такое было впечатление, что все проблемы в Израиле. Если убрать Израиль, то будет счастье и благоденствие на земле. А пока есть Израиль, вот отсюда все проблемы. Так это нам хотят показать. Такие сегодня вот эти левые силы, такие сегодня силы, связанные с третьим миром и так далее. Ну и мы видим реакцию европейских стран. Великобритания, Франция, это же кошмар, какая позиция лидеров этих стран. Вот. Мы говорили, Стармер был, вот, а теперь пришедший премьер-министр Великобритании, он еще хуже в этом вопросе по отношению к Израилю. Но, опять-таки, Израиль не сдается, Израиль будет жить, и это Нетаньяху сказал однозначно. Вы ничего с нами не сделаете, если 80 лет назад евреи не могли себя защитить, то теперь у них есть государство, которое будет их защищать. Это было такое вот его направление, одно из главных его речи. Дамы и господа, время в нашей программе подошло к концу. Давид, Михаил, я благодарю вас за участие в передаче. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. До свидания.
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: На сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: Мелодии украинской души.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
4: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
3: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины. Такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Вія Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многие другие. Аллочка, привіт!
5: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
3: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
5: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, ну, наверное, лет 6 или 7, ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
3: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
5: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот, но ты знаешь, могут играть по нотам, а вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Ну, вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: Детского композитора. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть эти песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка. Там такая интересная история. Мы с Наташей Кузьминой

практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Санька.
1: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
2: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актеров, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Но мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире на камеру мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
1: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
2: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Пивники бжолы», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Это замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом, и мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народна пісня.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать с собственными концертами, где я и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соденя». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: Продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
0: Души.
5: Мелодии украинской души.
0: Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Как твои песни попадают к артистам? Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ей знает? Есть на свете воля,

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа, фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на Севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму, аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколика», ты помнишь? Ехала я в метро, вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: ничья.
1: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
2: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
1: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
2: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых – это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа ТИК. Песенка живет. Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина. Я твой земной очаг, я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая, я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею, в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну что я тебе скажу еще хорошего, чем я могу похвастаться?
3: А ну похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко, Гена. Вот когда они говорили, Бужала, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: Программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышь, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире Дэвидсон Радио и телевидение РТН, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон. И сегодня у нас с вами, дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам. Да-да, именно так оно и было. Потому что за кадром шла бурная работа. Мне звонили, звонили на телевидение, звонили на радио и просили еще и еще раз увидеть и услышать руководителя израильского всемирно известного центра, я не побоюсь этого словосочетания, главного врача медицинского центра Хорев, человека, который работает в больнице Рамбам, человек, который летает по всему миру, я не знаю, как он это все успевает делать, Роман Барак в нашей студии. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте. Необычайная, великолепная, необыкновенная, неповторимая Мариночка Левинсон.
0: Спасибо большое, доктор. Честно говоря, я затаила дыхание, когда ехала, думаю, интересно, наверное, он сегодня тоже мне скажет какие-то очень приятные слова. Вот у вас получается в возвышенных тонах помочь человеку чувствовать себя хорошо, комфортно, убедить его в чем-то. И при подготовке к программе, вот в очередной раз я посмотрела видеоматериал о вас лично, как вы делаете пробежку, да, вот как начинается ваше утро, как вы занимаетесь на тренажере, потом бегаете вдоль каких-то цветущих красивых кустарников, как вы общаетесь с людьми, как к вам люди идут навстречу. Все хотят вас обнять, поцеловать и сказать спасибо.
1: А я хочу, чтобы обнял меня только один человек сейчас, вот в этой студии, Мариночка. Хотя бы глазами. И первое, что хочу извиниться перед вами, что вы сказали, что я хочу сделать всем приятное. Но это, знаете, я извиняюсь, что сегодня я не подарил цветы в эту студию, потому что я чувствовал, что я смущал вас этими цветами. Поэтому прошу прощения, что в этой студии сегодня мы без цветов, нацелены на рабочий режим, а цветы будут после. Заранее мои извинения.
0: Хорошо. Доктор, я хочу в очередной раз все-таки задать вам вопрос про ваш центр, потому что кто-то что-то слышал, кто-то, может быть, невнимательно нас услышал, слушал, или кто-то кому-то рассказал, и сейчас к нам присоединилось большое количество других зрителей и слушателей. Значит, вы международно зафиксированный летающий доктор, да, в рамках, я не знаю, какой программы, «Врачи без границ» это, или частное приглашение. Вас можно увидеть в любой стране.
1: Неопознанно летающий объект, помните такое, да?
0: Что это, так какой-то феномен, как у нас теперь говорят?
1: На самом деле, я когда-то лет 20 назад придумал сам себе название, которое получило название «Хорев без границ». Потом это перешло в рамки «Врачи без границ». Ну, ты не имеешь права закрыться в какой-то капсуле. И ведь это не просто доктор Барак, это огромнейшая команда, это империя, это мозг людей, огромное количество мозгов, это технологии, это, в конце концов, огромное количество обстоятельств, которые должны сложиться, чтобы человек получил то, что мы миру предоставляем. Потому что это определенный продукт. Это продукт, который называется медицинский сервис. Это то, что позволяет не просто, вот, скажем так, поправить какую-то осанку или удалить родинку. Это сегодня защита жизни людей. Это самое дорогое, что на свете есть. Мы ничего с этим рядом не можем поставить, поэтому моя цель – вынести это за пределы какой-то капсулы, довести это до мира сего. Мы до недавнего времени, скажем, ну, не захватывали Америку, только, скажем, онлайн, только где-то там на расстоянии, на каких-то тысячах тысячах километрах по телефону, по мейлу, по интернету. Сейчас мы хотим face-to-face, то есть быть здесь физически, рядом с теми людьми, которые хотят и нуждаются в нашей помощи.
0: А можно вас поймать на слове и сейчас узнать номер телефона, по которому, потому что меня забомбили после прошлых передач, что куда позвонить? Они хотят узнать какую-то подробность, информацию. Могут ли они претендовать на то, чтобы приехать, допустим, к вам туда, даже в Израиль? Может быть, кто-то это хочет совместить со своей туристической поездкой? Вот по какому номеру телефона? Я прямо сейчас себе запишу и буду им всем диктовать. Вы помните?
1: Да, значит, конечно. Мариночка, в каждой стране существует своя система, своя определенная инфраструктура, которая позволяет вот так вот адаптировать и утилизировать всю ту информацию и поток обращаемости. И это всего лишь один номер. Но за этим номером стоят десятки людей, которые принимают информацию и в конце концов
0: в разных странах
1: доводят это в каждой стране. Не в разных странах, а в каждой стране и во многих. Сегодня это 67 стран мира.
0: Потому что нас в Канаде тоже смотрят и слушают.
1: В каждой стране сегодня, где бы человек посчитал нужным обратиться к нам, есть телефон, который мы распределили сегодня. Эти телефоны, они, в общем-то, отвечают за свои регионы. За сегодня, за Соединенные Штаты, за штат Нью-Йорк отвечает конкретный номер, за которым стоят непосредственно люди, передающие информацию лично мне. Это в среднем сотни обращаемостей в день. Но для меня это немножко просто, потому что когда профессионально ты начинаешь изучать и используешь искусственный интеллект, для чтобы обработать информацию, то мы сегодня в течение секунд готовы понять, что вот с этим человеком мы готовы начать контакт, и мы видим возможность помощи этому человеку. Там, где мы не видим возможности помощи, мы извинимся, и человек получит письменный, устный, очный ответ. Но это, в конце концов, один телефон, за которым стоят люди, и, в конце концов, эта пирамида закрывается на моих помощников, правая и левая рука в каждой конкретной стране, но каждый случай будет доведен до меня лично. Я буду это контролировать.
0: А вы можете произнести это сейчас из своих уст? Мы запишем и потом сделаем титры, и люди тоже будут записывать этот номер.
1: Значит, я могу сказать, что это номер, который должен появиться у вас на бегущей строке, да, чтобы мы сейчас не диктовали. Хорошо. Но это номер, по которому обратится именно Нью-Йорк.
0: Окей.
1: И тогда, когда будет необходимость добавить, в Канаде это совершенно другие телефоны, в Европе это другие номера, в Израиле это другие номера, но в каждой стране есть свой номер.
0: Окей.
1: И за этим номером стоит уже огромная работа для того, чтобы человеку помочь. Все это происходит, иногда кажется, это все очень бюрократично, на самом деле это все происходит в течение суток. Человек, который месяцами, иногда годами искал помощь, не получил эффекта, имел жалобу, но не имел диагноза, имел диагноз, но не имел лечения, имел лечение, но не имел эффекта лечения, в каждом конкретном случае есть что этому человеку добавить, чем помочь, и этому человеку есть что услышать для того, чтобы защитить свое здоровье и защитить свою жизнь. Поэтому давайте сделаем это, может быть, таким образом, чтобы я попросил руководство вашего телевидения, чтобы прошел этот номер телефона, чтобы люди могли не только вот сейчас, когда мы можем ответить воочию вот так вот перед вашими камерами на все вопросы людей, а чтобы мы могли предоставить им возможность в совершенно спокойной обстановке, тогда, когда им удобно, набрать

0: слышу эти вопросы, Мариночка. Мой ответ, он очень своеобразный. Кому-то он может быть, выглядеть не до конца согласным, да, когда кому-то это будет что-то новое. Но, в конце концов, это то, что является вот таким приземленным. Понимаете, это жизнь, это опыт. Почему Израиль? Почему сегодня я, например, горжусь тем, что я не поменял за 40 лет свое место жизни, хотя меня там востребуют и в других странах.
1: Зазывали.
0: И зазывают, и, может быть, можно с гораздо более лучшим качеством жизни сегодня жить. Но это остался Израиль, потому что нигде в другой стране мира мы не совместим духовное с профессиональным. Это может быть только рядом с нашим Иерусалимом. Там, где началась жизнь, где человек заходит, неважно с какой религии, в храм гроба Господня, к стене плача, заходит в Аляксу. Вы понимаете, он излечивается уже, он получает веру духовную, плюс к этому он получает...
1: Православные места там, да?
0: Это, конечно, много святынь, но я говорю сейчас о все-таки главном месте начала жизни, это Иерусалим. Вы понимаете, эти люди к нам приходят совершенно другими, нежели чем к врачам в Нью-Йорке, в Женеве или к врачам в Москве. Эти люди приходят с другой энергетикой, уверенности в том, что это наступит чувство, и это чудо излечения. Они получат эту помощь. Мы это делаем в обязательном порядке, в режиме буквально, вы знаете, условия, когда эти люди к нам приезжают, это всегда бесплатная экскурсия, за которую никогда мы не берем деньги, но человек должен быть в Иерусалиме. И когда это духовное соединяется с высокопрофессиональным, мы становимся непобедимыми, вы понимаете, просто непобедимыми и непреодолимыми.
1: Слезы вызвали у меня. Вы знаете, когда я первый раз ехала на машине, мои небогатые друзья посадили меня в свою старенькую, я уже не помню, субарочку, что ли. И мы ехали, а я после самолета и что-то задремала. И вдруг в одну секунду я открыла глаза, и я понимаю, что со мной происходит что-то. Что-то в меня вошло.
0: Неземное.
1: Что это? Мы подъезжали к Иерусалиму. Что это такое? Мне никто ничего не говорил. Поэтому вот я считаю, что действительно, как говорят, Иерусалим – это город четырех, что ли, религий, я не знаю, скольких там, многих, да. Каждый находит себе какой-то кусочек, уголок, островок, потому что там все начиналось. В конце концов, в Израиле говорят на языке Бога. Как говорила наша Лариса Герштейн, когда-то ей так сказали на концерте. И еще что мне, ну, как бы вот, я понимаю, что все врачи везде и всегда дают клятву Гиппократа, в крайнем случае, помогать любому человеку, который оказался у них там на операционном столе или с какой-то другой нуждой, не приведи Господь, да, пришел. И вы помогаете абсолютно всем. Вот это, конечно, потрясает.
0: Мариночка, знаете, что с вами произошло, когда вы подъезжали к Иерусалиму? Там Бог без провода сказал, послушайте, люди, она общалась с Брежневым. Она взяла у него интервью, и это не сказка сейчас для всех наших слушателей. Вы помните, для советских людей кумир номер один был всегда Леонид Ильич Брежнев. Он всем нам сказал, похороните меня на животе. Почему? Потому что серьезно? Вы придете поцеловать меня еще, я не буду говорить в камеру куда, чтобы поблагодарить те времена, которые были у нас, у советских людей. Так вот тогда Иерусалим почувствовал, что вы подъезжаете к нему, человек, который общался и брал первое интервью у Брежнева.
1: Ну, на самом деле, это было не интервью. Это, знаете, если позволите украсть ваше время, могу рассказать, что это... Тогда министр Кухарский был такой.
0: Это можно слушать бесконечно. Рассказывайте, Мариночка, рассказывайте.
1: 7 ноября должен был быть концерт после демонстрации, значит, вот и парада. Господи, как это называлось? Кремлевский дворец съезда, что-то такое наверху. Там была концертная такая студия и зал для приемов. А-ля фуршет, бля-бля, все там стоят космонавты, дипломаты, артисты, труженики и там, я не знаю.
0: И Марина Левинсон.
1: Да. Я тогда

0: была Бурцевой, честно скажу, но перед сценой сидело политбюро во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. И там был Алиев, как же его звали, министр Александров, или какая-то такая простая русская фамилия. В общем, все они там сидели. И когда концерт этот, а как это отбирали номера, 8 номеров и так далее, это целая история была. Я 5 платьев по всей Москве ездила, вот эти, собирала платья, Кухарский отбирал, сказал, это не годится, это слишком открытое, это там зеленое, это нет, вот это такое серенькое с длинным рукавом они выбрали. И потом нам подходит, значит, человек, как мы понимаем, из службы безопасности, говорит, ну а теперь ваша вот бригада концертная, пройдите перед членами политбюро, они вас поздравят с праздником. Я за сумочку, он говорит, нет, сумочку брать не надо. И мы пошли. И, значит, первая прошла девочка, которая тремя шарами там жонглировала, второй баритон из Большого театра, который пел песню о родине. И я третья. И когда прохожу мимо
1: Брежнева... Теперь внимание, пожалуйста, все на Марину. Пожалуйста, внимание.
0: Я не брала у него интервью, но... Когда я проходила, я так волновалась, я чуть не потеряла сознание вообще. Вот, представляете, каждый день по телевизору Брежнев.
1: Сейчас такое редкое чувство ревности Марины к Леониду Ильичу Брежневу, которого давным-давно нет.
0: Короче говоря, вдруг он как-то вот так рукой дернул, и мне показалось, что он хотел мне пожать руку. И я сама, бац, и
1: это даже не показалось.
0: И все остальным, он тоже, всем, кто был после меня, он им тоже потом в результате пожал руку. Так эти двое передо мной, которые сказали, ты не могла пойти первая, нам-то он не пожал, что ж ты только третья пошла. Вот такая была у меня с ним история.
1: Гениально.
0: Да, гениально. Такая.
1: Я горжусь этим, что я сегодня сижу с человеком, который брал интервью у Леонида Ильича Брежнева.
0: Да, и что Иерусалим вот так отреагировал на мою когда-то близость физическую. Я имею в виду дистанционную. Так, доктор, вот вы меня рассмешили, и мы ушли от главной темы, но, наверное, одно другому не мешает. Вот я эти все дни, после того, вернее, даже уже не дни, да, наверное, месяцы, после того, как с вами познакомилась и как раз у вас взяла интервью, думаю, вот в чем феномен и в чем загадка доктора Барака? Потому что вокруг вас всегда огромное количество людей, которые вас обожают, которые вам преданы.
1: И о которых обожаю я.
0: Вот. Как вам удается вот находить этих людей, этих сотрудников, этих врачей? Ведь вы же отвечаете, если человек к вам обращается с какой-то проблемой, да, допустим. И вы координируете ваш центр, наверное, куда направить, или вы приглашаете к себе специалистов. Как это происходит?
1: Мариночка, знаете, опыт в этой жизни – это интуиция. Именно с опытом рождается интуиция. А вся жизнь – это большая селекция. Наша жизнь – это поезд. В этом поезде мы с вами едем с первого до последнего дня, и в этот поезд заходят и без конца выходят люди. Вот эта селекция, оставить вокруг себя правильных людей, неважно ли это помощь, администрация, менеджмент, или это первые руки в медицине, которые должны отвечать за жизни людей, это то, ради чего ты живешь. Чтобы так же, как твоя семья, ты хочешь получать наслаждение каждый день от того, что связано с твоей семьей. Точно так же моя работа – это моя семья, потому что мы проводим на работе с вами гораздо больше времени, чем в семье.
0: Это правда.
1: И поэтому есть селекция, ежедневная селекция людей, которые рядом со мной, людей, которые занимаются менеджментом или занимаются медициной. Со мной была здесь доктор Ева Рубин. Вы понимаете, что таких врачей на белом свете нет, не родились больше.
0: Она очаровательная, во-первых, женщина.
1: Ну, мы сейчас не только говорим о ее внешних способностях. На самом деле я каждый раз заново поражаюсь ее вот этой вот неповторимой коммуникации, возможности соединиться с любым человеком, угу. после того, как происходит первый контакт, мы стараемся вот делать то же самое одинаково. И постоянно мы находимся в таком вот, знаете, пребываем в статусе селекции, который угу. не... И мы должны знать, что сегодня лучше вот этот человек. А завтра это уже совсем другой человек. И мы перестали говорить о том, что есть специалисты в каких-то дисциплинах. Есть больше сегодня специалисты в каждой конкретной болезни. Угу. И когда вы будете вести медицину вот так, что человек должен получить не специалиста, отвечающего за дисциплину, а специалиста, отвечающего за его болезнь, и за первые руки иногда в мире, иногда в его стране, вот тогда это будет успех. Неважно, чем закончится, скажем, тот или иной клинический случай, но важно, что человек выйдет и скажет: «Я сделал для себя все». Угу. Я больше никто ничего сделать не может. Вот в этом состоянии, когда мы живем в 26-м году, в 21-м веке, есть определенные возможности технологические. Мы возможности имеем какие-то ресурсные, человеческие. И это невозможно на сегодняшний день, скажем, прыгнуть выше. И поэтому мы говорим, мы этим сделали top of the top. Выше этого не может сделать никто. Вот эта цель – работать в системе, работать с людьми, которые дадут этому пациенту, обратившемуся к нам, лучшее. И пребывать в этом состоянии, и получать от этой жизни и от работы удовольствие.
0: То есть для вас очень важен авторитет тех специалистов, которых вы предлагаете человеку, к вам обратившемуся. Тогда следует вот какой вопрос. К вам обращаются с какими-то тяжелыми уже случаями, или вы помогаете, ну, я не знаю, допустим, человек в начальной стадии, там, да, я знаю, что вы за профилактику, за то, чтобы определить заранее и потом не лечить тяжелый вариант.
1: Мариночка, очень хороший вопрос вы задали сейчас, потому что люди сами очень часто не понимают, что мир меняется, и мы больше не хотим направлять медицину, во всяком случае, как доминанту, угу. направлять медицину на больного человека. Мы хотим направить ее на здорового человека. Это обойдется гораздо дешевле этому человеку. Дешевле не только в финансовом смысле. Угу. Это дешевле во всех смыслах, в энергетическом, во временном, вы понимаете, в духовном.
0: В затрате на здоровье.
1: В затрате на все. Если мы направляем, и человек бы сам направил угу. медицину на здоровье и на свое здоровое состояние, угу. мы бы получили сокращение всех затрат. Но человек это не понимает. Потому что в нашем менталитете совершенно другое правило в мозгах.
0: Дожидаемся.
1: Пока все хорошо, да. это мы делаем вот так. Вот это угу. Это каждый день живет в нас. Сегодня все хорошо, и ночью мы не проснулись. Я каждый день говорю людям вещи, которые я боюсь говорить. В нашей общине был такой, вы говорили со мной до студии, что людям очень будет интересно о примерах. Если сейчас нас слушают такие люди, которые знали Исхака Ягудаева, это самый известный стендапист в еврейской общине, который был в Израиле. Этот человек проводил вечера, этот человек вел большие такие юмористические концерты, и он ведет юбилей моего отца, 65 лет. И вдруг он подходит и говорит мне в Тель-Авиве, в зале: «Доктор Барак, когда я говорю, у меня вот здесь давит». Угу. Он мне это говорит в 8 часов вечера. Вы понимаете, я сейчас называю вещи из жизни. Угу. Моему отцу юбилей 65 лет. Я ему говорю: «Ицхак, вот сегодня ты должен сделать коронарную ангиографию, не завтра. Потому что это признак тяжелой коронарной симптоматики». Он ночью умер. Это из жизни, понимаете? Я иногда сам боюсь себя, потому что люди пренебрегают. Люди говорят: авось. И они умирают, потому что они не понимают, что завтра будет поздно. И никто не делает ничего иногда, для того, чтобы вот это вот роковое осложнение для здоровья, для жизни отсрочить, отдалить или предотвратить. Поэтому мы сегодня живем вот в таких жизненных примерах и говорим, давайте поменяем лечить больного, то есть reactive medicine, на то, чтобы предотвратить болезнь. То, что мы называем proactive medicine, то это совершенно другое направление. А человек говорит, как это так, я пойду, я здоровый, на кой черт мне нужна вот эта проверка? Вы понимаете, мы ничего не можем предотвратить сегодня. Мы не можем предотвратить. Особенно, если мы говорим про онкологию. Мы сегодня победили только один рак. Вы понимаете? Я могу вас спросить, какой? Для меня важен ваш ответ, Мариночка, потому что вы женщина, и мы победили только один женский рак. Но это было, во всяком случае, лет 10 назад. А сейчас уже поняли, что это не только женский рак. И что вы думаете? Это рак шейки матки, который был абсолютно связан, абсолютно, с вирусом папилломы. В мире родилась вакцина, кстати, это Нобелевская премия, которая предотвратила на 100% рак шейки матки. Когда-то это было 2 вируса из 120 вирусов папилломы. И эти 2 вируса вошли в эту вакцину. Затем это стало 4 вируса. Вакцины было в мире только 2. Гардасил и Царварик. Сегодня это 9 вирусов. Раньше делали пап Николау. Вы помните по советским временам еще?
0: Ну, да.
1: Сейчас уже и в Америке это тоже было. Мазок пап Николау. Он просто потерялся. Он ушел в прошлое, потому что мы ищем канцерогенный вирус в непосредственной ткани слизистой женских органов. Если мы находим, женщина, которая уже инфицирована, должна получить вакцину, она уже не предотвратит рак, но она разовьет его позже. Но если девочка, поэтому во всем мире сегодня мы решили проводить эти вакцинации до 15 лет. Почему? Потому что девочки находятся в своих рамках. Это школа, это садики, где можно контролировать детей. Можно знать, что она еще не ушла туда, где мы за ней потеряем контроль. Так вот, эти вакцинации спасли жизнь. Мы победили только один рак. Потом стало ясно, что это еще и раки у мальчиков. Раки полости рта. Раки горла. От чего умер великий Фрейд? Умер от рака языка. Это то, что связано с папилломовирусом. И поэтому мы хотим сегодня направить медицину на здоровых людей и предотвратить опоздание, не предотвратить болезнь, вы понимаете? Мы хотим поймать эту болезнь рано, когда она будет curable, то есть она может быть полностью излечена, и человек живет 100 лет. Иначе это случай, который заработал себе такую стадию, самых частых 2 патологии в мире, которые убивают человечество, это кардиоваскулярная смерть, инсульт, инфаркт, и это онкология. То есть мы не можем уже на каком-то этапе, мы уже не можем этого человека вылечить. Мы только можем немножко продлевать ему жизнь. И так или иначе, от тех или иных осложнений люди умирают. А мы хотим сегодня предотвратить и поймать рано эту болезнь, когда мы ее, в принципе, вылечим, и мы дадим человеку жить еще десятки лет.
0: Вот
1: это то, что в мире меняется.
0: Вся надежда на Израиль, доктор, честно вам скажу. Потому что, знаете, вот как была шутка, если с самолета репатриант спускается, и у него в руках нет скрипки, значит, он пианист. А все остальные – врачи. Вот такая концентрация умнейших золотых голов в Израиле. Технология, нанотехнология, инженерия. Я уже не говорю про военную отрасль, да? Но вот вся надежда на то, что неужели онкологию нельзя, доктор, победить. Существуют даже конспиративные всякие предположения, что специально тормозят и не дают, дескать, развиваться вот этим открытием, чтобы людей лечить, чтобы с них брать деньги и так далее и тому подобное. Но неужели нет никакой надежды, что когда-нибудь это горе, эту трагедию сможет человечество пережить?
1: Мариночка, мы с вами жили 100 лет назад, мы жили с вами 50 лет. Никто не жил больше. Мы сегодня живем 100 лет. Сегодня мы имеем почти 1% онкологии в популяции населения. Чуть меньше. Скажем, почти один человек. Угу. Чуть меньше. Почти один человек на 100 болен онкологическим заболеванием. Через 30 лет мы получим рост почти на 20% выше. Это аналитики, которые с Америки, с Израиля это
0: прогнозируют. 100 плюс 20 получается 120.
1: Да, но это еще и по другой причине. 120 еще и потому, что в Израиле, взяв суду, вы не можете до 100 лет ее вернуть, поэтому живем до 120. Ну вот теперь смотрите, мы с вами говорим о том, что мы можем жить больше 100 лет, потому что мы создаем скрининги. Давайте людям дадим понять, так что же им нужно делать? Давайте обратим их к тому, чтобы они пришли на свою защиту жизни и проснулись, и не в возрасте 60 и 70 лет, а тогда, когда они сядут за стол с профессионалом, мы уделим внимание каждому человеку буквально 20 минут, и этот человек поймет, с какого возраста и в каком режиме это комплексная проверка должна быть проведена. Это и называется скрининг. Теперь мы получили скрининги у детей. Вы понимаете, что дети болеют и тоже умирают? Мы получили скрининги у беременных женщин. Что такое скрининг беременных женщин? Мы знаем, что есть 3 скрининга, даже не один. Это первый триместр, второй триместр и третий триместр, где мы видим пороки. Каждый триместр – это свои пороки. Если мы с вами приезжаем сегодня в страны Африки и видим сплошь и рядом пороки, это болезни, потому что никто никогда в жизни им не делал никакой внутриутробный ультразвук. Никогда в жизни им никто это не сделал. Сплошь и рядом мутации,
0: так
1: пороки сердца и прочее.
0: Так они же еще и не слушаются. Ведь сколько, вспомните, была вот эта эпидемия, когда AIDS возник, да? Все равно никаких не
1: Мариночка, извиняюсь, защищающих. Я хочу сказать, что в вашей студии я рассчитываю, смотря в эту камеру, на людей, которых мы называем compliant patient, если они уже patient. Угу. То есть это люди, которые имеют мудрость, которые имеют IQ. Это ваши люди, ваши студии, это не Африка и не, скажем, область какая-нибудь в Кашкадаринская в Узбекистане. Мы говорим о том, не хотя никого обидеть, я говорю о том, что люди,
0: мы призываем,
1: которые, наоборот, люди, которые слушают сегодня вас и имеют достаточный интеллект, чтобы защитить себя, мы хотим, чтобы эти люди были направлены и нацелены на одну встречу с специалистом скрининга, который в каждом конкретном случае до создания семьи, во время беременности, детский возраст, молодой возраст, на каждую группу мы создали сегодня свои скрининги, которые защищают жизнь, потому что вы не можете сегодня со мной поспорить в том, что умирают не только 70-80-90. Мы сегодня видим молодые смерти.
0: Да, к сожалению.
1: Вы понимаете, с сумасшедшей скоростью прогрессирует в отношении возраста и молодеет рак кишечника и прямой кишки. Это просто эпидемия. Эпидемия. Вы заходите в отделение терапии в Израиле, вы сплошь и рядом видите 17, 18, 25-летних, которые лежат с метастазами рака кишки.
0: Ужас.
1: Это не тот ужас, который вы увидите, когда вы зайдете в отделение, как вот мы сейчас с вами говорим, и очень тяжело в это поверить. Те, кто не сталкиваются с этим каждый день. Поэтому мы строим сегодня на все категории человечества, мы строим свои скрининги. Этот институт – это самое большое дело моей жизни последние 30 лет – направить медицину на здоровых людей. А я, когда разговариваю с людьми, вы знаете, у меня ощущение, что две жизни в кармане, они держат запасные.
0: А вот можно мы с этой фразы начнем вторую половину нашей сегодняшней встречи, доктор? Тем более,
1: отдыхаем.
0: Что подоспел номер телефона 646-972.
1: Слава Богу, помощники заработали.
0: 0044. Мы обязательно напишем это для телезрителей на наших экранах, а для радиослушателей я неоднократно повторю. Доктор Роман Барак в нашей студии.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
0: Солнце своей творческой бригадой с Юрой Маглевановым во главе. Он у нас технический руководитель. И можно перечислять других людей, которые над нами. Я всегда показываю на второй этаж, потому что там Грегори Дэвидсон, Сережа наш Голдберг. В общем, мы все присоединились к славе доктора Романа Барака. Почему? Потому что, мне кажется, доктор, во-первых, еще раз приветствую от всего сердца, от всех нас, от всех телезрителей, от всех радиослушателей, от меня лично. Вы человек такого обаяния и такой убедительности, понимаете, вот вам веришь в то, что...
1: А вы проверьте.
0: Я мечтаю полететь в Израиль, хотя бы просто полететь. Я
1: Мариночка,
0: так люблю Израиль.
1: Вы же просто
0: Израиль.
1: Наша. Вы же просто наша актуалия. Это была актуалия или актуальность?
0: Актуальность, да,
1: актуальность.
0: Правильно.
1: Вы же наша.
0: Да.
1: Почему нужно так сейчас сделать землетрясение, какой-то ураган, чтобы туда полететь?
0: А вот, кстати, доктор, могу ли я задать вот какой вопрос? Ваш центр, как ни крути, находится в Израиле, да? Центр медицинский хора, главным врачом которого вы являетесь.
1: Это частная практика.
0: Окей.
1: Это первые руки, скажем, Израиля в частном режиме. В государственном режиме, в которых я принимаю решение сделать тоже очень многие обследования и лечения, mm-hmm. это государственная клиника Рамбам.
0: Рамбам я знаю.
1: Да.
0: К сожалению, у меня была ситуация в Израиле, не со мной лично, но с близким человеком, с мальчиком там. В общем, ну, там его подняли на ноги. Вот это я не хочу вдаваться в подробности, это не моя история, поэтому это то, что я могу сказать. Вот Адаса еще была, я помню, больница, и много других больниц, где потрясающие врачи. Вот это я усвоила, узрела и поняла.
1: Мариночка, я хочу добавить вот сейчас очень важный момент и замечание, что люди, как правило, нацелены на поиск больницы. Это глубочайшая ошибка, потому что вы должны понимать еще раз, что сделает погоду в жизни и в решении сделает конкретный человек. Никогда в жизни в одной больнице не могут сосредоточены быть лучшие мира сего. Это всегда будет, вы понимаете, во-первых, это будет мультиматериковый экспириенс, то есть это всегда люди, которые сидят в разных странах, и уже не говоря о том, что эти люди сидят в разных больницах.
0: Okay.
1: Не может быть так, что вы попали в одну больницу, в которой все самые лучшие. Это может быть одна рука работает лучшая в одной клинике, другая в другой клинике, поэтому
0: а
1: нацеливать надо.
0: А вы все
1: надо.
0: Знаете их, правильно?
1: Я, может быть, не знаю все, но я знаю многое.
0: Ага.
1: И вот в этом моя инфраструктура, которая позволяет человеку и в Америке, и в Европе, и в Израиле найти правильного и отвечающего за ту или иную проблему. Но никогда не нужно искать какую-то лучшую больницу. С этим можно очень долго спорить, но опыт, в конце концов, покажет, что в одной клинике не могут быть сосредоточены лучшие мира сего. Okay. Это всегда будет мультидисциплинарный и мультиматериковый опыт.
0: Вот мы сейчас с вами подошли к, наверное, самому главному вопросу, который интересует наших радиослушателей и телезрителей. Я еще раз, дорогие друзья, с удовольствием для радиослушателей повторю, а телезрители увидят это на своих экранах, номер телефона, по которому вы можете задать вопрос. После сегодняшнего выступления доктора Барака, это центр Хариф. Хариф, вообще Хориф, да, Хориф, наверное, это так гору Синай называли еще, я помню.
1: Это фисташковое дерево.
0: Так.
1: Это, вы помните, такой был у нас хребет Кармель.
0: Да.
1: Вот на хребете Кармель, на самой высокой точке, это ровно почти километр над уровнем моря.
0: Так.
1: В частности, это тянется от Хедеры и Зихрон-Яков, да, и к нам в Хайфу. На высоте этой горы Кармель когда-то была фисташковая плантация. Ее вырубили, и там заложили вот фундамент этой клиники, поэтому назвали Хорев, это значит в переводе фистук. А если мы говорим Хорев к другим окончаниям, это уже зима. Так на иврите.
0: Да. Еще я читала, что гору Синай тоже так назвали. Ну, часть горы Синай, правильно?
1: Да, ну, были основатели такие наши. Вот знаете, Хориф, это и в Киеве такое было еще, поверье. Ну, так много, может быть, аналогий, но в конце концов наш Хорев – это фистук.
0: Как трактовать Тору? Да?
1: Да, совершенно верно.
0: Тора одна, трактовщиков много. Хорошо, дорогие друзья, обещанный номер телефона. Тра-та-та-та. Записывайте. Вот телезрители видят его на своих экранах. Это медицинский центр Хорев Хайфа. Это для этого медицинского центра. Повторяю, информация обрабатывается примерно двое суток. Да, может быть, раньше чуточку, да? Дорогие друзья, вы набираете 646-979-0044. Еще раз. 646-979-0044. Это телефон, по которому вы можете задать вопрос для вот этого международного проекта, который осуществляется в медицинском центре Хорев в Хайфе, это Израиль. Руководитель, главный врач центра, доктор Роман Барак, он с нами сегодня. И я думаю, что это не наша последняя встреча, доктор. Но у меня вот какой-то, какой-то совершенно практический сейчас вопрос. Не все, наверное, могут себе позволить, например, полететь в Израиль. Если, не дай бог, несчастье или какая-то проблема возникает у человека, живущего в Европе, или на территории там, России, Украина, Белоруссия, и они, кто-то может полететь в Израиль, а кто-то нет. Вот как быть им?
1: Звонить вот что мы для этого
0: по этому номеру?
1: Что мы делаем для этого? Мы Израиль везем к вам. И не только Израиль. Мы везем к вам и ту же самую Европу, и много других специалистов, которые летают со мной по всему миру. Мы проводим поликлиники. И вот сегодня мы хотели просить вашего разрешения и благословения анонсировать следующий наш визит в Америку, в Нью-Йорк. Это будет 25 октября. И почему эта дата? Потому что мы в эту дату прилетаем уже с несколькими специалистами. Ну, я буду возглавлять эту делегацию. Но это такая возможность привести Израиль вот сюда. Привести нашу корпорацию, то есть корпорация, которая получила название MedUnion. То есть это союз нескольких стран. Это медицинский союз тех людей, которые вошли в нашу, в наш MedUnion для того, чтобы дать помощь людям. Это первые руки, еще раз, нашей страны и мира сего. И вот такой командой мы летим в самые разные точки планеты. И мы вот ближайший визит в октябре, конец октября, будем в Соединенных Штатах, в двух городах. Это Нью-Йорк и Майами.
0: Окей.
1: Я только сейчас вернулся из Майами к вам, и там уже это анонсировано. И мы еще раз говорим, что в эти даты, 25, 26, 27 октября, по телефону уже скажут точно локацию и все прочее. Но когда нет у человека возможности лететь в Израиль, к вам летим мы. Поэтому надо просто понимать, где мы находимся. Например, я прилетаю сегодня с Америки, вот ночью буквально, и у нас уже через два дня приемы в Ташкенте. Угу. 25 врачей летит со мной.
0: Вау.
1: Это количество людей, которых мы принимаем бесплатно. Бесплатно, потому что это дни, посвященные Дню независимости Узбекистана, а там я родился, это моя родина. Это почти 1000 человек бесплатных приемов. Это уже, вы понимаете, такие проекты, которые идут между государствами.
0: В целом,
1: конечно, это коммерческий проект в любом случае, угу. где элементарная плата за визит в другой стране или у себя дома, угу. это возможность не лететь в Израиль на первом этапе, потому что 90% объема обследований и лечений можно провести на месте.
0: Угу.
1: Даже если это не Америка, а уж тем более в Америке.
0: Угу.
1: 90% популяции, которая обратится к нам, мы поможем на месте.
0: Okay.
1: Здесь мы скажем, что делать, какая должна быть рука, которая ведет и отвечает за тот или иной процесс, какой должен быть абсолютно точный спектр протокола лечения, как часто за этим человеком нужно наблюдать, это follow-up,
0: uh-huh.
1: когда будет следующий визит, через месяц, через полгода, как это все будет абсолютно так вот, знаете, контролироваться, все это броуновское uh-huh. движение. На все эти вопросы отвечает второе мнение, когда мы прилетаем сюда, либо второе мнение онлайн, когда человек может услышать профессора на видеоплощадке по Zoom,
0: угу.
1: по видео WhatsApp, по видео FaceTime. Все площадки приемлемы, чтобы человек увидел нас,
0: угу.
1: наших вот людей, ли, наших профессоров.
0: Может ли простой наш телезритель и радиослушатель, RTN и Davidson Radio, люди, которые слушают и вас сейчас, в частности, по телевизору,
1: позвонить.
0: По этому номеру 646-979-00-44 нужно предварительно записаться, потому что может быть паломничество, я думаю. И вы, наверное, распределите еще раз, дорогие друзья, в районе 25 октября доктор Роман Барак с огромной командой высочайших специалистов приезжает в Америку. Правильно я говорю?
1: В том числе и американских специалистов здесь.
0: Да.
1: Одна из них, доктор, которая была с вами в студии, с нами в студии, доктор Ева Рубин, которая отвечает на свои вопросы. Точно так же мы видим, какие аншлаги набираются.
0: Она пульмонолог,
1: Она пульмонолог. Но аншлаги сегодня это не только в пульмонологии, это онкология, это неврология, это ортопедия, это глаза, это уши, это кожа. То есть это болезни в этих специальностях мы заполняем 100% поликлиники. Не остается места у этих специалистов, когда мы ведем приемы, как правило, по несколько дней. И в день один врач может посмотреть не больше 15-20 пациентов, не больше
0: угу.
1: того уровня людей, которые смотрят. Это тоже напряжение огромное.
0: Ну, да.
1: Но на выездах мы смотрим вот такое количество людей. Это возможность, которая предшествует
0: угу.
1: необходимости поехать в Израиль, когда эту необходимость решает для себя сам человек.
0: Ну, да.
1: Не мы. Мы говорим только, что мы предлагаем.
0: Ну, да.
1: Здесь можно сделать все в режиме вашей поликлиники, так называемой иншуренса, но это возьмет время, это возьмет угу. другое, совершенно другую бюрократию, организацию. Все то, что здесь делается иногда за месяцы, и у нас в Израиле в рамках нашей поликлиники, мы сегодня на базе проекта, который мы сейчас с вами рассказываем, делаем за 1-2 дня. Человек получает ответ на два вопроса. Что он имеет и как ему жить дальше?
0: Я поняла. Значит, вот меньше всего хочу сказать, что там бюрократия, доктор выписывает таблетки и все. Знаете, как люди очень любят пожаловаться, да, на то, что вот я пошел к американскому врачу, он мне выписал там от сердца это, от там коленки это. И один другого не обращает внимания часто, да, на то, что было предыдущим доктором выписано. То есть правильно я поняла, что вы делаете комплексное обследование вообще человека, да, легкие, сердце, внутренности, или вы выслушиваете его жалобы?
1: Вот сейчас, Мариночка, снова касается того, о чем говорил я. То есть нам нужно 20 минут с каждым человеком, что даже если он не имеет никакой жалобы, мы скажем ему в этом возрасте, вот в таком статусе, в котором этот человек мужчина или женщина, да, его возраст и прочие риски, риски его болезней, наследственность, экология, сопричастность к тому или иному бизнесу, сопричастность к той или иной профессии. После того, как мы это все получаем и заполняем себе эту карту, мы говорим, что человеку нужно сделать. Вы понимаете, это, в конце концов, еще раз, дорожная карта, как он должен жить дальше. Но, в конце концов, мы с вами уже тысячный раз повторяем, что люди не расположены к такому вот ведению своей жизни и своего здоровья. Они больше склонны к тому, чтобы сделать бизнес, заработать деньги, пока молодые, что-то успеть, куда-то полететь, где-то удовольствие получить. Вот это удовольствие получить намного важнее, чем защитить свою жизнь. Это парадокс. Это парадокс, с которым я сталкиваюсь каждый день на этапе, когда мы уже говорим, что мы этому человеку помочь не сможем. В каком смысле? Мы всегда можем помочь человеку, но я говорю сейчас в отношении спасения жизни. Очень часто мы говорим, этот человек не может быть вылечен. Мы можем продлить ему жизнь. Поэтому еще раз, снова, проснитесь, господа, обратитесь за тем, чтобы понять, как вам жить дальше. Раз. Второе. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что обратятся-то больные люди. И у этих больных людей не одна проблема. У них 3, 4, 5, 6 смежных. Одна от другой независимых, либо одна из другой связанных проблем, которые требуют разных специалистов. Скажите мне, Мариночка, вот вы как человек, как землянин, вы очень часто видели людей, которые сказали вам, что они были больны, они пришли в клинику, они сели за стол, за которым сидело 8 разных профессоров,
0: нет,
1: и час над ними делали дискуссию.
0: Нет.
1: Так вы не услышите такое никогда. Это никто не умеет делать, никакая профессиональная больница. Это не значит, что один доктор Барак что-то может. Это очень трудно. Получится, скорее всего, вот такое, что он либо должен сильно заболеть, чтобы прийти, к примеру, в онкологии на то, что называется тумор-борд. Тумор-борд сидит. Онколог, гинеколог, хирург, гинеколог, радиолог, врач изотопной диагностики. Там, может быть, это люди, которые причастны к другим еще. Тумор-борд – это все те специальности, которые должны обсудить. Его надо оперировать, его надо облучить, или его надо вести на протокол хемотерапии или это иммунотерапия. Этот тумор-борд собрать, к сожалению, я бы не хотел ни над одним человеком, когда уже там мы лечим что-то паллиативно.
0: А что значит паллиативно?
1: А это значит, что без излечения. Паллиативно – это значит, что без хорошего конца. Хэппи-энд там не будет. Это палляция. А курабельность – это излечение. Вот этот тумор-борд собирается уже в таких случаях, когда все очень далеко зашло, вы понимаете? Отдать человеку в ежедневной практике 3, 4, 5 специалистов, посадить и обсудить это все вместе. Этого не происходит в сегодняшней медицинской практике. Точка.
0: Вот не ставьте пока точку, потому что вы заговорили об онкологии, и мы с вами в беседе по телефону затронули вот эту тему, что вы планируете в рамках вашей премии «Золотой Гиппократ» премировать врачей-онкологов. Вы не отказались от этой идеи?
1: В 2000 году это все началось. Вот там стоят люди, которые присутствовали на первой церемонии Золотого Гиппократа, завод за стенкой, за дверью вашей, слушая меня сейчас, понимают, что я говорю, что не просто в воздух. Значит, с 2000 года это началось. В 2019 году это все остановилось из-за короны. Мир был парализован. Родина премии в Израиле, в ученом совете. Мы сегодня имеем 186 стран мира, в этой коллегии выборной оргкомитета Золотого Гиппократа.
0: А то есть по врачу от каждой страны, а если вы говорите 10 человек, это же уже очень много.
1: Мы никого не обижаем. 186 стран, Мариночка, мы награждаем 10 ведущих врачей планеты. Каждый год это новая страна и новая специальность.
0: Okay.
1: Но остается еще, скажем, сколько? 176 стран. Мы называем каждой стране лучшего.
0: Угу.
1: То есть 10 лучших в мире.
0: А судьи кто?
1: А судьи — это слепым методом выбирается 25 президентов медицинских ассоциаций в каждой конкретной профессии. Всех их приглашают в ученый совет Израиля. И по строгим критериям, которые созданы, это участие в каких-то больших, больших конференциях, мировые международные патенты, это написание таких отдельных частей текстбуков, которые читает и учит весь мир. Это очень много критериев. Эта коллегия решает, кто будет первым в мире, кто будет вторым, кто третьим, кто четвертым. Десятка лучших мира, мы назвали эту премию не финансовой. Почему? Вы понимаете, я попал в точку и в сердце всех врачей, когда каждый хочет стоять среди десятка
0: получить
1: лучших.
0: Получить это звание, да.
1: Хочет сказать, что он лучший в десятке лучших мира.
0: Умно.
1: Топ-десятка. Вот эта вот топ-десятка, она сегодня и в медицинских учреждениях, например, называются лучшие больницы. Опять-таки, это неправильно искать лучшую больницу для, скажем, своего здоровья и спасения жизни, но такое понятие сегодня есть. Лучшая больница мира. Так вот, мы называем 10 лучших врачей мира, и мы называем лучшего в каждой стране. Кто судьи, вы уже поняли, что это действительно тоже элита, и это может быть, кстати, президент какой-то даже третьей страны в медицинской ассоциации, потому что в медицинской ассоциации сегодня в Всемирной организации здравоохранения 212 стран, из них 186 с Израилем дружат.
0: Ой.
1: Вы
0: ну,
1: понимаете, благодаря
0: хорошо.
1: Этой премии.
0: Вау.
1: И очень часто ко мне подходили, скажем, министры иностранных дел того же Израиля и других стран. А что, доктор Барак, где это секрет вообще? Как это делать, вот этот мир и дружбу? Вот это вот и есть секрет. Так вот, в 2019 году, когда это все остановилось, мы не могли продолжить из-за короны. Потом у нас был, вы сами знаете, был военный период, связанный с войной там, с войной тут. И все это как бы парализовало. И вот на 27-й год мы планируем уже тех онкологов, которые избраны. И тогда уже они должны были в Нью-Йорке быть награждены. И это было уже практически объявление места, объявление всех приездов.
0: Это будет
1: на следующий год.
0: Зная вас, это будет.
1: Это будет на следующий
0: год. Мы просто должны заканчивать, доктор. Я вот все-таки шкурный вопрос для тех, кто сейчас нас слушает и смотрит. Территориально, примерно в Нью-Йорке, когда вы приедете?
1: Вот, Квинс.
0: В Квинсе.
1: Да.
0: Все.
1: Квинс, офис, который уже мы обозначили.
0: Так.
1: Мы уже там принимали.
0: Так.
1: Буквально вот месяц назад. Там состоялись приемы. Десятки людей пришли туда. После тех встреч лекционных, которые мы провели. И в этот раз точно так же. Будет академическая программа и будет практическая программа. Кто хочет понять, кто мы и что мы, придите на встречу, которая не обязывает ни к чему. Мы не продаем билеты на наши лекционные встречи. Будет объявлено, где мы, когда мы. После этого возникает, как правило, бум такой, знаете, и поток реакций на просьбу получить второе мнение.
0: Самое главное, дорогие друзья, запишите номер телефона 646-979-0044. Даже если этот номер вам не нужен сейчас, пусть он будет все равно
1: у вас в базе данных.
0: В базе данных или на бумажке по-простому, да?
1: Мы не знаем, что завтра случится.
0: Вот именно. И просто, если у вас есть вопрос, оставьте короткую информацию о себе и номер телефона.
1: И вам... и дайте шанс самим себе. Мы свой шанс уже проверили.
0: Да, доктор Барак звучит очень убедительно. Я вас обожаю, доктор, несмотря на наши короткие
1: скажите,
0: встречи.
1: Таблицу умножения вы не забыли еще?
0: Нет.
1: Нет? Так вот умножьте, пожалуйста, ваше обожание. В 10 раз это мое обожание вас. Спасибо,
0: спасибо
1: за эту
0: спасибо.
1: Честь быть рядом с кумиром мира сего в вот вашем творчестве.
0: И Брежнева.
1: Вы понимаете, Брежнев здесь был. Брежнев, спасибо за то, что имею право быть с этими людьми
0: спасибо, доктор.
1: Рядом. Спасибо, Мариночка.
0: Спасибо. Будьте здоровы, мы вас очень и очень ждем.
1: Любим вас, молимся за вас. С Новым годом и счастья и здоровья.
0: Спасибо.
6: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program в СК Learning Center.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-18.
9: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
14: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

28 сентября 1968 года песня группы Beatles «Hey Jude», посвященная Полу Маккартни, сыну Джона Леннона, Джулиану, возглавила хит-парад США на 9 недель. И прозвучала, дорогие друзья, в нашей программе «Мысли вслух», которую веду я, Марина Левинсон, со своей творческой бригадой, во главе с Юрой, нашим режиссером. «Hey Jude». Мы продолжаем нашу с вами встречу и... продолжая опять вот этот флейвор, этот вкус, это послевкусие после встречи с доктором Романом Бараком, который на меня произвел колоссальное впечатление, эмоциональное, зрительное, даже перспективы для тех людей, которые нуждаются в помощи, в second opinion, то, что мы называем, да, во втором мнении, а может быть, в третьем и четвертом. И вот сейчас, ну, рекламное, наверное, объявление, но очень важное. Вы его, пожалуйста, просто запомните. Вдруг кому-то оно будет необходимо. У жителей Нью-Йорка и Майами появилась уникальная возможность получить консультации ведущих специалистов израильской медицины, не выезжая за пределы США. Медицинский центр Хорев совместно с медицинским комплексом Рамбам в Хайфе предоставляет пациентам всего мира онлайн-консультации и возможность получить профессиональное второе мнение, second opinion, о чем я только сейчас сказала. Теперь внимание. 21-22 октября израильские специалисты будут принимать пациентов в Нью-Йорке. 25-26 октября в Майами. Онкология, неврология, ортопедия, сложные диагностические случаи. Программу координирует главный врач медицинского центра Хорев доктор Роман Барак. Пусть вам эта информация никогда не понадобится, но если вдруг кому-то нужна помощь и еще одно мнение высококлассных специалистов Израиля, пожалуйста, запомните, 21-22 октября – это Нью-Йорк, и 25-26 – Майами. Но мы будем по мере возможности в разных программах вам все время об этом напоминать. Для тех людей, которые хотят доверить свое здоровье, получить второе мнение от высококлассных специалистов. Ну и вы услышали песню Beatles «Hey Jude», о которой я уже сказала. Это в 68 году, было 28 сентября. И повторю, что Пол Маккартни

0: Лица, как ее называли, офицер, участница Отечественной войны 1812 года, писательница, она потом книгу написала. И мы с вами сейчас послушаем песню давным-давно из кинофильма «Гусарская баллада». Режиссер молодой тогда Эльдар Рязанов, музыка Тихона Хреникова, слова написал Александр Гладков. А в кадре вы увидите Юрия Васильевича Яковлева, Ларису Голубкину, Николая Крючкова и очень многих замечательных советских артистов. Коротенькая песня. Давным-давно.
1: Идет наша жизнь дорогой ближе, смеяться, плакать и

0: надраться. Бутылок многих, очень многих видел дно, но не случалось больно влюбляться.
1: Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
2: Герою с пышными усами, навеки сердце мной, сердце мной дало. Давно ли были мы врагами?
1: Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
3: Пройдут года, но вот издали. Минувших лет мелькнет одно, как наши деды, боги, боги.

Я еще раз с большим удовольствием напомню, что это был фрагмент из фильма «Гусарская баллада». Тихон Хреников сочинил музыку. И просто мы вспоминаем, что в это время, 28 сентября 1783 года, родилась Надежда Дурова, русская кавалер-девица, офицер, участница Отечественной войны 1812 года. И вот прообраз Шурочки, да, как ее называли, Шурочка умела фехтовать, стрелять, скакать верхом на лошади. И вот поручик гусар Дмитрий Ржевский оказывается в доме отставного майора Азарова и знакомится с Шурочкой, которая ему показалась такой жеманной, кокетливой девицей. И он на нее не отреагировал, несмотря на то, что было заочное как бы такое знакомство и помолвка. И потом, когда они встречаются на фронте, можно сказать, да, как в военных обстоятельствах, они влюбляются друг в друга. Пересмотрите этот фильм «Гусарская баллада». Ну, а мы вспоминаем тех людей и те события, которые произошли вокруг 27 сентября. Вот, в частности, 28 сентября 1803 года родился Проспер Мериме. Умер в 1870-м. Французский писатель, переводчик. Давайте в подтверждение его гения, его таланта послушаем Кармен Хамабанера. Бизе сочинил музыку на его произведение. Исполняет это произведение Анна Катерина Антоначчи в The Royal Opera. Как вы знаете, это британский классический оперный театр. Ну, а Анна Катерина Антоначчи – это итальянская певица, сопрано и меццо-сопрано. Наслаждаемся.

Вот насладились Кармен, произведение Проспера Меримея, у которого 28 сентября день рождения, и, конечно же, мастерством Анны Катерины Антоначчи, которая итальянка, пела в английской, британской Royal Opera, и Испания тут замешана, да, вот я всегда возвращаюсь к интернационалу, каким бы, может быть, грозным словом нам это не казалось после советского социалистического реализма, но я призываю к тому, чтобы люди всех стран соединялись и исполняли произведения великих мастеров. Вот, наверное, великим мастером можно назвать и Алексея Каплера, у которого 28-го тоже сентября 1903 года он родился, ушел из жизни в 1979. Так вот, Алексей Каплер – советский кинодраматург, писатель, педагог, телеведущий. Мы сейчас с вами послушаем песенку о морском дьяволе из фильма «Человек-амфибия». Автор сценария Алексей Каплер, режиссер Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев. Музыку сочинил Андрей Петров, наш любимый, а стихи Соломон Фогельсон. Поет это произведение Нонна Суханова, в кадре Нина Большакова и красавец Владимир Коренев.

бы, нам бы, нам бы всем на дно. Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. Там под океаном, мы трезвый или пьяный, не видно все равно. Сниматься по местам, стоять. Эй, на румбе, румбе, румбе, так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

Алексей Каплер, сценарист этого выдающегося шедевра, не побоюсь этих громких слов, «Человек-амфибия». Вот он родился, напомню, 28 сентября 1903 года. У Алексея Каплера с дочкой Сталина были отношения. Мы не знаем, насколько глубокие они были. Дочке Сталина тогда было 17 лет. Он был гораздо старше ее. Как говорят историки, они просто встречались, беседовали. У нее была тяга к знаниям. И об этом узнал Сталин. Доложили. И Каплеру, уж я не помню под каким предлогом, наверное, иностранный агент, как теперь тоже модно, его посадили на 5 лет, Каплера. Он отсидел и вернулся в Москву. А ему было предписано не возвращаться ни в коем случае, не имел права быть в Москве, как осужденный, да, как говорят люди, которые там побывали. Так вот, осужденный не мог появляться в Москве, а он приехал. И, по-моему, даже предпринял попытку встретиться со Светланой. И ему дали еще 5 лет. Короче говоря, человек свое отсидел. Я, дорогие друзья, перед первым перерывом в этой части еще раз напомню, что у жителей Нью-Йорка и Майами появилась уникальная возможность получить консультации ведущих специалистов израильской медицины, не выезжая за пределы США. Медицинский центр Хорев совместно с медицинским комплексом Рамбам в Хайфе предоставляет пациентам всего мира онлайн-консультации и возможность получить профессиональное второе мнение, second opinion. У нас здесь, в Америке, 21-22 октября, 2 дня, израильские специалисты будут принимать пациентов в Нью-Йорке, а 25 и 26 октября в Майами. Онкология, неврология, ортопедия, сложные диагностические случаи. Программу и весь проект координирует главный врач медицинского центра Хорев доктор Роман Барак.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Goal BMI

на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

Гранде» – так называлась эта песня, которую сочинил и спел Пепино Гагляарди. А была она посвящена тому, что 28 сентября 1924 года родился Марчелло Мастрояни. Ушел из жизни в 1996-м. Итальянский, выдающийся актер, лауреат многочисленных кинопремий. И вот это «Un amore grande» песня «Великая любовь», да, и Пепино Гагляарди был вдохновлен творчеством Марчелло Мастрояни. И как говорит нам история, папа Марчелло Мастрояни был итальянцем, а мама Ида имела еврейские корни. Да-да-да, что там и Белоруссия, и Украина, и она очень долго это скрывала, то есть недолго, даже не то слово, она оставила завещание, письмо, которое просила вскрыть после ее ухода из жизни, и вот она рассказала своему сыну Марчелло Мастрояни, что она не чистая итальянка, а у нее вот еврейская линия, да, и что Марчелло Мастрояни наш человек, можно сказать и так. Окей, как бы то ни было, выдающийся человек родился 28 сентября 1924 года. И мне сейчас очень хотелось бы вслед за итальянской киноиндустрией обратиться к французской. Конечно, она поет, ну, прямо скажем, не как Кабальеро или Образцова, но эта женщина, эта актриса имеет свою полку в международном кинематографе. И совсем недавно она ушла из жизни, в 2025 году, а родилась 28 сентября 1934 года Бриджит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель. Она сейчас исполняет «Moi, je joue», «Мой ход» или «Я играю», музыка Жерара Буржуа, стихи написал господин Жан-Шак Ривьер. Примерно так мы перевели с Саней Лещенко. «Я хочу завоевать это сердце. Ты знаешь мою игру наизусть. Тогда защищайся. Я обещаю тебе, я выиграю. Ты моя игрушка». Слушаем и смотрим.

такой след в мировом кинематографе Бриджит Бардо. Дорогие друзья, я лишь напомню, что у жителей Нью-Йорка и Майами появилась уникальная возможность получить консультации ведущих специалистов израильской медицины, не выезжая за пределы США. Медицинский центр Хорев совместно с медицинским комплексом Рамбам в Хайфе предоставляет пациентам со всего мира онлайн-консультации и возможность получить профессиональное второе мнение, second opinion. Вот сейчас, внимание, 21 и 22 октября израильские специалисты будут принимать пациентов в Нью-Йорке и 25 и 26 октября в Майами. Онкология, неврология, ортопедия, сложные диагностические случаи. Программу, весь проект координирует главный врач медицинского центра Хорев доктор Роман Барак. Мы, дорогие друзья, продолжаем нашу программу. У нас, конечно, много задуманных музыкальных номеров, но обязательно должны вспомнить, что Лилия Амарфи ушла из жизни в 2010 году. Лилия Амарфи – актриса театра оперетты. И очень в молодом возрасте ушла, и вот когда я разговаривала с людьми, поклонниками театра оперетты и вообще этого жанра, и все называли Татьяну Шмыгу и Лилию Амарфи. Родилась в 49-м, ушла из жизни вот очень рано. Актриса оперетты, народная артистка РСФСР. Ария Сильвы. Частица черта. Лилия Амарфи.

Вот мы продолжаем нашу программу, и я сейчас посмотрела, что, оказывается, Кальман, который автор музыки сочинил, вообще Сильвы Имре Кальман, его настоящая фамилия Капштейн. В Австро-Венгрии он родился, в Венгрии, да, и когда началось вот это фашистское нашествие, он решил уехать из страны, и очень многих не выпускали, но нацист, который стоял на страже на границе, он спросил: «Господин Кальман, а вы не тот ли, вот вы и Капштейн, и Кальман, не тот ли человек, который писал вот эти вот опереты?» Он говорит: «Да, я это и есть, вот тот самый». И он его выпустил. И он остался жив, вот Капштейн Кальман. А перед этим, когда он узнал, что практически вся семья его погибла в гетто, которых расстреляли, он потерял сознание и чуть не умер. Вот такая была история выдающегося композитора Имре Кальмана. Что ж, мы продолжаем нашу программу. 28 сентября 2019-го ушел из жизни Марк Захаров. Родился в 1933-м. Советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Давайте с вами, мы очень долго думали со своей творческой бригадой, какую взять песню или произведение. И нам так хотелось немножко улыбнуться. Давайте вспомним формулу любви. Песенка «Uno, uno, uno, momento». Музыка и слова, если можно так сказать, Геннадия Гладкова, хотя исполнители Александр Абдулов и Семен Фарада, говорят, добавляли свои междометия в это музыкальное произведение, незабываемое.

песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.

и дверь захлопнулась. И красивую молодую девушку с собой увели не эти два героя, Александра Абдулова и Семена Фарады, а совсем-совсем другой герой или персонаж. Uno, un momento. Что ж, продолжается наша программа 27 сентября 1822 года. Жан-Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке египетских иероглифов. 1825 год. В Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, который сконструировал Джордж Стефенсон, провез поезд с пассажирами. Их было 450 со скоростью 24 км в час. Это очень медленно. 1991 год. 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ решал единственный вопрос о судьбе комсомола и принял решение о самороспуске. Так что мы с вами вышли из этой организации, да? Ну и 27 сентября 1947 года родился Мит Лоуф. В прямом переводе это как «мясная буханка», да? Настоящее его имя Марвин Ли Эдей. Умер в 22-м году. Американский рок-певец, актер кино, театра. Мит Лоуф исполняет вот эта группа композицию «Bat Out of Hell». «Быстро отсюда убеги, исчезни», автор Джим Стайман. Вот я, вы знаете, умышленно настаиваю на том, чтобы это сегодня прозвучало, и вы посмотрели. Вот герой этой группы Мит Лоуф, он родился толстеньким таким. И еще папа, когда посмотрел и сказал: «Господи, да это же какое-то просто мясо такое, да что же такой толстый мальчишка?» И он такой и был, и дальше продолжал. И вы сейчас, телезрители, Артен увидите, он полный, все. Но он, во-первых, снимался в кино, играл в бродвейских шоу. Он фантастический артист и абсолютно выдающийся вокалист. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Это такой тяжелый рок. Люди золотого возраста, может быть, сейчас пойдут ставить чайники и заваривать себе в кружках. Но послушайте и оцените. Воистину, этот человек заслуживает нашего внимания. Мит Лоуф.

вот это было представление американской культуры. Мы всегда говорим о том, что невозможно быть идеальным, да, по своей фигуре, по своим музыкальным данным, по тому, как ты драматически подаешь материал. Но всегда, когда человек добивается каких-то результатов и признания зрителей и радиослушателей, это происходит не просто так. И вот сейчас мне бы очень хотелось вспомнить о том, что 27 сентября 1990 года ушел из жизни Матвей Блантер. Так получилось, что, представляете, какой-то период жизни я жила с ним в одном подъезде. И в соседнем подъезде дорменом или лифтером, как раньше у нас называли, работал наш Сева Каплан. И вы знаете его историю, что он был диссидентом. Он очень долгое время находился в состоянии ожидания выезда в Америку. И он вот там работал. Я первый раз, даже не знала, кто он такой, увидела его, как он вышел с транзистором на плече в валенках, и слушал вот, значит, этот транзистор. Я, честно говоря, для себя поняла, что это какой-то человек, который слушает «Голос Америки» или там, не знаю, радиостанцию «Свобода». Ну, в общем, вот такой был дом необычный. К чему это я все рассказываю? Я просто подтверждаю, что, во-первых, Сева был в отказе. Во-вторых, что Матвей Блантер жил в нашем подъезде. И у нас эта квартира получилась так, что Максим Дунаевский в очередной раз разводился, а мы с Левинсоном как раз поженились. И вот мы въехали в квартиру, а Максим разменял для того, чтобы очередной своей жене отдать квартиру. В общем, короче, долгая история. Матвей Блантер, композитор, народный артист СССР, герой социалистического труда. Вот у него миллион замечательных песен, но мне кажется, две, которыми он вошел в историю, это, конечно, «Футбольный марш» и «Катюша». И мы выбрали со своей творческой бригадой во главе с нашим Юрой Маглёвым «Катюшу» в исполнении Анны Герман. Стихи написал Михаил Исаковский.

0: Ну, и у нас совсем чуточку времени осталось, даже не знаю, успеем мы или нет. В 2022 году, 27 сентября, ушел из жизни Борис Моисеев. Родился в 1954-м. Советский, российский артист, эстрадный певец. Вообще, я его помню как балетного артиста. Он когда-то помогал и Алле Борисовне Пугачевой. У него было трио, он танцевал, когда был совсем-совсем молоденький. И потом перешел в другую категорию, стал петь и был таким немножко эпатажным, да, и вообще даже, я скажу, первым открытым таким геем советской и российской эстрады. И человек, который заслуживает нашего с вами воспоминания. И каждый человек, если он своим трудом чего-то достиг, заслуживает нашей памяти. Он хореограф, киноактер, заслуженный артист России. В 2006 году ему присвоили это звание. Борис Моисеев, звездочка. Музыка Кима Брейдбурга. Стихи сочинил сам Борис Моисеев. Мы этим заканчиваем нашу программу и желаем вам всего самого-самого доброго. Живите в мире, спокойствии, добре и здоровье. До свидания.
1: Чувство глубокое, счастье далекое. Где же ты?

Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий...
1: В Нью-Йорке полночь.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Бесфону 646-734-33-39 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Острые темы, честные мнения. Дэвидсон Радио, 620 AM.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
5: Физкульт-привет! Физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами добрый вечер. С вами Алексей Орлов, и вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Мы не слышались 2 недели. Неделю назад была записана передача, на мой взгляд, неплохая передача, но что-то произошло не по моей вине, передача эта, в общем-то, была скомкана. Хорошо. Сегодня мы будем с вами говорить в прямом эфире. Я начну с двух международных новостей, уделю им буквально одну-две минуты. Во-первых, в Милане вчера завершился чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. В финальном матче играли Польша и Франция. Польша победила в 4 сетах 3-1. В полуфинале Польша выиграла у Словении 3-0. Полуфиналы тоже были в Милане. Франция выиграла у Финляндии 3-1. Поляки были действительно лучшей командой на этом чемпионате. Они не потерпели ни одного поражения, и ни разу им не пришлось выяснять отношения в 5 сетах. Окей, это у нас волейбол. Но сегодня в Самарканде завершилась Всемирная шахматная олимпиада. Чемпионами стали хозяева шахматисты Узбекистана. Сегодня в 11-м туре, мы с вами знаем, там участников было порядка 150-160, бесконечное множество участников. Ну, естественно, они играли по швейцарской системе. Сегодня был 11-й тур. И в 11-м туре Узбекистан выиграл у Украины 2.5 на 1.5 очка. В Украине играет, все еще играет Василий Иванович Иванчук. Сколько ему лет? Окей, много лет. Соединенные Штаты выиграли сегодня у Турции 3-1. Германия победила Нидерландов 2.5 на 1.5. Индия сыграла с Венгрией в ничью 2-2. Армения выиграла у Хорватии 3-1. Итак, Узбекистан на первом месте 20 очков. То есть Узбекистан выиграл 10 матчей из 11. По 18 очков у Индии и Германии. Но по дополнительным показателям Индия, индийцы выиграли серебро, немцы выиграли бронзу, по 17 очков у Соединенных Штатов, Венгрии, Азербайджана, Армении. Это у нас мужской турнир. В женском турнире китайки, китаянки одержали 10 побед, у них 20 очков, у Казахстана 18, Казахстан на втором месте, Индия на третьем месте, Соединенные Штаты на пятом месте. В сборной Соединенных Штатов играла известнейшая шахматистка Инна Круш, ну мы ее знаем уже больше 10 лет. Окей. На первой доске прекрасный результат показал узбекский шахматист Нодирбек Абзататоров. Он набрал 8,5 очков из 11. Ну, как бы его успех, ну, успех есть успех, он не был неожиданностью. А вот второе место на первой доске, вот это была в известной степени неожиданность. 15-летний турецкий человек, турок, Якос Цюрухшмуш, он набрал 7,5 очков из 11. Мальчику 15 лет. Я о нем говорят, как о будущем. Ну, восходящий он уже звезда. У него уже на, по системе было больше 2700 баллов. Это сверхгроссмейстерский результат. Человеку 15 очков. Окей, теперь давайте перенесемся, на мой взгляд, к главному событию минувшей недели. И это событие будет еще громыхать, ну, в ближайшие, я не знаю, в ближайшие дни, недели, месяцы. Это то, что произошло с командой, или произойдет еще. Мы не можем сказать, что произойдет с командой Манчестер Сити. Эта команда находилась под расследованием.

или до 115 нарушений. Им уже предъявили, Манчестер Сити предъявлены обвинения. Что грозит Манчестер Сити? Ну, во-первых, масштабное снятие очков. То есть команду, к примеру, могут оставить в премьер-лиге, но снять с нее, к примеру, не только набранные очки, а еще отправить в минус. Это не самое, скажем так, большое наказание. Дальше. Крупные денежные штрафы. Они могут быть грандиозными, я объясню почему. Ну и опять-таки, это не самое страшное наказание. Самое страшное, наверное, наказание – лишение завоеванных титулов за рассматриваемый период. То есть период с 2019-2009 по 2018 год. Теперь обратимся к истории наказаний в премьер-лиге. История наказаний интересна. И от истории наказаний мы будем с вами отталкиваться, прогнозируя, что ждет Манчестер Сити. Итак, Манчестер Сити не первый клуб, который нарушил финансовые правила английской премьер-лиги. В частности, нарушения были у команды Эвертон и у команды Ноттингем Форест. Итак, Эвертон. Как наказали Эвертон? В сезоне 2023-2024 года, совсем недавно, у нее убрали 8 очков за превышение лимита убытков двух отчетных периодов. То есть за 2 отчетные периода, всего 2 нарушения, было снято 8 очков. В тот же год, это 2023-2024, Ноттингем Форест был оштрафован на 4 очка за аналогичные финансовые потери. Итак, за небольшие финансовые потери одна команда была оштрафована на 8 очков, а другая была оштрафована на 4 очка. Значит, в сравнении с Эвертоном и Ноттингем Форест, Манчестер Сити, его отличие заключается в системном характере обвинений. То есть не 1-2 обвинения, а 114-115. Ну, там самые разные вещи. Сокрытие реальных источников финансирования, например. Незарегистрированные выплаты тренерам и игрокам. 114-115. Интересная реакция других клубов. Давайте вот сначала о реакции других клубов. Клубы премьер-лиги, значит. Они настаивают на жестоком наказании. Причем, они говорят, оно должно быть крупномасштабным наказанием. Итак, главные аспекты. Уже есть команды. Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Тоттенхэм. Они готовы предъявить, уже объявили, групповой финансовый иск. Сумма претензий, сумма может превысить 200 миллионов фунтов стерлингов. Окей, 200 миллионов фунтов стерлингов. Откуда такие цифры? Клубы утверждают, совершенно справедливо, что статистически постоянные финансовые махинации команды Манчестер Сити лишили их колоссальных доходов. Призовых, например, за чемпионские титулы. К примеру, команда Манчестер Юнайтед дважды финишировала вторым после Сити в рассматриваемый период. Ливерпуль отстал всего на 2 очка в чемпионате 2013-2014 года. Эти команды лишились бонусов от спонсоров и доходов от участия в Лиге чемпионов. Вот вам дела. Требования жесточайших наказаний. Значит, клубы премьер-лиги считают, обычного денежного штрафа, каким бы крупным он ни был, этого будет недостаточно. Клубы настаивают на реальном спортивном наказании, в частности, лишении титулов, исключения.

0: исключение из премьер-лиги, то есть отправить из премьер-лиги во вторую лигу чемпионшип. И эти команды, которые требуют сурового наказания, они опираются на то, что Эвертон и Ноттингем Форест совершили по сравнению с Манчестер Сити ничего не значащие наказания. Тем не менее, у них были отняты очки. Я про некоторую реакцию людей, связанных так или иначе с пострадавшими. Бывший председатель команды «Кристал Палас» Сеймон Джордан, он заявил, если вы можете исключить клуб из высшей лиги за меньшие проступки, то что тогда делать с клубом, виновным в самом гигантском нарушении правил? Это было гигантское нарушение правил. Бывший капитан Манчестер Сити Рио Фернандо, мы сейчас знаем, он телевизионный комментатор, он сказал следующее. Премьер-лига, я буду рад получить свою седьмую золотую медаль по почте. Манчестер Сити, конечно, готовит апелляцию. Апелляция будет громоздкой, но как будет решен вопрос, я, дамы и господа, я не делаю прогнозов, но я считаю, это мое мнение, действительно, денежный штраф это самое, какой бы он ни был там, 200 миллионов евро, там, 500 миллионов евро, у этих людей из Абу-Даби, у них есть миллиарды. И они отдадут 10 миллиардов. Только чтобы эту команду оставили в премьер-лиге. Но будем смотреть. Значит, теперь достаточная история. История достаточно интересная. Первые обвинения были предъявлены Манчестер Сити в феврале 23-го года. 3 года назад, больше, по итогам 4-летнего расследования. 4-летнее расследование. Тогда же команда Манчестер Сити выпустила заявление. В заявлении говорилось, что, во-первых, команда удивлена, я цитирую, удивлена выдвинутыми обвинениями и приветствует рассмотрение этого дела независимой комиссией, которая сможет бесстрастно озвучить обширный массив непровержимых доказательств. То есть и была действительно сформирована независимая комиссия, вот которая обнаружила от 114 или 115 финансовых нарушений команды Манчестер Сити. Теперь, с чего это все началось? Я напомню еще раз, что расследование касалось периода с 2009 по 2018 год. Как вообще все всплыло на поверхность? В ноябре 2018 года немецкая газета Der Spiegel опубликовала финансовые документы клуба. Кто-то слил немецкой газете Der Spiegel финансовые документы клуба. Ну и началось расследование, причем опять-таки расследование началось с 2009 года. Напомню, что шейх Мансур купил Манчестер Сити в 2018 году. За это время, послушайте внимательно, в расследуемый период завоевали 8 титулов чемпионов премьер-лиги. Нет, с тех пор. 4 Кубка Англии, это кубок Английской футбольной ассоциации, 7 кубков Английской футбольной лиги и 1 трофей Лиги чемпионов. 6 из этих титулов были выиграны уже после того, как клубу были предъявлены обвинения. Вот это эти дела, дамы и господа. Теперь нас, конечно, интересует реакция тогдашняя. Реакция Манчестер Сити. Вот в 2023 году, то есть 3 года назад, тогда исполнительный директор этого клуба Ричард Мастерс выступил со следующим заявлением. Он сказал, что мы подаем на апелляцию, потому что мы не считаем собранные факты объективными. Тогда же председатель правления Манчестер Сити, это уже арабский человек, Халдун Аль-Мамбрак, он выступил со следующим заявлением. Вот это очень интересно. Он посоветовал премьер-лиге, я цитирую, придерживаться более сбалансированного подхода к финансовым правилам. То есть у премьер-лиги есть финансовые правила, но они не слишком, так сказать, сбалансированы. Дальше я цитирую этого господина. Думаю, премьер-лига достигла нынешнего положения благодаря тому, что стала самым интересным чемпионатом в Европе. Поэтому я надеюсь на проявление большей разумности в вопросах регулирования. Это совершенно замечательная цитата. Больше разумности в вопросах регулирования. Вот мы с вами, Жули, как хотим, но то требуем больше благоразумности. Теперь интересна, конечно, ситуация с Пепом Гвардиола. Это тренером команды Манчестер Сити в достаточно большой период расследования. Значит, в ноябре 24 года Гвардиола продлил контракт до июня 27 года. Мы знаем, он ушел перед этим чемпионатом. Тогда же он заявил, это интересно, что даже если клуб будет понижен в классе в результате санкций, вызванных выдвинутыми обвинениями, я останусь в команде. Это он сказал в ноябре 24 года. Мы с вами знаем, после недавнего сезона, минувшего сезона, он покинул команду после 10 лет работы. И его сменил Эдса Марсека. Таким образом, нынешнему тренеру придется работать с командой, которую ждут. Я не знаю, дамы и господа, мой прогноз. Нет, я удержусь от прогнозов. Но я сразу же замечу, что на мой взгляд, опять-таки, но это не только на мой взгляд, финансовые штрафы всякие, это совершенно пустое дело. Но это то же самое, давайте мы решим оштрафовать Илона Маска, там, не знаю, на 5 миллиардов долларов. Ну, это громадная, конечно, сумма, 5 миллиардов, но для Маска, я думаю, это он бы потянул то же самое, эти шейхи в Абу-Даби потянут любой, потянут абсолютно любое, это самое, любой штраф. Теперь лишение титулов. Лишение титулов, окей. Если лишать титулы, то лишать титул, но это уже прошлое. То есть мы лишаем вас прошлых титулов. Гораздо, на мой взгляд, гораздо страшнее решение отправить в Манчестер Сити из премьер-лиги во вторую лигу в чемпионшип. То есть просто взять и отправить, пускай, во-первых, вопрос, ну, опять-таки, на зарплату, там у них громадные зарплаты, останутся все равно, какие-то футболисты останутся. Но какие-то футболисты покинут, им неинтересно играть в чемпионшип. Более того, я предполагаю, что если Манчестер Сити будет изгнана, эта команда из премьер-лиги, она может быть изгнана из Лиги Чемпионов. Почему же нет? Кстати, мы с вами помним, УЕФА тоже предъявляла финансовые обвинения Манчестер Сити несколько лет назад. Манчестер Сити обратился в международный спортивный арбитраж. И международный спортивный арбитраж признал, что у УЕФА недостаточно оснований для наказания Манчестер-Сити. Теперь УЕФА достаточно, предостаточно наказаний для того, чтобы наказать Манчестер-Сити. И что произойдет? Окей, команда Манчестер-Сити может быть изгнана из Лиги чемпионов. Более того, ей, может быть, будет предписано в ближайшие, скажем, 3, 5, 10 лет закрыты дороги в европейские кубки, не только в Лигу чемпионов, но, к примеру, в Лигу Европы и в Конференц-лигу. Вопрос, многие ли нынешние футболисты Манчестер-Сити захотят остаться в команде, которая будет отправлена из премьер-лиги во вторую лигу, в чемпионшип, и будет лишена права выступать в европейских кубках? Я думаю, я предполагаю, что многие футболисты просто сочтут за необходимостью покинуть эту команду. Мы с вами будем следить. Я повторю еще раз. На мой взгляд, в спортивном мире это ныне самый-самый большой скандал. Итак, у меня есть несколько минут до перерыва. Обратимся к нашим новостям. Ну, бейсбол. Сегодня последние матчи. Последний 162-й тур регулярного чемпионата. 162-й тур. Определились по 5 участников плей-офф в американской лиге и 5 участников плей-офф в национальной лиге. Сегодня выяснится 6-й и последний участник. Вакансию займут и в американской лиге, и в национальной лиге. Значит, в американской лиге в группе West, мы с вами знаем, есть 3 группы. Восток, Центр и Уэст. Две команды к сегодняшнему дню подошли с одинаковыми победами. Это Хьюстон Астрос и Тексас Рейнджерс. Значит, та команда, которая займет первое место, причем поглядите, за тур до конца, у той и другой команды отрицательный баланс. Они одержали по 80 побед, но потерпели по 81 поражению. Но поскольку обе эти команды претендуют на первое место в группе, а мы с вами знаем, первому месту в группе гарантировано участие в плей-офф. Таким образом, в плей-офф выйдет команда, которая, ну дай бог, наберет 50% очков. Это американская лига, либо Хьюстон Астрос, либо Тексас Рейнджерс. Сегодня вечером мы будем знать, какая из этих команд будет играть в плей-офф. В национальной лиге на вакантное место претендует либо Филадельфия, либо Аризона. У Филадельфии 87 побед, 74 поражения. У Аризоны 86 побед, 75 поражений. И нам уже известно с вами не первый раунд, это, я бы сказал, предварительный раунд кубка, когда команды играют по 3 матча, надо одержать 2 победы в 3 матчах. Мы знаем, во вторник и в среду Янкис будут играть в этой мини-серии с Бостон Ред Сакс. И матч во вторник, первый на Янкис Стэдиум, матч второй на Янкис Стэдиум в среду. Если после 2 матчей счет будет равным, команды переезжают на 3-й решающий матч в Бостон. Значит, в регулярном чемпионате эти команды встречались 13 раз. И Янкис выиграли 7 матчей, Бостон Ред Сакс выиграли 6 матчей, то есть шансы этих команд 50-50. Я хотел бы, чтобы победили Янкис, но шансы этих команд 50-50, и поэтому я предскажу с Янки, но если серию выиграет Бостон Ред Сакс, я не удивлюсь, дамы и господа, на этом я заканчиваю короткий монолог, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну Дэвидсон Радио, я вернусь к вам через несколько минут.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Музыка. Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
5: Сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: Еще раз добрый вечер, физкульт, привет, с вами действительно Алексей Орлов, и через несколько секунд я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный, тем не менее, естественно, напомню, 718-303-90-90-303-9090, и мой интернетский адрес, тот, кто хочет вступить со мной в переписочную связь, 1, number one ставить обязательно, Маша Орлов, MASHORLOV, sobachensia@gmail.com. One Маша Орлов @gmail.com. У нас уже есть желающие общаться. Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Добрый вечер, Александр Георгиевич и все любители спорта. 3 октября начинается очередной чемпионат Национальной хоккейной лиги. В последней передаче в среду, которую вы проводите об американской политике, вы уделили много времени Саше Овечкину. Так сразу скажу, что никаких заявлений Саша в пользу не высказывался за войну, а то, что он сфотографировался с представителями «Единой России», это его демократическое право. В той передаче Арон вам правильно сказал, что в Америке много известных спортсменов и людей шоу-бизнеса, которые поддерживают Палестину, и никаких санкций против них не вводят. Болельщиком Вашингтон Кэпиталс Саша был, есть и будет хоккеистом номер один, выступающий в футболке под номером 8, как его мама. Независимо, из какой страны он приехал и какой он национальности, стадион в Вашингтоне будет заполнен на 90% в футболках номер 8 Овечкин. И последнее. Саша Овечкин честный спортсмен. И представить себе, что он когда-нибудь преклонил бы колено на стадионе, как это сделала киевская «Динамо», продажная и нацистская команда. Это невозможно.
0: Я слушал вас до тех пор, пока вы не сказали, что киевская «Динамо» – это нацистская команда. Имея в виду, я прекрасно понимаю то, что произошло во время Второй мировой войны. Теперь никаких санкций по отношению к Овечкину быть не может и не должно. Мое мнение я высказал, я выскажу еще раз. Появиться в рекламе, он появился в рекламе, перед так называемыми выборами в России. Были ли эти выборы настоящими выборами, вы сами прекрасно знаете, лучше меня знаете. Это поддержку партии, которая поддержала вторжение России, агрессию России против Украины. Я не сравниваю то, что делают наши здесь отморозки. Я их иначе не называю. Всякие отморозки. Громадное их количество. Но речь шла конкретно об Овечкине. То, что я говорил, я повторю еще раз. Я всегда защищал Овечкина в своих передачах. И я признаюсь, я был неправ. Да, Овечкин имеет право высказывать свою точку зрения. Это его личное мнение. Но снявшись видео в поддержку партии, которая поддерживает агрессию против Украины, я считаю, с моей точки зрения, я повторю еще раз, он выдающийся хоккеист, но моя поддержка словесная на этом закончилась. Ему понятно, по какое-то дело, поддерживает его кто-то или нет. Болельщики его поддерживают прекрасно, но в моих глазах он многое потерял. Это мое мнение. Добрый день, я вас слушаю.
8: Здравствуйте, Алексей, это Илья. Давненько
0: добрый
8: я вам
0: день,
8: не звонил, у меня два вопроса. Значит, первый по поводу премьер-лиги. Значит, если Манчестер Сити выгонят во вторую лигу, это значит, что... Ну, вместе с Манчестер, конечно, туда уйдет и Тоттенхэм, конечно, обязательно. Ну, еще две команды, да? Последние три места. Значит, что получается? Получается, что из второй лиги премьер переберется четыре команды или как? Это значит, первое. Теперь второе. Я слыхал, что один из надзирателей, то ли Бухенвальда, то ли Освенцима, виртуозно играл на губной гармошке. Но после того, как там заключенные подняли восстание, ему эту гармошку так глубоко запихали, что его пришлось закапывать вместе с гармошкой. Значит, если здесь фашистская нечисть насобачился гонять шайбу, я имею в виду Овечкина, то это не значит, что мы должны закрыть глаза, потому что мы видим лозунги нет расизму, а почему нет лозунгов, нет фашизму? Если он себя объявил подручным кровавого убийцы фашиста Путина, ну так значит он сам такой фашист, это первое. Ну а дальше мы говорим о другом, что болельщики, эти бараны, которые все равно, они безграмотные, они вообще ничего не знают. Да, Алексей, я тут недавно встретил коренного американца лет 35, который не смотрел фильм, голливудский фильм «Великолепная семерка». Я не мог поверить. Я его спрашиваю, этого быть не может. Как это может быть? А он его не смотрел вообще никогда в жизни. Так что те болельщики, на которых ссылался этот ублюдок, который звонил до меня, это не показатель.
0: Илья, я вас выключил, потому что я не хочу, чтобы кто-то кого-то оскорблял. Вы не согласны с человеком, который звонил, но его оскорблять совершенно не нужно. Теперь я начну сразу с последнего. Вы сказали, вы встретили американца, которому 35 лет, который не видел фильм «Великолепная семерка». «Великолепная семерка» – это фильм, который шел в Америке в конце 50-х, в начале 60-х годов. Я полагаю, что еще мама и папа этого человека еще не родились. Ничего удивительного нет в том, что американцы, которым сегодня 35 лет, не видели фильмов, которые шли в 50-е, 60-е годы. Вот и все. Удивляться этому совершенно не нужно. Это первое. Второе, по поводу, если Манчестер Сити отправят в чемпионшип, во вторую лигу. Окей, я думаю, что... мне трудно сказать. Или мое предположение, сразу же мое предположение. Я думаю, что в этом случае из нынешней премьер-лиги выгонят не три команды, а выгонят две команды, я предполагаю. А из второй лиги шагнут в премьер-лигу три команды. Это только мое предположение. Теперь то, что касается Овечкина, опять-таки, я не хочу повторяться в очередной раз. Мое уважение к нему, все, никакого уважения нету. Ему абсолютно на это наплевать. Мнение болельщиков, опять-таки, это болельщики... Я не уверен, кстати, что добрая половина этих болельщиков вообще знает что-либо о войне Украины и вторжении России в Украину. Но болельщики есть болельщики, они болеют за команду и болеют за игрока, за лучшего игрока этой команды. Меня это совершенно не удивляет, так же, как меня не удивляет, например, что американские болельщики болеют, например, за какую-то команду, болели, которая, игроки которой там вставали на колено, когда этот... в отношении этого черного расиста, которого хоронили в золотом гробу. А болельщик есть болельщик. Окей. Что есть, то есть, к сожалению. И у меня прошу, дамы и господа, если вы не согласны там с теми, кто выступал, это совершенно не повод этих людей называть какими-то именами. У нас вы так считаете, они так считают. Личное дело каждого. Добрый день, Миша, я вас слушаю.
7: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Миша.
7: Во-первых, я поддерживаю Илюшу, как и многие, наверное, болельщики. Хотя некоторые наоборот. Но Илюша молодец. Так получилось, что я с давних времен не люблю хорошие две команды. Барселону и Манчестер Сити. По разным причинам. Барселону за их игру из сборной Испании перенесли. Я тоже не очень уважаю. Тики-таки. Это засушивание игры, и по полчаса держит мяч и так далее, это много рассказывает. А Манчестер Сити, я первый тренер, Манчини первой командой была после окончания карьеры, у него был Манчестер Сити. Так как я его не ненавижу по другим причинам, Михаличенко когда-то в Сампдори приехал и играл с ним в Сампдори. Так вот, выживал его из команды. Стучал, он имел авторитет в команде. Алексей мне рассказывал, вынужден был уехать в Шотландию играть. А насчет звонящего товарища, так это же, так как я зоологический факультет Винницкого мединститута закончил, там мой пациент, пусть я лечил баранов, овцов, он нацистская «Динамо» обозначил нацистская команда. И не хочу говорить плохих слов, но читайте, что я искал. Как не стыдно. Кир, русскоговорящий город и так далее. Там много играли в Скарпат. Саба, Гаваши недавно умер, вратарь. И другие игроки, Турянчик, еще некоторые, Саба, Граматикопула, из Карпат, из Западной Украины. Они были нацисты, они были нормальные люди. Как не стыдно оправдывать Овечкина. Тоже мой пациент. Как-то он овца. Неумный человек. Притом заяц. Просто неумный человек. Умный бы сидел тихо и молчал в Канаде. Так далее.
0: Окей. Мишенька, опять-таки, я прошу вас воздерживаться в силу возможностей, личных возможностей от оскорблений так, с тем, с кем мы не согласны. Добрый вечер, я вас слушаю. Человек исчез. Окей, поскольку человек исчез, у меня есть время. Нет, человек снова. Добрый вечер.
9: Добрый вечер. Я не хотел бы слушать все эти дискуссии по поводу политики Украины с Россией. Я хотел бы сказать только, что сейчас на канале Матч ТВ можно посмотреть финал Польша-Франция. Тот, кто любит волейбол, понимает, что это за канал. Алло, меня слышно?
0: Я слышу вас, да.
9: Да, Миша, хотел бы сказать, Миша, нужен доктор, обязательно психиатр. Все, кто любит волейбол, пожалуйста. Матч ТВ сейчас начинается. Трансляция финала волейбола.
0: Окей, спасибо. Но мы уже с вами знаем результат, правильно?
9: мы знаем, да, но смотреть это одно, а знать результаты...
0: Я с вами согласен. Спасибо за информацию. Я после передачи я включу и буду смотреть. Большое спасибо за информацию. Большое спасибо. Окей, значит, у нас масса интересных дел, дамы и господа, связанных, во-первых, американский футбол, скажем, женская НБА, начались кубковые турниры женской НБА. Это первый... Четвертьфиналы играются до победы в двух матчах из трех. И команда сегодня Миннесота. Миннесота Линкс, она была лучшей в регулярном чемпионате. Ну и поскольку она лучшая в регулярном чемпионате, она играет в первом раунде, играла с командой Нью-Йорк Либерти, которая была восьмой. Первое место играет с восьмым, второе с седьмым и так далее. Так вот, игравшие в гостях в Миннесоте, в Миннеаполисе, Нью-Йорк Либерти выиграли сегодня 91-75. Ну, опять-таки, нужно выиграть еще два матча из трех. Это у нас женская НБА. Окей, теперь, если говорить о хоккее, мы уже с вами знаем, в разгаре... тренировочный сезон. Команды сыграли уже по 4-5 матчей. Я не обращаю много внимания на тренировочные матчи, но что интересно, я даже не хочу комментировать, я просто скажу, что в группе Метрополитен после 4 матчей, опять-таки, не будем вдаваться, кто на каком месте, я просто информация. У Дьяволов и Вашингтона по 7 очков, у Каролины и Коламбуса по 6. Мы знаем с вами, Каролина чемпионы национальной хоккейной лиги. У Питтсбурга и Рейнджерс по 4 очка, и у Айлендерс и Филадельфии по 2 очка. Но не будем придавать большого значения тому, что происходит. Теперь обратимся к футболу. Лига наций УЕФА. Окей, у нас была масса тренировочных матчей, показательных. Новая команда, новообразуемая сборная Соединенных Штатов, играла вчера в Орландо с Перу и выиграла 4-1. Чем интересно, вчера была американская команда, на поле были мальчики американцы, 16 лет, 17 лет, 19 лет. Кстати, два гола забили ребята, одному 17, другому 19 лет, то есть готовится новая команда. Но это тренировочный товарищеский матч. Теперь футбольная лига наций. Окей, очередная футбольная лига наций. Мы с вами знаем. Все команды европейские разбиты на 4 группы. A, B, C и D. Причем первые три группы, в первых трех группах A, B и C по 16 команд. Значит, и эта группа разбита на 4. По 4 команды в каждой группе A1, A2, A3, A4. И по 2 команды выходят выйдут в следующий этап. Значит, в B тоже 16 команд. Интересно, я напомню интересный факт. Команды, которые займут последние места в группах A1, A2, A3, A4, они перейдут на следующий розыгрыш в группу B. А первые команды в группах B1, B2, B2, B3, B4 перейдут в группу A. Значит, в группе B нас с вами должны интересовать B2 и B3. В B2 у нас играет Северная Ирландия, Украина, Грузия и Венгрия. Значит, в первом туре Грузия играла с Северной Ирландией дома. Ирландия выиграла 1-0. Венгрия играла с Украиной. Дело было в Венгрии. И Украина выиграла 1-0. Там еще будут матчи, вторые матчи. В группе B3, в этой группе у нас Австрия, Косово, Ирландия и Израиль. Значит, уже сыграны по 2 матча. В первом туре Австрия выиграла у Израиля 3-1. Косово играла с Ирландией и выиграла 1-0. И сегодня Израиль играл с Ирландией, они играли в Дебрецене Венгрии. Я сразу же хочу остановиться на этом матче. Ирландцы выиграли 3-0. Я не знаю, как реагирует Европейская футбольная ассоциация на все, что происходит. Значит, мы с вами знаем, что по традиции перед началом каждого футбольного матча команды обмениваются рукопожатиями. Значит, сборная Ирландии, футболисты сборной Ирландии отказались обменяться рукопожатиями с футболистами Израиля. Причем уже даже выпустили заявление, там, Газа, геноцид в Газе и прочее, прочее, прочее. Значит, Международная федерация футбола пока что никак на это не прореагировала. Но вот что, дамы и господа, конечно, не может вылезти из памяти. Когда палестинские террористы, ну, арабские террористы, я называю арабские террористы, потому что никаких палестинцев в мире не существует. Когда арабские террористы устроили резню в... И пришедшие из Газы устроили резню в Израиле, значит, окей, никто из футболистов, никакие футбольные команды не вздумали даже обвинять в чем-либо обвинять и арабских террористов. Теперь же говорится о каком-то геноциде израильтян в Газе, и вот эта плешь наваливается на международный футбол, не только на международный футбол. Я бы хотел услышать реакцию Европейской футбольной ассоциации. Как это так, когда игроки одной команды отказываются обменяться рукопожатиями с игроками другой команды? Что еще интересно в группе A? В группе A2 сыграны уже два тура. Причем интересно, значит, в первом туре Нидерланды и Германия сыграли 1-1. Ну, вы знаете, Сегодня Германия играла с Грецией. Германия играла с Грецией дома и потерпела поражение. Греки выиграли со счетом 1-0. Вчера был интересный матч, я, к сожалению, его не застал. Я находился в пути на стадионе Уэмбли. Играли Англия и Испания. Это группа А3. И англичане лидировали 2-1, сначала пропустили гол. И когда я уже приезжал домой, я досматривал этот матч до конца, Испания выиграла со счетом 3-2. Окей, у нас есть еще звонок, что-то хочет дополнить. Я думаю, это хочет что-то дополнить Миша. Добрый день, Миша, я слушаю.
10: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я думал, что Израиль сыграл одну игру в Австрии. Я не ожидал, что уже они во втором туре играют. А теперь я хочу сказать, Англия и Испания. Я следил за двумя игроками, Родриго и Беллингемом из Реала, англичанина. Так вот, по игре Беллингем на голову выше Родриго. Тот не сделал ни одного, и дал пас Кейну и так далее, и играл напористо. А тот получал мяч, откидывал назад, поперек. Понимаете, ему дали лучшего игрока чемпионата мира. Наум был прав, что, как и я, поддержал меня, что Беккингем заслуживает больше звания лучшего игрока чемпионата мира прошедшего. А насчет Австрии и Израиля, я не знаю, причем Ирландии уже играли или нет, может, я ошибся. До свидания.
0: Окей. Сегодня играли... Ирландия играла сегодня с Израилем в Дебрецене, в Венгрии. Они играли, там полупустой стадион. Было, ну, несколько сот, по-моему, болельщиков команды Израиля. И у меня есть буквально 2-3 минуты. Я остановлюсь на американском футболе. Сегодня матчи третьей недели чемпионата. Ну, что сказать. Значит, Giants выиграли сегодня у Теннесси со счетом 12-7. Но опять... Неудача. Ну, вы знаете, неделю назад во втором матче Giants потеряли квотербека, стартера квотербека Джейсона Дарта. А сегодня они потеряли лучшего защитника Брайана Берста. Лучшего защитника команды, значит, в двух первых матчах команда осталась без двух, ну, скажем, лучших игроков. Джайанс сегодня выиграли со счетом 12-7. Совершенно результат, который трудно было вообще предположить, это Вашингтон играл с Сиэтлом. Вашингтон потерпел. Я никак не могу привыкнуть к новому названию Вашингтона, потому что это был Вашингтон Редскинс. Ну, политически корректная Америка потребовала избавить эту команду от названия, связанного с индейцами, Редскинс. И, ну, что делать, так сказать, ущемно. Окей, дамы и господа, мое время подошло к концу. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам желаю хорошего отдыха. И мы встретимся с вами завтра рано утром. Всего хорошего. Будьте здоровы.
5: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
11: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
12: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
13: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
0: Davidson Radio. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.
5: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцуласкин. В эфире звучит программа «Бутивеем». Всех с праздником Суккот. Эта программа записана в пятницу до начала праздника Суккота. Когда вы услышите ее в воскресенье, в Нью-Йорке будет второй день праздника. За пределами Израиля первые два дня Суккота, а это суббота и воскресенье, Йом-Тов, когда обычная работа запрещена. С воскресенья ночью, с выхода звезд, начинается Холь ха-Моэд – праздничные будни. Многие повседневные дела уже разрешены, но праздник продолжается. А уже в следующую пятницу вечером наступает, естественно, суббота, но вдобавок к субботе Шмини Ацерет. В субботу утром 3 октября в синагогах будут читать Искр, поминальную молитву об ушедших близких. А в субботу вечером начинается Симхас Тойра, когда мы танцуем с Торой, и в воскресенье утром уже начнут чтение книги Берешит, первой книги, первой недельной главы всей Торы. Так что сегодняшняя программа разделена на две части. Первая – мое объяснение о празднике Суккот, Суккот по Каббале, а вторая часть будет посвящена, это будет запись из марафона, который мы организовали перед еще Новым годом. И там будет моя беседа с известным журналистом, израильским блогером Эзра Мур. Так что также хочу сказать, что в понедельник вечером состоится лекция очень особенная. Как радоваться, когда нет никаких гарантий? Почему в самый радостный праздник Суккот мы читаем самую грустную книгу «Экклезиаст» царя Соломона? И там многие тайны, которые дадут нам инструменты, как жить эту жизнь более радостно, более спокойно. Так что не пропустите. Для записи на нашу лекцию можно звонить в понедельник по телефону 347-228-1532. 347-228-1532.
6: И сегодня, конечно же, наша тема пойдет о празднике Суккот. Вот только что мы закончили Йом-Кипур, у нас был пост, у всех был легкий пост, мы все были записаны в книгу жизни, в книге здоровья, в книге благословения. Окончательная еще последняя запись еще в праздник Суккот. Но давайте поговорим немножко об этом непонятном действительно празднике. Что за праздник? Надо выходить из дома, из своего комфорта, заходить в какое-то непонятное временное помещение, которое обязательно надо, чтобы промокало, чтобы ты мог, чтобы мог видеть звезды, чтобы дождь мог течь через эту крышу. И это называется «зман симхатену», понимаете? «Время нашей радости». «Тоже мне радость», скажет Мойша. Это называется радость, сидеть в холоде, в непонятной структуре и ждать, пока на тебя будет литься дождь. Где радость? В чем тут? И вообще в честь чего? Знаете, любой еврейский праздник, он имеет какое-то чудо. В честь этого чуда мы исполняем сегодня праздник. В память об этом чуде. В честь. А какое чудо, скажите мне, пожалуйста, происходило 14-го Тишрея? Но действительно, в честь чего? И вот есть в Талмуде известный очень спор между мудрецами на эту тему, а в честь какого чуда, какое чудо мы отмечаем праздник Суккот. И объясняет Талмуд, трактат Суккот, 11 страница, «Ки бесуккот хошавти эт бне Исраэль», на слова Торы из книги Ваикра, что «в Суккотах, в шалашах я поместил еврейский народ», Раби Элиэзер говорил, «эти Суккот – это облака славы». То есть что мы вспоминаем, когда мы заходим в это временное помещение, в эту суку, в этот шалаш? Какое чудо мы вспоминаем, говорит Раби Элиэзер? Ты вспоминаешь о том, как Бог через 40 лет в пустыне охранял еврейский народ облаками славы. И эти облака славы защищали нас от всего. От вредителей, от змей, от скорпионов, от всего защищало нас. И вот эта божественная защита Творца, она выражается, когда мы заходим на улицу, в эту суку, и вспоминаем это великое чудо. По Раби Элиэзеру довольно понятно. Но Раби Акива, он говорит, нет. Это в памяти о настоящих Суккот. То есть были реально такие же суки, как тут мы сейчас делаем, такие же шалаши, евреи строили в течение 40 лет в пустыне. В этих палатах, можно сказать, они там ночевали, они там жили в памяти об этих палатах, что мы строили. И вот это мы отмечаем каждый год, что мы строили эти шалаши в пустыне. Сейчас, смотрите, по Раби Элиэзеру все понятно. Какое было чудо, облако славы. Бедуины, десятки тысяч лет, кажется, строят свои эти палатки в пустыне, живут себе спокойно. Я еще не видел ни одного бедуинского праздника в честь того, что они, видите ли, строят шалаши в пустыне. По Раби Акиве мы делаем целый праздник, 7 дней должны кушать и есть, и находиться в суке в памяти о том, что мы когда-то строили шалаши в пустыне. В чем чудо? В чем величие? Но вы знаете, есть потрясающий ответ именно на этот вопрос. Его давал великий Клойзенбургский ребе. Клойзенбургский ребе, он имел очень непростую жизнь. Он выжил Холокост. Хотя он выжил, его семья не выжила. Его семья вся погибла в Холокосте. И Ребе из Клойзенбурга рассказывает, он приезжает в 47 году, он приезжает навестить евреев, которые тоже выжили Холокост. Но этих евреев не хотели принимать ни в Европе, ни в Израиле, где был британский мандат, ни в Америке, и не было куда деваться. И евреи, которые прошли ад на земле, остаются одни. И вот Ребе из Клойзенбурга их навещает. Он видит страшные, страшные условия, в которых они находились. И в этот момент они приходят к Ребе все со слезами, все в отчаянии. И он им тогда говорит следующие слова. Он рассказывает им, он с ним возвращается к празднику Суккот. И говорит им тогда, в честь чего весь праздник Суккот, какое чудо произошло в пустыне, если только это в честь того, что евреи построили там шалаши. И тогда Ребе из Клойзенбурга отвечает им. Чудо – это не то, что Бог сделал в праздник Суккот. Каждый праздник мы отмечаем его в честь чуда, который Бог сделал. В Суккоте мы отмечаем другое чудо. не божественное чудо, а человеческое чудо. Чудо духа еврейского народа. Что когда еврейский народ выходит из Египта, рабы, изнеможденные, прошли ад на земле столько лет, издевательства. Женщины делали мужскую работу, мужчины делали женскую работу. Сколько еврейских младенцев погибли в реке Нил, сколько еврейской крови было пролито. И вот, наконец, рассекается Красное море. Они освобождаются, выходят из Египта. Они думают, вот сейчас все народы мира нас будут принимать, ждать нас со стаканами воды, с угощением, предложить нам помощь. Но нет. Первое, что мы читаем, как Амалек нападает опять войной на Израиль, на этот несчастных рабов, которые только что вышли из рабства, хочет у них уничтожить. Другие народы им закрывают моментально вход и границу. Кроме войн они ничего не знают. Но несмотря на это, говорит Клозмовский Ребе, они пошли за Богом. Как писал еще пророк Ирмия, они пошли за любимым в слепоте. Он какую-то землю, где-то там, что-то там, через пустыню, они пошли. Они следили за Богом в этих

знание евреев из Англии 1290 года, или, может быть, из Вены в 1421 году, или из Баварии в 24-м, вспомните на секунду, из Италии наше изгнание в 1480 году из Милана, из Испании инквизиция 1492 год. Сколько хижин мы меняли, сколько суккот мы меняли, сколько изгнаний, сколько погромов, сколько крестовых походов. Но это, говорит Раби Акива, суккот – это праздник народа, для которых даже 20 лет каждый дом – это была хижина. Каждый дом – это было не больше, чем временное жилище, чем сука. Но великое чудо еврейского народа, несмотря на нашу жизнь в этих временных помещениях, хижинах, суккот, мы продолжали петь, мы продолжали танцевать, мы продолжали любить, мы продолжали доверять Творцу. И это то, что мы отмечаем в этот праздник. И это говорит Ребе с поздним благостоянием перед этими несчастными евреями, которые выжили ад, которые выжили Холокост, кто находится в этом лагере беженцев. Он смотрит на них, и он им говорит, точно так же был праздник Суккот, когда еврейский народ вышел из Египта, и никто не хотел их принять, они остались верны Богу. Но за счет того, что еврейский народ продолжил следить за Богом, они стали народом Бога. Именно за счет этого. И вы не волнуйтесь, что вам не дают эти хижины европейские. Так же, как наши отцы, которые дали нам праздник Суккот, за счет их веры. Вы за счет вашей веры всего добьетесь. И они добились. Они приехали в Израиль, создали государство Израиль. Именно эти евреи, которые ни одна государство, другое не хотело их принять. И это, что мы сегодня отмечаем. Мы сегодня действительно, можно сказать, отмечаем, мои дорогие, это праздник веры в Творца. Знаете, праздник Суккот – это единственный праздник, кстати говоря, это называется «Зман симхатыну» – «Время нашей радости». Почему так? Рош ха-Шана так не называется, Песах так не называется, Шавуот так не называется. А именно тот праздник, когда, наоборот, мы выходим из своей комфортной зоны, называется именно «Время радости». Понимаете, люди очень часто в этой жизни… Мы зациклены на результате. Мы привязаны к каким-то материальным вещам. Да вот если я получу этот дом, я получу эту машину, я добьюсь этой работы, я получу этого признания, я добьюсь такого-то результата, вот тогда я буду радостный, вот тогда я буду счастливый, вот тогда, наконец, я могу сказать, что моя жизнь там удалась. Или вот это. Но обычно, когда человек добивается, это говорит, не-не, это недостаточно, надо следующую там задачу. И никогда он не может радоваться, и никогда он недоволен. А если он поставил себе цель, и её не добился, то вообще идет такая депрессия. А по правде, ты выходишь из этого дома, хочешь из того, что тебя там... И ты понимаешь, что этот дом – это не цель. И это все временно. И ничего в этой жизни не постоянно. И все проходит, и все уходит, как говорил еще царь Соломон, мудрейший человек на свете, знал, что говорит. И ты понимаешь, что кроме тебя и Бога, вот этой веры, вот это объятие Творца, ничего нету. И ты живешь ради цели, если ты живешь ради какой-то зацикленности, какой-то там привязанности к чему-то, это тоже неправильно. Потому что, понимаете, я вам объясню такую вещь. Мы, говорит Тора, что такое счастье? Что такое здоровье, помните? Здоровье – это чем меньше человек чувствует свое тело, чем он более здоровый. Если я усталость в теле, какая-то есть уже проблема, значит, мое тело не на 100%. А что такое счастье? Говорит Тора то же самое. Чем меньше человек чувствует себя, свое эго, он более счастливый. Чем больше ты осознаешь в этой жизни, что ты только сосуд, ты пошел в эту жизнь нести свет, быть сосудом, переходной пункт, чтобы донести какие-то слова, какие-то действия, заповеди, осветить там, где Бог тебя посылает. Но ты только сосуд Творца. Ты не более того. Ты пришел в этот мир донести, сыграть какие-то ноты в этой симфонии Творца, кто он тебе дал. Тот на тебя посмотрел, тот тебя не посмотрел. Ты добился той цели, кто тебе казалось. А может, ты вообще пришел в это место для другой цели. И это люди, когда так сильно расстраиваются, так сильно говорят, я не смог добиться этой цели. Ты не знаешь, сколько ты сделал за счет того, что ты сделал то, что ты сделал. Моя задача – не волноваться о результате. Я никогда не буду счастливым. Моя задача – волноваться, чтобы я сделал то, что Бог от меня просит. Остальное оставьте Богу. Я вам дам пример. Были два молодых учеников Ешивы. И они летом, как принято в движении Хабад, посылают молодых учеников Ешивы в май.

0: маленькие местечки в Европе, в Африке, где бы ни было, по всему миру, где там нету постоянной общины, где нету постоянного раввина. Я помню, я сам, когда в молодости ехал в Германию, в маленькие местечки летом, искать там евреев. И вот таких двух молодых, только что раввинов, посылает их в маленькое местечко в Европе, где очень мало евреев, искать там евреев. Кажется, это было, если я не ошибаюсь, то ли праздник Песах, то какой-то праздник, должны мы найти. И они пишут Рильбасскому Рэбе. Рэбе, мы приехали в это местечко, мы не нашли там ни одного еврея, и мы так разочарованы. Просто так потратили время, ни на что, жалко просто. Потратили, могли поехать в другое место, обрадовать евреев. Вот такая неудачная, никчемная поездка. Рэбе им пишет через какое-то время письмо. Я получил письмо от женщины из этого местечка. И она мне пишет так. Я единственная еврейка в этом местечке. Я уже десятки лет не видела евреев, забыла о своем еврействе. Моя дочка росла, уже там ей 6-7 лет. Никогда не знала, что она даже еврейка. Эта тема никогда даже не поднималась в нашем доме. И вдруг моя дочка мне кричит, как ну, говорит, мамочка, мамочка, подойди. Что это за молодые люди с этими шляпами черными, пиджаками длинными? Что это? У меня появляются слезы на глазах. Я вспоминаю своего прадедушку, которого я когда-то видела в детстве. Вспоминаю своего дедушку, который одевал кипу и молился. Его тфилин я вспоминаю. Я начинаю со слезами на глазах рассказывать, что с такой же черной шляпой ходили ее дедушки, и ее бабушки, и четкое еврейство, и что она еврейка. И мы впервые с дочерью зажгли субботние свечи. После многих лет я вспомнила эти молитвы, которые я столько лет не говорила. И это Рэбе пишет за счет того, что вы прошли просто по улице этого города, этого местечка, вы зажгли еврейское сердце, еврейскую душу. Кто она никогда бы, может быть, не вспомнила бы об этом, если бы вы не просто бы прошли. Мы даже не знаем наше движение. Бог тебя послал в какое-то место, ты там прошел просто. Ты никогда не знаешь, почему и для чего. Никогда не зацикливайся на какой-то результате, что не для этого ты пришел. Ты пришел не результатом. Нет, не для этого мы тут. Ты пришел быть сосудом. И там, где ты не попадаешь, делай свой максимум. Нести свой свет. И, как говорится в Торе, хет, грех, от слова ляхти, промахнуться. Не пропустить свой шанс. У тебя есть минута лишняя. Ничего лишнего не бывает, да? У тебя есть минута, значит, Бог в тебя верит. Дает тебе силы. Помочь человеку, донести какой-то урок Торы, сделать мицву. Используй это для света, для добра. А что с этим потом произойдет, с этой цепочкой, которую ты запустил? Оставь это Творцу. И тогда ты можешь радоваться, что я тут не для дома, я тут не для материи, я тут, как рассказал однажды, это был Магид из Мезрича. Я помню, что человек искал, где найти счастье, где найти, как научиться радоваться. Ему сказали, ты должен приехать и увидеть Магида из Мезрича. Когда ты видишь Магида из Мезрича, он тебя научит, как радоваться. И он его нашел, этого Магида из Мезрича, вы знаете. Он его находит. Ну что он видит? Видит бедного человека. У него нет стульев дома. Там какие-то были непонятные картоны, непонятная какая-то доска. И это у него была кровать, это у него был стол, и это у него было стулья. И он сказал, и этот человек меня научит, как, типа, быть радостным. Но он увидел, что тот радостный, действительно увидел. И он ему говорит, вы знаете, говорит ему этот еврей, Рэбе Магиду, знаете, я сам не бедный, я сам не богатый человек, но у меня есть минимум там. Как это, простой стул, ничего особенного. Почему вы в такой бедности живете? Как это все объяснить? Поэтому Магид из Мезрича, мой дорогой, вот ты сейчас приехал сюда с другого города визитом. Где твой стол? Где твой стул? Где вся твоя мебель? Но, Рэбе, что я буду с этим таскаться? Я же тут только на время приехал, я же тут только на визит. Я не буду же таскаться всей своей мебелью. Как уже посплю, пока тебе пару дней как-то посплю. Поэтому, Рэбе, вот ты приехал сюда на пару дней на визите. А я вся жизнь, я тут на одном долгом визите. И поистине, говорит ему этот Рэбе, мы все с вами тут на визите. Кто на 120 лет, кто на 70 лет, кто на 100 лет. Мы на визите. И пока мы тут на визите, что мне таскать с собой? Он говорит ему эту мебель с собой постоянно. Нет, я на визите. Понимаете, этот мир, он временный. Но он не суть. Люди думают всегда, а что будет там с моими деньгами, что останется? А когда люди последний раз думали о том, а что будет с моей душой? С теми заповедями, которые я ей оставляю на банковском счету души. Потому что поймите, душа, она вечная. Человек сколько там живет до 127, но все, свою миссию он исполняет. Тело уходит, не возвращается, а душа-то остается вечная. Вот о душе подумать, о вечном подумать. Для того, чтобы мы могли подумать о вечном, мы выходим из дома, мы выходим из удобства, мы выходим из всего материального. Потому что это все равно не вечное. Это все равно долго не останется. Какое-то время, но не более. Мы выходим в эту временную палату, в этот шалаш. А что вечное? Вечное – это наша душа. Вечное – это Творец. Это Его любовь к нам, наша любовь к Нему. И вот эта радость, зман, симхатену, время нашей радости. И вы знаете, тут есть потрясающая вещь. Сука есть правило из халаха, что сука, шалаш, он был кошерный, ты мог там находиться, исполнить заповедь, он обязан иметь 2,5 стены. Он может иметь 3, 4, пожалуйста, но минимум, что он был кошерным, 2,5. А скажите мне, почему 2,5? Откуда это? Почему? И тут есть потрясающее объяснение. Приводит его еще Алтер-Ребе, основанное еще на объяснении великого Аризаля. Есть, объясняется, 4 уровня любви. Да? Выражение любви. Представь себе маму и дочку сына. Как мама может выразить свою любовь своей дочери? Она может ей сказать: «Я тебя люблю». Это первый уровень. Второй уровень, она может посмотреть ей в глаза. Через глаза ты можешь передать еще намного более глубокие эмоции, чем через твои слова. Но есть четвертый уровень. Это обнять. И объясняет Алтер-Ребе, что первые 3 уровня символизируют любовь, которая зависит от какой-либо причины. Сказать: «Я тебя люблю», посмотреть в глаза – и поцеловать все на лице, губы и глаза. Не нравится твое лицо? Я тебя люблю. Не нравится твое лицо? Я тебя не люблю. Есть польза от нашей дружбы? Мы будем дружить. Нет пользы? Мы не будем дружить. Это связь, которая зависит чисто от выгоды для меня. Это не значит, что я тебя люблю. Я тебя люблю. Мне полезно это как-то. Мы дружим. И это все на лице. Красиво будем дружить, некрасиво не будем. Но есть любовь родителей и своих детей. Безусловно, любовь. Ребенок умный или не умный, мама его будет любить его так же. Красивый он или некрасивым родился, так же будет его любить. Талантливый или неталантливый и так далее. Любовь родителей не меняется. Она такая же. И эту любовь именно символизирует объятия. Объятия – это со стороны спины. Ты не видишь лицо, ты спину обнимаешь и даже не смотришь на красоту, на ум. Это тебя не интересует. То за его сущность, за его суть. Все. Это твой сын, это твоя дочь. И вот этот момент объясняет нам великий Аризаль и продолжает Алтер-Ребе, что когда ты заходишь в суку, сука, мои дорогие, это объятие Творца. Это красивое очень объяснение. Это не просто ты заходишь в какую-то палатку, какой-то шалаш. Ты заходишь в объятие Творца. Одна стена, вторая стена, еще половина. Объятие Бога – это сука. Из этой сука должна иметь 2,5 стены. Знаете, первые 2 недели месяца Тишрей – это Рош ха-Шана, Йом-Кипур, суровость Бога. Это связь с Богом, которая зависит от твоих деяний. Ты попросил прощения, ты раскаялся, ты изменился, ты получишь благословение. Не сделал – не получишь. Связь, которая зависит от действий. Есть действие – будет, не будет, нету действия – не будет. Это Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Так проходит у нас 2 недели. Приходит Суккот. Мы заходим в Суккот, говорим Творцу: «Бог, мы твои дети, а ты наш отец. Прими нас такими, как мы есть». И Бог нас обнимает в ответ. Вот это праздник Суккот. Это почувствовать объятия. Мы твои дети, которые ходили за тобой в пустыне. А ты наш отец, который всегда нас держал, где-то мы не были, нес нас на твоих руках. Мы твои, а ты наш. Мы дети царя. Мы частица самого Бога. А ты наш. Все. Это время когда безусловная любовь Творца раскрывается к нам. Судов уже нету, просто радость. Ты радуйся, что у тебя такой потрясающий папа. У него такие дети. Вот это, мои дорогие, объятия Творца. Суккот — это праздник нашей веры. Это праздник веры. Это праздник безусловной любви между нами и между Творцом. Но мы все с Божьей помощью будем заходить в сукку, в этот шалаш. Скажем, благословение особенное, или еще в сукка. Все мужчины обязаны, еду есть только в сукке, только в этом шалаше. Женщины не обязаны в этом, но, конечно же, должны зайти в праздники, в месте благословения в сукке. Но мы исполняем еще заповедь. Мы берем какие-то непонятные 4 растения в свои руки. И начинаем их трясти. Что это за евреи? Что они там придумали? Какие-то растения? И тут очень интересная есть вещь. Что это за растения? Почему мы это делаем? Что это вообще означает? Мы берем эти 4 растения. Это хадас, мирт, это лулав, ива, это этрог, цитрусовый плод, красивый, большой, и лулав, финиковая пальма. Есть пару уровней объяснений. На таком простом объяснении, начнем, а потом более уже глубокое, есть известное объяснение, что эти 4 вида растения символизируют 4 вида еврейского народа, 4 типажа. Цитрусовый плод, этрог, он имеет и вкус, и запах. Это те люди, которые праведники. Они совершенны. Они и учат Тору, это вкус, и делают добрые деяния, это запах. У них все есть. Другой вид людей – это те люди, которые знают очень много, учат Тору, имеют вкус, это финики. Но никакого запаха от финиковой пальмы нету. Нету деяния. У них все остается на уровне теории. Третий вид людей – это ива. Делают очень добрые деяния, мицвот постоянно, но нет у них знания. Нету. И вот эти все 4 вида еврейского народа мы объединяем. И чтобы быть в радости, быть в полноценности, только когда ты в единстве. Если ты сидишь один в суке и от всех отделился, настоящей радости у тебя никогда не будет. Именно радость, когда ты в единстве со всеми. И тут есть очень интересное объяснение. Объясняют мудрецы, мы берем, когда эти растения, очень интересная вещь, мы берем отдельно этрог, 3 растения остальных, пальмовую ветвь и хадас, мирт и иву, и потом вместе соединяем. Почему это не берется вместе все 4? И тут есть потрясающее объяснение, что когда писал в Торе, возьмите приэц хадар, возьмите фрукт дерева цитрусового, объясняется, что этот фрукт, что это за фрукт? Почему мы его берем? Помните древо познания? Адам. Когда Адам и Ева были изгнаны из райского сада, они поели определенный плод. Что это был за плод? Нет, это не было яблоко. Есть разные мнения на эту тему, инжир и то. Но одно из мнений в Талмуде, это что это именно был этрог. Вот этот этрог, кто ты берешь, его трясешь, ему в праздник Суккот, именно он, это плод, из-за которого мы все с вами были изгнаны из райского сада. И это основано на очень важной концепции, что пишется, что дерево, что увидел Адам, что дерево хорошее, что не только фрукт был хороший, а что дерево было хорошее, то есть что дерево было съедобное. А какое, скажите, у нас есть дерево, где его кора съедобна и его фрукт съедобный? Это именно этрог. Именно основываясь на этом, объясняют мудрецы, что именно это был этрог, который был древом познанием, что именно его кора съедобна, и его фрукт съедобен. И если пойти глубже, когда мы трясем 4 растения, мы исправляем грех древопознания. В праздник Суккот. А как? Как можно исправить? Потому что, поймите, этрог, вы помните, это кто? Это совершенный. Мистер Перфект. У него цадик, у него и знания есть все, наизусть все знает, и делает он все, он совершенный. И этрог – это также аббревиатура слова «аль тевиэни регель гава». И чтобы гордыня не зашла даже ногой в мою жизнь. Это символ гордости. Символ праведника, но и символ гордости. Почему Адам был из израильского сада? Он возгордился. Бог сказал ему, делай что хочешь, как хочешь в райском саду. Пожалуйста, все тебе разрешено. Но от одного дерева не ешь. И этим ты показываешь, что не ты хозяин, а Всевышний хозяин. А что ему отвечает Адам? Это я ем, и я буду есть. Не берет ответственность. Он возгордился, что он сам может все сделать. И вот эта гордость, эго, из-за эго мы были изгнаны из райского сада. А эго, говорит Всевышний, там, где есть эго, там не может быть Бога. Там не может быть Бога, там не может быть радости, и там не может быть святости. То есть, если мы хотим быть в суке, хотим быть в объятиях Творца, пожалуйста, но одну вещь ты должен для этого просить тебя Всевышнего сделать. Убери эго. И вот когда ты берешь четыре растения, ты берешь сначала этрог, этот самый совершенный, самый красивый. Люди тратят иногда сотни долларов, чтобы купить самый кошерный, самый красивый этрог. Но при этом ты его берешь сначала в руку, но ты не можешь сказать благословение, пока все остальные три, включая ива, которая не имеет даже ни вкуса и ни запаха, и пальма, которая имеет только вкус, но не имеет запаха, и мирт, без них этот этрог ничего. Купи самый дорогой, самый красивый этрог, но без трех растений менее полноценных этот этрог тебе ничем не поможет. Только когда ты ломаешь свое эго, ты осознаешь, что это только часть чего-то намного более крупного, чего-то намного большого. Это время, у нас сегодня вообще время «ай», это время «айфон». Все вокруг слова «ай», «я» и «я» и «я». И главное сегодня фотография – это селфи, сам себя снимать. Но все вокруг себя. Праздник Суккот – это время вспомнить, что это не праздник «я», это праздник «мы». И только когда есть «мы», есть радость. Только когда есть «мы», есть будущее. Из-за этого, когда я прихожу в синагогу, в синагоге, заметьте, откройте молитвенник. Да, зашли, посмотрите, сколько раз написано в молитве, официальной молитве, там, шахарит и так далее, сколько написано «дай мне». Сколько раз? Отвечаю вам. Нет, не 50, и нет, не 30, и не 10, и даже не 5 раз. И не один, ноль. Я не функция. «Дай нам, пошли нам, вылечи нас». И это и есть... Человек в течение дня, он нервничает. Что будет со мной? Что с моим здоровьем? Что с короной? Что с этим? Что с деньгами? Он постоянно приходит в синагогу, все очень говорит ему, пусть ты часть чего-то намного более глобального. Подумай, как другому помочь, и Бог тебе поможет. Пошли нам, дай нам. И это праздник Суккот. Ты берешь эти растения, понимаешь, что какой человек был бы невысокий, не идеальный, не гениальный и так далее, и так далее. Частица, чего-то много более крупного. И когда ты в единстве, когда ты в радости, тогда это, мои дорогие, зман симхатену, время нашей радости, тогда можно танцевать. И тогда, как говорил Рыбалец Разбередичева, ты можешь сидеть в суке. Хасиды всегда были приняты, что даже когда ты падает на тебя дождь, ты продолжаешь кушать. Рыбалец Разбередичева говорил так, когда ты сидишь и кушаешь, и на тебя падает дождь в суке, Бог на тебя плюет тьфу-тьфу-тьфу от глаз. Так говорил великий Рыбалец Разбередичева. В чем смысл было его слова? Очень простой. Знаете, что такое сглаз? Сглаз – это тот момент, когда возгордился человек. Он возгордился очень сильно. И тогда ты можешь на себя привлечь сглаз. Что делали еврейские женщины и еврейские матери? Они видели, что их мужчины слишком, сыновья, мужья, слишком возгордились. Они говорят, тьфу на тебя, ты никто и ничто. И моментально опускалась на землю. Гордыня уходила, и он был защищен от сглаза. Сегодня какая-то там тьфу-тьфу-тьфу, понимаете, непонятно, что это за... Это настоящий тьфу был. И когда человек сидит в суке, у него самая красивая одежда, самое красивое все. И он сидит, и он говорит, мне наплевать, как я выгляжу, мне наплевать на мою одежду, мне главное быть в объятиях Творца, то его эго уходит, каналы раскрываются, и он всего защищен.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Дорогие друзья, мы сейчас закончили нашу часть по поводу праздника Суккот. И как важно, чтобы каждый еврей зашел в Сукку, сделал благословение на сиденье в суке, зашел в объятия Творца и сделал обязательно благословение на 4 растения. В любой синагоге около вас вы можете это сделать. Но сейчас мы переходим на запись эфира с Эзра Мор, известным блогером, кто участвовал на нашем марафоне «Перезагрузка 5787», о ситуации в Израиле и о сне с любавческим рэбе, который к нему пришел. Если мы говорим об Израиле жить и что происходит в Израиле, то есть у нас один человек, который знает многие ответы об этом, кто мы его очень любим. Это известный журналист и блогер Эзра Мор с любовью из Израиля, с нами. Эзра, дорогой, приветствую.
17: Шалом, шалом.
0: Шанатова.
17: Шанатова Уметука. Спасибо, что пригласили. Прям не надо уж так уж прям известный журналист. Я просто блогер, я всегда на этом настаиваю. Я просто блогер, простой еврейский парень. У меня так во всех соцсетях написано.
0: Главное, вот. Любимый, так... главное, любимый. Мы вас очень любим.
17: Спасибо большое. По поводу Израиля. Что происходит в Израиле? Знаете, у евреев всегда есть два мнения. Так вот, есть мнение первое на вопрос, что происходит в Израиле, можно ответить, в Израиле происходит все. Вот все, что можно, все происходит у нас. Но в последние 3 года в Израиле происходит война, и она не прекратилась, да, несмотря на то, что сейчас у нас в известном смысле этого слова спокойный, тихий период, то есть Израиль никто не обстреливает, в Израиле все глобально хорошо, но тем не менее мы находимся в состоянии войны, это никуда не делось. По поводу нападения, если мы отталкиваемся от нападения 7 октября, да, то вот сейчас, мы с вами последний раз виделись год назад, и сегодня, по прошествии года, у нас появилось много новой информации, много новых данных, много новых сведений. В том числе, например, сегодня мы точно знаем, что, нападая на Израиль 7 октября, мы сегодня точно знаем, что террористы Хамас надеялись таким образом запустить процесс, запустить реакцию, как костяшки домино, которые начали бы падать. Очень надеялись, мы это знаем из мемуаров главаря Хамас Яхьи Синвара. Мы знаем, что террористы Хамас надеялись привлечь к удару по Израилю, надеялись, что их поддержат на севере. Соответственно, террористы Хезболлы поддержат внутренние враги Израиля, которые находятся по сей день находятся на территории Иудеи и Самарии. Сегодня там было, кстати, уничтожено, по-моему, 10 террористов Хамас, не в секторе Газа, на территории Иудеи и Самарии. Надеялись, что их поддержат другие враждебные Израилю страны. Они на все это надеялись, и этого не произошло. Мое искреннее убеждение, что в этом, возможно, самое большое чудо 7 октября, в том, что планы наших врагов не сбылись, их не поддержали. Если бы случилось так, как планировали наши враги, все могло бы быть намного хуже. Но, с другой стороны, в некоторой степени, в некотором роде, планы наших врагов оправдались. Действительно, нападение 7 октября запустило определенную цепную реакцию просто в другую сторону. И сегодня мы знаем, вот сейчас, в эту минуту, армия обороны Израиля работает на севере, в южной части Ливана. Мы знаем о событиях, которые были в Иране и до сих пор происходят в Иране. Мы знаем о том, что было в Йемене и в той же самой Иудее и Самарии тоже армия обороны Израиля и израильские службы безопасности оказывают активное противодействие террористам. реакция пошла, просто она пошла в другую сторону, и теперь костяшки домино роняет Израиль. Говоря о том, что происходит конкретно сегодня, конкретно сейчас, впервые за 40 лет Израиль и Ливан сидят за столом переговоров. Лицом к лицу представители Израиля и Ливана сидят за столом переговоров. Если бы кто-то сказал об этом 5 лет назад, такому человеку рассмеялись бы в лицо, но тем не менее вот это происходит на наших глазах, это ли не чудо? В Иране, тут нужно сделать небольшую ремарку, Эзра Мор, израильский блогер, израильский, может быть, журналист, за Израиль, за евреев и все такое, тем не менее, среди моих партнеров, я могу так сказать, друзей и партнеров в известном смысле этого слова, есть блогеры, авторы, в том числе журналисты, например, Ибрагим Муса, родом из Ирака. Например, есть молодой человек по имени Мухаммад из Южного Ливана. Сейчас он живет не там, он уехал оттуда, русскоязычный, уехал из Ливана. Есть коллеги из Иордании, есть коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов. Я поддерживаю связь со всеми. У меня даже есть надежный источник, человек в Иране, который мне во время протестов, например, вот когда в Иране были протесты, когда был еще интернет у них, он мне регулярно присылал обновления ситуации там. И вот общаясь со всеми этими людьми, да, если мы говорим, что Израиль и Ливан ведут прямые переговоры, общаясь со всеми такими простыми людьми, блогерами, новостниками, кем-то еще, я наблюдаю другое чудо. Я наблюдаю, как люди пишут мне из Ирана, из того же самого, люди пишут мне, говорят, пожалуйста, придите и помогите нам. Мне в Израиле, тому самому людоедскому блогеру Эзре Мор, пишут люди из Ирана, мы надеемся, что вы придете и поможете нам. Мне пишут люди из Ливана, Муаммед мне пишет, что я не могу жить на юге Ливана не из-за Израиля. Я не могу построить дом, не могу жениться, не могу посадить виноград, не могу завести детей не из-за Израиля, а потому что в любой момент террористы Хизбулла это уничтожат, либо сведут на нет все мои усилия, развязав новую войну. Я надеюсь, говорит мне Муаммед из Ливана, что Израиль поможет наконец-то нашей стране очиститься от этого. Мы видим, что происходит в Йемене. Йеменские хуситы, захватившие половину страны. Для тех, кто не знает, если вдруг кто-то об этом не знает, я рассказываю, что йеменские хуситы признаны террористической организацией правительством Йемена. То есть в Йемене есть правительство, и оно признает хуситов террористами. Но тем не менее террористы захватили полстраны. В Йемене есть йеменский, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, по-моему, йеменский поэт и журналист Луай Ахмед, он пишет на английском языке, не на русском. Луай Ахмед регулярно выходит не со мной, выходит в принципе в эфиры и пишет, я надеюсь, что Израиль придет и освободит Йемен. Вот что мы наблюдаем, в том числе после 7 октября. И если это не какое-то чудо, если это не какое-то провидение, о котором мы не могли помыслить, не то что 5 лет назад, в принципе на протяжении 78 лет это было невозможно себе представить. Сегодня все это происходит на наших глазах. Вот что происходит в Израиле.
0: Кстати, вообще, посмотрев сейчас исторически ретроспективно обратно на слова Любавческого Ребе, когда Ребе говорил, что только еще при Ицхак Шамир, если мы вспомним с вами, что если он пойдет только на Мадридскую конференцию, куда он пошел, будет пролитие еврейской крови, потом была интифада первая, интифада вторая. Он говорит, что если мы отдадим куски земли Израиля, мы на это вообще не имеем права, потому что это как я сейчас вам буду продавать Бруклинский мост, и мы договоримся хорошей цене. Но так есть одна проблема. Он мне не принадлежит. И Ребе говорил, Бог дал Израиль еврейскому народу, но нет, что мы его отдавали другим. И на эту тему, кстати, очень много было споров. И было у нас Хитнаткут, план размежевания Ариэля Шарона и так далее. Сегодня, посмотрев на эту ситуацию, как вы видите слова Ребе вот, с точки даже блогера, журналиста?
17: Смотрите, мне не нужно как-то по-особому видеть или как-то по-особому представлять слова Ребе, потому что как человек, банально читающий новости, в том числе следящий за политической ситуацией внутри страны, хотя это не моя тема, я обычно не касаюсь внутриизраильской политики, но тем не менее, просто нельзя отрицать факт, что с тех пор, как Ребе сказал эти слова, сегодня у нас, вот сколько уже лет прошло, да, сколько десятилетий прошло с тех пор, сейчас у нас первое с тех пор правительство не уступило ни сантиметра земли Израиля, и это с тех пор первое правительство, которое полностью досидело свой срок, которое не было распущено раньше времени. Мне не нужно ничего представлять, мне не нужно ничего фантазировать, это происходит у меня перед глазами. Первое правительство за много-много десятилетий, которое не уступило ни грамма, ни миллиметра земли, и первое правительство, которое избежала вот этого, я не знаю, проклятия Рэбе, если можно так выразиться.
0: Нет, ну, дело не проклятие, Рэбе говорил просто, что если вы будете отдавать землю Израиля, то будут страшные вещи.
17: Конечно, конечно. Откуда?
0: Вот мы отдали, был Ариэль Шарон, сделал это размежевание. И что от этого сейчас пришло?
17: Сегодня мы видим, что процесс в известной степени этого слова обернулся вспять. Возможно, вам о чем-то скажет название «Зона Е1». Возможно, вам оно приходилось вам слышать. Зона Е1, сейчас она во всех новостных, на всех первых полосах была, потому что в очередной раз европейские государства осуждают израильскую колонизацию в зоне Е1. Но, тем не менее, зона Е1 – это ярчайший пример. Помимо зоны Е1, за последний год правительство Израиля утвердило строительство либо восстановление 200 еврейских поселений на территории Иудеи и Самарии, включая те самые поселения, которые были покинуты евреями во время размежевания, и плюс огромное количество новых поселений, плюс легализация форпостов, плюс легализация ферм и многих-многих других еврейских каких-то построек, да, если можно так выразиться. Мы видим, что этот процесс сейчас идет вспять. И мы видим, что, знаете, здесь вот как ситуация с Хасаном Насралой, бывшим главой террористической организации «Хезболла», который был ликвидирован армией обороны Израиля. Знали, где находится его бункер, знали, как его уничтожить, но была уверенность в голове, что этого нельзя делать. И даже накануне ликвидации Хасана Насралы в Израиле звучали голоса, которые говорили, этого нельзя делать, это приведет к эскалации. То же самое было с Яхьей Синваром, то же самое было с войной с Исламской Республикой Иран в целом и с ликвидацией Али Хаменеи, аятоллы Али Хаменеи, что этого нельзя делать ни в коем случае, из-за этого произойдет что-то страшное. Как мы видим, мы все это сделали, и как мы видим, ничего страшного не произошло. Точно так же в голове еврейского народа, в голове израильтян, почему-то долгое время сидела мысль о том, что ни в коем случае нельзя развивать еврейские поселения на территории Иудеи и Самарии, произойдет что-то страшное. И вот сейчас мы видим, что Израиль все это делает, и ничего страшного не происходит. Мы можем справиться с любыми обвинениями в свой адрес. Мы понимаем, что нас будут обвинять, мы к этому готовы. И тем не менее мы делаем то, что считаем нужным. Потому что сегодня мы понимаем, что от этого буквально зависит наше выживание.
0: К сожалению, в Израиле была много-много лет конспекция, которая утверждала, что если мы отдадим землю, то будет мир. И сегодня же осознали, наконец, что тут война не о земле, потому что они хотят нас всех в море.
17: По поводу моря, да, это один из моих любимых исторических фактов. Наши главные оппоненты на территории Иудеи и Самарии, правительство палестинской автономии, возглавляется организацией, которая называется «Организация освобождения Палестины». Это буквально название организации, которая сегодня стоит во главе палестинской автономии. В 1964 году была создана Организация освобождения Палестины, которая сегодня представляет власть на территории Иудеи и Самарии. Но дело в том, что территория Иудеи и Самарии перешла под контроль Израиля только спустя 3 года, в 1967. Так об освобождении какой же Палестины тогда шла речь, когда создавалась эта организация, когда та территория, на которой сегодня находится палестинская автономия, еще не принадлежала Израилю. Это первое. И второй, очень нелюбимый нашими оппонентами факт, заключается в том, что в своей первой конституции, в своей первой доктрине о создании, если я не ошибаюсь, как раз 1964 года, Организация освобождения Палестины прямым текстом прописана в доктрине этой организации, что она отказывается от своих претензий на территорию Западного берега и на территорию сектора Газа, что Организация освобождения Палестины собирается освобождать от евреев всю территорию Израиля, кроме Западного берега и территории сектора Газа. Это факт, это исторический факт, с ним невозможно поспорить. Поэтому да, конечно, только в море. Это было изначально их планом. Мы это понимаем, мы это знаем, мы этого не позволим. Вот и все. По поводу того, что это не земельный конфликт, обращаясь к источникам наших идеологических оппонентов, поскольку я, к сожалению, по долгу службы, по долгу своей профессии, работы, вынужден иногда изучать источники разные. Мы знаем, что у евреев священная книга – это Тора, у мусульман священная книга – это Коран. Так вот, Коран – Сура 17, стих 104, дословно. «После этого мы сказали сынам Израиля, живите на этой земле, а когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе». Это прямым текстом прописано в Коране. Любые претензии мусульман на эту землю противоречат Корану. Это никогда не был спор о земле, это был спор об уничтожении еврейского народа. Сегодня мы это наблюдаем благодаря тому, что конфликт вышел далеко за пределы Израиля. Сегодня то же самое происходит в Соединенных Штатах Америки, то же самое происходит в Штатах Канады, в этом вашем дополнительном штате. То же самое происходит в Европе, то же самое происходит по всему миру. Это не вопрос о земле, это вопрос о том, что еврейский народ стоит поперек горла, как всегда, в принципе, ничего не изменилось за 3500 лет, просто сегодня это приобрело вот такой извращенный вид.
0: Спасибо огромное, Эзра, дорогой, что вы несете эту правду в массы, чтобы люди знали и люди могли это нести дальше. Короткий вопрос, если можете коротко ответить. Мы в Америке находимся, у нас Трамп объявляет постоянно о победе над Ираном. Что вы думаете о ситуации сейчас с Ираном?
17: У нас был период, я об этом рассказывал в одном из своих видео, когда война вышла из активной фазы, из горячей фазы, и сразу же после этого Дональд Фредерикович Трамп объявил о победе над Ираном. Соответственно, иранский режим объявил о победе над Соединенными Штатами. Объединенные Арабские Эмираты объявили о победе над всеми. Все объявили о победе, только Израиль скромно молчал. Скромно молчал и наблюдал за происходящим. Сегодня, по прошествии нескольких месяцев с тех пор, если мы обратимся к событиям в Иране здесь и сейчас, вот то, что там происходит сейчас, не в новостях, то, что пишут иранцы, мы узнаем, что в Иране экономический кризис, там это не кризис, это коллапс, экономический коллапс, не тот, о котором говорит Дональд Трамп, а тот, который мы видим на курсе валют. Курс валюты, курс иранского реала сегодня 2 миллиона 100 тысяч реалов за 1 доллар. Для сравнения, ровно год назад это было 900 тысяч, то есть рост более чем в два раза курса валют. На продуктовых магазинах в Иране сегодня висят электронные табло, которые раз в минуту обновляют цены в этом магазине, потому что реал проваливается буквально ежеминутно. То есть можно сказать, что иранская валюта сейчас буквально бесценна, потому что ничего не стоит. Иран – страна, богатейшая нефтью. Вокруг иранской нефти огромное количество споров. Китай остался без нефти в результате блокировки Армузского пролива, потому что покупал нефть у Ирана. Тем не менее, эта богатейшая нефтью страна сегодня столкнулась с ужасающим кризисом топлива. В Иране нет бензина. Там, где он есть, цены заоблачные. В большинстве районов страны бензин просто закончился. Теперь мы смотрим на Израиль, который молчал и не объявлял о своей победе. В Израиле на прошлой неделе Центральный банк Израиля в четвертый раз с начала года и в третий раз подряд снизил ключевую процентную ставку. Для тех, кто знает, что это такое, да? Для тех, кто не знает, ключевая процентная ставка, фактически ее снижение означает, что обычным людям проще получить деньги на начало бизнеса, на старт своего дела, на что-то еще, да, займы, кредиты, вот что-то такое. Людям стало намного лучше за счет снижения ключевой ставки в Израиле. В тот же самый момент сегодня, то ли ночью, то ли вчера вечером, я точно не помню, поскольку я сам не вожу машину, по-моему, вчера вечером в Израиле утвердили снижение цены на бензин. В Израиле бензин есть на всех автоколонках, автозаправках, и цена на него законодательно была снижена вчера вечером. Вот и думайте о том, кто победил в этой войне. То есть здесь это не тот случай, когда нужно кричать «я победил», «нет, я победил». Хотите думать, что вы победили? На здоровье, но бензин дешевеет у нас, деньги легче получить у нас, а вы можете просто тихо радоваться своей победе. Поздравляю вас с победой, как бы, господа иранцы, вот и все. Аминь. Опять же, я вижу, благодаря моим источникам, которые у меня есть, я вижу, что происходит в Иране на самом деле, в реальности, что там происходит. И я могу сказать, что мне искренне от всего сердца, я клянусь, от всего сердца жалко персидский народ. Точно так же, как мне очень жалко народ Ливана. Я могу расписаться под этими словами, мне жалко их. И я
0: будем молиться.
17: Будем молиться, я искренне надеюсь, я хочу искренне
0: верить. Чтобы в этом году режим Ирана был свергнут, с Божьей помощью.
17: Чтобы в этом году и режим Ирана был свергнут, и чтобы уже следующий Пурим мы отпраздновали в Тегеране.
0: Амин, амин. И я хочу закончить вопросом коротким. Одно ваш момент с предыдущего года, когда вам особенно запомнился?
17: Ну, таких моментов было много на самом деле. У меня вот дочь родилась.
0: Мазальто, во-первых, от всех нас.
17: Спасибо, да. Но технически она родилась в конце прошлого года календарного, но в этом еврейском году, так что да, считается. У меня родилась дочь, и это, безусловно, чудо, безусловно, прекрасно. Если говорить о событиях более свежих, мы вот говорим о том, что сейчас происходит, да, но то событие, которое мне очень сильно запомнилось, оно связано с чем-то, что еще не произошло на самом деле. И это не очень профессионально, с моей точки зрения, да, я никогда не прибегаю в своей работе, я никогда не прибегаю к религиозным источникам, например. Я никогда не цитирую Тору, когда говорю с нашими оппонентами, потому что Тора – это авторитет для меня. Для них это не авторитет, и бесполезно обращаться к Торе, пытаясь кого-то убедить. Я никогда не обращаюсь к религиозным источникам, и я никогда не говорю о событиях, которые еще не произошли, но должны. Однако, вот говоря об одном из самых запоминающихся событий уходящего года, это было 6 июля, я с тех пор веду эту запись, и, как ни удивительно, мне приснился сон. Мне всегда снятся сны, очень яркие, я такой человек, постоянно снятся сны. Мне снилась какая-то вечеринка, тусовка, яхта, молодежь, музыка, что-то веселое такое. И во сне мне приснился молодой ребе. На молодежной израильской крутой тусовке мне приснился молодежный крутой израильский хабадский ребе. И он ко мне подошел во сне и прошептал на ухо одну фразу. Он сказал: «Будем молиться, и через 100 дней это произойдет». И в этот момент я вот как по щелчку, я проснулся и в ту же ночь записал себе в телефон, что вот эту фразу «Будем молиться, и через 100 дней это произойдет». Поэтому я точно знаю, что это было 6 июля. Я не знаю, произойдет что-то или не произойдет. Что именно произойдет, если произойдет? Может быть, это будет свержение иранского режима, а может быть, кто знает, это будет приход Машеха. Что угодно. Но с тех пор я исправно, послушав его совета, молюсь и жду, когда истекут 100 дней. То есть для меня это один из запоминающихся моментов, потому что я его проживаю с тех пор и буду проживать, видимо, еще в ожидании того, что же произойдет через 100 дней.
11: Спасибо огромное, Эзра, дорогой. Мы все ждем сейчас вместе с вами. И спасибо, что поделились таким сном. И спасибо за эту беседу. Вам шана това метука. Спасибо.
17: Шана това метука. Гмарха тима това. Всем прекрасного, сладкого года. Огромное спасибо, что пригласили. Рав Бен Цион, всегда к вашим услугам. Горячо обнимаю. Привет,
11: спасибо
17: из Израиля.
11: Огромное. Любим вас. Спасибо огромное, Эзра. Шана това метука. Амин, амин. Спасибо.
0: Дорогие друзья, вы слушали сегодня программу «Быть евреем». Эта программа была в записи, она была записана еще до праздника в пятницу. Воскресенье является второй день праздника Суккота, к тому запрещена работа. И воскресенье вечером на выходе звезд начинается праздничный будний Холь ха-Моэд. Пятницу, напоминаю, пятницу вечером вместе с субботой начинается праздник Шмини Ацерет. И 3 октября утром буду читать во всех синагогах искр для поднятия душ наших родных и близких. А в субботу вечером начинается праздник Симхас Тойра, когда мы танцуем с Торой и начинаем новый цикл чтения с недельной главы Берешит. А в понедельник вечером, в этот понедельник, будет наша лекция – 8 часов вечера по Зуму. Как радоваться, когда нет никаких гарантий. Самый радостный праздник года и самая грустная книга. Инструменты к жизни, заполненной радостью. Всех с праздником. У микрофона был Равин Бен Цион Ласкин. И все благословения.
12: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосход.
14: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
18: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
15: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. В эфире воскресная программа «До и после программы музыкальная». Я ее посвящаю обычным композиторам, артистам, может быть, поэтам, песенникам, различным другим музыкальным деятелям. Но сегодня у меня особый для вас гость. Кто он? Что он? Я вам расскажу чуть позже. Уверен, вы наверняка не всегда знаете, где он присутствовал, и насколько присутствовал, и насколько участвовал, потому что иногда даже в титрах фильма, где он принимал самое активное участие, даже не было его фамилии. Но на самом-то деле мы его узнаем по нотам, по его замечательным нотам, которые буквально звучат в нашей голове. То есть я бы узнал этого героя с первых трех нот. Помните, как в одной известной телевизионной передаче. Да и вы бы узнали. Но вот, возможно, вы не знаете, чьи руки, чьи губы участвуют в этих нотах. Хорошо, давайте начнем, как обычно, традиционно, с тех, кому я готов высказать слова благодарности. Во-первых, напомню, что агентство Welcome Care – это крупнейшее агентство, которое приглашает на работу всех тех, кто имеет на это право. Агентство Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бронкс, Квинс, Бруклин, Манхэттен, Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд, а также район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в агентстве. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, дополнительно с некоторых пор еще и ценные подарки. Позвоните по телефону 718-232-4850. Вы можете быть либо пациентом этого агентства, либо вы можете стать работником этой дружной семьи, где все друг о друге беспокоятся. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода. И если в семье есть человек, который не может самостоятельно себя обслуживать и нужна помощь, круглые сутки, программа 12+12, и можно не отправиться в нёрсинг хоум, а остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Есть программа краткосрочной помощи в случае аварии, травмы, перелома, инфаркта, инсульта, операции. Ограниченное время, пожалуйста, такая программа тоже есть. Ну и есть программа для детей, если у ребенка есть аутизм. Есть городская программа, которую можно оформить через агентство Welcome Care. 718-232-4850, а также для деток, у которых наблюдается отставание в развитии, нужна помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста, нужна помощь при приготовлении домашних заданий после школы или, возможно, в дошкольные годы освоить какие-то виды спорта, может быть, плавание, например, такая программа тоже есть. Позвоните и выясните подробности, сколько часов можно получить и сколько часов покрывается страховка.

0: Центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare, это с расширенными возможностями, приглашает всех желающих. 718-928-7373. Попробуйте один раз. Если вы в Квинси и хотите приехать, за вами приедет автобус и вас привезут. Если вы в Параковой, вас заберут. Ну и, конечно, Бруклин, Манхэттен, из любых районов вас доставят, и вы будете получать удовольствие. А вот буквально со следующей недели открывается еще и филиал Enriched Adult Daycare в Бронксе. И если вы живете в Бронксе, или, допустим, в Квинси, но вам в Бронкс лучше, легче и ближе, трехэтажный центр ждет вас и там. Отличие только одно. В Бронксском центре готовят в ресторане и привозят ресторанную еду, а в центре в Бруклине повар, который работал, шеф-повар, который работал в ресторане «Астория», теперь работает в центре Enriched Adult Daycare и каждый день готовит ресторанную еду прямо на месте. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и последнее мгновение как раз специально для вас.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Игнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Итак, иногда его имя было на афише, иногда в титрах, иногда он стоял за пультом, иногда держал саксофон, а иногда его вообще никто не видел. Но мы его слышали. И, наверное, это самое главное, потому что человека можно не помнить по фотографии, можно забыть его имя. Но если музыка, которую он создал или исполнил, осталась с тобой на всю жизнь, значит, он сделал все правильно. Спасибо, музыка, и спасибо, Георгий Горанян.

0: игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
1: Скажите, как его зовут? Георгий Горонян. Музыка, которую мы помним всю жизнь. Итак, дорогие друзья, сегодня человек, которого многие из вас прекрасно знают. Хотя, возможно, не знают, что знают. Потому что Георгий Горонян – это тот случай, когда музыка становится известнее самого музыканта. Вы помните фильм, помните сцену, помните героя, иногда даже помните, где вы впервые это услышали. А вот имя человека, который стоял за этой музыкой, могло остаться где-то за кадром. Сегодня, друзья, я попробую исправить эту ситуацию, и будет у нас не лекция о джазе, а настоящее путешествие по нашей памяти. Буратино, Черепаха Тортилла, Остап Бендер, Эллочка Людоедка, Ленинград под снегом, космос и джаз. И все это музыка, которую мы когда-то услышали и уже никогда не забывали. Начать я предлагаю с детства, потому что у каждого из нас есть музыка, которая мгновенно возвращает нас туда, где мы были моложе. Черепаха Тортилла, это болото, старый патефон, этот совершенно особенный романс. Причем в детстве мы слушали его одним образом, а сейчас, когда нам уже за 50, 60 и 70 и дальше, вдруг начинаем слышать в нем совсем другое. В нем есть не только сказка, есть какая-то взрослая грусть, есть воспоминания, есть ощущение времени, которое ушло. Вот что удивительно делает хорошая музыка. Ребенок слышит сказку, а взрослый слышит жизнь.

Георгий Арамович Горонян. Родился он 15 августа 1934 года в Москве, а умер 11 января 2010 в Краснодаре. Советский, российский, джазовый, классический, эстрадный саксофонист армянского происхождения. Он и композитор, и аранжировщик, и дирижер, бенд-лидер, художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей. Народный артист Российской Федерации, получил в 1993 это звание, член Союза композиторов СССР, получил в 1975 году, член Союза кинематографистов в России, с 1996 года, лауреат Государственной премии Российской Федерации, звание получил в 2000 году, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства, почетный профессор ряда российских консерваторий. Ну, скажите, вот такие звездные титулы и звания. Знаменит созданием ансамбля «Мелодия», ныне действующих московского и краснодарского джазовых оркестров. Первыми инструментальными записями с Владимиром Высоцким, многочисленными записями со звездами советской эстрады. Композитор советских фильмов «Покровские ворота», «Рецепт ее молодости», «Лучший музыкальный фильм 1983 года», «Вечерний лабиринт», «Остров погибших кораблей», дирижер для кинокартин «Ирония судьбы», «12 стульев», «Романс о влюбленных», «Приключения Буратино», саксофонист в фильмах «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Осенний блюз», саксофон и оркестр Гороняна звучат и в мультфильме «Ну погоди». Автор таких джазовых хитов, как «Баллада», «Фестивальный блюз», «Дивертисмент», «Кроссфорд», «Птички на окне». Они звучат в концертах и в записях популярных артистов и популярных оркестров.

Будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

Ну а теперь, друзья, хватит грусти, потому что если в нашей программе появились Буратино, Кот Базилио или Саалиса, спокойной жизни ждать уже не приходится. Тем более, что Тортилла сказал: «Драться надо, так дерись». Сейчас будет музыка, в которой буквально все происходит одновременно. Кто-то кого-то обманывает, кто-то убегает, кто-то догоняет. А зритель сидит и понимает, какое же удовольствие мы получили от этого безобразия. И ведь в этом тоже талант композитора и аранжировщика. Музыка должна не просто сопровождать действия, она должна двигать его. Если на экране драка, мы должны ее услышать. Если герой хитрит, музыка должна нам это подсказать. Если сейчас кто-то получит по шее, желательно, чтобы оркестр тоже это знал. Итак, друзья, драка кота и лисы Алисы.

Дорогие друзья, Георгий Арамович Горонян был автором учебника «Основы эстрадной и джазовой аранжировки». Провел с 2009 года 14 фестивалей «Играем джаз» с Гороняном и «Крошка джаз». Вел передачи «Джаз-клуб» Георгия Гороняна на «Маяке», «Радио России Культура» и «Джем-5» на телеканале «Культура». До последнего дня жизни активно концертировал, давая более 100 концертов в год. За музыкальное оформление бенефисов награждался серебряной розой «Монтрё». Был единственным российским джазовым музыкантом, номинированным на музыкальную премию Грэмми. Организовал проект «Джаз в смокингах» с оркестром «Виртуозы Москвы». Поставил джазовый балет «Синдбад-мореход» в Челябинском театре оперы и балета. Автор музыки для театров Джигарханяна, Райкина, для спектаклей московского цирка Никулина, многочисленных теле- и радиопрограмм. Ну, казалось бы, тут прямо на несколько жизней хватит. Правда? Согласитесь со мной.

0: А теперь проверка на возраст. Хотя, конечно, возраст мы не проверяем, мы проверяем память. Как только начинается эта музыка, в голове появляется Леонид Каневский. Нет, шутка. Шутка, не Каневский. В голове появляется Семен Семенович Горбунков, «Рыбалка, море» и совершенно фантастическая советская комедия. А рядом знаменитый саксофон Георгия Гороняна. Вы его услышите и сразу узнаете. Вот здесь особенно интересно. Иногда музыкант становится частью фильма настолько органично, что мы уже не отделяем одного от другого. Мы слышим несколько нот и видим картинку. Слышать музыку глазами – это и есть настоящее кино.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

сосен трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трынь трава.

А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все на власти нам будут трын-трава.

0: Незабываемое соло-саксофоне – это, конечно, он. Это все о нем. Ну, о Григории Гороняне. Простите, Георгии Гороняне. Ну, а сейчас, друзья, 1 час 30 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзон Радио.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «До и после». Герой моей сегодняшней программы Георгий Горонян. И именно о нем я и рассказываю. Родился он в Москве. Мать прививала сыну любовь к музыке, но отец, инженер по профессии, считал, что сын тоже должен стать инженером и получить настоящую профессию. Тогда как музыка – это для души. Поэтому после школы в 1952 году Георгий Горонян поступил в Московский станкоинструментальный институт «Станкин», который окончил по специальности приборы точной механики. По окончании устроился в Москонцерт в ансамбль «Эдит Утесовой», затем в молодежный оркестр «Цедри» под управлением Юрия Саульского и за годы карьеры создал несколько звездных коллективов, среди которых «Золотая восьмерка», участники «Зубов», «Бахолдин», Берукштис, Зельченко и другие. Был первым советским музыкантом, которого приняли в оркестр Олега Лунгстрема, специально открыв для него ставку шестого саксофона. А в 1966-73 годах работал в концертно-эстрадном оркестре Вадима Людвиковского, лауреат многих международных джазовых фестивалей в Праге, в Бомбее, в Гаване, в Варшаве, в Финляндии, в Израиле. А в 1973 году, после роспуска оркестра Людвиковского, вместе с трубачом Владимиром Чижиком создал ансамбль «Мелодия», которым руководил до 1982 года. Визитной карточкой ансамбля стала музыка популярных советских композиторов в джазовой обработке. Первая же пластинка была продана тиражом, представьте себе, в то время 4 миллиона экземпляров. За годы работы под управлением Гороняна ансамбль записал 16 сольных пластинок гигантов и 9 пластинок мини-альбомов. Мелодию выбирали для своих записей и сочинений лидеры самых разных жанров. И Владимир Высоцкий, и Альфред Шнитке, первая симфония, и Давид Тухманов, «По волне моей памяти», и Алла Борисовна Пугачева, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко и, конечно же, Андрей Миронов. Если уж я вспомнил Андрея Миронова и вспомнил о том, что однажды он путешествовал на одном известном нам всем корабле, а куда? На остров невезения. Ведь, кстати, удивительная песня. Вот мы смеемся, хотя вообще-то поется о совершенно невезучих людях, но именно поэтому она и стала народной. Потому что каждый человек хотя бы однажды просыпался утром и думал, ну почему именно со мной? А потом проходит время, и ты уже рассказываешь эту историю друзьям со смехом. В этом и есть секрет хорошей комедии. Она помогает нам смеяться даже над собственными неприятностями. А музыка Гороняна в таких сценах работает практически как второй актер. Она не просто звучит. Она играет вместе с главным актером.
1: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом, друг человека.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай, уе!

С 1972 по 1979 годы Георгий Горонян работал дирижером Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР. Он дирижировал музыкой к 200 фильмов, представьте себе на секундочку, 200, в том числе «Ирония судьбы», «Приключения Буратино». Написал музыку к культовым советским картинам, среди которых «Покровские ворота», «Вечерний лабиринт», «Рецепт ее молодости», «Волшебный фонарь», «Руанская дева по прозвищу Пышка», «Осенний блюз», в спектаклях многих театров звучит музыка Георгия Горяняна. «Мона», например, театр менеджера Горяняна и других. Георгий Горонян исполнял партию саксофона в фильмах «Бриллиантовая рука», и мы только что услышали этот потрясающий саксофон. «Мы из джаза», «Осенний блюз», в мультфильме «Ну, погоди» и других он вел передачи «Джаз-клуб Георгия Горяняна» на «Маяке» и многое-многое другое. И как бы по иронии судьбы, его, в общем-то, никогда практически не было слышно, хотя мы знали, что есть такой совершенно потрясающий музыкант и дирижер, и аккомпаниатор, и человек, который может аранжировку сделать и создать оркестры, целые оркестры, руководить ими на протяжении десятилетий. Но вот песня, или нет, мелодия, которая заставляет нас вспомнить много-много лет подряд звучавший в нашей голове праздник. «Ирония судьбы». Снег над Ленинградом. Есть города, которые можно узнать по архитектуре, а есть города, которые узнаешь по музыке. И Ленинград в этом фильме именно он такой. Снег, окна, ночной город, свет фонарей. И человек, который оказался совсем не там, где должен был оказаться. Но иногда именно такая ошибка и меняет всю жизнь. Вот поэтому музыка, кино так важна. Она создает не только настроение, она создает место, в котором происходит история. И сейчас мы, дорогие друзья, снова окажемся в том самом Ленинграде. Я бы сказал, новогоднем или предновогоднем Ленинграде.

Горонян был единственным джазовым музыкантом, имевшим абонемент 3 концерта в год в Большом зале Московской консерватории. За запись компакт-диска «In Moscow» в 1999 году с американской этно-джазовой группой «Орегон», в которой он выступил в качестве дирижера, номинирован на премию Грэмми, а в 90-е годы создал московский биг-бенд, был главным дирижером московского цирка на Цветном бульваре. Ну, если говорить о цирке, то, конечно, хотелось бы сказать марш. В цирке что важно? Важен марш. Марш, когда все выходят. Но марш в данном случае будет не цирковой, а из фильма «Большое космическое путешествие». Марш полный вперед. Если предыдущая композиция у нас была немножечко лирической, то марш большого космического путешествия – это действительно настоящее торжество. Здесь очень интересно услышать Горяняна уже совершенно в другом качестве. Кино – это не только драматические сцены. Иногда музыка должна создать ощущение масштаба, чтобы вот в данном случае 3 школьника выглядели так, будто перед ними действительно открывается вся Вселенная.

1998 года Горонян до последнего года дня своей жизни возглавлял Краснодарский муниципальный Биг Бенд. С 2003 по 2006 годы Государственный коммерческий оркестр джазовой музыки имени Лунстрома. Затем возродил ансамбль «Мелодия» и создал на его основе Биг Бенд Георгия Гороняна в Москве. Московский ансамбль «Мелодия» Биг Бенд Георгия Гороняна и Биг Бенд Георгия Гороняна Краснодар. И в настоящее время активно концертирует уже без него. В 2008 году Георгий Горонян учредил именной фонд для популяризации джаза и классической музыки среди детей и молодежи. А в 2009 году, за год до смерти, провел первый молодежный фестиваль «Играем джаз Гороняна». Впервые на сцену вышли вместе дети, юные музыканты и профессиональные артисты. Фестиваль проводился ежегодно 25 января в Татьянин день при поддержке Департамента культуры Москвы. И, конечно, если речь о джазе, то невозможно не вспомнить совершенно потрясающую композицию, которая так и называлась «Мы из джаза», где Горонян играл свои партии в оркестре.

0: Признанный мастер аранжировки. Практически все аранжировки писал самостоятельно. Аранжировал пьесы многих отечественных и зарубежных авторов и поделился опытом в учебном пособии. Аранжировка для инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей 83-86 годы. Книга стала бестселлером. Затем написал расширенную версию пособия «Основы эстрадной и джазовой аранжировки». Книга долгие годы не издавалась и вышла в свет в 2010 году после ухода маэстро из жизни. Умер 11 января 2010 года в Краснодарской больнице скорой медицинской помощи. В Краснодар Георгий Горонян приезжал для совместных выступлений с композитором Мишелем Леграном и своим краснодарским биг-бендом. Похоронен был 14 января 2010 года на 13-м участке Ваганьковского кладбища. Надо заметить интересную вещь, что дочь Карина, компьютерный дизайнер, и живет в Бруклине, у нас в Бруклине, в США. Ну а у нас живет память об этом совершенно потрясающем, легендарном человеке, чья музыка по сей день звучит в наших головах. И его саксофон тоже. Но мы вместе с ним хотели в Рио-де-Жанейро, с ним, да и со Остапом Бендером.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит на ветер жестокий.
0: Мы тоже строили планы, тоже мечтали, тоже говорили себе, вот еще немного и начнется настоящая жизнь. А потом обнаруживали, что настоящая жизнь, она уже идет. И поэтому, друзья, я бы закончил именно здесь. Не громко, не трагически, а с улыбкой, потому что Георгий Горонян оставил нам именно это. Музыку, под которую мы смеемся, вспоминаем, мечтаем, иногда немножко грустим.
1: Точный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте топоры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит за ветер жестокий.
0: Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвид Зен Радио.
2: Нет, мой парус тобой одинокий на фоне стальных кораблей.
3: Вы слушаете Дэвид Зен Радио. Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души. Виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Davidson Radio. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные темы, основные актуальные темы прошедшей и проходящей недели с гостями нашей передачи. Их сразу же хочу представить. Рядом со мной в студии Давид Гай, журналист, писатель. Давид, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: И Михаил Герштейн с нами на связи, блогер, обозреватель, аналитик. Михаил, приветствую.
2: Добрый день.
0: Ну что, давайте начнем с государственного визита в Соединенные Штаты Америки председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Это очень важный визит, впервые за последние 10 лет. И естественно, что этот визит важен и для Китая, и для Соединенных Штатов, и для всего мира. Там есть очень важные моменты, которые мы сейчас обсудим. И визит прошел, если говорить дипломатическим языком, в дружественной и приятной атмосфере. Ну, вот так это все выглядело со стороны, но, тем не менее, разногласия существуют, они никуда не делись, мы все это прекрасно понимаем. Давид, вам слово, ваш комментарий.
1: Ну, много вот этого визита я не ждал, честно говоря, по понятным причинам. Две страны совершенно разные, и если Дональд Трамп ставил и ставит свои задачи в глобальном смысле победить социализм и коммунизм, то он имеет дело с лидером крупнейшей коммунистической державы, и об этом забывать не стоит. Значит, протокол был, в общем, так сказать, необычным, несколько в самом начале. Почти не было прецедентов в истории американских президентов, когда президент Соединенных Штатов встречает дорогого, так сказать, высокого гостя, ну, дорогого в кавычках, понятно, высокого гостя у трапа самолета, который приземлился в Вашингтоне. Я знаю два таких случая. 1962 год Кеннеди встречает премьер-министра Великобритании, и Барак Обама встречает Папу Римского. Ну, вот, вот третий случай. Значит, это подчеркивает важность и, так сказать, существенность этого визита. Ну, по некоторым данным, китайская сторона еще задолго до визита настаивала на самом высоком протоколе, какой вообще существует. Ну, Трамп, естественно, все это сделал, как умел, как мог. Понятно, что вокруг было несколько тем, вокруг которых, естественно, велись переговоры, открытые и в закрытом режиме тоже. Естественно, вопрос торговли, вопрос войн и отношения обеих стран к конфликтам. Естественно, тема Ближнего Востока, Украины и Корейского полуострова тоже всплывала. Тема искусственного интеллекта. Обе стороны, забегая чуть вперед, выразили, в общем-то, ну, и энтузиазм в связи с развитием искусственного интеллекта и опасения, разумеется, к чему это все приведет. Но обе стороны подчеркнули, что ограничивать, так сказать, участие стран и ученых, и бизнесменов в этой сфере не стоит. И не случайно на торжественном ужине, который Трамп дал в честь товарища Си, или председателя Си, как его еще называют, вот, правда, Трамп упорно называет президентом, но неважно, присутствовали руководители крупнейших компаний американских, которые работают с искусственным интеллектом. Может быть, они надеялись, что товарищ Си впустит их в Китай, чтобы они там работали, так сказать. Но думаю, что там я тоже по Фрейду оговариваюсь. Председатель Си не будет этого делать, как он и не будет делать никаких других подарков. Поэтому Трампу. Поэтому я думаю, что такой символический сувенир, который Трамп вручил на этом ужине, такая фигурка орла, который якобы он там какое-то отношение сам имел, и Мелания что-то там делала, не знаю. Это, кстати, Си не ответил никаким подарком с китайской стороны, но, наверное, это самое главное, что вообще могло быть по части уступок, предложений, каких-то преференций и так далее. Если Дональд Трамп надеялся, что Китай вновь начнет покупать американскую сою, то вряд ли, это уже очевидно. Хотя вот последний месяц-полтора что-то там какие-то подвижки по этой части были. Если Дональд Трамп думал, что Китай начнет более активно продавать редко каким-то образом договорятся обе стороны о передаче продажи, естественно, редкоземельных металлов, тут Китай лидер в мировом, так сказать, масштабе, то вряд ли тоже это будет. Короче говоря, я не вижу никаких серьезных возможностей таких договоренностей, потому что обе страны пока не являются открытыми врагами, во всяком случае, они это декларируют. Еще не начались страсти по поводу Тайваня, и поэтому они партнеры, они, как считает Си, они противники в экономической сфере. И, в общем, это очевидные вещи. Поэтому на уступки никто не пойдет. Но самое главное, что закон Грэма, недавно, к сожалению, глубоко, к сожалению, скончавшегося сенатора, который очень хорошо относился к Украине и поддерживал ее, и в его честь был принят закон, ограничивающий всевозможные российские, так сказать, в общем, финансовые возможности, продажи нефти и так далее. И согласно этому закону, который Конгресс принял, очень достаточно спокойно, и Трамп тут же подписал его. Главное, это возможность у президента Соединенных Штатов накладывать санкции, и серьезные, до 100% на страны, которые участвуют в торговле, покупке нефти, торговле с Россией и так далее. Так вот, совершенно очевидно, что ни на Китай, как главный потребитель российской нефти, ни на Индию, как второй, наверное, по мощи потребитель российской нефти, эти санкции накладываться не будут. И я вообще не уверен, будут ли они накладываться на какие-то другие страны. Может быть, разовые будут по части вот, оглушить сначала, ударить по кумполу, как говорится, а потом пойти на какие-то переговоры, на сделки и так далее. Но ни Китай, ни Индия задействованы в этом законе не будут. Это совершенно очевидные вещи. И много об этом говорить не надо. Поэтому я думаю, что вопрос торговли и не касается вероятных санкций, а касался более практических, так сказать, моментов и так далее. В общем, визит как визит, совершенно замечательной, так сказать, обстановки, прекрасные наряды были у первых леди обеих, так сказать, лидеров. И Мелания блистала, и китайская, так сказать, дама была очень, очень хороша. Это самые модные тренды были, одежды использованы. Но один только штрих. Когда Трамп начал показывать Си Цзиньпину Белый дом и показал, к сожалению, для Трампа недостроенный бальный зал, то было ощущение, что это не президент Соединенных Штатов водит по Белому дому лидера другой страны, а риэлтор, который пытается ему всучить, так сказать, очень выгодную продажу, зная, что его, так сказать, клиент – богатый человек. И на это обратили внимание, не только я, еще на это обратили внимание довольно многие. Тут он как видимо, вот эта страсть, так сказать, продавать, заключать сделки и так далее, она давлела над Трампом и так далее. Ну, там были много нюансов.
0: Ну, Давид, да, и так далее. Но по поводу, да.
1: Суть я изложил. Я от этого визита, он чисто протокольный, я ничего не ждал, и, видимо, и не будет ничего серьезного.
0: Ну, я думаю, что эти все разговоры с Трампом в любом случае всегда пытаются сделать его ненавистники котлету. Ну, показывал он этот бальный зал, ну и что? Он же не пытался всучить этот бальный зал, как продавец покупателю, это Си Цзиньпину. На самом деле, это, да, он ходил, он показывал, он вот это, вот это, вот это. Это добротный хозяин. Я не знаю, можно изображать его девелопером, каким он и есть, но он никому ничего продавать не собирался. Вот. Что касается санкции, это мы увидим. Это долгоиграющая пластинка, это на долгие годы. Поэтому мы помним прекрасно поправку Джексона-Вейника, которая была закрыта только в 2012 году. Благодаря этой поправке многие сюда приехали в Соединенные Штаты, поехали в Израиль и так далее. Так что это закон на долгие годы. И президент должен практически каждые 30 дней отчитываться по поводу того, как у него идут дела, какие санкции он вводит, какие тарифы поднимает. И так далее.
1: Ну, я высказал свое мнение.
0: Ну, я высказываю свое мнение.
1: Да, ты высказываешь свое.
0: Поэтому я как
1: а как раз... оно будет, посмотрим.
0: Мы не знаем, как оно будет. Я говорю о том, что однозначно говорить о том, что это, этот закон Блюменталя и этого самого Грэма, что он работать не будет против Индии и Китая, я бы так однозначно это не говорил.
1: Ну, вот, так, так считают очень многие аналитики и политики тоже.
0: Мы тоже аналитики, поэтому мы тоже считаем. Да. Вот посмотрим. Опять-таки, увидим.
1: Ты в меньшинстве по этой части.
0: Я не считал, я думаю, что не в меньшинстве. Михаил, ваш взгляд?
2: Ну, тут надо, во-первых, не забывать, что за один год, там, в течение сколько там, 5 или 6 месяцев, и Трамп съездил в Китай, и Си приехал в Америку, то есть, что, в общем, не так часто это вообще происходит, как уже первый раз за 10 лет он приехал, а тут сразу оба визита, оба с какими-то представителями бизнеса серьезными, разговоры, я думаю, что гораздо больше было оставлено за кадром, чем нет, к тому же, что CNN, MSNBC, политика это не освещали, вот, поэтому, но я думаю, что сейчас у Трампа гораздо больше есть возможности давления на Китай, если мы посмотрим на геополитические изменения последние, ну, буквально на прошлой неделе Гренландия

0: и Панамский канал, то есть китайское влияние в западном полушарии уходит очень быстро, и это очень серьезный удар по Китаю, поэтому я думаю, что Китай легче уже договаривался на какие-то вещи, на которые раньше не мог договориться. Ну, и вообще, если мы посмотрим так глобально, что вся внешняя политика Трампа направлена на ограничение Китая, потому что ну, даже эта война с Ираном, это тоже потом, Иран основной поставщик нефти и там газа Китаю, поэтому убрать такого поставщика, это тоже важно. Помимо там ядерных угроз и так далее, поэтому, в общем, сейчас Китай находится не в таком доминирующем положении с точки зрения природных ресурсов, как он был. Ему вынужден, правда, он, к сожалению, вынужден закупать что-то у России, но посмотрим, как все это, во что это все выльется, потому что, я думаю, основная тема была, чтобы Китай не вмешивался, не поставлял Ирану вооружение. Мы знаем, что он наверняка поставляет. То есть были как продукты двойного назначения были замечены в больших количествах, чтобы он не поставлял вооружение России. Ну, посмотрим, что это будет. Если как показали им какую-то, пообещали чего-то там взамен, как там же, как известно, бизнесмен в первую очередь, поэтому он понимает, что нужно, если ты хочешь, чтобы тебе пошли на уступки, значит, должен что-то дать взамен, поэтому посмотрим, что будет.
1: Я так понимаю, Михаил, что обходили такие основные жесткие углы, но тему Тайваня в частности.
0: Ну, я не думаю, что вот зная, как ведет себя Трамп, и как он относится к конфликтам, к территориальным претензиям других стран, я думаю, что Трампу, в общем, я, конечно, это меня многие будут ругать за такие слова, но я думаю, что Трампу абсолютно наплевать так, по большому счету, что там будет между Китаем и Тайванем, если там не будет, конечно, крови и всего. Единственное, что волнует, это поскольку Тайвань мировой лидер в полупроводниках, чтобы у Америки была замена этих полупроводников. И это то, кстати, чего Трамп начал делать, добиваться во время начала второй каденции, чтобы какие-то производства переехали обратно в Америку, чтобы не быть зависим от Тайваня. Мы все помним, как из-за пандемии взлетели цены на автомобили, потому что какие-то части в Тайване не производились важные. И мы видим, что сейчас происходит из-за того же искусственного интеллекта, из-за развития, потому что дата-центры строятся какими-то там огромными, в огромных количествах, что взлетели цены на всю электронику тоже, потому что резко выросло спрос, и предложения пока не хватает, поэтому чем Америка будет меньше зависеть от других поставщиков, тем лучше. Поэтому что там Тайвань, конечно, не хотелось бы, чтобы там Китай его захватывал, но я думаю, что если Китай захочет, то при Трампе Америка туда не полезет, или, по крайней мере, пытается договориться до того, чтобы не было, чтобы как-то мирно разошлись.
1: Ну и при Трампе вряд ли Китай полезет в Тайвань.
0: Это тоже правда, да. Вот. Но при Байдене он как-то не полез, почему-то побоялся, но не знаю. Вот, потому что многие считали, что вполне возможно, что при Байдене это начнется, когда в ответ на начало русско-украинской войны все считали, что поскольку там уже все сейчас сосредоточены на этом, Китай по-тихому захватит Тайвань, но, к счастью, тогда это не произошло. Я думаю, что еще пару лет он не будет это делать, а потом посмотрим. Конечно.
1: Давид, а если мы говорим вообще о том, ради чего был этот визит, может быть, здесь не главное было о чем-то договориться, а главное просто вот это наша позиция, это ваша позиция, и мы друг друга не трогаем?
2: Ну да, торговое соглашение перемирие между двумя странами продлено до января. Это уже о многом говорит.
1: По поводу Тайваня... Это по тарифам, кстати, вот все эти тарифные дела. По тарифам это все продлено до января.
2: Да, ну естественно. Да.

0: И здесь очень важный момент все-таки с Тайванем. Ведь Си Цзиньпин и многие китайцы, ну и министр иностранных дел Ван И и так далее озвучивали 2027 год, что что-то с Тайванем это может произойти. Поэтому я не уверен, что... То есть Тайвань остается, в общем-то, такой скрытой головной болью Трампа. И вот почему, на мой взгляд. Потому что Тайвань всячески имел и будет иметь, видимо, и имеет поддержку Соединенных Штатов. И Трамп не раз об этом говорил и так далее. И плюс стратегическое положение Тайваня, полупроводники и так далее. Все, все понятно. Мировой лидер. Но как сделать так, чтобы Китай не помышлял о захвате? Это очень тонкий вопрос. И если считать, что если все-таки Китай рискнет, несмотря на все, что будет делаться в Америке, прежде всего, дипломатическим путем и торговым, и каким угодно, путем давления определенного, все-таки он решится захватывать Тайвань, то перед Соединенными Штатами стоит очень тяжелая задача, проблема. С одной стороны, надо помогать, раз мы столько времени обещали это дело, и у нас договоры и так далее, и так далее. С другой стороны, стрёмно. Это понятно, можно обжечься, можно проиграть. Например, Иран о многом говорит. Не случайно с хуситами Трамп связываться не хочет сейчас, по понятным причинам. Так вот, если Америка откажется от реальной помощи Тайваню, то весь мир увидит, какова цена обещаний Соединенных Штатов и в критических обстоятельствах, можно ли на Америку рассчитывать, как рассчитывали раньше, ну, 20, 30, там, 50 лет назад и так далее. Так что это не вопрос, который с повестки дня снят. Но мне кажется, что вот это торговое перемирие будет продлеваться, и Соединенные Штаты, и Трамп, и Рубио будут всячески как бы доказывать Китаю, что с нами можно иметь дело, не надо, так сказать, обострять и так далее, и так далее. И еще один такой тоже очень важный момент, это когда Зеленский в разговоре с Трампом совсем недавно попросил его так деликатно намекнуть Си Цзиньпину относительно того, что в общем-то его роль и влияние на Путина столь велики, так сказать, что может быть он все-таки активнее ввяжется в эту самую драку, и может быть благодаря его усилиям эта драка может каким-то образом хоть на каком-то этапе закончиться. Но опять-таки для Китая поражение России неприемлемо. Не случайно она, Си Цзиньпин и вся эта команда помогает Путину довольно серьезно. Ну и покупая нефть, идут расплаты не только юани, какие-то доллары, естественно, Россия получает. Вот, это первый момент. Но с другой стороны, для Китая слабая Россия очень, очень хороша. Потому что это, значит, еще более сильный, так сказать, аргумент для того, что Россия была, есть и останется уже ослабленным вассалом Китая. И тогда и нефть может быть покупать со скидкой еще больше.
1: Да, война ослабляет
0: вот такое
1: Россию
0: вот
1: очень
0: положение.
1: Сильно.
0: Да, ну, скорее всего, Трамп, наверное, так деликатно об этом намекнул. У них ведь разговор шел пакетом. Сначала ситуация на Ближнем Востоке, Иран, потом Украина и потом Корейский полуостров. А может быть, Корейский полуостров до Украины. Но ввязываться в эту историю все не будет. И Путин, он ничего указывать не будет, а наоборот, он ведь не против того, чтобы Ким Чен Ын отправлял туда войска, ракеты и так далее. А ведь он мог, в общем, приструнить в какой-то степени Кима, потому что 90 с лишним процентов продовольствия и всей поддержки Корея Северная получает от Китая. И то, что они сейчас заработали почти 30 миллиардов от Путина за своих, так сказать, за это мясо, которое они отправляли, я имею в виду, в солдатской форме, и за ракеты, это не решение вопроса, а решение вопроса поддержка Китая. Но все это не делают. Вот такая вот ситуация.
1: Я предлагаю перейти к другой теме. Собственно, эта тема касается и Генеральной Ассамблеи, которая проходит сейчас у нас здесь, в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах. Очередная сессия, ежегодная. И давайте затронем украинскую проблему. Во-первых, выступление Зеленского на этой сессии. Прокомментируйте. И затем Зеленский дал интервью изданию «Акшес», в котором он сказал, что Америка настаивает на незамедлительном решении трех вопросов. Что это за вопросы? Первый вопрос – это решение энергетическое, то есть перестать уничтожать энергетику как России, так и Украине. Второе – это возвращение функционирования зернового коридора в Черном море. И третий вопрос – это, собственно говоря, трехстороннее соглашение. На эту тему в конце недели начали говорить о том, что трехстороннее соглашение, вполне вероятно, как-то возникла эта тема. Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон. Прибыл он официально с тем, чтобы обсудить действительно вот прекращение ударов по энергетическим объектам. Но вполне вероятно будет рассматриваться еще и тема трехсторонней встречи. Что такое трехсторонняя встреча? Украина, Россия и Соединенные Штаты Америки. Россия пока не подтверждает, что она как-то участвует в этих разговорах, в этих обсуждениях. То есть она как-то стоит в стороне. Ну и там еще одна любопытная тема – это приглашение Путина на Большую Двадцатку. Здесь этот саммит пройдет в G20. Здесь у нас в Майами в декабре этого года. И госсекретарь Марко Рубио пригласил Путина, сказал, что, пожалуйста, мы вас ждем. Вы можете встретиться не только с Трампом, но и с различными еще другими лидерами Большой Двадцатки. Вот у вас шанс поговорить, насколько это Путину нужно, насколько с ним захотят говорить – это уже другая тема. Ну что, давайте начнем с темы Украины. Итак, выступление Зеленского и интервью Акшес. Михаил, пожалуйста, ваш комментарий.
2: Ну, Зеленский, естественно, все, что он сказал на Генеральной Ассамблее, все, ну, ничего, в общем, нового, особенно, кроме, наверное, цифр, которые он привел по потерям в этой войне, да, потому что, ну, цифры обновляются, поэтому, что 250 тысяч человек убитыми в России, и ну, с начала года, и, в общем, сколько там ракет было выпущено и всего, и призвал остановить агрессию, и сказал, что будет, ну, соответственно, что если Россия будет продолжать наносить удары по энергетике Украины, он будет в ответ тоже, Украина будет в ответ тоже наносить удар. Ну, это, я думаю, по поводу заявления Трампа, что обе стороны договорились не наносить удары по энергетике, но потом оказалось, что Россия посчитала, что это, видимо, так, только заявление. Поэтому призвал продолжить санкции против Москвы. Ну, ничего, скажем, в этом не нового не было. Это мы все равно, ну, нового. Тут, к сожалению, нового не придумаешь. 4,5 года уже эта война продолжается, уже это 4 года, практически 7 месяцев, да. И но вот то, что переговоры закулисные, тем не менее, идут, что сейчас прибыл в Вашингтон Кирилл Дмитриев, я не знаю, Вашингтон, Нью-Йорк, разговаривает с Трампом, ну, не с Трампом, в смысле, с администрацией, с Рубио, наверное. И то, что украинская делегация, конечно, тоже участвует, и то, что ни другие не признают, что они участвуют, это обычное дело, это как бы все идет за кулисами, мы это видим по тому, что происходит между Америкой и Ираном, потому что Иран говорит, что мы никогда не будем там ни разговаривать, ни говорим, потом оказывается, что они переговариваются, и тоже на в полях ООН разговаривали, поэтому это все, то есть за заявление сторон, что мы, типа, я и корова не моя, это мы привыкли, мы это не слушаем, конечно, но посмотрим, потому что вдруг какие-то довольно резкие сдвиги происходят по сравнению с тем, что было, потому что и те, и другие начинают разговаривать, и приглашение Путина на G20, как бы мы к этому не относились, это все-таки довольно знаковое событие, потому что мы помним, что последний раз, когда он там, ну, во-первых, он вряд ли приедет, он никуда уже не едет уже последние, не знаю, сколько лет, но я помню, что когда он был на G20, по-моему, в Австралии, да, он там, с ним вообще там никто тогда не разговаривал.
1: Вы имеете в виду, он не ездит на подобные саммиты, потому что вот, да, ну, недавно, да, к примеру, он был в том же самом Китае.
2: Ну да, да, но он не ездит вот туда,
1: на саммиты,
2: где,
1: да,
2: его...
1: На форумы.
2: Да, на саммиты, да, то есть он, ну, он приехал там 2 года назад, то есть год назад в Анкоридж, да, но вот на такие вот, где там много народу, он не ездит. Он на индивидуальные встречи он ездит иногда, и то, в общем, редко, а на такие он вряд ли. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Декабрь уже не за горами. Декабрь будет, кстати, уже после выборов. Узнаем, что у нас здесь поменяется к тому времени или не поменяется. И, в общем, будем надеяться, что они о чем-то договорятся. Я, конечно, понимаю, что... То есть я прекрасно понимаю позицию Зеленского, прекрасно понимаю позицию Украины, но война идет уже 4,5 года, и как-то ее надо, конечно, заканчивать.
1: Посмотрим. Да, друзья, коллеги, давайте прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд, после чего вернемся в программу.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
1: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
0: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
1: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-56-10.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: Дамы и господа, вы в программе «Пресс-клуб». Я напомню, что гости нашей сегодняшней передачи – это Михаил Герштейн, обозреватель, блогер, и Давид Гай, писатель и журналист. Давайте продолжим тему. Мы уже во второй теме сейчас. Эта тема связана с Украиной и выступление Зеленского на очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Это и его интервью, которое он дал Акшес, где он сказал о том, что есть три американских требования – и это, собственно, мы как раз вот об этом говорили. Это и приглашение Путина на Большую Двадцатку, которая пройдет G20 здесь у нас в Майами в декабре месяце. Иными словами, здесь целый комплекс проблем, завязанных с Украиной, с Россией. Давид, вам слово.
1: Значит, в разговоре с Трампом Зеленский все эти три темы озвучил. И, в общем, Трамп поддержал его, что да, надо, так сказать, взаимно прекращать удары по энергетической, значит, инфраструктуре. На что Зеленский четко ответил, что в одностороннем порядке мы это делать не можем. Это очевидно. А Путин на это не идет. И так мы видим, практика, разговор уже, так сказать, уже этому разговору и не одна неделя, как говорится, и так далее, но ВОЗ и ныне там, и у Путина нет никаких даже намеков на то, что они пойдут на такое, значит, даже временное прекращение ударов со стороны Украины по НПЗ российским, со стороны России удары по всему тому, что позволит заморозить Украину. Это голубая мечта Путина зимой и так далее. Не получается. Эрдоган, как мы знаем, поддерживает Украину в связи с тем, что аннексия Крыма неприемлема для Турции, поскольку там достаточное количество крымских татар и так далее. И он тоже ставил вопросы, и Зеленский с ним соглашался, поддерживали друг друга по поводу того, что надо прекратить взаимные удары на Черном море с тем, чтобы открыть дорогу доставки зерна и Черноморье сделать, ну, относительно безопасным. И ведь это огромная проблема, потому что если российское зерно и украинское зерно не будут доходить до тех мест, где в нем нуждаются, то в странах глобального юга возникнет, безусловно, голод, и особенно в Африке. А значит, это будут новые сотни, тысячи, миллионы беженцев. И это очень будет скверно, опять-таки, и для Европы, и для Ближнего Востока, и так далее. Но и здесь такое ощущение, что кроме предложений и разговоров и предпосылок ничего реального не получается. Россия твердо стоит на том, что она имеет право это делать, и будет огрызаться на все, так сказать, возможные попытки Украины каким-то образом, значит, уничтожать или временно выводить из строя НПЗ и другие, в общем, объекты. Хотя Зеленский ведь очень четко сказал в интервью, что наша цель не российская нефть, наша цель не российский газ, наша цель не уничтожение этих вещей, наша цель обескровить Россию таким образом, чтобы у нее не было денег на продолжение войны. То есть все в комплексе, как говорится. Но без нефти, без газа и так далее Россия, естественно, денег иметь не будет. Вот поэтому удары по НПЗ очень болезненно отзываются на российской экономике и так далее. Что касается ближайшей грядущей зимы, то, конечно, украинцам придется пережить самый, наверное, тяжелый период всей этой самой войны. Но и России особенно уповать на то, что зима будет такой спокойной, не приходится, потому что украинские дроны, украинские ракеты, в том числе и крылатые ракеты, бьют по территории очень не только Подмосковья, да и Москвы уже теперь, но и по территории очень многих областей, где есть что уничтожать по этой части. И поэтому многие обозреватели считают, что и России особенно рассчитывать этой зимой на благополучную жизнь россиянам не придется. Это второй момент. Ну, трехсторонняя встреча. Ну, понимаете, об этом уже столько говорится, что уже просто типун на языке, видит Бог. Путин заинтересован в таких встречах, так или иначе. Путин заинтересован в каких-то переговорах, вернее, в имитации переговоров, которые ни к чему не приводят, естественно, и не приведут. Поэтому, если Америка будет настаивать, да, значит, будет трехсторонняя встреча где-нибудь в Абу-Даби или где-то еще. И здесь любопытная вещь. Когда Зеленский шел по коридору, значит, Организации Объединенных Наций, уже приближаясь к тому месту, откуда он будет стартовать на трибуну для выступления, ну, в окружении охранников, конечно, и спецслужб американских и так далее, то два или три российских журналиста, так называемых пропагандистов, то как они там затесались туда, но, видимо, аккредитованы были российской миссией при ООН, они его начали громко, причем на весь зал кричать: Владимир Александрович, а вы в Москву поедете? Вот вас Путин пригласил. Вы на чем поедете? На чем полетите? Зеленскому это надоело, он коротко сказал: на ракете. И добавил слово из пяти букв. Первое «Б», а последнее «мягкий знак». Наши телезрители понимают. Я произносить, к сожалению, не могу, хотя это, в общем-то, уже, наверное, и не матерное слово, но неважно. На ракете он полетит. Вот и все. И они заткнулись. Очень обнадеживающие два фактора. Один фактор долговременной игры, скажем так. Трамп, кажется, согласился. Ну, опять-таки, я повторяю осторожно. Вроде бы Зеленский говорит «да», но опять-таки в исполнении Трампа вроде «да», но кажется «да». А передача лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Это важно, но это год-полтора, это не сегодня. И второе, Зеленский подтвердил, что есть договоренность о поставках ракет-перехватчиков «Патриот» с одной из стран. Он не назвал, какой. Мы можем гадать. Германия, может быть, Франция, может быть, Англия, я не знаю. А может быть, даже совсем другая страна. Но какие-то ракеты они получат. Но немцам выделили аж 10 ракет, было сообщение.
0: Я в пятницу разговаривал с нашим корреспондентом с Украины. Он говорит о том, что последняя вот эта атака в конце недели, да, на Киев, она была отбита. Иными словами, да, получены противоракеты.
1: Что-то есть, но насколько, да, хватит? Зима долгая в Украине.
0: Зеленский, он как-то так, я не могу сказать, что особенно уверенно, но он как-то сказал, что похоже, что с точки зрения обеспечения ракет-перехватчиков эту зиму мы перенесем.
1: Ну, интересно еще, что Зеленский недвусмысленно дал понять, что готовится очень серьезный сюрприз для России. И этот сюрприз станет реальностью буквально в ближайшие там 2-3 недели максимум.
0: Скорее всего, это касается наступательных вооружений.
1: Да, да. Там есть что.
0: Какая-то загадка.
1: Так как украинцы умеют это делать, плюс поддержка Запада, западных компаний, западных фирм, это очень, очень все непросто будет.
0: Михаил, чтобы закрыть эту тему, мы говорили в первой части нашей программы о визите Си Цзиньпина в Вашингтон. Это государственный был визит. И как-то пришли к выводу, что вообще с Си Цзиньпином очень сложно договариваться, поскольку он на какие-то уступки не идет. Во второй части программы мы говорим о Путине и тоже говорим о том, что он согласен тянуть резину, но он не идет ни на какие уступки, поскольку, я всегда говорил, для него вопрос жизни и смерти, жизни или смерти, окончания войны. Если это окончание войны будет без каких-то результатов, то это для него может
1: и
0: быть...
1: Сам
0: может...
1: Ход войны.
0: Да,
1: ему,
0: и сам ход
1: война.
0: Это, если это пойдет по не тому сценарию, который он планирует, это для него может закончиться просто роковыми обстоятельствами, будем так говорить, эвфемизмами. Как вы считаете, можно ли о чем-то договориться с Путиным? Или я задам так вопрос. Назрела ли ситуация, когда он готов пойти на какие-то уступки? Поскольку он Ну вот то, что говорил Давид. Зима для Украины это будет плохо, но и для России это тоже ничего хорошего. 250 тысяч это только погибшими. Понятно, что в России никто не считает, но нужно еще умножить. Обычно умножается на 3 это количество раненых. Итак, 250 это 750, это миллион. Миллион убитых, изувеченных, тех, кто возвращается в Россию, они там не находят ни работу, ни понимания, и это страшная проблема, которую мы тоже обсуждали в нашей программе. Назрела ли ситуация, или она движется хотя бы в эту сторону, чтобы Путин пошел на какие-то уступки? Как вы считаете?
2: Ну, он идет регулярно на какие-то уступки. Там, то есть, как тут сказать, смотря что называть уступками, потому что у него цели этой войны сдвигались во время этой войны там каждый день. Да, помните, как что такое прямая линия? Это линия, в которой как в каждой точке перегибы. Линия партии, да, линия, в которой в каждой точке перегибы. Поэтому вот у Путина примерно так же. У него вначале была одна цель, потом другая, потом третья. Сейчас, насколько я понимаю, единственная цель, которая у них осталась, это захватить весь Донбасс, который они так это сделать и не могут. И уже считается, что там в 27-м году в конце или в 28-м они только это смогут.
0: Это называют, поэтому... они теперь называют это отрицательным наступлением.
2: Да.
0: Не получается ничего. Да, не могут они захватить ни Купинск, ни Славянск, ничего они захватить не могут.
2: Да, поэтому на что он пойдет, это, конечно, трудно предположить, зная, как... он видит эту войну и как он считает, что у них там сплошные... Как ему ее представляют? Потому что примерно то же самое, я думаю, это было как при товарище Сталине, когда головокружение... Кто там, что у нас было? Головокружение от успехов, только наоборот. Поэтому что у него там, ну, в мозгах, трудно представить, что его окружение думает. Мы как бы догадываемся чуть лучше. Вот, потому что они пытаются, кто-то из них пытается договариваться. То, что были какие-то новости о том, что Герасимов приказал остановить какое-то наступление, потому что в России кризис бензиновый, тоже проходили такие новости. Но посмотрим, что будет происходить. Посмотрим, там сейчас идет очень, ну, процессы такие, тоже такие как бы полуреволюционные. Только что были выборы в Думу, надо, ну, если это можно назвать выборами там. Но по неофициальным данным, которые сильно отличаются от официальных, Единая Россия, в общем, еле-еле там процентов 20 набрала. Вот. По официальным она там 50 или 60, то есть больше, чем до начала войны она набрала. Ну, естественно, там еще партия Яблоко выиграла и так далее. Но по неофициальным там 22, что ли, процента я такую цифру видел. Но кто там их знает, что там на самом деле происходило, конечно, непонятно, поскольку, ну, мы знаем, как там эти выборы происходят, но недовольство в России растет. Путин на это, в общем, в принципе, обычно реагирует, потому что когда растет недовольство, падает его рейтинг, он это очень не любит. Он любит хорошие, там, красивые цифры, там, 85%. Процентов поддержки и так далее. Поэтому посмотрим, да.
0: Да, Давид.
1: Зеленский в своем выступлении с трибуны ООН Путина назвал нулевой пациент. А нулевой пациент это сумасшедший, натурально. Вот, то есть кличка нулевой пациент, он ее там два или три раза, так сказать, озвучил, как принято говорить, с трибуны. И поэтому шансов на то, что он изменит свою позицию, шанс может быть только один, когда денег не хватит и когда экономика начнет сыпаться. Но похоже этого долго ждать, к сожалению.
0: Давайте еще перейдем к одной теме. Это уже в рамках Генеральной Ассамблеи, собственно, мы продолжаем. 81-я сессия, которая проходит в Нью-Йорке. И началась она, собственно, с критики, я бы назвал это грубее, шельмование государства Израиль. Причем и в секторе Газа, и в Иудее, и Самарии. Там замечательно выступил, в кавычках, президент Франции, который сказал, что никакого Хамаса в Иудее и Самарии вообще нет. Вот, там поселенцы во всем виноваты. Ну и так далее. Бог ему судья, Макрону. Гутерреш, открывая сессию, он, собственно, начал с критики Израиля. Этнические чистки, ну, там все, что угодно. Там весь этот ряд существовал. Ну и в четверг выступил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Выступление было, насколько помню, там 40-40 с чем-то минут. Зал покинуло огромное количество делегаций, показывая тем самым свое отношение к современному Израилю, вообще отношение к этой проблеме. Мы не хотим знать, что вы там рассказываете, что вы говорите. У нас сложившееся мнение об Израиле. Израиль – государство апартеида, совершает геноцид против палестинцев и так далее. Бла-бла-бла, как говорят у нас в Соединенных Штатах. Примерно на 90% зал был пустой. Вот так. Это такая образцово-показательная акция со стороны ряда государств, включая и не только страны третьего мира. Это говорит о том, насколько сегодня оболванены и антисемитски настроены государства в немалой степени разных континентов. Здесь давайте мы с вами поговорим о выступлении Нетаньяху. Что он сказал? Как вы видите вообще всю эту ситуацию? Я считаю, что я об этом говорил с нашим корреспондентом из Израиля тоже в конце недели. Я говорю о том, что получается вот эта идеологическая акция, которая была задумана в кабинете Суслова в 70-е годы, создание палестинского некоего народа, как одна из таких из параллельных попыток уничтожения государства Израиль, она в результате вот это ружье, которое было повешено на стене по чеховским пьесам, оно начинает стрелять. Стрелять оно начинает государство Израиль. Вот это вот весь тот сброд, который прибыл вместе с Арафатом и который назвал себя палестинским народом, вот эта идея, она начинает против Израиля срабатывать. Причем это все мы наблюдаем последние годы. И то, что происходило на сессии 81-й Генеральной Ассамблеи, еще одно тому доказательство. Давид.
1: Ну, слушали, не слушали, ушли из зала, наплевать и забыть, потому что речь существует, и речь, на мой взгляд, блестящая. Единственное, Нетаньяху планировал продлить пребывание, то есть его пребывание в Америке, в Нью-Йорке, в Вашингтоне должно было быть в течение 3 дней. Но он все свернул на 6 часов. Прилетел, приземлился не в штате Нью-Йорк даже, в Нью-Джерси, на каком-то таком, видимо, военный аэродром. Потом, значит, 2 или 3 часа, полтора-два часа дороги до, значит, ООН. Там его встретила, значит, демонстрация такая, значит, пропалестинская. И опять эта самая знаменитая актриска Сьюзан Сарандон, которую потом все-таки арестовали какое-то время. Она не пропускает ни одного палестинского митинга и так далее. Вот такая, такая вот история. Ну, ладно. Теперь о его речи. Значит, я выделил там одну очень важную вещь. Во-первых, речь была очень точно продумана заранее. Он показывал некие, так сказать, предметы, как в наглядной агитации шла, это гаджеты и Starlink, который он предложил.
0: Он пейджер показал, который уничтожал. Пейджер, который Хизбалу уничтожали.
1: Да, который, так сказать, хорошо сработал против иранских, так сказать, военных, это КСИРы и так далее. Ну и Starlink, который он просил передать иранским, значит, властям, чтобы они там использовали его, так сказать, в дальнейшем свои воспоминания и так далее. Но меня обратил внимание на одну очень важную вещь. Израиль, как говорил Нетаньяху, это правда, воюет на 7 фронтов. Какие это фронты? Хамас, Хизбалла, хуситы, значит, ополчение иранское в Ираке и Сирии, террористы, так сказать, Самарии и Иудеи. А 8-й фронт, самый главный, фронт борьбы за правду. И вот здесь, к сожалению великому, надо сказать, что этот фронт борьбы за правду, он оказывается менее успешным по результатам, чем предыдущие 7 фронтов. Потому что, к сожалению, и фильм этот самый гнусный фильм, который совершенно точно говорю, что гнусный фильм, который получил награду в Венеции, который описывает якобы жуткие совершенно зверства, значит, Цахала в Газе и так далее. И многие другие вещи с точки зрения пропаганды, Израиль проигрывал, и вот сейчас начинает наверстывать, но, как мы видим, наверстывать всегда гораздо труднее, чем опережать события и так далее. Речь была вся построена на привычной для Нетаньяху стилистике. Юмор, сатира, ирония. В общем, все это присутствовало, конечно. И тема Ирана, тема ядерного оружия, конечно, была главенствующей темой. И Нетаньяху вспоминал, какие усилия были предприняты Израилем и Соединенными Штатами в последнее время. И если бы этого мы не сделали, мы были бы мертвы, сказал Нетаньяху. Значит, он отбил начисто обвинение в том, что Израиль стал колониальной державой. Кто бы говорил, Франция, Англия, это вы были колониальными державами. У вас были колонии, а какие у Израиля колонии? Весь Израиль – это территория штата Нью-Джерси американского, не больше. Он говорил в адрес по поводу Сирии немножко и сирийского президента. И он говорил это на примере Голландских высот. Сирийский президент говорил о Голландах как о сирийской территории. На что Нетаньяху ответил: Голландские высоты принадлежали, значит, евреям еще с времен Моше Рабейну, то есть Моисея. Почитайте об этом, в Библии все это описано. Вопрос территорий для Израиля – это вопрос выживания. Хотя Израиль понимает, как сложно, так сказать, в этой ситуации быть. Ну и, конечно, события 7 октября трагические. Правда, Нетаньяху ни слова не сказал о предстоящих выборах в Израиле. Он это проигнорировал, потому что мы понимаем, насколько сложная ситуация. Вот если кратко охарактеризовать, речь была, на мой взгляд, великолепна.
0: Поэтому... Я бы еще добавил, как он раскритиковал Мамдани, нашего замечательного мэра Нью-Йорка.
1: Да, но тут он его просто размазал.
0: Он говорит, и жена твоя, которая ставила лайки под заявлениями террористов Хамаса, и ты сам, и твои последователи, и твой ближайший советник, вот, который сказал о том, что 11 сентября, то есть 9.11, это то, что Америка заслужила. Он говорит, вот такой мэр у Нью-Йорка. И он говорит, что теперь евреям просто опасно в этом городе находиться. Михаил, вам слово.
2: Это все очень справедливо. И надо еще добавить, конечно, что Катар отличился. Об этом, наверное, уже многие слышали. Что Катар за несколько часов до выступления рассказал, сколько делегаций покинуло зал, что какие были протесты, и все, то есть написал так, как будто это все уже произошло, сказал, что 77 делегаций покинуло, но вроде бы 76, потому что Объединенные Арабские Эмираты остались, как ни странно, в зале. Иран ушел и повесил там портрет у себя там на этом Сулеймане,
0: который был в 2020 году уничтожен, да.
2: Да, который был уничтожен еще в первую каденцию Трампа. 123 делегации, как сказали, осталось. Поэтому был.
0: Выглядел зал пустым. Конечно.
2: Потому что, конечно, они же будут показывать, вы же не забывайте, что про то, что Давид говорил, стоит, вы говорили, что предвзятость прессы, они будут показывать вам только пустые места, они вам не будут показывать там, где сидят люди, поскольку вся пресса левая, вся пресса уже давно скатилась в, как это, макровый антисемитизм, как это у нас называлось, поэтому что от них ожидать? Поэтому зал вам не покажут полный зал. То есть вам не покажут тех, кто там сидел, вам покажут пустые места.
0: Но это не важно. Главное, что после Холокоста, 80 лет спустя, мы видим сегодня опять подъем волны антисемитской.
2: Еще надо добавить, что этот Гутьерреш, который сказал, что он никогда в жизни таких не видел, такого геноцида, ему надо напомнить... хотя бы про то, как Иран уничтожил 50 тысяч, около 50 тысяч своих...
0: А это ведь удивительно, Михаил, согласитесь. Когда выступал Пезешкиян, иранский президент. В это время никто не покидал зал. Вот он нормально. Америка ушла, да.
2: Потому что Иран ушел во время, когда Америка ушла.
0: Он показывал портрет Али Хаменеи, значит, он выступал, все в порядке, воспринимается. Они в январе месяце просто расстреляли из автоматов десятки тысяч человек. Это нормально.
2: Да. Михаил. Ну да, ну а другие нарушения, тот же конфликт между Индией и Пакистаном, который там конфликт погасили быстро, но сколько народу было уничтожено, там же никто не считает, ну Гутьерреш, видимо, их не считал, вот, но тут Газа и все, и поэтому нужно, конечно, всех, Израиль во всем виноват. Которому устроили резню, и который просто пытается за эту резню уничтожить тех, кто это устроил. Как можно относиться серьезно к такому, в общем, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который использовал эту ассамблею исключительно для того, чтобы в очередной раз осудить Израиль. Вот, поэтому, ну что мы, все 80 лет этой организации мы это видим, да, каким чудом вообще в 47-м году она смогла принять декларацию о создании государства Израиля, это, в общем, удивительно до сих пор. Но, кстати, было очень хорошо описано это в книге «Исход», да, как это происходило. Поэтому, в общем, вот это единственное, что какая польза была от этой организации за все эти 80 лет.
0: Ну, единственное, что нужно сказать, что, несмотря на все эти действия, Нетаньяху сказал, вы не добьетесь того, что Израиль исчезнет с лица земли, мы будем сопротивляться, мы будем жить. Мы 3000 лет живем, и мы будем жить дальше. Вообще, такое было впечатление, что все проблемы в Израиле. Если убрать Израиль, то будет счастье и благоденствие на земле. А пока есть Израиль, вот отсюда все проблемы. Так это нам хотят показать. Такие сегодня вот эти левые силы, такие сегодня силы, связанные с третьим миром и так далее. Ну и мы видим реакцию европейских стран. Великобритания, Франция, это же кошмар, какая позиция лидеров этих стран. Вот. Мы говорили, Стармер был, а теперь пришедший премьер-министр Великобритании, он еще хуже в этом вопросе по отношению к Израилю. Но, опять-таки, Израиль не сдается, Израиль будет жить, и это Нетаньяху сказал однозначно. Вы ничего с нами не сделаете, если 80 лет назад евреи не могли себя защитить, то теперь у них есть государство, которое будет их защищать. Это был такой вот его направление, одно из главных его речи. Дамы и господа, время в нашей программе подошло к концу. Давид, Михаил, я благодарю вас за участие в передаче. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. До свидания.
3: В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Здравствуйте, дорогие друзья и нейтрально настроенные лица, ибо сгинут наши вороженьки, как роса на солнце. Настало время нового дайджеста всего интересного, что произошло за это время. Так что приступим. Я мало в чем когда соглашался с Александром Исаевичем Солженицыным, и я был практически на другой стороне, ну, по крайней мере, мои симпатии были скорее на другой стороне во время того драматичного противостояния в Москве в сентябре-октябре 93 года прошлого столетия. Но мне понравилась фраза, брошенная Солженицыным где-то году в 92-м, о том, что нельзя вверять судьбу страны игралищу корыстных голосований. Есть вещи при всем моем большом почитании демократии, которые, может быть, действительно доверять не общенародному голосованию, не даже голосованию выбранных народом представителей не стоит. Есть какие-то фундаментальные вопросы, которые должны все-таки, наверное, решаться уполномоченными, без того существующими лидерами, экспертами и прочими людьми, которых мы добровольно принимаем в качестве, так сказать, вершителей наших судеб. Естественно, стремясь их как-то контролировать, но все-таки вверяя им бразды правления. Потому что в зависимости от конкретной ситуации и контекста результаты могут быть слишком опасными или довольно сомнительными. В 93 году, когда я только приехал в Америку, американский конгресс принял североамериканский договор о свободной торговле, который мы знаем как НАФТА. Принял он его по большей части голосами республиканских конгрессменов, тогда как президент, который добился принятия и ратификации этого соглашения, был демократ Клинтон. Большинство демократов были против НАФТА, насколько я, по крайней мере, помню. Думаю, что ветераны нашей общины, ветераны американской диаспоры либо подтвердят, либо опровергнут то, что я сейчас рассказываю. Потому что я тогда был в стране новичок, даже еще толком английского не знал. Мне было 18 с хвостиком лет. И вот сейчас мы по, возможно, более судьбоносному вопросу наблюдали довольно схожую картину. Пакет антироссийских, ну, преимущественно антироссийских санкций был принят в Палате представителей. После того, как он был принят в Сенате, пакет, называемый именем покойного, к сожалению, теперь уже сенатора Линдси Грэма, в Сенате этот пакет был принят 89 голосами против 11, то есть почти консенсусом. А вот в Палате представителей соотношение было гораздо более близким. И в отличие от ситуации двухлетней давности, 2,5-летней, когда принятие пакета помощи Украине задерживали как раз республиканцы, как считается, под влиянием тогда еще не президента, а шедшего на второй президентский срок Дональда Трампа, сегодня против, возможно, геймчейнджерного, способного изменить ход русско-украинской войны, а с ней и ход всех мировых процессов меры, голосовали в основном демократы. Примерно две трети из демократов-конгрессменов голосовали против, включая лидера демократического меньшинства, возможного следующего спикера Палаты представителей Хакима Джеффриса. Такой оппортунизм и близорукость лишний раз показали мне, почему я не демократ и никогда им не был. Наверное, последним президентом-демократом, который мне по-настоящему нравится, был Харри Труман, как про которого кто-то однажды сказал, что мне, тебе, Алекс, нужен демократ, который будет за профсоюзы, за иммигрантов, за гомосексуалистов, за трансгендеров в спорте, но при этом все равно разбомбит ядерными снарядами Хиросиму и Нагасаки. Согласен, это довольно верное описание моих политических предпочтений. Более того, я сильно подозреваю, что большинство моих слушателей и зрителей
примерно такого же рода. Как бы мы ни рядились в суперпатриотов, как бы мы ни чистили себя под знаменем движения МАГА и считали себя частью белого большинства американского, я думаю, в душе мы интернационалисты. Мы слишком интересуемся и слишком сочувствуем тому, что происходит в наших странах исхода, даже если мы это не показываем, а публично заявляем обратное. Поэтому мы скорее будем голосовать за того политика, который ближе нам, нашим чаяниям во внешней политике, даже если мы будем рассуждать о местных американских делах, о якобы объявленной Америке войне с помощью нелегальной миграции, о якобы уничтожении традиционных ценностей и всем подобном. Как поет интервьюированный мной и Наташей Быстрицкой в начале этого года Борис Борисович Гребенщиков, доверься мне в главном, не верь во всем остальном. Главное – это все-таки внешняя политика, что не очень, на первый взгляд, характерно для, собственно, американского взгляда. Американский взгляд исходит из цены на картошку в Аризоне. Но история раз за разом показывает Америке, стране, которая создавалась как сияющий град на холме, не желающий заниматься проблемами остального мира, что проблемами остального мира заниматься ей придется. Я думаю, что живи мы 80 или 100 лет назад, большинство из нас были бы демократами. А вот во времена Линкольна, скорее всего, республиканцами. Как бы сегодня кто ни занимался оппортунизмом и ревизионизмом и не оправдывал, скажем, конфедератское движение. На церемонии принятия американского гражданства, в которой я принимал участие в 99 году, когда натурализовался, женщина-афроамериканка, которая произносила речь, сказала, среди прочего, что вы, новые американцы из числа натурализуемых иммигрантов, порой, возможно, напоминаете нам, так сказать, коренным американцам, урожденным американцам, о ценности наших американских. Ценности, простите за тавтологию, о ценности демократии, свободы и так далее. И я думаю, что это во многом действительно так. Те, кто изначально были лишены свободы, глядя снаружи на те страны, где свобода есть, порой лучше способны оценить ценность этой самой свободы. Как говорится, большое видится на расстоянии. Сегодня, когда по всему миру многие, так сказать, восточные люди, будь то в Иране, Китае, даже России, несмотря на обескураживающие на первый взгляд итоги недавних псевдовыборов, тем не менее, многие миллионы, десятки, вероятно, сотни миллионов людей по всему миру, живущих в условно-восточных, несвободных пока еще странах, мечтают о том, чтобы жить при строе, который мы условно называем западной демократией. Немало людей в демократических странах от демократии отворачиваются. И одна из наших миссий, как новых американцев, в частности, новых патриотов страны, напоминать о том, что делает Америку Америкой, благодаря чему Америка сильна. И если не стопроцентно уникально, то весьма сильно в лучшую сторону отличается от того, что было в подавляющем большинстве стран в течение подавляющего большей части человеческой истории. Тем временем в Нью-Йорке началась Генеральная Ассамблея ООН. Президент Трамп, выступление которого я достаточно подробно комментировал в эфире с Артемом Андросовым, произнес очередную громогласную речь и перед этим встретился с мэром Нью-Йорка Мамдани, которого я обычно защищаю, но тут несколько покритиковал за его молчание в отношении президента Ирана Пезешкияна, очень контрастирующее с его отношением к премьер-министру Израиля Нетаньяху, при всей моей собственной критике премьер-министра Нетаньяху. И вот президент Трамп и мэр Мамдани встретились, поговорили. Я просто упомянул о мэре Мамдани вот в каком свете.
Я спрашиваю у себя, задаю себе риторический вопрос много лет. Почему мы не можем иметь политиков, которые бы были за все хорошее против всего плохого? Мэр Мамдани инициировал строительство новой сети общественных туалетов в Нью-Йорке. Это всегда была серьезнейшая проблема. Общественных туалетов мало. Еще, пожалуй, даже до того, как я эмигрировал в Америку, я слышал от родственников, что в Нью-Йорке народ мучается с этим. И вот мэр Мамдани взялся за достаточно такую жизненную проблему. И молодец, что взялся. Мэр Мамдани – демократ. И те же демократы, его однопартийцы, причем еще задолго до вот этого ультралевого социалистического крена, который сейчас царит, по крайней мере, в нью-йоркской демократической среде. 11 лет назад горсовет Нью-Йорка, в котором демократы составляют примерно 48 из 53, если не ошибаюсь, депутатов, принял закон, декриминализующий и ослабляющий наказание за публичное отправление физических нужд посреди города. И вот получается, что одна и та же партия в лице разных своих представителей борется за то, чтобы облегчить народу удовлетворение своих физических нужд, и при этом ослабляет наказание за удовлетворение этих нужд там, где этого не стоило бы делать. С моей точки зрения, идеал был бы, если бы одна и та же партия занималась строительством бесплатных, а может быть даже платных общественных туалетов, и наказывала сурово за нарушение общественной морали. Это лишний раз говорит о том, что обе основные партии используют те или иные темы таким образом в сторону ли ужесточения или смягчения своей политики, не из принципа, что мы ястребы или мы голуби, мы сторонники жесткой или мягкой линии, а из принципа, когда им выгоднее одно,

Или же, если ты левый, то наоборот, эти гайки ослабить. Тут люди говорят о правах штата. Ну, вот интересная такая получилась у меня дорожка логическая от публичной дефекации к национальным выборам. Впрочем, отношение у довольно большой части нашего общества, если не большей, к Конгрессу, оно, ну, где-то сравнимо с отношением к тем же, скажем так, побочным продуктам нашей физиологической деятельности. Вернемся на несколько минут к обсуждению темы, которая нашумела пару недель назад, тем более, что она продолжает шуметь. Тем более, что в Германии были выборы еще в двух федеральных землях, в восточной части страны, в обеих снова большую неудачу потерпела как бы правящая на федеральном уровне сейчас партия ХДС, Христианско-демократический союз, ну, направить коалиции со социал-демократами, как известно. Социал-демократы выступили несколько получше. В одной из земель снова победила альтернатива для Германии, в другой, насколько я понимаю, победила, ну, практически бывшая СДПГ, бывшая просоветская партия, СЕПГ, вернее, извиняюсь. То, что стал когда-то было социалистической единой партией Германии, хотя это была социалистическая партия Восточной Германии, потом это стало просто левая партия. Уже ходят голоса о том, чтобы запретить эти экстремистские, там, радикально левые и правые партии, удалить их с национальной арены. Что тут можно сказать? Соблазн велик. И более того, возможно, в случае такой важной стратегической страны, как Германия, это даже можно оправдать. Но с другой стороны, в случае такой важной, в том числе для общемирового демократического дела страны, как Германия, можно вспомнить фразу Валерии Ильиничны Новодворской, которую она неоднократно в свое время повторяла, что свобода – это нож острый, им и зарезаться можно. У народа, живущего в демократической системе, должно быть право на ошибку. Такое право имеет американский народ, и, честно говоря, последние почти 20 лет, практически 20 лет, в большей части случаев, в большей части федеральных выборов такую ошибку совершает. Должен иметь такое право и немецкий народ. Я скажу честно, я думаю, что победы альтернативы для Германии, среди прочего, хорошая демонстрация бесполезности борьбы с национализмом, условно говоря. Одна американская, можно сказать, ультраправая обозревательница политическая, сейчас не вспомню точно, кто это была, когда-то написала где-то год назад твит, в котором задалась вопросом, есть ли еще на Земле хоть один народ, который в течение долгого времени также учили ненавидеть свою историю, свое прошлое, свою культуру и так далее, как немцев. И чтобы загладить провинность этого народа перед остальным миром, закачивали в его страну представителей других национальностей. Многие люди думают, что я левак и сторонник разбавления национальной идентичности, в частности, западных народов. Это не совсем так. Я человек, который смотрит на ситуацию широко, пытается взвесить разные факторы и вывести нечто среднее. Как говорится, в спорах рождается истина, иногда в том числе даже в спорах с самим собой. Признавая полезность вливания свежей крови в любую нацию, я также признаю и необходимость обладания любым народом, любой нацией, любой страной, любой общностью своей идентичностью. Запретный плод сладок. А тем более, если вы пытаетесь ограничить чувство национальной гордости где угодно, в Германии или в России, в Израиле, в Украине, в Китае, в Японии, это обычно выходит боком. Национальные чаяния большинства своего населения нужно уважать. Тем более, что со времен, когда Германия была

0: главным нарушителем спокойствия и порядка в мире, прошло уже много лет, и провинности этой страны искуплены и заглажены. Более того, я, как человек, который говорит, что предпочел бы, чтобы Германия вообще разделилась на несколько государств поменьше, при этом прекрасно понимаю, что если бы это случилось, если бы, например, стала независимой Бавария, на смену общенемецкому национализму просто пришел бы баварский, саксонский, бранденбургский и так далее. Без условно правой, консервативной, назовите ее националистической и так далее, идеи как одного из крыльев политической системы, ни одна демократическая система существовать не может. И чем больше вы отрицаете их право на существование этого правого дискурса, тем больше он потом выстрелит, в том числе такими гротескными формами, как движение МАГА или АФД. Это касается даже России. Я всегда считал, что сила, например, движения, которое возглавил Навальный, была именно в том, что оно могло играть на том же, если угодно, эмоциональном и идейном поле, на котором играет российская власть во главе с Путиным. Навального нет, но я думаю, что это дело времени, чтобы кто-то, может быть, его жена, может быть, кто-то другой, Любовь Соболь это будет, или Владимир Милов, или еще кто-либо, возглавит это движение снова и займет место Навального. Я всегда считал, например, что главное, наиболее опасное для власти Путина событие было не белоленточные протесты, не протесты марша несогласных, даже не пригожинский путч трехлетней давности. Самая опасная ситуация была в 2010 году, когда взбунтовались футбольные фанаты. Футбольные фанаты – это, можно сказать, авангард молодежи в любой стране. Как правило, они придерживаются радикальных, причем чаще правых взглядов. Есть и радикально левые, но радикально правые, пожалуй, чаще. И в тот день, когда случились протесты на Манежной площади, в 2010 году было ощущение, что еще немного и кремлевская власть просто сядет на вертолет и улетит куда-нибудь в Финляндию. В дальнейшем Кремль вроде бы научился купировать и обхаживать такие движения, как футбольных фанатов, другие неформальные группировки. Но кто знает, как будет оно в будущем. Давайте, кстати, не забудем, что в Украине во многом футбольные фанаты сделали тот же Майдан. И уже после Майдана, например, события в Одессе, безусловно, трагические, кончившиеся гибелью нескольких десятков сторонников российской позиции, пророссийской позиции, до сих пор непонятно, как это произошло, кто запер этих людей в доме, в ДК профсоюзов. Но с чего все началось? С нападения сторонников России на совместное шествие фанатов металлиста Харьковского и Одесского Черноморца. Кстати, в мою бытность харьковчанином особо проукраинского дискурса в фанатской футбольной среде не было. Харьков, как известно, так же, как и Одесса и Донецк, считались достаточно русифицированными и пророссийскими городами и регионами. Со временем, как мы видим, они сделали, ну, кроме Донбасса, там более сложная ситуация, но и Одещина, и Харьковщина сделали решительный выбор в пользу украинской идеи. В том числе это сделали футбольные фанаты. И то, что их социальные собратья создали в свое время, 16 лет назад, серьезнейшую угрозу кремлевской власти, на мой взгляд, очень недооцененный момент, очень недооцененный факт. Вернемся, однако, к нашим германским овечкам. Я только что спел дифирамбы национализму, теперь я поступлю как Илья Левков и задам после тезиса антитезис. Безусловно, увлекаться национализмом через меры не стоит. Я уже говорил, что любой нации нужна свежая кровь, любая нация должна быть открытой к вливанию новых контингентов, чтобы развиваться, чтобы расширяться и так далее. В хорошем смысле слова проводить экспансию и так далее. Нативизм хорош только до определенного предела, как змеиный яд, который в малых дозах может лечить организм, а в больших убивает его. Нативизм причудлив. Очень часто самыми ярыми патриотами той или иной страны выступают отнюдь не представители ее доминирующего этноса. Например, Игнатий Лойола, основатель ордена, ордена иезуитов, который много столетий действовал как бы рука об руку с испанской монархией. Игнатий Лойола был баск. У басков с испанцами достаточно трудные отношения. Протопоп Аввакум, через полтора века примерно действовавший в России и выступавший как сторонник более традиционного варианта православия русского, был мордвин. В нынешней Франции Марин Ле Пен, снова претендующая на пост президента и вполне возможно будущий президент Франции, так же как ее отец Жан-Мари Ле Пен, являются выходцами из Британии, очень своеобразного региона. Франция вообще довольно лоскутное одеяло, и, как мне кажется, я люблю шутить, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. По сути дела, настоящих французов даже и не бывает. Возьмете один регион, там окажутся гасконцы, в другой бретонцы, в третьем, например, Нормандии или восточной части Франции, где даже названия многих городов типа Страсбург, Мец и так далее, это явно немецкие названия. Там это будут люди либо отчасти немецкого, либо вообще отчасти скандинавского происхождения. А на юге, юго-востоке, вернее, даже страны, это будут итальянцы или даже корсиканцы, которые как бы родственны итальянцами, но, итальянцам, но себя воспринимают как совершенно отдельный народ. Если кто не в курсе, есть достаточно мощное движение корсиканских сепаратистов, которые даже иногда совершают теракты с целью, ну, похожей целью на то, как действовала, скажем, баскская подпольная группировка эта на территории Испании и Франции с мечтой, в принципе, создать независимое баскское государство. Есть мечты о независимом корсиканском государстве, есть люди, которые не только политическими методами этого добиваются. Вот такая вам лоскутная Франция. Как сказал кто-то из популярных современных французских футболистов, если не ошибаюсь, африканского происхождения, сейчас точно не вспомню, кто это был, может быть, даже Килиан Мбаппе, но скорее даже Карим Бензема, который по происхождению араб. К нам во Франции относятся так: когда мы побеждаем, мы французы, когда мы проигрываем, мы арабы или африканцы. Вот такое отношение к людям, которые делают вам спортивную славу, а порой, кстати, вносят больше, чем вам хочется признавать, вклад и в вашу экономику, в вашу культуру и так далее. Такое отношение к этим людям не самая лучшая форма, в том числе и национализма. Если мы посмотрим на геральдику европейских городов, мы увидим, что многие из них имеют, ну, например, голову святого Маврикия на своих гербах. Святой Маврикий был африканским раннехристианским святым, принявшим мученическую смерть. И мы видим на его примере, что даже те же чернокожие с древнейших времен были частью европейской истории. А исследования ДНК показывают, что генетически, например, население Южной Франции ближе к североафриканцам, чем к жителям севера Франции. И когда в такой стране, как Франция или Англия, которая складывалась в не меньшей степени, как слоеный пирог, из кельтских, римских, скандинавских в нескольких волнах, голландских, затем еще и французских колонизаторов, завоевателей, как угодно их назовите, в Америке, где белое большинство внутри себя не имеет большинства даже этнического, потому что англосаксов недостаточно для того, чтобы быть большинством. Когда в таких странах вырабатывается идеология нативизма, которая пытается разграничить своих и чужих и сказать про те или иные части своего населения, что вы, мол, не настоящие американцы, британцы, французы или еще кто-то, это печально, и это путь никуда. В случае Германии можно еще вспомнить, что исторически эта страна как бы даже не была изначально единой, это была территория, где жили разные германские племена, которые были подчинены франками, которые были германским племенем, но обосновались в бывшей Галлии и со временем перешли на язык романской группы. И только затем Германия отделилась под названием Восточно-Франкское королевство. В ней выработалась своя политическая структура, но, между прочим, и даже, да, Германское королевство стало инициатором возрождения Римской империи, но довольно быстро Древняя Германия фрагментировалась. И со временем там появилось множество де-факто независимых княжеств, некоторые из которых себя называли даже королевствами. Так что существовала эта страна едва ли не большую часть своей истории в качестве очень рыхлого конгломерата, соединенного только чисто формальным каким-то государственным единством. Поэтому оформление возможного разделения этой страны на, так сказать, сотню маленьких медвежат, мне кажется, не было бы такой уже большой проблемой. И, наверное, последнее, что я скажу по поводу Германии, это то, что те люди из числа, скажем, в том числе считающих себя оппонентами путинскому режиму и другим тоталитарным силам, которые при этом приветствуют победы альтернативы для Германии, которые говорят о понаехавших в эту страну арабах, африканцах, там, балканцах, еще кем-то. В частности, те люди, которые при этом являются представителями еврейской национальности, должны были бы немножко следить за своими симпатиями. Потому что, как говорится, будьте осторожны с желаниями, они могут сбыться. Эти люди могут вполне стать следующими кандидатами на вылет из германского социума, после тех же арабов или африканцев, закручиванию гаек в отношении которых и в отношении наплыва которых, эти люди сейчас радуются. Кстати, попутно замечу по поводу соседней с Германией и Швейцарией. Люди любят упоминать, что в ней запретили строить новые мечети, при этом забывая, что в Швейцарии гигантский процент жителей, выходцы с Балкан и из Ближнего Востока, из Африки. Швейцарская футбольная команда едва ли не самая иммигрантская и не самая, так сказать, радужная, калейдоскопная, если хотите, футбольная сборная в мире, при этом весьма сильная сборная сегодня. И уж если на то пошло, я думаю, что это разнообразие, это diversity делает Швейцарию сильнее, а не слабее. В конце концов, Швейцария ведь тоже конгломерат из немецких, французских, итальянских и еще немножечко ретро-романских общин. Это тоже не стоит забывать. Наоборот, стоило бы вспомнить замечательную песню на стихи Андрея Вознесенского, которого когда-то исполняла группа Стаса Намина, где были слова «Когда ты счастлив сам, счастлив, счастьем поделись с другим». Если вы, друзья, имеете счастье жить, например, в современной Германии, будучи русскими немцами, просто русскими, украинцами, евреями и так далее, поделитесь этим счастьем с выходцами из регионов, где тоже убивают, угнетают и, в общем, не дают людям нормально жить. Не стоит вечно завистливо и подозрительно смотреть на соседей, которые, в общем-то, являются вашими братьями по несчастью. Не будьте как какие-нибудь сербы, которые сегодня празднуют, ну не сегодня буквально, а где-то неделю назад праздновали, чествовали, вернее, похороны Ратка Младича как героя, хотя это один из отмерзительнейших преступников, по крайней мере, со времен Второй мировой войны на территории Европы. Все хорошо в меру, и национализм, и либерализм, и левизна, и провизна. Ненадолго возвращаясь к теме российских выборов, Я считаю, что перемены в России все равно будут. Я считаю, что они никоим образом не отражают настоящего расклада мнений в российском обществе. Просто можно вспомнить случаи вроде Египта 2010 года, когда правящая партия Хосни Мубарака набрала якобы столько голосов, что получила все места в парламенте. А через буквально 2-3 месяца Хосни Мубарак сменил кресло президента на стул в клетке в зале на месте подсудимого. Я думаю, что в России грядут либо времена, которые можно сравнить с Венгрией 1944 года, когда умеренного фашистского регента Хорти сменили откровенные нацисты из-за скрещенных стрел. Ну, кончилось, мы знаем, чем. Кончилось поражением Венгрии, приходом нового руководства, переориентировкой на союзников, а затем и советской оккупацией и многодесятилетней советской гегемонией. Россию, на первый взгляд, оккупировать некому, даже Китаю, но это кто как знает. Главное, что нужно понимать, что даже если Россия либо разделится по такому же сценарию, который я предлагаю для Германии, либо поменяет свой режим, то, что восстанет из-под руин путинского режима, все равно будет скорее национально окрашенным и национально ориентированным. Я когда-то написал статью, самую, возможно, мою известную статью, где говорил о том, что Навальный может быть русским Аденауэром. Как я уже сказал, Навального, к сожалению, больше нет, но кто-то другой может занять его место. И такой лидер должен будет отвечать в том числе и чаяниям российского народа на то, чтобы иметь какие-то позитивные эмоции в отношении своей страны, ее истории и так далее. Да, только что устроив совершенно неправую, несправедливую, жестокую войну против братского некогда народа, нету особых оснований требовать позитива для себя, и все-таки надо понимать, что ни одна страна не может, и ни один народ не может существовать в состоянии перманентного самоуничижения. Когда-то я это определил так. Бедобесие еще хуже, чем победобесие. В любой из стран, которые в конечном итоге уступают в противостоянии с западным миром, должна выстраиваться нормальная демократическая политическая система, координат, которой будет сильная, возможно, даже доминирующая правоцентристская партия, такая как ХДС в Германии после Второй мировой, как христианские демократы в Италии, как либерал-демократы в Японии, ну или если брать страны, которые не проигрывали войну, а наоборот были на стороне добра, но которые чем-то похожи, ну, например, тот же Ликуд в Израиле. По крайней мере, Ликуд, как мы его знали до недавних времен. Об израильских событиях я сейчас особо говорить не буду, хотя там, конечно, жарко, избирательная кампания выходит на финишную прямую, но я, наверное, еще получу возможность поговорить об этом отдельно. Пока же вернемся к общемировым событиям и проанализируем их с точки зрения американского лидерства, американской роли в мире. Я придумал термин, которым охотно могу поделиться с любым желающим – флегматический суверенитет. По-моему, это прекрасно описывает нынешнее поведение Америки в геополитике. Америка как бы говорит, мы не очень хотим заниматься вашими проблемами, мы будем заниматься так, как сами захотим. Впрягаться за всех сразу мы не собираемся. Если мы сами устроим войну, мы сами будем решать, кто нам должен помогать, чем и когда. И если вы при этом не прочтете наши мысли заранее, то вы будете виноваты. Такая вот смесь флегматизма и холеризма, если угодно. Порой на грани даже на грани истеричности. Президент Трамп раз пять поменял намерения в отношении Йемена и пока что не решился на хотя бы авиационные удары по хуситам. На мой взгляд, зря не решился. Можно, конечно, рассуждать, что ослабление Саудовской Аравии тоже на пользу и Америке, и Израилю. Можно сказать, что это способ несколько приструнить очень амбициозного последние годы Мохаммеда бен Салмана, но бездействие подрывает реноме Америки как мирового лидера, подрывает доверие к ней как защитника и государства, и инвестиций, и многого чего еще. И на сегодняшний день, к сожалению, действующая американская администрация и ее глава сделали немало, чтобы вызвать кризис доверия к себе как серьезным игрокам, как настоящему мировому гегемону. Поэтому, когда мы подписываем, например, весьма, на первый взгляд, вкусные нефтяные соглашения с Ираком, по которым американские компании получают хорошие концессии на разработку иракских нефти и газа, возникает вопрос, а кто будет обеспечивать исполнение этого договора и защиту этих позиций американских компаний, если американцы при этом выводят свои войска из страны? Когда мы испытываем оружие на земной орбите, что тоже было недавно в новостях и подавалось как огромный прорыв, возникает вопрос, а что это может дать Америке в борьбе с иранским режимом, теми же хуситами, или, если уж на то пошло, как это может помочь, например, Украине в противостоянии с Россией? Впечатление то такое, что пока что никак. То, что происходит в космосе пока что и остается. Ястребиность нынешней администрации очень непоследовательна, а готовность продолжать серьезное противостояние с врагами свободного мира со стороны, возможно, возвращающихся скоро к власти демократов, тоже вызывает сомнения. Кстати говоря, возвращаясь к теме, с которой я начинал, голосование в Конгрессе по законопроекту покойного Линдси Грэма, в чем, собственно, обоснование того, почему демократы не поддержали, в большинстве своем, примерно две трети, не поддержали этот законопроект? Понимаешь ли в том, что они боятся, что тарифную дубину, которую этот законопроект создает, Дональд Трамп будет использовать против союзников Америки? Ребята, но ведь это же не законопроект Дональда Трампа. Это законопроект Линдси Грэма. И направлен он на противостояние прежде всего с тем же Путиным, которого вы вроде бы так не любите. Как я уже сказал в начале передачи, этот случай хорошая демонстрация того, почему я не член и не сторонник демократической партии, а максимум ее временный ситуативный попутчик. Кстати, ситуация и с российской, и с саудовской нефтью, и с венесуэльской, если на то пошло, натолкнула меня еще на одну мысль. При всех попытках и Илона Маска, и его китайских конкурентов и коллег по массовому производству электромобилей, мы увидели за последние полгода, что мы так и не ушли от нефтезависимости и не уйдем еще довольно долго. Нефть и газ по-прежнему важнейшие источники энергии и важнейший элемент нашего образа жизни по всему миру, далеко не только Америки или остальных стран так называемого золотого миллиарда, практически во всем сегодняшнем мире. Конечно, если мы психологически не готовы к лобовому столкновению с теми же Россией или Китаем, может быть, лучше такое поведение, как у нынешнего американского президента, да и, если на то пошло, у его обоих демократических предшественников. Как сказал бы великий российский рок-бард Александр Башлачев, кровью бродит, умом петляет. Этакий танец волка, хождение кругами с целью запутать противника, изобразить слабость, чтобы затем в решающий момент нанести разящий удар. Как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Легче объяснить вещи потерей боевого духа, чем каким-то грандиозным замыслом. Я, честно говоря, объясняю вещи именно с помощью первого варианта. Можно, конечно, действовать по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Можно на словах как бы объявить отжатие Гренландии у Дании, при этом практически просто переподписав те же самые условия распоряжения этим островом, которые были всегда. Можно говорить, что это нам нужно для противостояния с Китаем и Россией, но, опять же, уверенности в настоящей решимости на это противостояние нынешнего американского руководства как-то лично мне не достает. Тем более, что я сторонник принципа, что лучшая защита – это нападение. И если мы хотим, чтобы Китай или Россия не зарились на Гренландию, или на Аляску, или на Саскачеван, Шпицберген там и так далее, то, может быть, лучше всего было бы помочь Украине выиграть войну с Российской Федерацией, укрепить Тайвань настолько, чтобы у Китайской Народной Республики не было даже помыслов устроить что-то подобное тому, что устроил Путин в Украине. Таким образом, глядишь, не сумев проглотить даже Украину с Тайванем, Россия с Китаем и на Гренландию зариться перестанут. Ну и последняя мысль, которую я хочу поделиться, которая, опять же, очень хорошо, на мой взгляд, приложима к йеменской истории, которая всех нас, наверное, поразила. Я считаю, в отличие от столь многих других современных комментаторов, в том числе гораздо более на данный момент известных и популярных, и русская, и англо, и прочие язычных, что проблемы в мире существуют не из-за того, что, скажем, передовая часть человечества, на которую мы часто называем Запад, и которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, слишком активно и нахраписто навязывала остальному миру свою модель общественного устройства, свою геополитическую, военную, экономическую и прочую гегемонию, а ровно наоборот. Когда Запад, что называется, снимает ногу с педали, вот тогда проблемы и начинаются. Талибы захватили Афганистан, потому что им никто не занимался. Сомали лежит в руинах, потому что ими никто не занимался. Не занимался, по крайней мере, достаточно энергично, не вложил достаточных усилий в то, чтобы собрать эту страну по кусочкам и устранить деструктивные элементы. Да, существует международно признанное правительство Сомали, так же, как существует международно признанное правительство Йемена. Сомалийскому правительству иногда помогают, например, эфиопы, йеменскому – саудиты и эмиратцы, при этом враждуя друг с другом и поддерживая разные вооруженные группировки. Руанда в свое время, когда Америка была, казалось бы, на пике мирового могущества, оказалась в руинах и оказалась местом, где произошло едва ли не самый многочисленный и ужасающий геноцид со времен, по крайней мере, военный, скажем так, геноцид со времен Второй мировой. Можно говорить о, там, скажем, сколько погибло в Китае людей, в итоге политики Мао, там, Великой культурной революции, Большого скачка и так далее, но это все-таки были не военные действия. Тут были военные действия и попытка намеренного этнического практически ликвидации целого одного народа другим. Все это потому, что передовое сообщество и остальное мировое сообщество не хотели заниматься напрямую этими странами, не хотели проводить то, что иногда называется гуманитарной интервенцией. Надо, Федя, надо, надо, Дональд, надо. Если не поставить на место, в том числе шиитов-фашистов из Йемена, это будет еще одна зияющая дыра, еще один кровавый нарыв на теле нашей многострадальной планеты. Я лично надеюсь, что у Америки найдется силы стать тем, уже даже не мировым полицейским, а если угодно мировым хирургом, мировым врачом, который сможет залечить раны нашего мира, сможет где-то вырезать опухоль, где-то приложить условную экономическую марлю или еще что-то, сделать повязку, прекратить кровотечение и со временем запустить процесс восстановления, выздоровления человечества и излечения от этого, если угодно, от этой геополитической проказы, когда то здесь, то там. Мы видим на карте мира места и страны, где царит либо совершенно отмороженный, построенный на полном бесправии и беспределе тоталитаризм, либо ничем не лучший бардак, хаос и безвластие, в котором появляются такие силы, как хуситы или как какие-нибудь пираты, которые ловят рыбку в мутной воде. Может быть, хотя я особенно этого не ожидаю, но может быть нынешняя Генассамблея ООН в Нью-Йорке станет, положит начало таким процессам. Как говорится, будем наблюдать.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: российское быдло, которое одержало очередную победу, будем откровенны, неважно, кто и как эту победу моделировал, мастерил, подыгрывал, тем не менее, победа налицо. И это российское быдло, оно многоголовое, оно очень многолико. Но все его головы растут, как у древней гидры, из одного тулова. Поэтому содержимое голов абсолютно сходственно.
1: Говорил против Путина, оно подтверди, ты. Скажи, я тебе вопрос задаю, ты.
2: Минимум ряд других территорий, бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться, потому что их завоевывали наши предки.
3: Чтобы вы, суки, знали, что героев СВО надо на руках носить, а если нет, то будет ебанки сносить.
0: Во всех этих котелках клокочет совершенно идентичная бурда с пузырями величия и особых прав. Типа «мы русские». Ну вот посмотрите, я в телеграм-канале специально для вашего удобства рядышком аккуратненько разместил и модного кремлевского писателя, и свошного, там, Прилепин, и свошного урку, уличного жлоба, и таскателя картонных ракет из НОТО. Все они каннибалы, которым, как они считают, древнееврейский бог выписал лицензию топтать народы и громоздить трупы. Где лицензия, никто не знает. Но все они поразительно похожи. Похожи смыслами, похожи интонациями, похожи мыслями. В этом нет никакой русофобии. Это простая констатация. Я специально взял такие полярные персонажи. Ну да, Прилепин, конечно, комичен, гадок, но он просто такой эталонный русский фашист, посвященный в самые интимные нужды своего русского рейха. У него действительно вот истинно русское сознание, уродство, которого он сам не понимает, никогда не поймет. Он не понимает, почему нельзя убить миллионы людей, поработить десятки миллионов и сделать их несчастными. Всего этого не понимают и все остальные фигуранты. У них действительно вот то самое истинное сознание, но это всего лишь плоды, впитавшие. У них хорошая корневая система, и они впитали весь яд, все понты. Все хамство русской культуры, все хамство православия и победобесия. Все они сделаны вот из этого русско-совкового расизма, согласно которому их племя имеет божественное право портить жизнь всему континенту. Ну вот они считают, миссия у них такая – затапливать все дерьмом и кровью. И у всех, да, действительно, в котелках варится примерно одно и то же вот это фекальное пойло величия и божественного права. Причем представители этого этноса, они могут быть милые, они могут быть обаятельные, на первый взгляд не так уж и тупые, и вроде не скажешь, что людоеды, но это иллюзия. Каждый русский – это как замок синей бороды. У каждого есть порог, переступив который, вы попадаете в инферно из невероятных маразматических представлений. Вот как в замке Синей Бороды всегда есть секретная зала, где живут безумие, где летают и хохочут двуглавые трупы, где нет гравитации, где квантовая механика сломана ударом Кощеевой клюки, а этот древний еврейский бог без моторчика летает как дрон, бомбя просвирками свою паству. Там варят варенье из благодати. Там тройничок из трех богатырей и баба-яга насилуют Илью Муромца. Там ад. Это и есть то самое реальное русское сознание, куда посторонним вход как бы запрещен. Умные, Они, конечно, крепко запирают эту дверь, но она обязательно в самый неподходящий момент со скрипом и грохотом открывается и являет этот весь кошмар. Это происходит всегда в обязательном порядке. И в этом нет никакой мистики. Просто нельзя безнаказанно и без последствий пройти экстерном эволюционный путь. Тот путь, который тысячу лет проходила Европа. И каннибализм русских, который мы видим на примере войны в Украине, объясняется не особенностями их генетики, отнюдь. Они абсолютно нормальные люди, а своеобразием их культуры и выдуманной, но впитавшейся уже в них историей ее побед над всем миром. И исключений из этого нет, не надейтесь. То есть вычистить эту секретную залу практически нереально. Я знаю лишь несколько, можно, по пальцам одной руки пересчитать тех, кому удалось сделать полную уборку и санацию этого загадочного помещения. Теоретически это, конечно, возможно, но это сложно, потому что россияне эту секретную залу, этот гадючник внутренний, считают своим внутренним миром и не желают с ним расставаться, думая, что опустеют и утратят свою индивидуальность. На кой черт им индивидуальность? И кто ее вообще может позволить себе в России, где индивидуальность – это прямой путь на зону? Причем по политической статье. Вот зачем им эта индивидуальность, никто абсолютно не объясняет.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем через...

произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека – самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. – Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла Ахриман. Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману? Спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые? «Нет», — отвечает отец, — «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам — деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм». Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди.
2: всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. «Здесь же у него сотни рубашек, — говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным».
1: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?

0: 89.8.
1: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
2: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются, и сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони, соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте «Старый Патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, Боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых куча дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей кан-кан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает

0: Все?
1: И как это может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Я старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

Мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и свы.

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: темноте. Не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на выезд.
1: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
5: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
1: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
9: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение автобиографической повести Леонида Федоровича Белунова «Три жизни». Мы уже с вами перешли к жизни второй. Сегодня чтение девятое. И глава называется «Бес». Мрачные каменные бараки обнесены колючей проволокой и со всех сторон окружены пустырем. Мимо этого места никто не ездит, никто не ходит. Если кто и появляется на дороге, это означает, что он едет прямо сюда. Постройки рассчитаны на заключенных или на солдат, жизнь которых в те годы мало отличалась от жизни арестантов. Ранним утром звенит рельс, подвешенный на веревке. И почти сразу из бараков выступают люди. Одетые одинаково, они выстраиваются в ряд, ждут, тихо переговариваются, пока перед ними не встанет фигура почти гигантская, с длинными жилистыми руками, висящими ниже колен и заканчивающимися неправдоподобными пудовыми кулаками. Кто-то опоздал к построению и получает этим кулаком в лицо. Светает. И становится видно, что выстроившиеся в ряд люди, молодежь лет 16-17, от недоедания, болезней, побоев, лица у них злые, многие смотрят из-под лобья, всегда готовые к отпору. Злость, решимость – единственная возможность выжить в этом месте. Где мы? В фашистском концлагере? В годы войны? А это печь, из которой идет густой дым? Не газовая ли это камера? Нет, это обыкновенная малолетка. Советский лагерь, начало 60-х годов. Лагерь для несовершеннолетних правонарушителей возле города Прилуки Черниговской области на Украине. И дым идет из трубы кухни, где им готовят завтрак. На Украине так у Белунова. Этот лагерь я запомнил навсегда. В тот день шеренга была особенно вялой, неровной. Казалось, что она клонилась из стороны в сторону. Сказывалась усталость и плохая погода. Кое-кто уже успел отведать кулака бригадира. Бригадир лагеря Владимир Беспалов был переросток, длинный, как ветка железнодорожной дороги, и такой же опасный. В лагере держали до 18 лет, потом переводили в колонию для взрослых. Беспалову было уже далеко за 20, но начальство специально держало его на малолетке. Он помогал администрации расправляться с нами, держать 300 человек в постоянном страхе и послушании. Никто из нас не звал его ни по имени, ни по фамилии. Фамилию усекли, и получилась кличка, как нельзя более точно к нему подходившая. Бес. Между собой мы звали его только бесом. Кличка приросла к нему, как вторая кожа. Но горе тому, кто назвал бы бригадира так в лицо. Бес вбивал эту кличку смельчаку обратно в глотку. В этот день я вышел на построение последним, и тут же бес приблизился ко мне и попытался ударить. Я уклонился. Он замахнулся с другой стороны, целясь в ухо, но я подался назад, и он снова промазал. Ударить меня было непросто. Я немедленно угадывал его маневр, издалека видел траекторию движения руки, и чтобы достать меня, нужно было хорошо постараться. И он это знал. Я так посмотрел ему в глаза, что он остановился и сделал вид, что занят другим. Я уже знал, что мой взгляд не каждый может выдержать. На его месте я опасался бы таких взглядов. Никогда нельзя доводить человека до крайности, даже если он покажется слабее тебя. Но знал я и другое. Он все равно не остановится. Он найдет момент мне припомнить. Никто из нас не мог даже сравниться с бесом. Он был на голову выше самого высокого из нас и, как я уже сказал, много старше. Силой он обладал чудовищной. Беспалов сидел за убийство человека. И это была не первая его судимость. В возрасте 14 лет он уже был страшно силен и жесток, как животное. Однажды на катке ему приглянулась девочка, которой все любовались, в красном спортивном костюме, легкая, быстрая. Она носилась круг за кругом, обгоняя даже старших. Бес увязался за ней, пробовал схватить за руку, но она легко увернулась. Тогда бес выследил, когда она пошла в раздевалку, и там навалился на нее всем телом, даже не снимая коньков. Он душил ее, сорвал одежду и уже раздирал своими чудовищными пальцами тонкую белоснежную маечку, когда в раздевалку ворвался отец, вызванный с трибуны подругами, и бросился оттаскивать насильника от дочери. Бес избил этого большого и сильного человека, изуродовал его, а потом перебил коньком ногу и вновь набросился на девочку. Понадобилось 4 здоровых милиционеров, чтобы оттащить и связать его. Выйдя из детской колонии, он возглавил банду на Подоле. Подол, что значит по-украински «низина», это часть Киева возле самого Днепра, когда-то называвшаяся Нижним городом, в отличие от Верхнего или Старого, окруженного крепостными стенами, где в свое время проживали ремесленники. Бес жил там в многоэтажке, в квартире матери, и в этой квартире он устраивал попойки. Бывали там и драки, да мало ли чего там не бывало. И 2-3 раза в неделю все соседи страдали от рева проигрывателя, шума разбиваемых бутылок, пьяного пения под гитару и без гитары. Однако страшась беса никто не решался жаловаться. Несколько месяцев назад в доме поселились молодожены. Свадьбы не играли, в белом платье и черном костюме по лестницам не бегали, но все в доме знали, что это молодые. Она маленькая, неприметная, но с решительным характером, училась в педагогическом институте. Он только что демобилизовался из армии, потому и получил квартиру. И в ожидании более подходящего дела работал грузчиком на товарной станции. Работал тяжело, иногда в 2 смены, чтобы побольше заработать. Приходил усталый, пил только по большим праздникам. У него был дом, и он очень любил жену. Однажды в середине недели, несмотря на усталость, оба не могли заснуть до 3 утра. 2 этажами выше была большая пьянка, на весь дом орали ставатные динамики, а потом началась драка, кого-то били головой о пол, рушилась мебель. Бывший солдат несколько раз порывался встать, пойти поуговаривать, но всякий раз жена его мягко удерживала. И в 3:30, Когда ночь рабочего человека начала стремительно идти к концу, он все же не выдержал, встал и надел брюки. «Пойду поуторю», — сказал он жене. Если бы он жил здесь хотя бы год, он наверняка узнал бы, кто такой бес. Бес, он и есть бес. А с нечистой силой лучше не связываться. На беду он был тут новичок. И при своем высоком росте, недюжном здоровье и армейском опыте привык никого не бояться. На настойчивый звонок дверь открыл сам бес, пьяный и злой, с длинными обезьяньими руками, свисающимися с уродливых острым углом приподнятых плеч. Но недавний солдат и тут не испугался. «Ребят, того, может, потише? Мне вставать рано», — спокойно попросил он его. Бес даже не подумал ответить. Из чудовищной силы ударил его правой рукой снизу в челюсть. Удар был так страшен, что солдат умер мгновенно, прежде чем тело коснулось земли. Как показала потом экспертиза, кулак Беспалова вогнал ему челюсти в мозг, и их замки прошли сквозь все жизненно важные области мозговых полушарий. Будучи несовершеннолетним, бес не подлежал расстрелу и получил 10 лет, максимальный срок для малолетних, даже за убийство. Кроме того, у недостигших на тот момент преступления 18 лет была возможность выйти на волю, отбыв только треть срока, если лагерная администрация ходатайствовала о помиловании. Конечно, такое ходатайство нужно было заработать. И бес сучился, то есть стал работать на лагерное начальство. Уже одно это вызывало у нас ненависть и презрение к нему. Бес старался на славу, и наша жизнь в лагере была невыносима. После переклички мы с троем отправились в столовую завтракать. «Левой, левой!» — командовал бес. «Не чистить!» Строй вышагивал по прямой, словно земля вокруг дорожки была заминирована. Я шел, как мне хотелось. Иногда попадал в его команду, иногда нет. Я никогда не любил ходить в ногу. Люди, шагающие в ногу, напоминали мне баранов, которых ведут на убой. «Белунов!» — закричал бес. «Ты что, не слышишь команды?» С разбегу он врезался в колонну и стал размахивать обеими руками по сторонам, не разбирая ни правого, ни виноватого. Он косил нас, словно косой, и мы падали на землю, как снопы. Почти 8 лет в моем спортивном интернате меня учили боевым приемам нападения и защиты. Я могу, если нужно, голыми руками уложить человека с ножом, парализовать его или сломать ему руку, даже если он сильнее меня. В интернате были хорошие учителя, а я ученик способный. Я бросился на беса, но был отброшен и едва удержался на ногах. Бес с особой яростью накинулся на меня. Драться с ним было бессмысленно, все равно, что пытаться опрокинуть скалу. Я пробовал закрываться, уворачивался, но, наконец, тоже упал. Добивал он меня уже на земле, ногами. В детстве нас часто били. Я потом расскажу, как мне удавалось это избежать. Мне говорили, что в глазах у меня светилась непокорность. Даже если я пытался ее скрыть, она выдавала себя звериным блеском зрачка, взглядом человека, который никогда не уступает, который знает, если уступить, будет совсем плохо. Из-за этого мне иногда бывало хуже, чем другим, зато часто со мной предпочитали не связываться. А вокруг всех детей постоянно били те, кто распоряжался тогда нашей жизнью. Конвоиры, дежурные офицеры, бригадиры. Но так как бес, нас еще не били никогда. Он ломал нам ребра, выбивал ключицы. Лица наши часто бывали в крови. Если мы не хотели умереть, у нас был только один выход – убить его самого. На работу в этот день меня не послали.

толкнуть под машину, предложил Заливака, который попал сюда из киевской ремеслухи. Раз в неделю в зону приезжала машина с продуктами. Будете толкать, сами под машину окажетесь. Он вас туда покидает, а потом скажет, сами виноваты, покачал я головой. Подпилим доски в уборной, предложил кто-то. Ему там будет по колено, усмехнулся я. А вы его только разозлите. «Что же делать?» — спросил Костя в отчаянии. «Не знаю. Что-нибудь придумаю», — сказал я тихо. «А вы сделаете, как я скажу». Через неделю, когда я стал подниматься, мне удалось отправить письмо на волю Вале Рожковой, той самой девушке, из-за которой я здесь оказался. Я писал, что начал учиться рисовать, и просил прислать мне цинковые белила. Где-то я слышал, что цинковые белила – сильный яд. Через пару дней Валя привезла мне несколько тюбиков. Дело в том, что бес был большим лакомкой. Он любил сгущенное молоко, а бригадиру были открыты все запасы. «Принести две банки сгущенки», – командовал он шнырю. И тот бежал за молоком. Банку бес выпивал одним глотком и отбрасывал, чтобы те, кто захочет, долизали остатки. Находились и такие. Обе банки я приготовил заранее. Насчет цвета я не беспокоился. Белила были лишь немного светлее сгущенки. Нужно было только, чтобы он не сразу почувствовал посторонний привкус. После обеда бес, как всегда, потребовал сгущенку. Шнырь принес ему две уже открытые банки. Бес засосал их густое содержимое и швырнул пустые банки на соседний стол. Все, кто был в курсе, замерли за столами, стараясь не дышать. Мы ждали результата. Вот бес удивленно пытается встать. Сейчас он должен упасть на пол, замертво. И вдруг он вскакивает из-за стола и командует: «Отряд, встать! Выходить строится!» А сам бежит к уборной. Внутри деревянной будки слышен страшный шум. Кажется, из беса выливаются потоки. Его шатает, и будка ходит ходуном, как живая, словно в нее в самом деле вселилась нечисть. Мы стоим в строю, ждем со страхом, что будет. Бес появляется в дверях и с трудом приближается к шеренге, придерживая штаны двумя руками и шатаясь. «Кто это сделал?» — не кричит, но тихо спрашивает. От этого тихого голоса всем еще страшнее. Строй молчит. «Я жду, а то хуже будет». «Но ничего, я узнаю», — говорит он зловеще. «Направо, шагом марш». И, конечно, он узнал. Это, впрочем, было несложно. Он долго бил, потом пытал, потом снова бил шныря, который принес ему банки. И тот не выдержал. Я не могу даже осуждать его. Человеческие силы имеют предел. Вечером он меня избил. Выбил зубы, сломал нос, поломал ребра. Это избиение происходило у нас в бараке, на втором этаже старого здания. Никто даже не попытался вмешаться. Это было бы так же бессмысленно, как попытаться остановить на ходу грузовик. А потом избитого, почти потерявшего сознание, рывком выкинул меня из окна. Я должен был упасть на землю примерно с 10 метров и разбиться вдребезги. Но был четверг, банный день. В лагере в тот день поменяли белье. И я приземлился на тюки с грязными простынями. Это меня спасло. Было ясно, что в следующий раз он найдет повод добить меня окончательно. Я провалялся 4 недели. Самое неприятное было то, что я не мог спать. По ночам я обдумывал планы мести и только под утро засыпал в бессильной ярости. На время бес оставил меня в покое. Но передышка была недолгой. Нас с Костей послали работать в кузницу. Однажды бес придрался к тому, что мы не выполнили норму, и избил Костю так, что тот долго харкал кровью. Меня он задел только раз, но и этого я не мог ему простить. Шнырю, который подавал ему сгущенку, бес кулаком размозжил нос и разорвал губу. Его возили в больничку зашивать.

0: швы должны были снять через 2 недели. Неделю он ходил с нитками, торчащими из губы в нескольких местах. «Ты зашитый!» — кричал Шнуров бес на построении. «Опоздаешь — дерну за нитку!» Однажды вечером он шел мимо его койки и просто так, ни за что, схватил 2 пальцами с огромными плоскими ногтями какого-то страшного серого цвета за нитку и резким движением вырвал ее из уже зажившей губы. Не нужно говорить, что боль была невыносимой. Мы жили в аду. Мы не могли никому обратиться. Начальство лагеря полностью передоверило нас бесу. И ни во что не вмешивалось. Мы могли рассчитывать только на себя. Через неделю я собрал 6 человек, как мне казалось, самых сильных и решительных. Мы долго готовились, вытащили из напильников острые ножи, с которыми не расставались ни вечером, ни ночью. Договорились напасть на него в бараке и зарезать. Но, видно, кто-то ему доложил. В тот вечер бес ворвался в барак и бросился прямо к нашим койкам. Мы вскочили с ножами наготове, но он раскидал нас, как щенят. Он бил нас по головам, как молотом, и на лету добавлял ногой. У многих были выбиты зубы, сломаны пальцы. Ножи он отобрал и унес на стол начальству. Нас всех ожидало серьезное наказание. «Все поняли?» — спросил он напоследок. И ушел, хлопнув дверью. Нож и на зоне, в детской колонии, очень серьезное происшествие. Нас немедленно отправили в штрафной изолятор. Все получили по 7 суток, а мне дали 10. Тому, кто это испытал, не нужно рассказывать, что переносит человек в изоляторе лагеря. А тому, кто не испытал, рассказать бесполезно. У него все равно не хватит никакого воображения. Я вернусь к этому позже. Я знал, что и бес нас не оставит, что продолжение будет главным образом для меня. Он, разумеется, понимал, чья это затея. Бес смеялся над нами. Казалось, что дальнейшие попытки невозможны. Страх держал нас всех за горло. Он был ужаснее самого беса, его обезьяньих кулаков, его побоев. Наше бессилие было еще хуже, чем наше бесправие. Однажды мы с Костей и Гунько работали в кузнице. Мы делали детали для насосов, металлические вкладыши. Огромными щипцами я держал деталь в горне, пока она не становилась малиновой, потом красной, и тогда переносил на наковальню, и Костя бил по ней молотом, весившим 0,5 пуда. И вдруг я почувствовал, как мне на плечо ложится огромная нечеловеческая рука, и голос беса шепчет мне в ухо. «Огня не боишься?» «А зря». И тут я понял, что сейчас он рассчитается со мной за все. Для него ничего не стоило бросить меня на горн, в огонь, а с Костей разделаться по-другому. Я представил, как на мне горит одежда. Мне показалось, что от невыносимого жара кровь закипела в артериях. Во мне собралась вся моя ярость, вся сила, которая просыпается в человеке перед лицом смертельной опасности. Бес нас даже не боялся. Он знал, что наш страх защитит его лучше, чем любой бронежилет. Но в этот раз он просчитался. Я выпускаю деталь, резко поворачиваюсь и огромными раскаленными щипцами хватаю беса за скулы. «Бей!» — кричу я Косте. «Бей молотом!» Его голова полностью зажата в щипцах. По кузнице разносится запах горелого мяса. Бес не может даже закричать. Костя бьет его молотом по голове. Бес падает. Голова его вырывается из клещей. Кажется, у него выгорел глаз. Я вижу, как другой глаз закрылся. «Кончено!» — кричит Костя. «Сдох собака!» И нагибается над трупом. Но в этот момент раздается жуткий, звериный вой, и полумертвый, обгорелый, поверженный на землю, лишившийся зрения бес, наотмашь бьет Костю снизу кулаком так, что тот отлетает к наковальне. мы понимаем, что если мы его сейчас не добьем, он уничтожит нас обоих. И мы начали его бить. Я бил щипцами, а Костя с выбитыми зубами и окровавленным лицом схватил лом и опускал его до тех пор, пока не стало ясно, что мы действительно его убили. Мы уже ничего не боялись. Если бы даже нам грозил расстрел, мы бы все равно не отступились. Только силой можно было нас оттащить от этого недочеловека, от того, кто каждый день бил нас, кто издевался над нами, кто держал нас в постоянном страхе, из-за которого мы не могли спать, не могли есть даже ту скудную пищу, что нам давали. Если бы нам предложили тогда на выбор умереть, убив беса, или выйти на свободу, я уверен, мы бы выбрали первое. Нас хватило ликования. На полу в кузнице был распростерт не человек. Это был распростерт наш страх, общий страх 300 человек, всего лагеря. В кузнице умер не человек. Там умер наш постоянный ужас. Человек не может жить в непрерывном страхе. Нас отдали под суд, который должен был добавить нам сроки, и перевели в тюрьму. Русский язык в переводе на русский. Когда впервые попадаешь в чужую страну, первая задача — научиться понимать ее язык, а потом и объясняться на нем. Когда попадаешь в лагерный мир, ты должен тоже научиться пользоваться его языком. Язык – мощное оружие защиты и нападения. Некоторые думают, что заключенные при общении пользуются исключительно нецензурной лексикой, а попросту говорят, что в лагерях и тюрьмах стоит сплошной мат. На деле все гораздо сложнее. Я попробую привести некоторые примеры, чтобы дать общее понятие об этой ветви русского языка и больше ею не пользоваться. Я надеюсь, что мои дети никогда не узнают этого языка. Мои европейские читатели, если их заинтересует описание моих жизней, не поймут этого языка, а переводчик не сумеет его переложить на общечеловеческий, пусть и не старается. Я надеюсь также, что наступит то время, когда в моей родной стране почти никто не будет в состоянии ни использовать, ни понимать этот язык. Я учился этому языку постепенно. Если бы существовала такая наука, я бы мог получить сегодня степень доктора языкознания в этой области. Прежде всего, самая обычная, нецензурная речь подчиняется в том мире строжайшей классификации. При общении она не должна содержать ни малейшего обвинения собеседника в пассивной гомосексуальности, которая в советских лагерях презирается. Тот, кто применяет ругательство в этом смысле, должен отвечать за свои слова зачастую жизнью. Такое применение допустимо только со стороны сильнейшего и только при серьезном поводе для гнева. Когда я рассказываю об этом сейчас моим знакомым филологам, они удивляются тому, что в отличие от западных языков, нецензурная лексика в российских тюрьмах сначала получила свое первоначальное, давно потерянное чувственное значение. Впрочем, в том мире есть немало людей, почти не обращающихся к нецензурной лексике. Это те, кто пользуется наибольшим авторитетом и кто сам изобретает свой собственный язык общения. В этом мире существует совершенно условный и строго регламентированный лексикон, которому может позавидовать любой протокол каких-нибудь гаагских конференций или женевских соглашений. Придя первый раз в незнакомую камеру, нужно было знать, какие слова произнести при входе. Это сразу же определяло твое место в камерной иерархии и твое место на нарах. К примеру, человек, уже известный в этом мире своими поступками, входя в камеру, впервые говорит спокойным голосом: «Привет, братва! Кто в хате?» И, внимательно оглядев вновь прибывшего, сокамерники уступают ему одно из лучших мест. «Ну чего ты? Падай!» — отвечают они дружелюбно. И если бы перевести это на общепонятный русский, то потребовалось бы никак не меньше десятка печатных страниц.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение автобиографической повести Леонида Федоровича Белунова «Три жизни». Мы с вами во второй его жизни. И сегодня чтение девятое. Тюремных и лагерных надзирателей называли по-разному в разные годы. Это были менты, мусора, цирики, городовые, ключники. Последнее название пошло бытовать с моей легкой руки. Людей, сидевших в лагерях, бессрочно были и такие, называли тяжеловесами или говорили, что им сидеть от синюги до пенюги. Переводчик, оставь надежду найти соответствие на твоем языке. Зэк, отсидевший по разным тюрьмам полжизни и достигший 70-летнего возраста, назывался лагерный мальчик. Животновод было пренебрежительным названием недостойных. Да простят меня славные животноводы всех стран. Ротфронт, лозунг немецких коммунистов начала 20 века, поднимавших с угрозой сжатый кулак, это было такое оскорбление, которое я не собираюсь даже объяснять, и за которое новичок мог вполне поплатиться жизнью. Но самыми страшными для тех, к кому они относились, были выражения, которые ты изобрел сам в каком-нибудь конкретном случае. Я мог, например, сказать с едва заметной угрозой переростку, избивающему у меня на глазах малолетку. «Ты, длинношее животное, оставь пацана в покое». И он оставлял. И это мог сказать далеко не каждый. Право на это нужно было заслужить. Чтобы, так сказать, у тебя должно быть имя в этом мире. А имя создают поступки. Подкоп. За убийство беса суд добавил нам с Костей по 6 лет. Наши матери подали на кассацию. К тому времени управление лагерей получило массу писем от родителей, чьи дети отбывали срок в воспитательной колонии в Прилуках. Поток этих писем уже невозможно было скрыть. Отбыв наказание, вышли на свободу многие из тех, кого бес искалечил на всю жизнь. Выяснились новые подвиги беса. Среди них изнасилование малолетних заключенных. Киевский конституционный суд переквалифицировал обвинение на превышение пределов необходимой самообороны и снизил срок до 2 лет. Мы снова подали жалобу. И Верховный суд учел поведение Беспалова, многочисленные жалобы на него, и отменил наш новый приговор, хотя нельзя сказать, чтобы смягчил предыдущий. Нас оставили досиживать первоначальные сроки, зато в других, еще более страшных лагерях. Меня отправили в лагерь особо строгого режима возле города Самбор Львовской области. Когда этап прибыл в лагерь, нас раздели и голых выстроили в шеренгу перед столом, за которым сидел принимавший нас майор. На столе лежало 2 папок с делами на каждого из стоявших перед ним, в чем мать родила малолетних преступников. И как бы ты ни был нечувствителен, отсутствие одежды делает тебя гораздо более беззащитным. и все невольно сжимались под взглядом майора. Вдоль шеренги шел старшина с дубинкой в правой руке. Мне это было уже знакомо. Это повторялось при каждом прибытии на новое место. Но чем дальше, тем все более жестоко и унизительно. Я знал, старшина должен ошеломить, запугать каждого из новичков, чтобы потом легче было его подчинить. «Почему ты так стоишь?» — неожиданно спрашивает он подростка, который стоит точно так же, как все остальные. И получает страшный удар дубинкой в живот, ниже пояса. Такие удары хорошо смотреть в кино со Шварценеггером. Там уже через минуту герой оправляется и бодро движется дальше. На деле подобный удар ты чувствуешь месяц, даже больше. А если не повезет, и всю жизнь. Очередь доходит до меня. Я знаю, что лучше не смотреть ему в глаза, но смотрю. Старшина замечает у меня на груди крестик на суровой нитке. Нательный крест считался в тюрьме нарушением правил. Его всегда отбирали, а чаще грубо срывали с шеи вместе с кожей. «А это что такое?» — спрашивает он грубо. Я не отвечаю. «Этот первый мой крестик я сделал в кузнице для себя и для Кости, разрезав банку из-под сгущенного молока. Не думаю, что я тогда был действительно верующим. Но мы инстинктивно чувствовали, что нам необходима вера в нечто высшее, необходима связь с чем-то таким, что недосягаемо для наших ни во что не верующих тюремщиков». Старшина протягивает руку, чтобы сорвать крест, но я с силой ее перехватываю. Дубинка в его руке поднимается, и вот уже должна силой обрушиться на мою голову. Однако майор, листавший мое дело, неожиданно подает старшине знак. «Это он, оставь его». Слово «он» означает, что они уже обо мне говорили до моего прибытия, что меня причисляют к людям, о которых известно, что у них были поступки. Они уже дорого заплатили шрамами за свой опыт, за свою безопасность, за право на жизнь. Лагерная администрация знает, что такого человека не удастся сломать и заставить полностью подчиниться. А ведь майор тоже человек. Он проводит большую часть жизни в лагере, бок о бок с нами. У него семья, и наверняка есть дети. И ему тоже не хочется зря рисковать своей жизнью. Дубинка в руке старшины опускается, мне разрешают одеться. В этом лагере сидели тоже несовершеннолетние, но за более тяжкие преступления, в основном за убийство. Помню Юрия Афанасьева, вдвоем с матерью убившего своего отца. Отец был пьяница, бил мать, не раз избивал до полусмерти сына, пропил все, что было в доме, и однажды привел к себе дружков, которым за выпивку продал мать на круговую поруку. На следующее утро мать с помощью Юрия убила отца, пока он еще не проснулся после пьянки. Они разрубили его на куски, завязали в мешки и повезли на санках в лес, подальше от дома, чтобы там закопать. Путь их шел мимо тупика железнодорожной станции, где стояло много поездов. Людей, везущих на санках мешки, заметил проводник. В те годы многие воровали из поездов каменный уголь, который жгли в печке, чтобы зимой отапливать квартиру. Думая, что в мешке уголь, проводник потребовал высыпать его на землю. Юрий с матерью бросились бежать, не выпуская из рук веревку от санок. Проводник стал свистеть, сбежался конвой, охранявший поезда. Можно себе представить, как они были потрясены, развязав мешки. В этом лагере я сидел до совершеннолетия. Когда мне исполнилось 18, меня отправили в лагерь для взрослых в город Драгобыч, той же Львовской области. В этом лагере было около 4000 человек. Были такие, кто сидел еще с войны и почти не надеялся выйти на волю, и кому терять было нечего. Некоторые обвинялись в сотрудничестве с немцами, были политзаключенные, брошенные сюда по сфабрикованным уголовным делам. Многие сидели за хищение в особо крупных размерах, например, по нашумевшему тогда делу о львовской трикотажной фабрике, руководство которой ухитрилось прикарманить чудовищные для той эпохи суммы. Это была настоящая школа жизни. В советских тюрьмах существует совершенно замечательная система информации. Когда ты становишься известен, слухи о тебе опережают тебя на каждом этапе. На месте твоего назначения еще до твоего прибытия знают, что некий Леонид едет в Драгобыч. Доступа к телефону заключенные не имели, письма строго контролировались. Однако информация передавалась мгновенно, словно по воздуху. До сих пор не понимаю, как это происходило. Когда я появился в Драгобыче, обо мне уже все было известно. Все знали, что я видел смерть, испытал побои и унижения, и вышел из них закаленным. Вокруг меня начала собираться молодежь. Лагерь особо строгого режима в Драгобыче – это целый город арестантов, который был известен по ножовщине между группами заключенных, часто вливавшейся в кровопролитные драки со смертельным исходом. Я понимал, чтобы выжить в этих условиях, мне надо иметь друзей. Поэтому я особенно обрадовался, встретив здесь снова Володю Затулу. В советских лагерях заключенный обязан работать. Меня поставили штамповать детали для светильников. Мы работали в третью смену, то есть ночью. В ночную смену работать тяжело, особенно молодым. В бараке почти невозможно выспаться днем, поэтому ночью тянет в сон. Самое страшное – заснуть за штамповочным прессом. Многие в бригаде были без пальцев, а то и без руки. Я отказался работать. Подневольный труд с риском для жизни был не для меня. За это меня наказывали, сажали в штрафной изолятор, лишали питания. Я часто голодал, но ходить на работу не соглашался. И решил любым способом вырваться на свободу. Я начал расспрашивать вокруг себя, кого только мог, о нашем лагере, о его истории, о том, были ли побеги и чем они кончались. Многие ничего не знали, другие не интересовались. Большинство и не думало о побеге. Старый зэк Петрович, сидящий уже третий десяток лет за службу немцев, он работал поваром в немецкой тюрьме, кормил наших пленных, рассказал мне однажды, что при немцах тут был концлагерь, а главный СС каждую ночь ходил подземным ходом в город. У него там была зазноба. Так хорошо ходил, никто не знал. Она потом в горсовете работала. Большая стала антифашистка, рассказывал он. «А где этот ход?» – заинтересовался я. «Да кто же его знает? Может, взорвали?» – пожал плечами Петрович. «Да где хоть он был? Откуда шел?» – не отставал я. Но Петрович больше ничего не знал. Подземный ход занял все мои мысли. Я хотел отыскать его во что бы то ни стало. Кто-то сказал мне, что главный корпус лагеря – мрачное кирпичное здание с бетонными заплатами по фасаду – бывшая тюрьма, построенная еще при Екатерине II. Это дало моим мыслям новый поворот. Кто не знает, что в старых замках, в старых тюрьмах почти всегда имелся подземный ход, известный только одному человеку, максимум двум, троим. Мне нужно было только одно – примерное направление этого хода. И я бросился в библиотеку. В лагерной библиотеке было много всякой всячины. И великая классическая литература, и детективы, и советские брошюрки, и растрепанные старые книги с буквой «Ять», изданные еще до революции. Спрашивать у библиотекаря такого же зэка было бессмысленно. Помочь он не сумеет, а доложить по начальству о моем интересе вполне может. Я стал искать сам и вскоре наткнулся на какой-то исторический роман о Потемкине. Там много говорилось об отношениях знаменитого фаворита с императрицей, о полученных им от нее подарках, но екатеринские тюрьмы не упоминались. Правда, мелькнуло название тюрьмы, упоминание, вернее, о ней в какой-то малороссийской станице, и уж это обрадовало меня, как далекое обещание свободы. Я написал письмо до Вали Рожковой и отправил его надежными путями. Валя, не раздумывая, бросилась мне помогать. Я объяснил ей в письме, что нужно смотреть в энциклопедиях, особенно в старых, такие статьи, как «Тюрьма» или «Темница», где в конце всегда есть список книг на эту тему. Я не знал, что в публичной библиотеке у нас пускают только людей с высшим образованием, которого, конечно же, у Вали не было. Неизвестно, как ей это удалось, но вскоре мне передали от нее все теми же тайными путями книгу о царских тюрьмах, изданную сразу после революции. Нетерпеливо прочитав ее, я нашел упоминание о подземном ходе, который обычно выходил за город, куда-нибудь к обрыву, над водой или в лесную чащу. Я обошел территорию лагеря и, как мне казалось, понял, куда он мог направляться. «Будет и на нашей улице пень гореть», — весело сказал я Володе Затуле в тот вечер. «Завтра выхожу на работу». Володя меня не понял. Но у нас было не принято задавать лишние вопросы. Я решил во что бы то ни стало отыскать этот ход. Я рассчитал, что если идти от штамповочного цеха, мне его не миновать. Теперь я могу посмеяться над моей тогдашней молодой самонадеянностью, но в то время меня переполняло желание действовать. «Начальник, можешь назначать меня на штамповку», — сказал я бригадиру. «Пойду». Бригадир обрадовался, ему за меня тоже доставалось от начальства. Ночную смену было спокойно. Мы работали в паре с Володей, который всегда выполнял норму. От меня нормы и не ждали, лишь бы выходил на работу. Под штамповочным цехом в полуподвале находилась компрессорная. Я проник в нее через душевую и огляделся. Равномерно шумели компрессоры, всасывая наружный воздух и с огромной силой посылая его по трубам наверх. Над головой грозно, но мягко, как в подушку, ухали прессы. Время от времени ударял самый большой, стотонный, и после его удара все вокруг еще долго гудело, отзывалось и не успокаивалось. Приглядевшись, я заметил, что многие компрессоры не работают, и у меня в голове сложился план. Следующей ночью я выбрал невключенный компрессор и принялся за работу. Сначала нужно было снять его с фундамента. Мы с Володей сделали тележки на колесиках, отвинтили гайки с болтов, что крепили его к полу, и с огромным трудом, сдвинув компрессор с места, поставили на тележки. Теперь я мог легко передвигать его сам. Я решил рыть под компрессором, а под утро закрывать пролом в полу, слегка надвигая над него машину. Предстояло раздробить бетон. Я принялся за работу, подключив отбойный молоток к сжатому воздуху. Каждый раз, когда ухал стотонный пресс, я вгрызался в бетон и мог спокойно работать 5 минут. Потом ждал следующего мощного удара. Осторожность никогда не мешает. Целую неделю я долбил бетонный фундамент, а осколки выносил в карман куртки и старался незаметно разбрасывать по территории. Сначала Володя помогал мне выносить щебень, но потом отказался. «Добавят срок, пошлют в крытку», — сказал он мне честно. «Ты как знаешь, а я пас». Я продолжал рыть и уже прошел через мягкий грунт, когда меня поймали. Однажды в дневную смену, пока мы осыпались, мой компрессор включили. Раздался страшный грохот. Незакрепленный мощный агрегат метался из стороны в сторону на своих тележках и всей массой бил своих соседей. Под ним зиял подкоп, идущий в глубину 8 метров. Нетрудно было вычислить, чья это работа. Событие вызвало в лагере сенсацию, а меня перевели во внутреннюю лагерную тюрьму, барак усиленного режима, где я должен был дожидаться суда за попытку к побегу. Я поднимался на новую ступень моих испытаний. Как оказалось потом, не последнюю. Разборка. Я сидел в буре, в бараке усиленного режима, и ждал суда, когда обстоятельства потребовали, чтобы я появился в лагере хотя бы на день. Моя семья занимала в лагере ведущее положение, хотя мы были самыми молодыми. На лагерных разборках, где обсуждались серьезные конфликты, за ней всегда оставалось решающее слово. В мою семью входили Володя Затула по прозвищу Булка и Игорь Кощеев. Кощей. Вокруг нас было немало людей, которые нам симпатизировали и на которых мы могли положиться. Пока я был в буре, в Драгобыч пришел Костя Назаренко из Львова, новичок в лагерной жизни. Костя служил в армии и не выдержал обычных в этой среде издевательств и грубых шуток. Дедовщина доставала его, доводила до отчаяния. Особенно отличался молодой лейтенант. У лейтенанта была неприятная манера публично высмеивать тех, кто слабее. Это манера сильного дворового подростка, которого никогда по-настоящему не били за такие шутки, перешла у него с годами в привычку глумиться над подчиненными. Шутки лейтенанта были самые примитивные, но встречались хохотом нетребовательных подхалимов и больно ранили Назаренко. Лейтенант не унимался даже тогда, когда высмеивание не обращал на него внимания. Например, он спрашивал с самым невинным видом: «Эй, Назаренко, а баба у тебя на гражданке была?» И стоило ответить «да», как раздавался следующий извительный вопрос, вызывавший бурный восторг в окружающих. «И как же звали этого симпатичного молодого человека?» Избрав Назаренко жертвой, лейтенант потешался над ним с утра до вечера. Особенно любил он касаться Костиной мамы и подробностей появления Кости на свет, что доводило Назаренко до слепого бешенства. И однажды, в оружейной, когда взвод разбирал свои калашниковы, он не выдержал и разрядил автомат прямо под ноги лейтенанту, прострелив ему голень. Этот случай привел тогда ужас всех насмешников части, впрочем, кажется, ненадолго. За ранение офицера Костю приговорили к 15 годам, хотя он твердо держался своих показаний, что автомат, мол, выстрелил случайно. Мать Затулы была хорошо знакома с матерью Кости, поэтому мы встретили его как земляка. Через несколько дней, когда Назаренко работал в ночную смену, дружки харьковчанина Южного, враждовавшего с моей семьей, почти силой втянули его в азартную лагерную игру «Платок». Обычный носовой платок берется за середину и пропускается через кулаки. Игорю предлагают потянуть за торчащие из кулака уши, то есть углы платка. Если он вытянет два противоположных угла, он выиграл. Если два угла на одной стороне платка, проиграл. Естественно, что шансов выиграть вдвое меньше, ведь диагонали у платка только две, а сторон четыре. К тому же при известной ловкости банкомета, умело путающего узлы, букетом выступающий из кулака игрок почти всегда будет в проигрыше. Костя не успел опомниться, как проиграл 500 рублей, которых у него не было и в помине. Немалую сумму в то время даже на воле, а в заключении и вообще огромную. Южный дал ему срок неделю до конца месяца. Через несколько дней после обдумывания разных отчаянных, но безнадежных вариантов получения денег, Костя признался в проигрыше Затуле. Сидя в буре, я не переставал следить за лагерной жизнью. Раздатчики баланды с риском для себя дважды в неделю передавали мне ксивы из зоны. Эти ксивы были для меня как газеты на воле, по которым российский гражданин следит за тем, что происходит с его страной. Я сразу понял, это ловкая комбинация, в которой Костю использовали против нашей семьи. Если он не отдаст деньги в срок, или отдаст хотя бы на 5 минут после того, как часы последнего числа месяца пробьют полночь, моя семья будет опозорена. Конечно, Костя еще не мог считаться по понятиям нашим, но раз мы его встретили, другие будут думать, что он под нашей защитой. Последнее число стремительно приближалось. Мы решили помочь Косте, но я запретил разговаривать с Южным об отдаче долга до последней минуты. Около 10 вечера, когда до конца месяца оставалось 2 часа, харьковские не выдержали. В бараке послышался первый, потом к нему примкнули остальные возгласы. «Конец! Я же говорил, что не отдаст. Мы с ним поговорим. И с теми, кто его здесь встретил. Не могу поклясться в дословности передачи прямой речи, но я обещал по возможности переводить на русский и держу свое обещание». Возгласы слились в общий гул, хохот и всяческие выражения радости. Южный потешался больше всех. Это было оскорблением, за которое харьковские должны были поплатиться. Нельзя начинать глумиться даже за 10 минут до срока. В течение этого короткого времени все может произойти. И действительно, в разгар общей радости харьковчан, в дверном проеме их отделения появился Затула и с размаху бросил Южному в лицо пачку денег, которая со звуком смачной пощечины ударила его по лбу и рассыпалась на отдельной рублевой бумажке, залепив глаза и рот. Южный сразу почувствовал свой промах, понял, что за словами последуют действия. Вскочил снар и успел подставить плечо, так что нож задел только предплечье. За спиной Затулы встали наши, готовые к драке. Но тут прозвенел отбой, и появились надзиратели. Все вернулись на нары, а Южный в темноте начал сам перевязывать плечо. Пойти к Лепиле он, естественно, не мог. Такой инцидент потребовал разборки, в которой должен был участвовать я. Только я мог раскачать эту ситуацию и повернуть ее в нашу пользу. Но я находился в бараке усиленного режима, отрезанный от лагеря в ожидании суда. Мне нужно было попасть из бура в зону хотя бы на день. И я принял решение. Внутривенная инъекция никотина вызывает у человека состояние, близкое к смерти, когда температура поднимается до 40-40,5 и сознание отключается. Такая симуляция опасна. Можно и действительно не вернуться назад. В лагере человека в таком состоянии сразу увозят в больницу, расположенную на территории зоны, откуда всегда возможна связь со своими. Я высыпал в алюминиевую кружку полпачки махорки, залил водой и зажег полотенце, скрутив его жгутом. Хлопчатобумажное полотенце разгорелось, как факел, а дым выходил с другого конца жгута, и я разгонял его свободной рукой по камере. Уже через несколько минут вода в кружке выкипела, на дне осталась только черная зловонная жидкость, концентрированный настой табачного никотина. В камере почти всегда есть медицинская игла, обычно искусно спрятанная в стене. Когда жидкость остыла, я соорудил шприц из иглы и целлофанового пакета вместо поршня и, сжав зубы, ввел эту отраву в вену с внутренней стороны бедра, в таком месте, где это трудно заметить. Если бы врач обнаружил укол, то даже с самой высокой температурой меня бы оставили умирать в изоляторе. Никотин стал мгновенно распространяться по телу. Ощущение было такое, словно по сосудам разливается расплавленный металл. Меня начало колотить лихорадка. Температура бешено взлетела вверх. Я потерял сознание. Сокамерники забили ногами в дверь, вызывая надзирателей. И 2 дня я провалялся в больнице без сознания. Нельзя сказать, что врачи боролись за мою жизнь. Единственным лекарством, которое мне давали, был аспирин. Остальное доделывал мой здоровый организм. Едва оправившись, я сбежал оттуда на пару часов, пробрался в барак. Около 10 человек собрались там на разборку, и все ждали меня. Барак был пуст, остальные ушли на обед.
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
16: Davidson Radio.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Davidson Radio.
15: 620 AM. Настройтесь.
17: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
18: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы на баскетбольных полянах. Вчера в женской НБА стартовал кубковый турнир. Матчи, четвертьфинальные матчи. Окей, в четвертьфинальных матчах нужно выиграть две игры из трех. Вчера было четыре игры, только в одной победила команда, игравшая в гостях. Это Нью-Йорк Либерти. Нью-Йорк Либерти играла в гостях с Миннесотой. Команда Миннесоты была первой в регулярном чемпионате, Либерти была восьмой, и Либерти выиграли 91-75. Нужно выиграть еще один матч из двух. Если они проиграют в гостях второй матч, то приедут в Бруклин играть против Миннесоты на своей поляне. Три другие матча закончились победой хозяев. Сан-Франциско выиграло у Далласа. Лас-Вегас, действующие чемпионы, выиграли у Индианы. И Чикаго выиграло у Вашингтона. Итак, кубок в женской НБА уже стартовал. Кубок в бейсболе в главных бейсбольных лигах стартует завтра. Завтра начинаются матчи, я бы сказал, отборочные кубковые матчи, не главные матчи. Команды играют по три игры друг с другом для того, чтобы шагнуть дальше в настоящий кубковый турнир. Нужно выиграть две игры из трех. Итак, завтра Янкис играет дома с Бостон. Ред Сакс Хьюстон играет дома с Чикаго Уайт Сакс. Сан-Диего играет дома с Чикаго Капс. Две чикагские команды, и Атланта играет с Филадельфией. На футбольных полях, я имею в виду американский футбол, завершились матчи третьей недели чемпионата главной национальной футбольной лиги. Что происходит в группах, в которых выступают нью-йоркские команды? На востоке американской конференции уверенно лидирует, и это ожидалось, команда Buffalo Bills. Она одержала три победы в трех матчах. У команды Нью-Йорк Джетс и Нью-Ингланд Патриотс по одной победе и два поражения. Майами проиграла все три матча. На востоке национальной конференции уверенно выступает команда Филадельфия. Она сыграла два матча, оба выиграла. У Нью-Йорк Джайнтс две победы, одно поражение. И у Далласа и Вашингтона по одной победе и двух поражений. Окей, перенесемся с вами в солнечный Узбекистан. В Самарканде завершилась шахматная олимпиада. Победители, хозяева корта, шахматисты Узбекистана. Узбекистан в 11 турах Узбекистан одержал 10 побед, набрал 20 очков. На втором месте Индия, 18 очков. У Германии тоже 18 очков, но немцы получили бронзу, индусы получили серебро, потому что индусов лучший коэффициент. По 17 побед одержало несколько команд, но на четвертое место вышла команда Соединенных Штатов Америки. У девочек Всемирную олимпиаду выиграли китаянки, на втором месте шахматистки Узбекистана, на третьем Индии. Соединенные Штаты, американцы заняли пятое место. Ну и, наконец, завтра мы с вами дожили. Завтра начинается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Завтра состоятся 5 матчей. В частности, команда Нью-Йорк Рейнджерс начинает чемпионат в Бостоне против Бостон Брюинс. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малюшка, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
19: Дэвидсон Радио. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
5: По средам с 5 до 7 вечера.
4: На Дэвидсон Радио.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня у меня для вас две темы. Ну, во-первых, то, что у нас происходит с выборами. Тут не все есть ясно, не все хорошо, так как я считаю. Ну, и также давайте поговорим о вот этой вот фальшивке, что говорят про Израиль, про этот вот самый геноцид, который геноцидом не является. И в связи с этим была речь Нетаньяху в ЮН, и я посвящу этому большую часть времени. Но начну я с выборов. Значит, вот то, что я вижу на карте, которую представляют различные, ну, то есть, опять-таки, еще раз повторяю, я не предсказываю конец выборов. Я пока говорю о том, что есть сегодня. Окей? Значит, в республиканской партии проблемы. То есть, во-первых, те кандидаты, которых, вот, например, в Техасе Трамп поддержал некого Пакстона, который является прокурором штата, такой активный сторонник Трампа и так далее. Ну, к чему это привело? Он фактически утопил достаточно спокойного там сенатора Корнина, который там был, тоже республиканец, потому что Корнин, как говорится, не... как говорится, с ним плясал все время в одном и том же танце. И что, к чему это привело? Ну, то есть, вам может нравиться Корнин, может не нравиться, вам нравится Пакстон или... Проблема в том, что Пакстон намного более проблематичен для выдвижения на пост в Сенате, чем Корнин. Корнин имел бы это место практически на автомате. А теперь Техас, который должен быть красным, стал независим, стал желтым. То есть, ни красным, ни синим. То есть он выбирает. Почему? Потому что представитель демократов Таларика, или как там его зовут, я даже не знаю, он идет с перевесом на Пэкстона, потому что Пэкстон имеет колоссальный багаж, проблемный. Вот, понимаете, к чему приводит вот какое-то бездумие. Вот я вам говорил, что Иран сыграет роль свою. Вот он играет, например, сейчас. А именно, если бы Трамп, вместо того, чтобы разводить вот эту свою болтологию по поводу, как он кого-то уничтожит, что он как что-то сделает страшное и так далее и тому подобное, на несколько месяцев. Как все говорили, у него гениальный план. Я хочу увидеть этот план уже наконец. Вместо того, чтобы разводить эту болтологию, если бы он уничтожил Иран бы хотя бы к середине лета, а у него было 3 месяца перерыва с периодическими возобновлениями бомбежек. Вместо вот этих всех этих идиотских переговоров, которые так проталкивал в ущерб Израилю Венц, то тогда бы цены на бензин уже бы сейчас бы относительно бы начали снижаться. А сейчас они повышаются. Сейчас они слишком высокие. И народ на это реагирует. И что вы хотите, чтобы он не реагировал? Нет, он будет реагировать. На зло вам и на зло республиканцам. И я это говорю с горечью, потому что я понимаю, что демократы теперь играют

Well, time. Why growing number of Republicans are breaking with Trump on Iran? Почему? Потому что Иран их топит, потому что Трамп их топит. Понимаете? Вот вышло у нас, как говорится, предопределение на 22 сентября. Ну, это уже прошедшее время, но тем не менее. 211 к демократам, 203 к республиканцам, 21 в подвешенном состоянии. Кто мог себе представить подобную цифру? В Сенате 48 к демократам, 47 к республиканцам, 5 повисло. Говорила раньше, что один будет. Губернаторов 24 склоняется к демократам, 22 к республиканцам, 4 повисли. Это не есть хорошая цифра, господа. Это говорит не о том, что то, что Трамп придумывал, или то, что партии придумывали, не работает. И вот, например, сенатор Тилис пишет, из который уходит тоже, он пишет, что то, что Трамп поддержал Пэкстона вместо Корнина, это колоссальная ошибка. Окей, сейчас увидим, как это сработает на выборах. Потому что если будет сенатор, демократ от Техаса, ну, значит, это вам для вас показатель. Самый красный штат, который должен быть из красных, становится синим. Окей, и тогда не ко мне претензии, а претензии к вам сами. Может, вы слишком много верили вот в этот гений Трампа, который, понимаешь, по-моему, он уже у него закончился давным-давно. Вот пока вот, например, у Трампа очередное поражение в Миссури. Верховный суд запретил проводить там вот этот редистриктинг, который они затеяли. Все. Там не будет дополнительных мест для республиканцев, как, например, в Южных Штатах. Сенатор Кеннеди вот просит Трампа немедленно сфокусироваться на affordability и по поводу Ирана начать что-то рассказать. Правильно, то, что я вам тоже здесь говорил. Ребятки, он никому не желает объяснять, а что он пытается, в принципе, добиться в этом Иране. Почему вообще эта кампания началась? Что с этим связано? Почему внезапно мы должны быть озабочены этим? Почему цены на бензин для нас вторичные по сравнению с проблемами Ирана? Вы понимаете, это для вас может быть очевидно, а для многих невероятно. Ну, в общем, вот такое. Значит, вот тут пишет один человек, это, конечно, вот его мнение. Пишу это не для того, чтобы вы корректировали свой план на жизнь. По всей вероятности, демократы побеждают на выборах в Конгрессе. То все очень просто. Как казалось, идеологически этих ряженых людей в самых высоких, развитых обществах не больше 20%. Американцы всего за полгода забыли, что было в разы лучше, чем при Байдене. Оказывается, только цена на бензин беспокоит современного человека. А то, что могут по твоей стране ляпнуть ядерной бомбой сумасшедшие религиозные фанатики, это не страшно. И 5,5 триллионов инвестиций в год уже тоже не важно. Историческое понижение преступности не важно. Историческое понижение налогов, урезание федерального бюджета, наливая незаконная миграция. Вообще могу много фактов перечесть, но не вижу смысла. Идейных людей очень мало. И сегодняшний электорат голосует только за подачки. Вот почему мы так сильно близки к социализму. Современные люди хотят не увеличить пирог, а участвовать в дележке. Или жить в вечной стабильности, как при совке. Ну, тут надо отдать должное. Во-первых, понимаете, это урезание налогов. Очень многие проиграли, а не выиграли в среднем классе, чтобы вы знали. Поэтому, понимаете, вот здесь он, понимаете, ля-ля разводит. По поводу этих 5,5 триллионов инвестиций, пока они вот на бумаге, они себя покажут в действии, ну, если они вообще произойдут, то в течение лет 10-15. Историческое понижение преступности, ну, в чем-то да, но это, как говорится, урезание федерального бюджета, а что, где они его урезали? На копейки. У нас жутко растет долг. Какое урезание бюджета-то, я пытаюсь понять.
Ну, в общем, понимаете, вот это все, это у нее

0: вот это много красивых слов о том, чего нет. Короче, ладно, ребят, значит, смотрите, как будет, так будет. Я сразу говорю, что голосовать в этот раз будут назло. Я вам это говорил, меня многие не хотели слушать, но теперь услышат. Голосовать будут назло, не потому что вот, это будут интересные выборы, в том смысле, что не потому что вот, Трамп лучше или демократы лучше, а потому что Трамп надоел своим вот этими художествами, этим своим бездарным управлением последние 6 месяцев. 25-й год был идеальный, 26-й год, такое ощущение, что у него инсульт случился. И как оно будет, не знаю. Вот это вот такой вот на сегодня день, вот понедельник, 28 сентября, вот такой вот у нас расклад. Так, по поводу геноцида и выступления Нетаньяху. Ну, Нетаньяху выдвинут, я считаю, прекрасную речь, я ее прослушал в тишине и спокойствии, просто скопировал себе и прослушал дома без... Во-первых, он правильно послал всех подальше, все эти объединенные нации, которые ушли из зала и так далее и тому подобное. Надо просто очень хорошо знать историю, что произошло с этими объединенными нациями. Когда-то объединенные нации создавались всего 49 членами после Второй мировой войны. И это были серьезные какие-то члены, то есть серьезные страны, которые что-то производят, что-то на что-то влияют, в чем-то участвуют. Понимаете? Они имеют серьезное какое-то вложение в финансы, в экономику, в науку, в историю, ну, во многое. А тут мы не имеем сейчас, вот, понимаете, на сегодняшний день, объединенные нации, которые набиты различными помойными странами. Знаете, помойками. Набор папуасов, дикарей и туземцев, которые заголосовывают кого угодно. Причем все им должны. Но это то, что все им должны. Это, понимаете, вообще беда белого человека. Я тут делаю вообще передачу по поводу того, что, понимаете, а что сделали белые мужчины, понимаете, вот так далее. Вот несчастные, которых сейчас вот свели к полному, к такому впечатлению, что мы самые главные паразиты этого мира. Ну, допустим. Но мы еще поговорим на этом, но я просто говорю. Вот. Генеральная ассамблея он превратил в стендап для страждущих, обиженных, угнетенных. Тут пишет человек. Случайно наткнулся на выступление премьера Багамских островов, который пожаловался на цифровую колонизацию малых стран большими, недвусмысленно намекая на США. Мол, раньше нас колонизировали кораблями и пушками, сейчас деньгами, серверами и дата-центрами. Кошмар какой, а? Туризм. Львиная доля туризма на Багамах – это американцы, которые обеспечивают работу и половину населения этой страны, наполняют ее бюджет. Второе. Офшоры. Багамы известны прачечные деньги. Там в ее офшорах хранятся миллиарды долларов, полученные в результате сомнительных схем по доходу под налогов. Обслуживая эти счета, правительство Багамских островов предпочитает не задавать лишних вопросов. И третье. Аренда удобного флага. На Багамских островах зарегистрировано почти 3% всех морских торговых судов в мире по тоннажу. Огромные деньги. Опять-таки отсутствие неудобных вопросов. То есть, если он жалуется неоколониализм со стороны США, то пусть создаст свою собственную Кремниевую долину, автопромышленность, микроэлектронику, космическую программу, изобретет новые модели сверхинтеллекта, а не живет как рантье на чужих деньгах, сдавая в аренду свой флаг, свои банковские ячейки. Правильно? Правильно. Так вот, вы понимаете, вот такая страна, как Багамские острова, почему-то имеет равный голос с такой страной, как Израиль, например. Каким образом? Израиль достаточно развитая, или как самый минимум, среднеразвитая страна, с очень мощной экономикой во многом, вооруженными силами и так далее и тому подобное. Это можно сравнить с Багамами? Вы понимаете, вот в этом вся беда, что мы полагаемся на мнение туземцев, дикарей и папуасов, которых допустили до всеобщего вот этого вот, вот этой болтологии, в которой превратилась ООН. Я говорил и говорю, что, ребят, если вы хотите что-то серьезно сдвинуть с места, то нужно, понимаете, ООН нереформируема. Я считаю, это бесполезно. Это организация, созданная по результатам Второй мировой войны и развала колониального мира в 50-х-60-х годах. И как таковая она себя отжила, понимаете? И меняться она не захочет ни при каком генеральном секретаре, ни при каких условиях. Значит, нужно создать другую организацию, параллельную, в которую будут входить только развитые, богатые, демократические, свободные страны. Не Китай с Вьетнамом и не Камерун с Багамскими островами, а Франция, Англия, тот же Израиль, Австралия, Япония, США, Канада. У нас могут быть разные взгляды, да, замечательно, это не проблема. Это не есть проблема. Проблема есть только в том, что, понимаете, что эти страны несут какую-то смысловую нагрузку. Они являются за ними потребителями, этим выпуском детей только. Вот это, в этом они и лидируют, понимаете, что вот, понимаете, в какой-нибудь Нигерии жутко растет население. А что Нигерия себя представляет, ну, на мировой арене говорить не будем. И вот именно эти страны, понимаете, в составе там что-то 70 или 75 стран, они взяли и ушли из зала, когда выступал Нетаньяху. Карту, кто ушел, мы можем видеть. Ну, вот ушла Бразилия. Ну, хорошо, при вот этом президенте Луле она превратилась в левую, понимаете, помойку. Ну, окей. Что делать? Ну, что-то будет дальше, будем увидим. Но вот когда, вот смотрите, вот, например, вот западная пресса, да, вот некий пишет Шеймус Маликафзали, то есть я так понимаю, что он из Ирана. Backlash to NASA shows how little Israeli citizenship really means. То есть вот прошел этот фильм «НАЗА». Фильм очень политически ангажированный. Я видел только отрывки, хочу посмотреть целиком. Но, понимаете, там вот звучат какие-то голоса лишить их израильского гражданства. Их, конечно, не лишат гражданства за то, что они выпустили такой фильм. Но фильм абсолютно на пустом месте сделанный. Абсолютно сделанный, вот, понимаете, какие-то интервью с зачерненными лицами. Никто эти интервью не проверял. То есть это абсолютно вот чисто. Вот я вот собрал сплетни, наговоры, желание, выдаю желаемое за действительное мною и подтверждаю какой-то age of genocide in Gaza. А вот по этому геноциду тут получается вообще какой-то момент крайне странный. Скажите, как, вот это я слова от Трампа, господи, этого Нетаньяху цитирую. Какая страна поставляет почти тонну продовольствия на человека в страну, где она хочет сделать геноцид? Это вот то, что в Газе происходит. Туда поставляют количество продовольствия примерно одну тонну на одного человека. Или поставлено уже. Это так себя ведет страна, которая осуществляет геноцид? Или скажите, каким образом страна, которая осуществляет геноцид, поставляет в геноцидную зону лекарства, проводит там операции, забирает оттуда больных детей и так далее и тому подобное? Это геноцид называется? То мы имеем дело с подменой понятий. Полным подменой понятий. Полным прекращением работы вот тех самых принципов, которые ООН когда-то, и те евреи, которые пришли после Второй мировой войны и решили что-то придумать, что-то светлое, хорошее в виде ООН, эти все идеи себя отработали, вы понимаете? Все, умерло то поколение. Умер тот мир, как любой мир, после вот, который вот детант, так устанавливаемый порядок, который устанавливается на сколько-то лет, он себя отработал, все, понимаете? Сейчас заново стало приличным винить евреям в то, что исчезают их христианские младенцы. Все, мы пришли обратно к тому же понятному, знакомому, родному и близкому столь многим. Так, сделаем перерыв.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз я вот продолжаю. Понимаете, вот у меня такое все время впечатление. Может, это только у меня, знаете, это лично мое, конечно, это, но вы не обязаны со мной соглашаться, что вот мы выглядим, знаете, как вот какие-то гости, которые пытаются достучаться в какую-то дверь, а их вот там не хотят принимать. Вот не хотят, и все. И мы вот стучимся, пытаемся себя навязать, а нас там не хотят. Вот, например, вот что происходит сейчас в Ирландии, понимаете? В Ирландии не хотели, чтобы играли, например, вот израильтяне с ирландцами. Ирландцы выиграли этот матч по футболу, но при этом они склонили голову во время, там, значит, когда там играл израильский гимн, там, значит, освистали, там, чуть ли вообще, понимаете, с трудом вообще разрешили участвовать в этом матче по футболу. Вот я не понимаю, израильтян, зачем вы так долго стучитесь? Ну нет и нет, все, развернулись, уехали. Или мы будем, понимаете, извините, везде вот доказывать, что нас таки да, надо пустить. Вот сейчас голландцы, например, начинают проверять все товары у израильтян, которые едут куда-то в Голландию. Все, что они везут на момент того, что они сделаны ли это в поселении. Как они собираются это делать, я не знаю. То есть поселение сейчас, понимаете, сделают рокировку, перестанут, переименуют свои товары, там, понимаете, сделают регистрацию где-то в самом Израиле, что-нибудь такое. Но шерстить-то будут тех на таможне. То есть это будет отдельно, будут вытащат израильтян куда-то и будут специально проверять, понимаете, с пристрастием, как на советской таможне. Я бы после этого не летал бы в Голландию. Вот если такое происходит, понимаете, нужно, вот они там пытаются выдворить каких-то дипломатов голландских из западного берега и так далее. Окей, допустим, но я бы перестал летать в Голландию. Понимаете, если мы пришли, вот то, что я много раз говорил, я в этом просто уверен сейчас, что мир устал от того, что они вели себя как бы прилично с евреями. Они устали, они хотят вернуться в доброе, понятное для них прошлое. Где евреев называли на букву «Ж». Понимаете, кидали их в канаву. Жить с ними не хотели. И так далее. То, что в Европе было очень-очень долго, популярно, понятно и так далее. Сейчас для них появился предлог. То, что произошло в Газе. И они не хотят понимать, что у них обратная логика работает, что Израиль отреагировал на ту жуткую резню, что учинил Хамас. И никакого геноцида там не происходит. Но они хотят называть это геноцидом и будут продолжать называть это геноцидом, даже если нет ни одного свидетельства и ни одного доказательства подобного. А подобные все эти фильмы типа НАЗа будут их укреплять в этой сумасшедшей вере, что они правы. Понимаете, и сколько бы мы не выступали против, понимаете, такие как Сьюзен Сарандон, понимаете, они все равно будут более популярны, чем мы с вами. Вы понимаете? И плюс примкнул, что к ним полезны идиоты даже среди евреев. Пока евреев не начнут бить, буквально в смысле слова, вот просто по морде, просто потому что они евреи, просто вот их увидели и побили. Вот до тех пор вот это полезное идиотское стадо понимать это не будет. Не будет. И здесь не связано ни с выборами в стране, ни с Трампом, ничего подобного. Это связано просто с нашим происхождением. Видите, опять возвращаясь к речи Нетаньяху. Понимаете, что Нетаньяху правильно высмеивает, например, французов и англичан. Они обвиняют Израиль, малюсенький Израиль, в колониализме. Это интересный колониализм. Это кто обвиняет нас? Люди из Франции и Англии, они же придумали этот термин. Колониализм. Они были самые главные колониалисты в истории. И вообще, понимаете, это западный мир сам стреляет себе в ногу. Сам стреляет себе в ногу, потому что западному миру угрожают вот эти все папуасы, дикари, туземцы и так далее, которые его захватывают изнутри. А западные политики, западные элиты полностью лишившись мозгов, понимаете, им в этом помогают. После чего, понимаете, им дадут либо сдохнуть, либо и уничтожат. И что дальше? Что дальше-то? Вот в этом вся беда. Вот в этом вся беда, с которой мы столкнулись. Что какой-то странный... Я не знаю, это инстинкт самосохранения перестал у людей работать. А то, что в мире это происходит, я еще раз повторяю, это, к сожалению... Вот знаете, как Польшу нельзя вылечить антисемитизма. Что бы мы тут ни говорили, это будет антисемитская страна, в которой евреев быть не должно. Они не должны жить в Польше. Мы уже этот вопрос много раз решали. Поэтому, понимаете, заново вот появление каких-то евреев или то, что сделали там какую-то ряженую еврейскую улицу без тех самых евреев, понимаете, но это для туристов. В Европе в целом ряде стран евреев убивали просто вот за длинный нос. Они там жить не должны. Не должны. Я не понимаю, ну то есть, если только из бизнеса каких-то соображений, понимаете, какие-то шмоки едут обратно в Польшу. Понимаете, в Венгрии большая община была еврейская, но в Венгрии или там усташи отличались просто дикими совершенно методами против евреев. Немцы удивлялись этому. Короче, это вопрос, как говорится, отдельный, стоит там жить или нет. Но еще раз повторяю, мир совершенно четко, вот то, что мы видим в ООН происходит, что они встают и уходят, что мы видим в мире происходит и так далее, они жертв назовут убийцами. Они найдут причины ненавидеть, потому что они их создадут, им не нужны они в реальности, они их просто придумают. Антисемитизм вышел на какой-то новый уровень. Понимаете, мы можем, конечно, возмущаться, можем пожать плечами и так далее. Но у нас, я думаю, что нам надо, конечно, заниматься прежде всего нашей стороной, понимаете, всеми этими Сьюзен Сарандон, сошедшими с ума, понимаете, и что-то сделать здесь. Прежде всего, устраивать еврейскую самооборону в Америке. Понимаете, заниматься спортом и так далее. Вот я тут, у меня был разговор с одной еврейской женщиной. Она явно из религиозных евреев, из Бора Парка и так далее. Она говорит, вот она не замечала или не видела, что вот, например, религиозных евреев целый ряд, их постоянно толкают, сбивают с них шапки, бьют по голове сзади, какие-то черные подростки и так далее и тому подобное. Что это происходит по всему Нью-Йорку, и что это была одна из черт, например, вот недавних совсем событий когда де Блазио был мэром, и потом и дальше, и пошло, и поехал. Это постоянно. То есть я так понимаю, что она живет в определенном информационном вакууме. Это не ее вина, но тем не менее, понимаете, это действительно происходит. Раньше этого не происходило в таких количествах или не было такой проблемы. А сейчас, понимаете, еврейские дети, те, которые одели кипу на себя, понимаете, но другие сняли. А те, которые не хотят снимать, они забаррикадировались в каком-то классе, чтобы до них не добрались какие-то местные погромщики. И неизвестно, чем бы закончилось было это, если бы они до них добрались. То есть мы обратно вернулись к старому, понятному для неевреев, для европейцев, прежде всего, прошлому, где они вспомнили свои старые добрые обычаи. Как они евреев изгоняли, как они их подозревали во всем, как они виноваты в том, что хочется им кушать и так далее и тому подобное. Поэтому даем мы поводы к этому или не даем, это уже не важно. Если поводов нет, их придумают. А повод есть в том, прежде всего, что я думаю, что европейская цивилизация на выходе. Она у них умирает. Вот понимаете, мы тут долго сидим, и так далее. Вот она у нас умирает. И вот наши выборы, скорее всего, это очередной раз покажут, что мы, наша цивилизация умирает. А Израиль, он вполне реально, наоборот, становится сильнее. Становится сильнее, становится богаче, становится более развитой. Что можно сравнить Израиль, который был в 80-х годах и сейчас? Нет. Я думаю, что вот именно это их раздражает. Поэтому все остальное это дополнение. То есть вот именно что дополнение, понимаете? Или попытки объяснить самого себя тем, что ты вот делаешь какие-то вещи или думаешь какие-то мысли, и у тебя есть как бы на это серьезное обоснование. Нет, обоснования нет. Ты просто хочешь так делать и так делаешь. Поэтому нет никакого геноцида, конечно, в Газе. Доказать это никто не может. Если были какие-то ошибки, которые делали израильские военные, то это были отдельные какие-то ошибки. И это война, которая причем идет в крайне сложных условиях. Понимаете, и любой нормальный военный, который начинает смотреть, а что делают в этой войне, понимаете, ничего сказать другого, кроме как, что израильтяне наиболее моральная армия мира, ничего сказать больше не может. Не может. Потому что ни в одном обществе, где собираются провести геноцид, не разбрасывают листовки, не звонят по телефону, не предупреждают, потому что собирается быть бомбежка этого самого геноцидного общества. Понимаете, даже с этой точки зрения. Знаете, и те люди, которые честные, среди левых, среди правых, они все давно все поняли. Я не перестану вот, приводить пример человека, который Трампа, в принципе, не сильно любит и никогда за него бы не голосовал, а именно Билл Мара, который просто честный парень, понимаете, или еще нескольких вот левых именно вот так деятелей, комментаторов и так далее, которые вот честные люди. Вот им надо, перед ними я снимаю шляпу. Мы можем тысячу раз быть несогласными по тактике и стратегии, как надо строить страну. Я, честно говоря, последние полгода, наверное, вас тоже здесь серьезно нагнул тем, что я не согласен с тем, что делает Трамп. Вернее, я знаю, что он, что правильно, что он, например, делает правильно, что он зашел в Иран, но что он дальше делает, я не знаю. У нас все зависло там, и из-за этого он может проиграть сейчас выборы. И, скорее всего, да, проиграет. И это очень плохо, потому что стратегия, вернее, у его идея правильная. Но исполнение из рук вон плохое. И в частности, вот эти советы, которые ему дает Венс, понимаете, но показывает, что Венс безмозглый дядечка такой достаточно. Знаете, если он нашептал Трампу прекращать эту войну, пытаться найти перемирие с Ираном, ну так вот он сейчас будет главный виноватый в том, что эту войну затянули. У них было полно времени, они начали в феврале. Или в марте. У них было полно времени ее закончить к середине лета. А они растянули вот этот весь этот мирный процесс с Ираном. Какой чертов мирный процесс? Поэтому сейчас будет то, что будет. И будут специально, понимаете, сейчас никто не будет голосовать из идейных соображений, как вот я вам читал этого человека, что вот надо поддержать, потому что есть идея. Нет, сейчас будут голосовать, потому что я хочу выкинуть республиканцев, не я. Но, допустим, другой человек будет говорить, я хочу выкинуть их из власти, и пусть будет хоть демократы, хоть черт лысый, чтобы им показать, что я недоволен, что они сделали. А он недоволен, почему? Потому что ему не объяснили, для чего это делается. Так, давайте с вами поговорим. Если вы со мной не согласны, скажите, что вы не согласны. Я не буду вас отключать, пожалуйста, прошу вас. 718-303-90-90. Я даже комментировать не буду. Пожалуйста. Скажите, в чем вы со мной не согласны. 718-303-90-90. Все линии свободны. Я, знаете, у меня, наверное, тоже будет совершенно жуткий выбор, если вот, допустим, там, в 28-м году, если, не дай бог, Венца сделают человеком от республиканской партии, мне придется за него голосовать, потому что, знаете, я совершенно не хочу, чтобы демократы пришли к власти. Но, ребят, но вы с такими кандидатами долго выигрывать не будете, потому что кто-то нас скажет в конечном счете, знаете что, они пошли бы вы все. Пусть будет другой, пусть вот пусть раз чертовой матери все полетит, и вы, но вы обретете мозги. Вот, например, то, что Трамп сейчас делает с Китаем, я, клянусь, не понимаю. Он решил с ним договориться после всех разговоров, то есть Трампа нагнули, да? Он, ну, понятно, что он нагнуть Китай не смог. Он решил сдаться, да? А как по-другому это объяснить, что происходит с Китаем сегодня от Трампа? Вот та дилемма. Понимаете, а избиратель-то все это видит. Они, может быть, молчат, но они это видят. И они задают вопросы. А что, собственно говоря, происходит? Почему, понимаете, мы... Нам говорили, что Китай наш главный враг, а теперь с ними сюсюкают. Где ваша консистенция, то есть где ваше одно и то же правильное какое-то вот направление поведения? Ваши действия? Кто-то ему скажет, да нет никаких действий, есть показуха. И вот он как раз вот услышит тех, кто скажет, что это показуха. Потому что это очень напоминает это. Что это не политика, это именно показуха. Что именно вот я именно поэтому не люблю популизм. Потому что популизм, он не имеет глубины. Он, понимаете, skin deep. Вот копни чуть-чуть, и он все, он разваливается, весь этот популизм. Хотя со стороны кажется, да, вот, понимаете, наконец-то пришел правильный человек, что-то будет делать. Да, телефоны молчат, ну слушайте, да. Никто ничего не хочет сказать. Ну, что тут говорить? Жалко, что такое происходит. Мне нашу страну жалко, клянусь вам. Нам тут жить дальше, понимаете, потому, поэтому будут демократы или будут республиканцы, нам тут жить дальше, понимаете. С демократами мы большой каши не сварим. Вон там, понимаете, смотрите, как у демократов там оживление произошло после того, как выступил Нетаньяху. Нетаньяху, понимаете, раскритиковал Мамдани. Совершенно правильно раскритиковал его. Еврейские лидеры демократической партии говорят, он нам не помог. Слушайте, а чем он вам должен был помогать? Вы что-то знаете по поводу Тали? Вы вообще, понимаете, представляете что-то себя критически важное на сегодняшний день? Нет. Или вы просто побочный багаж? Знаете, я скажу вам такую вещь. Если какие-то еврейские лидеры, не буду называть их, из Сената или из Конгресса ездят и поддерживают такого исламиста, как Абдул Аль-Саид в Мичигане, то... Ну... Мне плевать, что с ними будет. Потому что это не просто, что они засиделись, они просто потеряли всякий моральный компас в этой жизни. Можно не любить Трампа по каким-то конкретным причинам. Потому что он делает что-то такое, что вас не устраивает. Допустим. Допустим. Но не любить себя до такой степени, любить свое место в Конгрессе и Сенате до такой степени, чтобы лечь под вот эту сумасшедшую партию, которая фактически предлагает вам предать все святое, что у вас есть в этой жизни, и для того, чтобы вас приняли. Я в жизни не забуду вот эту фразу, знаете, когда Байден, у него был такой эпизод интересный, когда они там собрались на какую-то, типа, встречу, там стояла какая-то молодая женщина, он подошел к ней сзади и так отечески положил руки на плечи и так далее, там кого-то он поцеловал в голову и так далее. Ну, он старый пожилой человек, я прекрасно знаю, что это такое. Они любят вот такие вот типа жесты, там кого-то, знаете, типа там по щечке похлопать и так далее. Это все старики любят это делать. Это у них такой типа метод одобрения или общения и так далее. Типа вот ты молодой, а вот я типа старый, даю тебе там в руки инициативу. Это может вам казаться чем-то неправильным, но старики это очень многие делают. Я с этим вырос. У меня был дядя Сёма такой, который мне выкручивал щеку. Он так вот, типа двумя пальцами. Сашенька, Сашенька, Сашенька. Ну, понимаешь, ну что, ну что, ну да. Было иной раз неприятно, чисто физически. Но я знал, что он это делает из самых хороших побуждений. Вы понимаете? И вот, вот Байдена, значит, стали осуждать, что это, как это ты себе позволил, это типа там, ну, надругательство над женщиной, какая-то пошла какая-то просто жуткая муть по этому поводу, и Байден что-то там начал отбиваться по этому поводу. И там, значит, прозвучала фраза: это не соответствует духу времени нашей партии. И вот в этом весь, наверное, главный смысл, то, что партия эта стала такой левой помойкой, что они ничего это понимать не захотят. Не будут, не могут. Потому что это именно левая помойка. Для молодых идиотов с синими волосами и серьгой в носу. Вот эти, которые укурились на улице. Вот во что превратилась демократическая партия. В такое непонятное сборище лево-сумасшедших анархистов. Эти праздники послушания, что угодно, но не партия. Поэтому, конечно, Байдену там было не место, он был слишком старый для них, слишком приличный относительно для этой партии. И вот сейчас они идут к власти. И они именно сейчас в этой среде процветают вот это вот, понимаете, мнение, что Израиль это геноцид. Ну вот, как бы две темы сошлись в одну. Так, сделаем перерыв и продолжим.
0: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
0: Дэвид Зон Радио.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
12: Новости,
15: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
16: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: четверки в 8 часов утра.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Республиканцы резко нарастили расходы на предвыборную рекламу в Штатах, которые традиционно считаются их оплотом на фоне напряженной борьбы за Конгресс. Особенно крупные суммы направлены на ключевые сенатские кампании в Техасе и Огайо. Одновременно республиканские кандидаты все чаще дистанцируются от войны с Ираном. Кандидаты в Мичигане, Айове и Висконсине публично призывают завершить операцию и снизить расходы для домохозяйств. При этом демократическая партия активно борется за места даже в традиционно республиканских штатов, включая Техас, Айову, Огайо и Аляску. А некоторые республиканские кандидаты убирают упоминания Трампа со своих сайтов. Самой партии признают, что экономические проблемы и недовольство стоимостью жизни становятся важными темами кампании. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Сюн назвал предвыборную ситуацию «очень конкурентной». Ассамблея и Сенат штата Нью-Джерси одобрили законопроект об округлении цен при оплате наличными. Поскольку монетный двор прекратил чеканку пенни, все покупки предложено округлять до сумм, равных 5 центам. Новый закон разрешит округлять ценники, заканчивающиеся на 1 или 2 цента в меньшую сторону, заканчивающиеся на 3, 4 и выше цента в большую сторону. Например, ценник в $5.11 превратится в $5.10, а ценник в $10.58 в $10.60. Округление ценников будет применяться только при расчетах наличкой. Губернатор Майки Шерилл должна подписать закон до конца сентября. Сеть магазинов игрушек «Той за раз» в 2017 году подала заявление о банкротстве и закрыла более 700 точек. Сейчас она возвращается к активной работе перед рождественским сезоном. Компания откроет 120 новых магазинов по всей стране. Два из них появятся в штате Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и в Баффало. В некоторых магазинах появятся специальные студии для создателей TikTok-контента и откроются кондитерские.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-3145.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества.
9: мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз мы обсуждаем, что у нас происходит с выборами. Вот только что вам зачли новости. И вот смотрите. Республиканский штат Айова, республиканский штат Аляска, республиканский штат Техас, республиканский штат Огайо. Они все подвешены. В подвешенном состоянии. Они все болтаются туда-сюда. То демократы, то республиканцы. Мы не знаем, что происходит. Почему это происходит? Подумайте. Вот именно об этом я вам говорю. Что что-то не так во всей этой политике. Что-то не так республиканцы сделали, не так сделал Трамп за последние, ну, прежде всего, я считаю, полгода у Трампа, а республиканцы в Конгрессе и Сенате, я думаю, что они вообще ничего не делают. И вот теперь оно себя играет. Наш телефон 718-33-90-90. Мне вот просто интересно, кто со мной не согласен. Вот скажите, в чем я не прав? Конечно, может что-то измениться. Я не говорю, что это вот так зависит. Ситуация еще у нас... Но на 6 недель, за 6 недель экономику вы не поправите. Поэтому вот в чем дело. У нас основная проблема — это экономика. Экономика, еще раз экономика. Вот в этом вся, вот как говорится, загвоздка всего того, что происходит. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
3: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Сегодня, Александр, я на все 100%, на 1000% с вами абсолютно согласен, все, что вы говорили. У меня к вам маленькая просьба, если у вас останется время, немножко коснитесь темы вот этой фашистки, про это Нетаньяху, Бенгвира и Смотрича в Израиле, что мы стали писать. Пожалуйста.
2: Всего хорошего. Фальшивки? О какой фальшивке речь? Я даже еще пока
3: о том,
2: не...
3: что было, они, руководство Израиля было информировано о готовящемся вот этом прорыве.
2: Я понял. Все. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Я с вами согласен. Все, что вы говорите, правильно. Но одно, вы Западный берег, это Иудея. Название Западный берег придумали англичане, французы, канадцы.
2: Ну хорошо, мы же дети... пока имеем международный, как говорится, название этого Западного берега и так далее и тому подобное. Мне сейчас эти названия, вся вот эта вот галочку поставить, как мы называем, Иудея называть это будет, или Западный берег, неважно. Тем более, что израильтяне всем Западным берегом не командуют. Поэтому есть, видимо, Иудея внутри, часть какая-то есть, какая-то часть Западный берег. Вот как оно будет дальше развиваться? Куда это пойдет? Вот что интересно. Потому что удержать Западный берег вместе с этими арабами, Израиль, имея такое население, не может. Поэтому как-то надо будет с ними расставаться. Как с ними расстаться? Вот в чем беда. Куда их можно выпустить, никто не знает. Добрый день, вы в эфире. Да что ж такое? Я вас слушаю. Израилю надо перестать... Я говорю сам за себя. Я, конечно, не государственный деятель, я не премьер-министр Израиля, не живу в Израиле. Но я вам скажу такую вещь, что я бы на месте Израиля бы перестал пытаться ворваться все вот эти вот двери, куда израильтян пускать не хотят. Мне кажется, они переигрывают это, вот этот момент. Знаете, вот нас не хотят там чтобы они играли в Ирландии. Ну так не едьте в Ирландию. Ну сделайте вы над собой усилия. Не ехать в Ирландию. Ну, не хотят там евреев. Там никогда евреев не было в Ирландии, поэтому там никогда не было антисемитизма, потому что Ирландия была такая, типа, без евреев. Ну, окей, все, но мы установили этот факт. Вот в чем дело-то. И вот надо, наверное, самих себя уважать. А А мы вот все время пытаемся прорваться куда, туда, куда нас, понимаете, не хотят даже звать. Ну, так не... Видите, вот сейчас, вот, например, есть антисемитская Испания, заново. Вспомнила свое очень старое, забытое, хорошее прошлое, в кавычках, хорошее. Окей, вспомнили, вспомнили. Черт с Испанией, не едьте туда. Не стучитесь в эти двери. Там еще в 1492 году нас оттуда выгнали. Вспомните свою гордость какую-то. Да, в конечном счете, может быть, да, придется не разговаривать с целым рядом стран в Европе. Может быть, да, может быть, дойдет до такого. Пока не изменится там руководство, не изменится настроение, не начнут, понимаете, заново, хоть насильно, но требовать, чтобы это мнение изменилось, до тех пор вот будет так, как будет. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Да. Вот как-то так. Надо найти в себе какую-то гордость, силу, воли, что ли, я не знаю. Ну вот, понимаете, а по поводу вот выступления, еще раз, вот у меня мой приятель... Он негодует по поводу того, что вот типа вот что произошло в ООН. А там произошло то, что в принципе ожидаемо для ООН. Еще раз повторяю, ООН было создано нормальными странами, которые делали какие-то выводы после Второй мировой войны. А сейчас там этих стран не осталось, потому что, я объясню, потому что, во-первых, еще раз, то поколение, которое помнит войну или которому рассказывали про войну, вот наше, например, поколение. Я вырос, понимаете, каждый год там были, понимаете, вот эти победные какие-то демонстрации в Советском Союзе и так далее. Не было вот этого сумасшедшего победобесия, как сейчас. Но был какой-то постоянный культ войны, понимаете. Военные фильмы снимали, там памятники строили очень мощные, в том же Волгограде и так далее, если вы помните. Родина, мать и так далее. Это же все конец 60-х, начало 70-х годов, когда было брежневское такое победобесие, давайте скажем так. Но оно держало вот эту память. Да еще люди были живы, участники войны были живы. Я не боюсь сказать вот это слово, понимаете, которое сейчас стало чуть ли не ругательным. Наши деды воевали. Вот мой дедушка действительно воевал во Второй мировой войне. Братья-бабушки воевали, его все братья воевали, двое братьев, деда не вернулось с войны. Где погибли, никто не знает. Конечно, у них было лучшее понимание этой войны и у того поколения, чем у нас с вами. А сейчас оно выветрилось. И уроки его выветрились. Истины его выветрились, вы понимаете, вот в том-то и дело. Вот это совершенно четкий процесс памяти человека. Если постоянно об этом не напоминать, постоянно не твердить о том, какой это была жуткая та война, какие сделаны были уроки из той войны, то эти уроки выветрятся. А есть целый ряд и деятелей, и стран, которые хотят специально поскорее забыть это. Особенно те страны, которые не хотели признавать собственные уродства во время той мировой войны. Они хотят поскорее уйти от этого. Вот, например, в Украине хоронят, понимаете, откровенных пособников нацистов. В последнее время, но это просто стало каким-то, понимаете, ну, вроде начинали нормально. И во что это превратилось, ну, говорить не хочется. Какого-то, понимаете, раскопали какого-то мельника, привезли, понимаете, плачут на его могиле. А в другой, с меньшей помпой вы могли этого борцуна за непонятно что раскопать? Ну ладно, черт с Украиной, я не хочу даже сейчас переходить на эту тему. Полно есть нормальных.

0: Не надо ни в чем принимать участие. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Вы знаете, мой отец не воевал, но он был, ему дали бронь на заводе. И он работал на заводе в эту войну. Его с поезда вернули. Вот. И я вам скажу, насчет Украины тоже вы правы, к сожалению. Вот. Но я вам хочу сказать, просто отцу было 50 лет, когда я родился. И поэтому такая разница. Спасибо. С вами согласен.
0: Спасибо. Как говорится, светлая память вашему отцу. Здесь не конкретно, сколько лет ему было и так далее. Просто, понимаете, люди, которые пришли с войны, они понимали, понимаете, вот эти вот задачи, которые стоят перед ними после войны. Вот этот весь детант, то есть детант это миропорядок, скажем так, вот договор о том, как мы будем дальше действовать. Детант это вот, как говорится, разграничение, такой как бы негласный или гласный договор. Как мы себя будем вести, как мы будем, делать дела дальше. И так далее, далее. Вот этот детант, он продержался много-много лет, в принципе. С 45 по 22 год в связи с началом войны в Украине, когда он рухнул. Прежде всего, от одной из стран-участников этого договора России, которая напала на Украину. И второй момент, это когда он рухнул в Израиле. Когда произошел вот этот вот потоп, набег вот этих вот всех этих бандитов, и это было принято миром не как карт-бланш для Израиля, понимаете, наводить там порядок, а как несчастных палестинцев довели до как у чего-то там такого. Понимаете, самое главное оружие на сегодняшний день в нашей сумасшедшей какой-то реальности, уже не стали танки, а именно информация. И если вы не подаете эту информацию правильно или вообще ее не подаете, то происходит то, что происходит. Вот в частности у Трампа его проблемы из-за того, что он информацию не подает. Поэтому он проигрывает выборы. Добрый день, вы в эфире.
2: Давайте не отключать, ладно?
0: Давайте.
2: Во-первых, хотел сказать, что у меня родственник живет в Израиле. 3,5 года он там живет. Он стал великий патриот. Ну, я ему говорю, слушай, нехорошо все-таки. 70 тысяч палестинцев бомбами разбомбили и убили, включая детей. И все. Они же не все члены Хамаса. Он мне говорит, откуда ты взял такую статистику? Это Хамас говорит 70 тысяч. Я его спрашиваю, хорошо, скажи мне, а какая официальная статистика? А он молчит. Он не знает. Ну, хорошо, это первое. Второе, вы понимаете, вы меня только не записываете в
0: Окей, давайте, говорите по делу. Я понял, окей.
2: Да, я хочу сказать, что я не могу поддерживать ни Хамас, ни нацистов во время Второй мировой войны. Но вы знаете, что бомбежка Дрездена, где было 250 тысяч гражданских, было уничтожено, и стерли бы Дрезден с лица земли, это считается военным преступлением, в общем-то. Для этого и существуют Женевские конвенции. А мой родной город Филадельфия, где я сейчас живу, в 1981 году, когда они не могли выкурить из дома каких-то черных бандитов, они стреляли, они не хотели рисковать жизнью полицейских, а мэр города вызвал военный вертолет, они бросили бомбу и уничтожили там 11 человек, по-моему, включая детей, их жен и так далее. Это тоже преступление, в общем-то, правильно?
0: Нет, неправильно.
2: Неправильно?
0: Нет,
2: и Дрезден
0: есть неправильно, потому что вы так хотите, вы живете в вакууме своего собственного сознания, хотите воевать в белых перчатках, ну так попробуйте, я вам очень не завидую, когда вы попадете на фронт, не дай бог, я вам не желаю этого, спасибо. Ни Дрезденом неправильно, ни с Филадельфией вы неправы, понимаете, прежде всего стоит вопрос, если у вас стоят бандиты какие-то, которые не сдаются, не хотят сдаваться, понимаете, и так далее. Значит, надо сохранить жизнь полицейским, надо сохранить жизнь нормальным, законопослушным гражданам, а не потворствовать бандитам. К сожалению, да, будет...

0: collateral damage, то есть погибнут кто-то невинный. Погибло 72 тысячи палестинцев, это примерно официальная цифра. Погибли почему? Потому что они начали то, что они начали. Они начали. И не, здесь нет, понимаете, одного за одного, понимаете, тут не работает вот эта формула, потому что эта формула никогда работать не может, особенно если вы знаете, что законным, совершенно постоянным образом Хамас раскладывал свои бомбы, ракеты под госпиталем, под роддомом, стрелял из детского сада, с крыши больницы. Под ООН они прятали, понимаете, ионовские, понимаете, товарищи сами были части Хамаса. Вы хотите при такой вот этой инфраструктуре, которая полностью завязана с гражданскими лицами, с гражданскими квартирами, домами, госпиталями, школами и так далее, вы хотите, чтобы там не было жертв среди мирного населения? Ну так вы живете в вакууме, дорогой мой. Понимаете, это называется вакуум, когда вот, знаете, я вот, у меня в моем розовом мире все замечательно. Я вам не завидую. Я вам очень не завидую, потому что, ну, вы находитесь, вот я повторяю, в каком-то информационном пузыре. А вы знаете, что до Дрездена бомбили Гамбург. А до Дрездена бомбили Токио. Вы знаете, как Токио сожгли? Американцы сожгли 70% города. Без ядерной бомбы. В марте 45 года сделали массовый налет, бросили зажигательные бомбы, потому что Токио было покрыто мелкими фабриками, где выпускались какие-то предметы или запчасти для фронта. На этих фабриках держалась вся Япония. И вот они сожгли пол города обычными бомбами. Не пол города, больше части города. А Гамбург, как разбомбили англичане, потом американцы, тоже 43-й год. Бомбили всех подряд. Или вы думаете, детей вывели за ручку и сказали, или разбрасывали листовки, как разбрасывают израильтяне, и говорят, что вот выйдите, потому что мы будем бомбить. Нет, листовок не кидали. Плевали они на этих немцев тогда. А что, немцы воевали по-другому, когда они бомбили Лондон или Ковентри? Или когда они бомбили Ленинград, или когда они бомбили Москву, или когда они бомбили Смоленск, или Киев, и так далее. Они что, воевали по-другому? Они что, извините, щадили пассажирский поезд, который вез людей в эвакуацию? Дорогой мой, вы находитесь, я повторяю, в вакууме, но это очень удобно так жить, конечно. Это ваше мнение, ваше право. Я это не ставлю под сомнение, но воевать вы точно не умеете. И не сможете. И дай бог, чтобы за вас кто-то делал, потому что иначе вас ждет очень несветлое будущее. Не дай бог, вы попадете на этот фронт. Понимаете? Вот вам честный ответ. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Так, окей, что-то у нас все звонки срываются. Добрый день. Понимаете, Израиль воюет максимально щадящим образом. В этом нет ни малейших сомнений, ни у кого кто-то. Есть ли какие-то там, я не знаю, издевательства, допустим, там солдаты какие-то израильские могут поиздеваться над какими-то арабами? Наверное, да. Почему? Потому что, слушайте, там все на таких нервах. Там все настолько заведено, что я не сильно удивлюсь, что солдаты теряют над собой самообладание при такой заведенной обстановке, при таком количестве адреналина. Меня начал, ну не буду рассказывать, что со мной произошло, в общем, меня один раз от большого адреналина начало просто тошнить. Прямо на улице. Вы не понимаете, что это такое? Вы пока не попадете. Вы знаете, когда шли в бой солдаты или сидели в окопе, вы знаете, прежде всего, чем там пахло? Дерьмом. Дерьмом. Потому что все вот эти герои обделывались при первом же бое. Это, как правильно, все с обделанными штанами сидели. А многие еще не только первый раз, еще и потом тоже. Вот что такое война, понимаете? А мы все думаем, что это, понимаете, героические киноленты. Поэтому я вам очень не завидую, дорогой мой. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Что-то телефоны наши совсем не
1: Добрый
0: работают.
1: День, Александр. Да. Добрый день. Я в своей речи сказал, что миллион месседжей посылались палестинцам, предупреждали, что будут бомбить, чтобы уходили оттуда. Но если они стреляют из школы, если стреляют около детского сада, и от 2 до 4 тысяч ракет ежегодно они посылали на Израиль, это нормально? Вот мне просто интересно, чтобы если бы он там пожил, знаете, и вот каждый раз бегал в бомбоубежище, или там кто-то там из Европы, вот так вот пожили бы немного, а не болтать языком. Он говорит, мы предупреждаем всегда всех. Но если они детей используют как оружие, ну о чем можно говорить?
0: Они детей используют как щит живой, они... Было вот это вот знаменитое такое, ну, типа клипа, что они подсылают трехлетнего ребенка с поясом шахида к израильскому патрулю, чтобы израильтяне его застрелили. Они смогли этого ребенка остановить, снять с него эти бомбы, трехлетнего ребенка. О чем мы говорим? Мне не надо это доказывать. Спасибо. Еще раз повторяю, весь этот геноцид, вот этот весь разговор о геноциде, это чистейшая вот показуха для, ну, таких, знаете, убогих, которые вот смотрят все дело и видят только, понимаете, израильскую армию, которая утюжит какие-то там дома и так далее. А как вы собирались воевать с такой, вот когда у вас такая городская черта, плотная застройка? И главное, все эти бойцы, как в Сталинграде. В Сталинграде, знаете, вот когда, если вы в курсе, не осталось ни одного целого здания. По-моему, один-единственный дом там остался, который вот остался после Сталинградской битвы. Почему? Потому что воевали внутри города. И вот то же самое, считаете, происходит сейчас в Газе. Там воюют внутри города, где противник, то есть Хамас, террористическая организация, повторяю, прячется среди развалин, прячется в подвалах, прячется в госпитале, прячется в каких-то местах собрания ООН, дипломатов, за спинами журналистов, или сами журналисты являются Хамасом и так далее. Вот они прячутся там. Как вы собираетесь с ними воевать? Они не одеты в униформу, они не носят никаких знаков отличия часто, так далее. Они нападают из-за угла. Как вы собираетесь с этим воевать? Вот правильно было бы воевать для Израиля, чтобы не было потерь. Бросить несколько больших вакуумных бомб на всю Газу, чтобы всю Газу втянуло в какую-то черную дыру. Вместе с населением, с бойцами, с ООН, с журналистами, со всей вот этой нечистью, которая весит. Одну такую большую вакуумную бомбу, которая сразу бы все, вот, как говорится, решила бы. И все. Их бы как вируса не стало бы после этого. Понимаете? Но они же так не делают. Не потому, что у них нет вакуумной бомбы, они могли бы ее иметь, а потому, что они так не делают. Проще всего бросить сверху бомбу на дом и закрыть этот вопрос. А они выбивают дверь ногой и идут зачищать этот дом, пытаясь, чтобы жители, именно вот эти вот самые невинные, как бы, в кавычках, не пострадали. Так, перерыв.
2: Дэвидсон Радио, 620 АМ. От Нью-Йорка до всего мира. davidsonradio.com.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Сегодня хотел бы начать мою тему с вопроса о процентной ставке. Процентные ставки выросли выросли очень серьезно, как вы, наверное, знаете. То есть моргиджи, люди, которые получают 30-летний фиксированный моргидж, то есть процентная ставка зафиксирована на 30 лет, для людей, которые показывают доходы, если брать без поинтов, без ничего, то она перевалила за 7%, 7,125, 7,25, все в зависимости от сценария. То есть процентная ставка ушла за 7%. Это для людей, которые показывают доход. Для людей, которые не показывают доход, то процентная ставка уже ближе к 8%, 8,25, 7,75. То есть процентная ставка намного ушла вверх. Что будет с процентной ставкой, мы не знаем, потому что мы, честно говоря, ожидали, мы с нашими клиентами говорили в мае месяце, что да, к июню, к июлю процентная ставка будет где-то 5,5%. Все говорили, что процентная ставка будет меньше, но вмешались другие факторы, войны, и поэтому процентная ставка выросла и выросла довольно-таки серьезно. Что будет в конце года, опять же, мы не знаем, но пока процентная ставка идет вверх. Да, по-моему, в четверг или в среду у нас был alert to lag, то есть это показатель о том, это два раза у нас был, что в один день процентная ставка поднялась два раза. Это там, где мы сейчас стоим. Но при всем при этом люди все равно покупают, люди все равно дают оферы, потому что все люди прекрасно понимают. И если люди, которые не понимают, могу им сказать, что несмотря на то, что процентная ставка выросла до 7%, может быть, там 8%, 9%, в зависимости от того, по какой программе вы идете, после того, как вы купите дом, все равно через пару лет, когда процентная ставка упадет, вы сможете перефинансироваться. Но у вас уже будет дом, у вас будет крыша, у вас дети будут жить в вашем доме. Поэтому не пугайтесь то, что процентная ставка поднялась и сейчас выше, чем 7%. Несколько лет назад я перефинансировал клиента. У него процентная ставка была 17%. 17%. И вы учтите, что там 20-25 лет назад, когда люди брали моргиджи, были такие времена, когда процентная ставка была, доходила до 12%. До 12%. Поэтому то, что на сегодняшний день 7%, да, это немножко высокая процентная ставка, но тем не менее это все равно, в общем-то, приемлемый процент. Конечно, это не то, что было там во время ковида, когда процентная ставка была там 2,5%, может быть, 3%. Процента. Но тем не менее, 7% это абсолютно приемлемо. Да, это немножко больше. Люди, может быть, не смогут купить тот дом, который они хотят, потому что процентная ставка выше. Но все равно мы каждый день даем mortgage pre-approval. Мы каждый день говорим с нашими клиентами, и все люди покупают. Потому что люди понимают, что деньги зарабатываются на недвижимости, и людям надо дальше продолжать жить. То есть кто-то переезжает куда-то в другое место, кто-то разводится, кто-то женится. То есть разные, получается, предпосылки для того, чтобы приобрести эту недвижимость. Поэтому по всем вопросам финансирования, если это commercial, если это residential, пожалуйста, звоните Noble Mortgage Team по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. У нас, кстати, на сегодняшний день существует, я считаю, очень хорошая программа. Она называется Buy Down. То есть, если на сегодняшний день, допустим, процентная ставка там 7%, у людей будет процентная ставка 4%. То есть, процентная ставка снижается на первые 3 года. И первые 3 года она у вас будет 4%, 5%, 6% и потом 7%. И надеемся, что за эти 3 года процентная ставка упадет, и вы сможете спокойно перефинансироваться. Но хотя бы первые 3 года у вас процентная ставка будет намного меньше. Это называется buy down mortgage, buy down. То есть у нас эта программа есть, она может быть 3-2-1, может быть 2-1, может быть 1-1, в зависимости от условий. То есть у вас, если на сегодняшний день процентная ставка, допустим, 7%, у вас может первый год быть 6%, второй год быть тоже 6%, и потом пойдет на 7%. Или может она у вас быть 4, 5, 6 и 7. Или она может быть у вас быть, допустим, начаться с 5%, 5, 6, 7. То есть разные программы. И если вы подойдете под эту программу, то вы сэкономите огромное количество денег. 917-397-3000, Игорь Нобл, Walk with happy people. Пока.
3: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе – SK Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, VSK Learning Center.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Новости.
7: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
6: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: друзья! Как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
1: Davidson Radio. 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: davidsonradio.com.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Мы говорим о вот так называемом геноциде, который прицепили к тому, что происходит в Газе. Прицепили абсолютно бездумно. Прицепили, потому что в мире заново процветает желание найти евреев виноватых, даже там, где они не виноваты и так далее. То есть с этим бороться, конечно, нужно, но при этом я думаю, что Израилю надо сделать вот такую определенную, работу над собой, что ли, понимаете, перестать пытаться прорваться во все закрытые двери. Оно не имеет смысла того. Понимаете, вот антисемитизм, он же не объясняется. Он это почти генетическое понятие. Почти. Люди чего-то боятся, чему-то завидуют. У них вызывает какую-то, понимаете, дрожь в коленях, что, понимаете, что какой-то вот несчастный Израиль или какие-то евреи, понимаете, они там имеют, там, я не знаю, 2-3% что-то от всех там остальных, и при этом они вот там, где они есть. Поэтому тут все понятно, откуда это идет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю. Добрый день, вы в эфире. Добрый день.
5: Добрый день. Вы знаете, когда население страны кричит, палестинцев, что надо уничтожить Израиль, 99% из них, и их называть, что они невиновные, то это абсолютно, то есть это парадокс. Или конкретный пример, когда они девочку спасали в госпитале, потом пришла ее мама палестинская в госпитале в Израиле. И она думала, что там не знают арабского. И она сказала, подрастешь, а не, не девочка, мальчик был, извините. Говорит, подрастешь ты.
4: Вы исчезли куда-то на полуслове. Ну да, но вы правы. Вы правы. Тут нечего. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Слушаю вас. Израиль занимается наиболее возможным спасением населения при ведущейся войне. У меня в этом нет ни малейших сомнений. То, что там есть какие-то, может быть, отдельные случаи, когда, еще раз повторяю, какой-то солдат что-то не выдержал, там что-то сделал не так. Куда-то позвонил или не так сказал, или не так выступил и так далее. Это один разговор. А когда мы говорим, понимаете, что армия Израиля или Израиль поступает, понимаете, неправильно. Повторяю, вот понимаете, вот тут вот звонил человек. Вот если бы он бы, вот ему бы сказали бы, допустим, знаешь, дорогой мой, для того, чтобы быстрее закончить войну, нужно взять руками, вот тебе автомат, вот тебе танки, вот тебе снаряды, иди руками, бери Гамбург. Или вот как советские войска брали Берлин. Сколько советские положили на взятие Берлина? Больше 100 тысяч человек. Понимаете? А американцы, когда воевали, они воевали с учетом того, что им нужно, чтобы люди вернулись домой. Понимаете, это не разные теории ведения войны. Нет, это совершенно одна теория ведения войны, что когда твои, тебе дороже. И это нормальное поведение. На тебя напали, в тебя стреляют, ты должен их экономить, ты должен их щадить. Все вот эти правила, которые написали какие-то ненормальные люди по поводу, понимаете, мирного населения, скажите, это применимо к Газе, где мирное население кинулось с гиканьем прямо за террористами грабить, убивать, насиловать в Израиль? Какое это мирное население? Понимаете, мы сами себя загнали в угол. Мы сами себя пытаемся, вот как бы, я не знаю, оправдать. А не надо ничего оправдывать, понимаете, ситуация такая. Вот у вас есть враг. С врагом надо бороться любыми способами. Любыми. Бросая любые бомбы, стреляя любыми снарядами, уничтожая любым возможным способом, при этом щадя своих людей, своих солдат, своих граждан, свои будущие поколения любыми способами. Вот то, что я считаю единственное, правильное и неповторимое. И все эти конвенции, женевские, венские, все эти разговоры, это те, кто никогда на войне не был. Или те, кто, понимаете, хотят наложить красивый вариант, понимаете, ведения войны на то, что они абсолютно не понимают. Абсолютно. Война не бывает вообще нигде красивой. Как таковая. Поэтому настоящие ветераны, советские ветераны, после войны, они о своих подвигах не говорили. Они не говорили о том, как они танки взрывали или как они какого-то немца убивали. Нет, они молчали. Они собирались, молча сидели и молча плакали на День Победы. Не рядились в ордена и медали, кроме как если их специально на парад посылали. Нет, они именно, вот, понимаете, молча сидели и вспоминали. Я клянусь, за всю вот, историю жизни с моим делом, он мне рассказал только один раз, за что он получил медаль за отвагу. Один раз за всю жизнь. Все остальное он не рассказывал. И все остальные в нашей семье не рассказывали. Потому что о войне никто вспоминать вот в этих подробностях не хочет. А война штука очень грязная. Понимаете? И никогда чистой не будет. Она чистая для тех, кто в ней ничего не понимает. Так вот, то, что происходит в Израиле, еще раз. Пропорции здесь абсолютно бесполезны. Абсолютно. Все вот эти рациональные какие-то подходы, типа, понимаете, сколько надо уничтожить в ответ, настолько, сколько уничтожили они, это, извините, еще раз повторяю, из области глупой фантастики. Именно глупой фантастики. Фантастика очень проста, факты очень простые. Есть нормальная армия, которая нормально воюет, которая предупреждает об этом, которая разбрасывает листовки, раздает лекарства, подвозит продовольствие. Если бы она этого, вот если бы она бы хотела геноцида, этого всего бы не было бы. И тогда, наверное, было бы проще воевать, кстати говоря. Без продовольствия, без лекарств. Еще бы сдохло бы 100 тысяч, там 200 тысяч человек. И было бы проще. Самая главная проблема Газы, почему не могут решить, слишком много населения. Потому что не знают, что с ним делать. Понимаете, убить его невозможно. Потому что и евреи, понимаете, не занимаются геноцидом. Именно не заняты. Иначе просто было бы. Второе. Евреи не могут переселить их, потому что ни одна страна всю эту нечисть брать к себе не хочет. И вот получается, что самая главная проблема вот этого всего это то самое население мирное, так называемое. И как с ним воевать, если вы хотите воевать? То есть, ну тогда получается, просто воевать нельзя, если вашими словами. Я, как говорится, поддерживал и продолжу поддерживать. Я считаю, что правильно на Японию бросили атомную бомбу. Я считаю, что правильно разбомбили и Гамбург, и Дрезден, и Токио, и всех остальных. Я считаю, что правильно не брать пленных, когда они не сдаются. Сами, с первого требования. Я считаю, что израильтяне действуют слишком даже гуманно по отношению к этому зверю. Слишком гуманно. Я считаю, что к Израилю вообще не может быть никаких претензий после того, что учинили эти бандиты. И вот сейчас на 7 октября как раз они хотят, вот эти придурковатые израильтяне, что сняли этот фильм НАЗА, собираются 7 октября выпустить этот фильм. Ну, это поиск сенсации, ничего больше. Вот как-то так. Знаете, после того, как я посмотрел какие-то кадры вот, документальные того, что творили все эти мирные жители Газы в Израиле, у меня всяческое желание их жалеть, понимать и с ними считаться полностью исчезло. Вот извините, но как-то так. Спасибо, всего доброго. До свидания.
1: Дэвидсон Радио. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.
0: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Yeah.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
12: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
13: с 10 до 11
12: на Дэвидсон Радио.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп призвал Владимира Зеленского договориться с Путиным о прекращении войны. Он заявил о ежемесячных десятках тысяч погибших и выразил надежду на начало переговоров до зимы. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. Во время Генассамблеи корреспондент ВГТРК Богданов спросил Зеленского, когда тот приедет в российскую столицу. Президент Украины сначала не отреагировал на вопрос, но затем ответил в сторону «на ракете». Это цитата. Канцелярия израильского премьер-министра Бенимина Нетаньяху заявила, что сообщение о том, что глава египетской разведки Аббас Кемаль лично предупреждал его о готовящейся атаке из Газы перед 7 октября, не соответствует действительности. Это ложное утверждение, говорится в заявлении. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Камель якобы позвонил Биби за несколько дней до атаки, а Каир якобы продолжал передавать предостережения за несколько часов до нападения. При этом, по данным издания, предупреждения не содержали конкретной информации о точном времени или масштабе атаки. Во Флориде под стражу взяли блогера Евгения Катрузова, известного как Таран. Задержание произошло после спора с клиентом автосервиса, принадлежащего Катрузову. Клиент обратился в полицию, и к делу подключились сотрудники иммиграционной и таможенной службы ICE. Причины ареста пока не раскрываются. Друзья и близкие блогера начали сбор средств на оплату адвоката. Катрузов стал известен в Тольятти в 2010-х благодаря видеороликам о конфликтах с сотрудниками ДПС. В 2016 году он переехал в США, где работал дальнобойщиком, а затем открыл транспортную компанию. Анатолий Каспировский стал отцом в 86 лет. Год назад у него и его третьей жены Гулизар, которая моложе него на 33 года, родилась дочь Элина. Потом журналистам рассказал концертный директор целителя. Прибегали ли супруги к помощи экстракорпорального оплодотворения или нет, неизвестно. Анатолий Каспировский – знаменитый психотерапевт и экстрасенс, который проводил свои сеансы по телевидению и удаленно лечил людей от самых разных заболеваний с помощью гипноза. Его фразу «даю установку» в то время знали все. Каспировский был так популярен, что его фамилия стала нарицательной, а сам он – символом перестройки. На пике популярности мнения о его способностях были полярными.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 61 градуса по Фаренгейту, плюс 16 градусов по Цельсию. С завтрашнего дня начнется потепление. В пятницу, например, столбик термометра поднимется до отметки 84 градуса по Фаренгейту, плюс 29 по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
6: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Алкача практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алкачан не учит вас жить. Знаете, слава богу, как говорится, уже нас тут научили там, в той стране, которой больше нет. Знаете, вот это все. Так что адвокат Алкачан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145, 718-513-3145. Алла, доброе утро. Вот у одного известного писателя спросили, говорят, что хорошие американцы после смерти попадают в Париж, а плохие, он говорит, плохие попадают в Америку. Но, знаете, после, извините, что мрачновато, но после таких высоких еврейских праздников, знаете, задумаешься тут о вечном. Я знаю, что долги, когда человек уходит в мир иной, не списываются, но это отдельная тема для разговора. А пока, пока, еще раз доброе утро.
1: Окей. Доброе утро, всем доброе утро. Про долги тех, которые, к сожалению, ушли в другой мир, можно поговорить, но немножко позже. Но я хотела поговорить, и в принципе все передачи наши всегда вращаются вокруг того, что я слышу у людей как самое острое, вот что сегодня происходит. Я всегда говорю, что долговое право, оно довольно такое серое, и законы новые выходят редко. Но так как у нас прецедентное право в стране, то так как выходят разные решения суда, то именно решения в данных случаях меняются, потому что суд должен там в определенных случаях идти за по тем решениям на такие же темы в этом же суде. Это называется binding или persuasive authority. И опять же, по прецедентному праву, вот эти решения — это то, руководствуется судья вот в данных случаях. Ну, такое лирическое отступление. Именно поэтому вот точно, может быть, эти темы повторяются, но что случается с ними в наших судах, особенно когда нету еще такого четкого закона, меняется постоянно. И это о SBA-лонах, и это также, можно сказать, есть несколько очень интересных решений суда в плане того, могут ли кредиторы что-либо делать, забирать какую-либо property во время банкротства. Мы всегда говорим, что, в принципе, почти абсолютная защита дает подачу на банкротство, поэтому эта тема у нас очень такая острая, актуальная. И за этими всеми новыми случаями мы следим. Нужно сказать, что моя фирма, мой офис, тоже есть прецедентные кейсы уже, которые мы выиграли, в которых именно наша фирма. И именно вот тоже на эту тему нарушения automatic stay, поэтому это когда кредитор пытается что-то забрать, пытается какие-то деньги конфисковать, какое-то имущество, машину во время банкротства. Опять же, стою на том, что это абсолютная защита, есть очень узкие исключения, но в принципе, что нужно понимать, что при любом судебном разбирательстве, любой проблеме, начинает выселение, foreclosure, sale, назначается уже, лендлорд вам сказал, что вам нужно уйти с вашего коммерческого помещения, лендлорд бизнес продает билдинг. Это может быть абсолютно любое судебное разбирательство в суде между партнерами, с лендлордом, опять же, с каким-нибудь лендером, с вендорами. Если у вас что-либо подобное происходит, если у вас судебное разбирательство с рабочими, minimum wage overtime, так называемые FLSA claims, во всех этих случаях вот этот самый automatic stay, защита банкротства, которая в принципе, можно сказать, что почти абсолютная, помогает все остановить и тут же, то есть instant, она, это automatic stay, именно потому что мы нажали кнопку, и вы защищены. И абсолютно неважно, что происходило в другом суде. Это очень актуально понимать, кстати, когда идет долгое и очень во многих случаях, к сожалению, сложное разбирательство в matrimonial суде, когда это разводы. При сложном разводе bankruptcy filing может очень помочь, особенно если это так называемый spouse, это тот супруг, у которого, ну, грубо говоря, больше денег, больше заработка, больше имущества. к сожалению, в наших судах

0: в разбирательствах вот таких в matrimonial court очень часто несправедливые решения, и тут нужно понимать, опять же, что много знают, это такой немножко нетрадиционный подход, но работает прекрасно, потому что у очень многих людей, которые в эту ситуацию попали, тратятся кредитные карточки, набирается безумный долг, делаются orders суда на выплату огромных, просто иногда невыносимо огромных сумм. И, к сожалению, несправедливое разбирательство очень часто. И вот это можно абсолютно все полностью перевернуть, полностью остановить и действительно получить не то, что списать какой-то долг там перед супругом или супругой, абсолютно не об этом речь. Речь идет о том, что именно раздел имущества будет уже намного более справедливым. Вот это рассмотрение будет делаться под присмотром, так сказать, bankruptcy суда, и это лучшее, что можно сделать в таком случае. Поэтому, в принципе, любые судебные разбирательства, если в каком-то даже смысле они о деньгах, о долгах, о тому, сколько кому что достается, нужно очень серьезно посмотреть на банкротство как на выход из положения. Реорганизационное банкротство в данном случае, если у человека достаточно много имущества, то это Chapter 11 реорганизация, при этом имущество остается, никто ничего ни у кого не забирает, но выплата кредиторам уже будет по намного более справедливому виду рассмотрения, потому что это будет делаться через Bankruptcy Court. Очень многие не знают, что банкротство в этом может помочь, а действительно может. И, в принципе, опять же, вернусь к тому, что неважно, какое разбирательство в суде, все пересмотрения останавливаются, все уходит в Bankruptcy Court, и рассмотрение Bankruptcy Court просто раздел имущества при разводе, это, опять же, может быть разлад с партнерами, это могут быть рабочие на FLSA claim, это может быть landlord, это может быть любой кредитор. Это, к сожалению, сейчас очень много у людей merchant advance лонов, про которые я тоже часто говорю, что брать их не стоит, но иногда бизнес в такой ситуации, что не может не взять. И опять же, выстоять эти лоны почти невозможно. То есть люди страдают с SBA-лонами. SBA-лон может быть очень большой, но у них интерес маленький. А здесь огромный интерес в merchant advance лонах. И бизнесы просто начинают тонуть. Тот лон, который должен был спасти бизнес, бизнесы начинают тонуть. А вот если судит такой лон, то зачастую это уже суд сразу против гарантора и против бизнеса, а иногда есть confession of judgment, то есть это сразу как бы вы уже подписали документ, что вы должны эту сумму, которая может стать лином на property. Поэтому вот такое судебное разбирательство особенно нужно обратить внимание и реагировать, потому что, опять же, как только мы нажимаем кнопку подачи банкротства, все, о чем я только что говорила, останавливается, и разбирательство переходит уже в обычный, в bankruptcy. И абсолютно другие правила, и абсолютно по-другому все это рассматривается, и выплата кредиторам будет намного меньше, частичная и намного позже. И без интереса, и без никаких penalties. И опять же, во многих случаях, если это не secured debt, это не secured долг, это частичная выплата. А в случае, когда у нас SBA, мы еще делаем так называемую реклассификацию долга. Если мы знаем, что долг secured, вот secured это как mortgage, это как finance на машину, но при этом то collateral, то есть property, на которую этот лон берется, в залог, который этот лон берется, не стоит этих денег, а стоит намного меньше, делается так называемая реклассификация долга, что позволяет выплатить намного меньше secured часть, и вот эту unsecured часть, она становится как любая вот кредитная карточка, любой другой unsecured долг. Ну, конечно, это очень долго объяснять в эфире, но в принципе, нужно понимать, что начиная от SBA-лонов, которые сегодня уже в довольно серьезной стадии collection, то есть нужно сказать не просто стадии collection, а люди получают судебные письма уже, и опять же, это уже и против гарантора, и против компании более 200 тысяч. Уже не только Treasury Department делает коллекшн на SBA-лоны, но и частные коллекшн-фирмы, и уже частные адвокаты. Это то, что, в принципе, я понимала, будет следующим. И это те письма, которые уже люди мне приносят, то есть уже судят по SBA-лонам. Вот в некоторых передачах какое-то время назад мы говорили, что еще судебных разбирательств нет, сегодня они уже есть. И когда судят SBA-лон или любой кредитор на, что называется, joint and several guarantee, то судят уже и гарантора, и бизнес. Если у гарантора есть недвижимость, то об этом действительно реально серьезно нужно подумать. Но на SBA-лоны совсем не стоит махать рукой. Это не выход из положения просто закрыть компанию. Если лон достаточно маленький, то мне совет, как это нужно сделать, нужно обратиться за offer and compromise и тогда закрывать компанию, а отчитаться перед SBA. Но если мы говорим про лон более 200 тысяч, то нужно действительно обратить внимание на персональную гарантию, не просто закрыть бизнес, а делать определенные шаги, которые защитят вас и дадут вам возможность выплачивать, опять же, частично до того, что появится какой-либо лин на property и будут судить, и появится лин на property. Ну, на сегодня, я думаю, что много мы затронули. Я хочу всем пожелать прекрасных продолжающихся праздников, получше погоды, хорошей, успешной недели и до следующего раза.
1: До следующих встреч в эфире. Конечно же, спасибо большое человеческое. Алла, дорогая, адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан с нами на связи по понедельникам. Должна признаться, ваши, Алла, 10-минутные понедельничные экспресс-курсы по повышению финансовой грамотности. После них ощущаешь себя лучше, дышится легче и вообще понимаешь, что не все потеряно в прямом и переносном смысле. Итак, Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. В рекламе, которая крутится на телеке, очень хорошая формулировка. Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. Вот. 718-513-3145, 718-513-3145. И по многочисленным просьбам наших слушателей я еще раз повторю этот номер: 718-513-3145. Более торжественно, что ли. Ну, вот за сим, как говорится, мы не раскланиваемся. Впереди гороскоп от Юлии Суповой и еще очень много-много интересного. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп призвал Владимира Зеленского договориться с Путиным о прекращении войны. Он заявил о ежемесячных десятках тысяч погибших и выразил надежду на начало переговоров до зимы. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. Во время Генассамблеи корреспондент ВГТРК Богданов спросил Зеленского, когда тот приедет в российскую столицу. Президент Украины сначала не отреагировал на вопрос, но затем ответил в сторону «на ракете». Это цитата. Канцелярия израильского премьер-министра Бенимина Нетаньяху заявила, что сообщение о том, что глава египетской разведки Аббас Кемаль лично предупреждал его о готовящейся атаке из Газы перед 7 октября, не соответствует действительности. Это ложное утверждение, говорится в заявлении. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Камель якобы позвонил Биби за несколько дней до атаки, а Каир якобы продолжал передавать предостережения за несколько часов до нападения. При этом, по данным издания, предупреждения не содержали конкретной информации о точном времени или масштабе атаки. Во Флориде под стражу взяли блогера Евгения Катрузова, известного как Таран. Задержание произошло после спора с клиентом автосервиса, принадлежащего Катрузову. Клиент обратился в полицию, и к делу подключились сотрудники иммиграционной и таможенной службы АИС. Причины ареста пока не раскрываются. Друзья и близкие блогера начали сбор средств на оплату адвоката. Катрузов стал известен в Тольятти в 2010-х благодаря видеороликам о конфликтах с сотрудниками ДПС. 18 2015 году он переехал в США, где работал дальнобойщиком, а затем открыл транспортную компанию. Анатолий Каспировский стал отцом в 86 лет. Год назад у него и его третьей жены Гулизар, которая моложе него на 33 года, родилась дочь Элина. Об этом журналистам рассказал концертный директор целителя. Прибегали ли супруги к помощи экстракорпорального оплодотворения или нет, неизвестно. Анатолий Каспировский – знаменитый психотерапевт и экстрасенс, который проводил свои сеансы по телевидению и удаленно лечил людей от самых разных заболеваний с помощью гипноза. Его фразу «даю установку» в то время знали все. Каспировский был так популярен, что его фамилия стала нарицательной, а сам он – символом перестройки. На пике популярности мнения о его способностях были полярными.
2: Погода. На Дэвидсон Радио.
1: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 61 градуса по Фаренгейту, плюс 16 градусов по Цельсию. С завтрашнего дня начнется потепление. В пятницу, например, столбик термометра поднимется до отметки 84 градуса по Фаренгейту, плюс 29 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Хотите узнать, что день грядущий вам готовит? Тогда прибавьте звук на ваших аудиоустройствах в эфире «Астрологический прогноз». На лунном календаре сегодня встречаются 18-19 лунные дни, а символ дня – паук, луна убывающая и находится в знаке Тельца. Звездочеты утверждали, что в это время миром правит не очень благоприятная для человека энергетика. Сегодня важно не ошибиться, не запутаться, не попасть под чужое влияние. Нельзя принимать важные решения, совершать поступки, выяснять отношения. Сегодня очень хорошо очищать все, что можно. Душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в доме весь день горела свеча. Полезно мысленно покаяться в нехороших мыслях и поступках, смирить гордыню. Овнов сегодня будут провоцировать на выяснение отношений. И в коем случае не поддавайтесь. Помните, какой сегодня день. Лучше уделите больше внимания своей внешности, так как это непременно будет замечено со стороны противоположного пола. А у Тельцов сегодня бодрое и приподнятое настроение. Все дела удаются, и даже противоположный пол не устоит. И все же контроль над эмоциями будет необходим. А в рацион включите клубнику, бананы и шоколад, если не противопоказано, конечно. У близнецов сегодня день пройдет под знаком «отлично», несмотря на то, что многие дела продвигаются со скоростью улитки. Общение с самым близким человеком повысит жизненный тонус и вселит надежду. Ракам звезды не рекомендуют сегодня заниматься вопросами недвижимости или обращаться в государственные структуры. А вот романтические встречи отменять не следует, так как предвидятся приятные изменения в личной жизни. Львам, сегодня отправляясь по магазинам, нужно быть более разборчивыми в покупках. Есть риск быть расточительными и падкими на все броское. Также будьте осторожны в общении. Сегодня лучше устроить день тишины. Девам звезды предвещают неожиданные известия. Все разговоры, связанные с выяснением отношений, перенесите на другой день, советуют звезды. Берегите нервы. У весов сегодня вполне удачный день. Несмотря на сложности последних дней, судьба будет к вам благосклонна. В нерешаемых личных делах пора поставить точку. А вот скорпионам нужно этот день посвятить семье и дому. Младшие члены семьи будут в центре внимания. Придерживайтесь правильного режима дня. Полноценный сон и витаминизированная еда помогут укрепить иммунитет. Многие стрельцы почувствуют себя очень одинокими и обделенными. Не обращайте внимания и переведите всю энергию в домашнюю работу. В рацион включите кисломолочные продукты, шпинат и авокадо. Козероги сегодня не совсем похожи сами на себя, будут менее сосредоточены и есть риск что-либо потерять или забыть. Включите в рацион зеленый горошек, брокколи и шпинат, а еще будьте осторожны во время занятий спортом. Для водолеев сегодняшний день очень подходит для примирений. Забудьте про обиды и сделайте, наконец, первый шаг сами. Ну а вечер посвятите любви. У рыб, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и вообще неотразимы. Упустить такой день и не воспользоваться – грех. А как его использовать, решите сами, разрешают звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения, побольше хороших новостей и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
6: Вы слушаете «Davidson Radio». Радио.
7: Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное – понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных извинений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR-ы называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественное последствие этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь, у меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаю вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин. Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
12: В Нью-Йорке 10 часов утра.
13: WSNR, Jersey City.
14: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
15: Информация к этому часу.
0: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. В NYPD выяснили, кем были люди, которых регулярно видели выползающими из канализации. Инцидент, привлекший внимание правоохранителей, произошел 18 августа около 4 утра. Open Station. Камеры видеонаблюдения зафиксировали трех человек в комбинезонах и с налобными фонариками, выбирающихся из люка на 7-й авеню. Полиция установила, что эти люди – иммигранты, которые спускаются в канализацию в поисках металлолома и других ценностей. Детективы связывают эту практику с культурой сбора утиля. Она распространена в Венесуэле. Никто из участников инцидента не был задержан, но в предыдущих эпизодах в Бруклине и Квинсе четверых подозреваемых арестовывали. Им предъявляли незначительные обвинения, которые позже были сняты или отклонены. Власти подчеркивают, что проникновение в люки незаконно и чрезвычайно опасно, поскольку в коллекторах могут скапливаться ядовитые газы, а также существует риск внезапного затопления.
8: Нью-Йорке с 1 октября изменится порядок рассмотрения жалоб жителей на отсутствие отопления. Мэр Зайран Мамдани заявил, что городские инспекторы будут обязаны провести проверку по каждой неанонимной жалобе. Ранее несколько жалоб из одного билдинга объединяли, а часть обращений закрывали без дополнительной проверки. По закону владельцы многоквартирных домов обязаны обеспечивать отопление с 1 октября по 31 мая. Если на улице холоднее 55 градусов по Фаренгейту, днем температура в квартире должна быть не ниже 68 градусов, а ночью не ниже 62. Пожаловаться можно по номеру 311. Власти штата Нью-Йорк подали иск против Poly Market US, обвинив платформу в организации нелицензированной игорной деятельности. Генпрокурор Летиша Джеймс требует запретить компании работать в штате без соответствующей лицензии, вернуть средства пострадавшим пользователям и выплатить штрафы. Прокуратура считает, что предлагаемые контракты подпадают под определение азартных игр. При этом компания не получила лицензию. В иске также указано, что Poly Market позволяет пользоваться сервисом людям в возрасте от 18 до 20 лет. Для мобильных спортивных игр законодательство штата устанавливает минимальный возраст в 21 год.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
17: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
18: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
21: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
22: Дэвидсон Радио. Радио.
23: Американское радио на русском языке.
24: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один человек не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И сегодня я продолжу тему, которую я затрагивал в предыдущих передачах. Я много раз говорил об отношениях мужчины и женщины. Это вообще одна из самых актуальных тем нашего времени, по-моему. И теперь я продолжу эту тему, но уже не об отношениях мужчины и женщины вообще, а об отношениях более конкретных. Об отношении в семье. Семья – это, скажем так, то самое слово, священное для многих слово, и я это всячески приветствую, что это священное слово, потому что семья – это многое из того замечательного, что есть у человека. И человеческую жизнь представить трудно, наверное, без замечательной, хорошей семьи, которая всегда-всегда в твоем сердце. И через много лет после того, как твои дедушки и бабушки, папа и мама уйдут из жизни, и все, что связано с детьми, все, что связано с тем, что ты получаешь от общения с самыми близкими тебе людьми. Так что я считаю, что семья – это дело... То есть не я считаю, очень многие считают, что семья – это дело священное. И в то же время есть разные точки зрения на этот счет. И поэтому я приведу и разные точки зрения, которые существовали на протяжении многих веков и которые существуют и сейчас. Семья. Что такое семья? Семья – это группа совместно проживающих родственников. По общепринятой версии слово «семья» означает сочетание цифры 7 и буквы «я». То есть это личность, индивидуальность, как бы семья, да, семья. Звучит, мне кажется, весьма привлекательно, но едва ли может найти воплощение в реальной действительности, где две полноценные личности далеко не всегда могут найти общий язык при повседневном общении. Так что всерьез говорить о единении семья, попросту говоря, безрассудно. Кстати говоря, если говорить о языке, уважаемые радиослушатели, то очень много в семейных отношениях, мне кажется, зависит от языка. Язык – это один из краеугольных камней, скажем так, семейных отношений. Возможно, я в этом глубоко ошибаюсь, но тем не менее, мне кажется, это очень важно. И вообще в семейных отношениях не существует никаких таких 100% стандартов. Но один из, мне кажется, стимулов для хорошей семейной жизни – это язык. Это то, что ты говоришь. Мне кажется, ничего, конечно, в жизни запрещать нельзя, но мне кажется, надо избегать некоторых слов в языке, в семейных отношениях, ну и не только в семейных отношениях, вообще в отношениях, а особенно в семейных отношениях. Например, нельзя, мне кажется, вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, надо избегать таких слов. «Я миллион раз тебе говорил, что...» Сколько раз надо тебе повторять? О чем ты только думаешь? Неужели тебе трудно запомнить все, что я тебе сказала? Неужели ты не видишь? Неужели тебе непонятно, что? Ты стал таким, и дальше следует, скучным, грубым, невнимательным. Все люди ведут себя как люди, а ты как себя ведешь? Что ты ко мне пристаешь? И так далее, и так далее. Мне кажется, это нежелательное выражение. А желательное выражение, мне кажется, ты у меня самый умный, ты у меня самая умная, ты у меня самая красивая, с тобой мне так легко и приятно и радостно жить. Ты меня всегда правильно понимаешь. Я никому так не верю, как тебе. У меня нет никого ближе, чем ты. Ты у меня молодец, ты у меня замечательная. Посоветуй мне, ты ведь так хорошо разбираешься в этих делах. Я бы никогда не сумел сделать это так хорошо, как ты. Как же я тебе благодарен, как же я тебе благодарна, и так далее, и так далее. Так что, мне кажется, с филологической точки зрения очень важно, знаете, находить общий язык между мужем и женой. И иногда, знаете, так получается, что из-за пустяков каких-то отношения мужа и жены обостряются. Разве не удивляет горячность, какой иногда обсуждается в семье крошечный вопрос какой-нибудь? Сколько желания победить любыми средствами вкладывает в это иногда супруги? И в результате вопрос уже давно исчерпан, а в душе надолго осталось раздражение, остались раздражения, обида, желание во что бы то ни стало отыграться на чем-нибудь другом. Это источник бывает иногда, знаете, как сказать, нового конфликта. Вот где пригодилось бы человеку внутренние, скажем так, весы, на которых можно взвешивать, во что обходится тот или иной поступок, жест или иное слово. Стоит ли, к примеру, высказывать недовольство, ну, предположим, другом своего мужа, если он порядочный человек, но чем-то вам не нравится, и при этом дать мужу повод долго и раздраженно доказывать, что он имеет право сам выбирать себе друзей, не вмешивайся, пожалуйста, кого я выбираю в друзья. Стоит ли отстаивать свою правоту по пустячному вопросу, если вы видите, что жена, скажем, устала, раздражена, и маленькое разногласие грозит перейти в крупную ссору? Стоит ли перебивать мужа присутствие знакомых, даже если историю, которую он рассказывает, вы слышали уже не раз, и так далее, и так далее? Знаете, иногда, я не знаю, вы попадали в такую ситуацию или нет, но иногда я попадал в такую ситуацию, когда, ну, попадаешь в компанию, и при тебе там жена начинает делать замечания мужу, или муж начинает делать замечания жене, так что и ты осознаешь, что, в общем-то, в принципе, их семейная жизнь, скажем так, далека-далека от идеала. Ну, говоря о равенстве мужчин и женщин, как правило, имею в виду их социальное равенство, равное право на образование, на оплату труда, равную ответственность за свои поступки перед законом, перед обществом, перед окружающими людьми. Но равенство, как бы широко мы его не понимали, ну, отнюдь не всегда тождественно. Способность к деторождению, выполнение важнейших материнских функций, особая роль в отношениях любви, все это создавало и создает между мужчиной и женщиной нередко, мне кажется, большие различия. Часть из них определяется различиями, ну, скажем так, строения организма, часть социально обусловлена, и так далее, и так далее. Женщина, мне кажется, в глубине души все время осознает, что окружающие хотят видеть ее мягкой, и что она должна быть мягкой. Поэтому она скорее предпочтет скрытую форму, скажем так, агрессии, будет действовать из-под тишка, более завуалированно. Мужчины, как правило, предпочитают действовать открыто. Они при этом тоже учитывают мнение окружающих, ведь от мужчины принято ожидать силы, решительности, твердости. Чем отличаются мужчины и женщины, это на тысячи отличий. И я абсолютно уверен в том, у меня вот такая вот мысль, что ни один мужчина в мире не способен понять женскую психологию до конца. Хотя мужчины много пишут о женской психологии, но тем не менее не способны, мне кажется, ее до конца понять. Психология женщин, мне кажется, сложнее, чем психология мужчин. И данные социологов показывают, что для женщин отношения с окружающими намного более важные, чем для мужчин. Их больше интересуют те книги, те телепередачи, где подробно разбираются отношения между людьми. Женщины, как мне кажется, чаще вносят в свои контакты с окружающими больше тепла, больше внимания. Но в то же время женщина оценивает других женщин иногда ниже, чем мужчина оценивает других мужчин. И, ну, здесь много на этот счет бывает таких высказываний и так далее. Женщины более склонны считать себя, скажем так, ну, неповторимыми, ни на кого не похожими. И своему внутреннему состоянию они придают намного большее значение, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, то есть не мне, а многим кажется, они придают намного большее значение, чем мужчины. И для многих женщин, несмотря на то, что сейчас, в общем, отношения женщины и

душевном контакте. Им очень нужен человек, которому можно все рассказать, поделиться всеми своими мыслями и настроениями. И даже в детских играх девочкам важнее, какие отношения установились у них с партнерами, а мальчикам иногда важнее бывает найти, насколько их партнеры искусны в той или иной игре. Мужчины более азартные часто бывают, более склонны к борьбе. Женщины, мне кажется, более уступчивые. Впрочем, это опять из тех качеств, которые приобретаются с воспитанием под влиянием внешних условий. А условия сейчас меняются быстро и резко, и все чаще проявляются изменения, скажем так, в типичном и мужском, и женском характере. Скажем, еще сравнительно недавно, конечно, с исторической точки зрения, отношения между мужчинами и женщинами существуют неисчислимое множество лет, а 100 лет – это сравнительно недавняя дата. Известный немецкий ученый, чуть больше 100 лет назад, ученый Отто Венингер, в своей нашумевшей книге «Пол и характер» доказывал, что женщина по природе своей не способна какой бы то ни было социальной активности. Сейчас, согласитесь, эта мысль, которая, повторяю, исторически недавно была высказана, сейчас эта мысль кажется нелепостью. Женщины и мужчины абсолютно сейчас, по идее, во всяком случае, абсолютно равны, и женщины все больше приближаются к мужчинам по своей роли в обществе. И больше женщин занимают все более важное место в общественной жизни. И, в общем-то, в принципе, когда женщина, мать, жена, хозяйка стала еще и женщиной-производительницей, разве не могло это сказаться на ее характере? Профессиональная деятельность развивает энергию, предприимчивость, силу, твердость, развивает умение жить интересами, своей работой. А в семейной жизни от женщины по-прежнему ожидают мягкости, уступчивости, готовности ставить интересы семьи превыше всего. Взгляды мужчин меняются, мне кажется, опять-таки, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, взгляды мужчин намного медленнее, чем поведение и характер женщин. И это иногда отрицательно сказывается на отношениях в семье. Женщина все больше и больше роль играет в семье. И не только в чисто семейных отношениях, но и в том, что лежит за пределами семьи. И многие женщины, вы все знаете эти цифры, в Америке уже зарабатывают больше своих мужчин и так далее. Но, в принципе, речь я вел в основном о типичных мужчине и женщине. Но ведь существует немало различных типов женщин и типов мужчин. И мне кажется, что семейная жизнь, опять-таки повторяю, это мое личное мнение, во многом больше зависит именно от женщин, от их манеры поведения, от их, скажем так, от их привычек жить и прочее. Вот выделяют 3 наиболее распространенных типа жен, что хочу обратить ваше внимание на то, что эти 3 идеальных, так сказать, в кавычках типа, где все отличия выделены наиболее ярко. Первый тип – это жена-хозяйка. В семье. Женщина, для которой важнее всего семья, муж, дети, дом. Она огромную часть времени уделяет уходу за детьми и домашнему хозяйству. Главная ее забота и помыслы, чтобы хозяйство велось экономно, чтобы в квартире было чисто, уютно, чтобы дети были вовремя и вкусно накормлены, хорошо одеты. Она живет интересами своих ближних, и мужа, и детей, еще с ними иногда живут их родители, и близкие родственники. И для него, для женщины, производственные успехи мужа, школьные успехи детей куда важнее ее собственных успехов. Слово «мужа» в доме для таких женщин часто очень много значит. И во всем, кроме хозяйственных дел, его авторитет признается неукоснительным.

0: действительно. Но при этом она, конечно, эта женщина не успевает как следует иногда следить за собой, ну, недостаточно много читает, ну, в общем, недостаточно удовлетворяет свои культурные запросы. Сначала по необходимости, а потом в силу привычки ограничивается, ну, в общем-то, такими привычками, которые не очень от меня отлучают ее от семейных дел. А второй тип – это женщина возлюбленная. Этот тип, мне кажется, встречается намного реже, в основном в семьях, у которых небольшой стаж замужества. Ну, вы все прекрасно знаете, что иногда любовь бывает вечной, как говорится, да, грубо. А чаще всего любовь вечной не бывает. Но об этом я попозже еще буду говорить, приводить разные высказывания на этот счет. Но в принципе, в общем-то, считается, что любовь редко очень бывает вечной любовью. Брак отличается той особенностью, что с ним прекращается поклонение идолу. Когда мужчина ближе присматривается к своей богине, она снова становится простой женщиной. Это не моя мысль, это мысль Джозефа Эдисона. По-моему, такая мысль, которая, в общем-то, часто имеет свои аналогии в жизни. Так вот, жена возлюбленная, не очень важно, чтобы муж считал ее привлекательной женщиной, интересным человеком. Она тоже живет интересами мужа, но главное внимание уделяет его духовным запросам. Для хозяйства у нее остается меньше времени, сил, да и желания, чем у женщины, которая жена-хозяйка. В доме чаще бывает много гостей, тратится много денег, которые в основном, в общем-то, уходят на то, чтобы создать приятную жизненную ситуацию. Окружающим кажется, что такие муж и жена живут легко и беззаботно. Жена возлюбленная, отдавая все свои силы и способности при успеванию мужа, ждет от него в ответ рыцарского поклонения, цветов, подарков, комплиментов, постоянного внимания к его желаниям. А нередко бывает, ну, у женщины тоже, нередко бывают и капризы тоже. И сложности и конфликты в таких семьях возникают иногда бывают за неоправданных денежных трат, из-за того, что мужу приходится слишком много работать, и, наконец, из-за тех изменений, которые неизбежно вносят в уклад семьи рождение ребенка. Третий тип – это жена-товарищ. Как правило, это женщина, также преданная своей работе, как и ее муж. Ее интересы намного шире интересов семьи. У нее есть свои друзья, свои увлечения. По всем вопросам она имеет собственное часто мнение и нередко может дать мужу полезный совет. Им интересно разговаривать друг с другом, потому что оба живут полной жизнью, и им всегда есть о чем рассказать друг другу. Но такая жена, ну, в общем-то, не всегда захочет брать на себя львиную долю домашних дел, а будет настаивать, чтобы они делились поровну. Она не всегда сможет так же горячо, как жена возлюбленная, сопереживать мужу в его производственных делах. У нее хватает собственных забот. Да и делая все необходимое для детей, она старается сэкономить время и для других занятий тоже. Слишком много ей нужно успевать, и работа, и дом, и так далее. И жизнь у такой женщины очень-очень напряженная. И те же три типа, наверное, я так полагаю, можно выделить и среди мужей. И женщине тоже необходимо свыкнуться с мыслью, что нельзя предъявлять одинаковые требования к мужу-хозяину, мужу-возлюбленному, мужу-товарищу. Устарели и отошли прошлые жесткие нормы и предписания, регламентирующие быт. Сломаны старые представления о правах и обязанностях мужа и жены. Появляются новые, но они уже не столь строгие, непререкаемые, как раньше. Это ослабление внешних влияний нередко до предела обостряет иногда внутрисемейную борьбу за власть. Очень уж соблазнительно действительно мысль о том, что моей семье я могу поставить так, как я хочу, все поставить так, как я хочу, и никто мне не докажет, что я не прав. А кроме того, книги, кино и телевидение показывают такое множество самых разнообразных семей, что при желании всегда можно выбрать пример для подражания, который обосновывает правильность именно твоей точки зрения. Можно найти счастливые семьи, в общем-то, и в этом плане, и семьи менее счастливые, и так далее. Ну, мужчины, мне кажется, я повторяю, может быть, я ошибаюсь, но мужчины меняются меньше сейчас, чем женщины. И многие мужчины сейчас, в общем-то, считают, что вот та революция, которая произошла с роли женщины в обществе, что она их не очень устраивает, эта революция. И многие мужчины сейчас предпочли бы играть в семье патриархальную роль непререкаемого главы семейства, который отдает приказания следить за их исполнением и никому не отдает отчет в своих намерениях и поступках. Но жена, имеющая столь же высокий, как муж, сегодня социальный статус, не уступающий ему очень часто ни в образовании, ни в квалификации, ни в зарплате, не соглашается и правильно делает, на мой взгляд, на такое положение. Бывает, что женщины ударяются в другую крайность и стремятся, скажем так, такое тоже бывает, вы это прекрасно знаете, к семейному, я бы назвал это так, семейный матриархат. Хотят сами определять всю семейную политику, но, в общем-то, в семье нарушается баланс между женской и мужской ролями, когда каждый из супругов хочет стать, так сказать, непререкаемым главой семьи. Если женщина олицетворяет собой силу, власть, решительность, то мужчине остается только роль мягкого, уступчивого партнера. А от этого у него будет страдать чувство самоуважения. И вряд ли он будет доволен своим браком, так что лучше всего придерживаться золотой середины, чтобы женщины и мужчины во всем были, так сказать, в семейных отношениях, не только в жизни, но в общей, так сказать, социальной жизни, но и в семейной жизни, чтобы они во всем придерживались золотой середины и во всем были равны. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я сделаю перерыв на несколько минут. Сейчас прозвучит реклама, а потом мы продолжим нашу программу.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Дэвидсон амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин. Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Тараканы,
9: Дэвид Зон, радио, радио, радио.
14: Американское радио на русском языке.
0: Итак, продолжаем нашу передачу, то есть мою передачу, извините, но нашу, потому что мы вместе, вместе с вами, с радиослушателями, я ее готовлю, ориентируюсь, может быть, на интересы некоторых из вас. Итак, передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то что согласится со мной, но примет сказанное как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И я вот часто говорю на тему мужчины и женщины, а сейчас более, скажем так, узкую тему беру. Отношения с мужчиной и женщиной это очень широкие. И эта тема тоже, которую я беру, но я первый раз ее затрагиваю в таком более узком плане – семья. Я говорил о том, что в русском языке в общепринятой версии слово «семья» означает сочетание цифры 7 и сочетание буквы «я». То есть личность, индивидуальность, ну, хоть семьи 7, 7, когда рождалось это слово, это понятие. Но, тем не менее, все 7 не всегда индивидуальные и сочетаются. Это сейчас, кстати говоря, в семье, если говорить о семье, то где не живут родственники, а живут только муж и жена вместе с детьми, в общем-то, в семье семеро бывают редко сейчас, ну, редко бывает, сравнительно, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, сравнительно редко бывает в семейной жизни, чтобы у семьи было, у мужа и жены было 5 детей. В общем, современную семью некоторые охарактеризуют как детоцентрическую, потому что с рождением ребенка жизнь семьи не просто меняется, она целиком подчиняется его интересам. Большинство родителей с готовностью жертвуют для ребенка всем, даже тем, чем можно было бы не жертвовать. Чаще это проявляется в мелочах. Что-то вкусное покупается, да, все малышу удается. И решительно почти родители почти демонстративно отказываются взять хотя бы одну конфетку. Все тебе, мой дорогой сынок, все тебе, моя дорогая дочка. Нам ничего не нужно, лишь бы тебе было хорошо. А бывает и проявляется это в вещах серьезных. Одна женщина, ну, какая-то женщина, а ради ребенка не разводится с мужем, хотя обстановка в семье стала уже совсем, ну, трудной. А жизнь в атмосфере постоянных конфликтов скажется на ребенка, на ребенке хуже, чем воспитание без отца, она говорит. Другая же разводится, но после этого решительно замыкается между домом и работой. И, в общем-то, лишает возможности устроить еще какие-то новые варианты жизни. Это тоже ради ребенка. Но отказываясь ради ребенка от личной жизни, от профессиональной карьеры, от материального благополучия, родители в глубине души ожидают от него отдачи, скажем так, вечной любви, вечной благодарности. Если их выросший сын или дочь не добьются того положения, на которое рассчитывали родители, они будут слушать их советов, станут поступать по-своему. Если окажется, что любовь к мужу, жене в сердцах взрослых детей сильнее любви к папе и маме, то родители иногда это воспринимают как такой весьма, скажем так, серьезный удар. И начинаются упреки. Мы, мол, все тебе отдавали, всем для тебя жертвовали, а ты как себя ведешь, и так далее, и так далее. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, я повторяю, что я практически редко очень встречал семьи, где было бы 5 детей, хотя есть, конечно, такие семьи, вот, но, в общем-то, в принципе, мне кажется, что семья, где больше, в общем-то, детей, это имеет, мне кажется, какие-то преимущества, потому что мне кажется, ребенку очень полезно иметь братьев и сестер. Братьев и сестер. А вот, а не одного брата и сестру, а желательно парочку, да? И так далее. Потому что братья и сестра это, в общем-то, очень-очень-очень близкие люди. Единственный ребенок не знает, что такое брат или сестра. Он лишен тех важнейших эмоциональных связей, которые соединяют братьев и сестер. Об этом почему-то, мне кажется, думают редко. Дают ребенку все, одевают его, обувают, кормят, развлекают его по высшему, скажем так, разряду, по высшему классу. И при этом не задумываются, как сильно они обделяют, мне кажется, такие родители свое обожаемое чадо. Брат или сестра – это единственные, кроме родителей, люди, с которыми почти невозможно развестись. Ну, я, конечно, в кавычках это слово употребляю. Родители, к сожалению, уходят из жизни раньше. И тогда братья и сестры остаются единственным родным прибежищем. Можно разойтись с другом, можно разлюбить жену, с ней разойтись. Но мне кажется, между братьями и сестрами тоже иногда бывают разные отношения, но мне кажется, чаще всего братья и сестры остаются близкими людьми всегда, всегда, всегда. Куда бы ни забросила нас судьба, как бы ни сложилась наша жизнь. И в трудную минуту вы будете приходить к ним, как привыкли приходить к отцу с матерью, зная, что найдете искреннее тепло и сочувствие. Это когда дети станут взрослыми. А что значит брат, сестра для подростка? Для подростка это человек, который всегда поймет тебя и будет защищать твои интересы. Человек, у которого родственные чувства к тебе сочетаются с близостью взглядов, которые присущи сверстникам. Подростку, который имеет братьев и сестер, дома, мне кажется, намного теплее. Когда он вырастет, гораздо больше шансов, что он станет хорошим семьянином. В общем-то, мне кажется, может быть, не во всем понятно, какая здесь связь, но мне кажется, что связь такая есть. А что касается того, что редко бывает, сравнительно редко бывает, где в семье много детей, мы имеем меньше детей, потому что мы их очень любим и считаем своим долгом дать им как можно больше. Мы знаем, что будем плохими родителями, если не станем подолгу заниматься ребенком, читать ему, рассказывать сказки. Мы привыкли к мысли, что несем ответственность за ребенка и тогда, когда он кончит школу, обзаведется своей семьей. Но по собственному желанию, подчиняя всю жизнь интересам ребенка, мы при этом иногда приходим к выводу, что, в общем, не просто иметь детей. Ребенок обходится слишком дорого, считая по затратам времени, силы, здоровья. Поэтому так трудно решиться на, скажем, на второго решаются, на третьего, на четвертого, на пятого гораздо реже решаются. Впрочем, как это ни парадоксально, меньше всего детей у людей с высшим образованием, с хорошей квалификацией, у тех, кто получает довольно высокую зарплату и у кого хорошая квартира. А ведь, казалось бы, кому иметь нескольких детей, как не им. Они прокормить детей лучше могут и воспитание дать хорошее. Но требования, которые предъявляют к самим себе эти родители, оказываются еще выше их возможностей зачастую. Получается, что им второй часто нужен, а третий, четвертый, пятый ребенок уже они его остерегаются. В общем-то, очень многие семьи сейчас распадаются из-за, скажем так, сложностей общения, из-за того, что муж и жена не могут найти правильный стиль отношений, предъявляют очень высокие требования к другому и достаточно низкие к себе. А ведь отношения братьев и сестер как раз, вот я говорил о братьях и сестрах, отношения братьев и сестер как раз учат взаимным уступкам, терпимости. Дети в большой семье учатся приспосабливаться друг к другу, даже поступаясь с чем-то собственными вкусами и привычками. Они учатся видеть вещи не только по-своему, но и глазами другого человека. Даже ссорясь, братья и сестра всегда помнят, что развод, скажем так, я имею в виду, конечно, развод в кавычках, для них невозможен, что им надо как можно скорее помириться. И это удерживает их от того, чтобы наговорить друг другу слишком много резких, непоправимых слов. Как пригодятся такие навыки в их собственных семьях? И когда жизнь разведет братьев и сестер по разным краям, им будет не хватать этих теплых отношений. Они будут искать спутника жизни, который помог бы им утолить постоянную жажду духовной такой душевной близости. И вот почему такой человек бывает таким, ну, скажем так, человек с братьями и сестрами, бывает, на мой взгляд, у меня нет такой статистики, но мне так кажется, чаще бывает хорошим семьянином. А в общем-то, в принципе, я хочу сказать, отношения между мужчинами и женщинами очень и очень сложные эти отношения. И хотя все вы много читали об этом, хотя все мы много об этом знаем, тем не менее, я не читал ничего такого, которое бы поставило бы, скажем так, все точки над «и», все точки над «и», всех точек над «и» не ставится. И нет, по-моему, и таких писателей, и таких философов, таких социологов, которые 100% бы объяснили, так сказать, что сделать для того, чтобы семья была, ну, скажем так, очень всегда благополучной и счастливой. Ну, в общем-то, мать играет в семье совершенно, мне кажется, гигантскую роль. И я уже часто вспоминаю высказывания некоторых людей. Первое высказывание, на мой взгляд, об этом сказал, высказал Наполеон, что женщины играют большую роль в жизни общества, будущего общества, чем мужчины. Именно женщина-мать. Именно женщина большую роль играет в воспитании детей, начиная, так сказать, с первого мгновения его появления на свет. Потому что, ну, вы знаете, что я имею в виду, воспитание в буквальном и в переносном, скажем так, в переносном смысле этого слова. Потому что женщины в первые годы гораздо больше внимания уделяют детям, чем мужчины, потому что у них больше для этого возможностей. И они больше делают для этого. Ну и у отца, и матери, конечно, очень-очень большие бывают проблемы воспитания детей. И отец, и мать имеют очень большое значение в этом воспитании. В свое время один американский ученый, Парсонс, утверждал, что в семье отец играет инструментальную роль. Ну, в то время семья была несколько иная. Со временем Парсонса много времени прошло, и женщины стали играть большую роль. Но он писал, что в семье отец играет инструментальную роль. Он кормилец и защита семьи от давления внешних обстоятельств. А мать – экспрессивную роль. Она хранительница очага и мира в семье. Ее эмоциональный центр, создающий возможности для спасения отца и детей от стрессов и перегрузок внешнего мира. Но сейчас положение изменилось, и большинство женщин работают, не только воспитывают детей, но и работают. Мужчина всегда работал, а женщины раньше часто не работали. И ныне работающая мать также оказывается способной выполнять, скажем так, инструментальную роль в семье, и достаточность инструментальной роли отца оказывается иногда под вопросом. А иногда, и очень часто, я неправильно высказал слово, иногда, очень часто, это правильнее сказать, иногда отец вообще устраняется, то есть бывает развод. Ну, после развода отец тоже общается с ребенком, но уже не имеет с ним такого тесного общения, как было. Чаще всего ребенок остается с матерью. Глубокое нарушение взаимодействия между супругами приводит, в конце концов, к тому, что одна только женщина имеет власть часто над домочадцами. И в такой семье бытует вариант домашнего поведения, игры. «Я одна везу этот воз!» И хозяйство, и воспитание детей, и школы, и общественные поручения чаще всего все на ней, все на женщине. И имущество такой жены, если, в общем-то, не совсем идеальные отношения, больше времени проводит у телевизора, больше времени, там, я не знаю, ходит куда-то. Ссоры и попреки, и несчастная жена часто бывает, и несчастный муж, несчастные дети. В общем-то, в такой обстановке. И между тем, мне кажется, то есть не мне кажется, это всем, наверное, так кажется, для нормального существования супружества и оптимальной социализации, скажем так, детей, необходимо наличие совместного участия и ответственности обоих супругов. Значение отца в воспитании детей имеет тем большее значение, что без него подготовка ребенка к роли супруга и родителя иногда бывает неполноценной подготовкой. В этом плане влияние родителей и не только их подход к ребенку, но и то, как они сами выполняют свою, скажем так, родительскую роль, оказывает прочное воздействие на последующую жизнь человека, который сейчас ребенок, а потом превращается в взрослое существо. Дальнейшие возможные изменения, в общем-то, особенно велика роль отца для самоидентификации, скажем так, мальчика в процессе становления того уровня его личности, который связан с развитием его роли как мужчины. В общем, много на эту тему можно говорить, и дети... О детях. Дети – это, так сказать, цветы жизни и прочее. Но бывают иногда и разные, знаете, отношения в жизни, и разные высказывания на этот счет. И, как говорил Петр Устинов, это знаменитый артист, английский артист, киноартист, с российским происхождением. Так вот, Питер Устинов говорил, дети – это камни, о которые точат свои зубы. Родители – это камни, о которые точат свои зубы дети. Вот так он говорил. Про детей еще много чего такого. Знаете, высказывается, что не всегда, к сожалению, дети идеальны в нашей жизни. И иногда между родителями и детьми бывают очень и очень сложные отношения. Я, например, раньше не знал, но сравнительно недавно узнал, какие сложные отношения были у Джека Лондона. И в супружеской жизни, и в жизни с его детьми. Джек Лондон был женат 2 раза, и от первой жены у него было 2 детей, и потом, когда он с ней развелся, он с ней практически не общался. И у него была любимая женщина, Чармиан Китридж. Меня очень разочаровало, что когда Джек Лондон умер, а Джек Лондон умер, ему было всего лишь 40 лет, 10 месяцев и 10 дней, когда Джек Лондон умер, а Чармиан Китридж, его жена, которую он обожал, она связалась на какое-то время с другим мужчиной через короткий срок после Джека Лондона. Мне казалось, что Джек Лондон был таким человеком, которого можно после его ухода из жизни любить много-много лет. А она связалась с другим писателем такого ниже среднего уровня, скажем так. Все бывает в этой жизни. Что касается отношений с детьми, то Джек Лондона, он очень хотел мальчика, но у Джека Лондона было 2 дочки. И меня изумило его письмо дочке. Ей было 13 лет. Незадолго до смерти своей он написал ей такое письмо, что в общем-то, в этом письме были. Я вам сказано, а не просто намек, что мне особенно хочется с ней видеться. И если я тебя увижу, то могу увидеть случайно на улице. Если ты будешь умирать, я приду к тебе. А если я буду умирать, то не обязательно, чтобы ты приходила ко мне и так далее. Но я не знаю, мне кажется, что... Ну, меня лично удивило это письмо, которое написано было 13-летней дочке. И мне кажется, что, в общем-то, если бы Джек Лондон имел детей, которых он так более искренне и горячо любил во время своей жизни, может быть, он не ушел бы так из своей жизни так рано, потому что я верю в то, что Джек Лондон не умер от обстоятельств, от ревматической болезни, а что он покончил жизнь самоубийством. Ну, в общем, разные взгляды на семейные отношения, уважаемые радиослушатели, совершенно разные взгляды. И я вот часто вспоминаю, скажем, Толстого, да, Льва Николаевича. Вы все знаете его высказывание. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Это его классическое высказывание, которое часто повторяется. Или все смешалось в доме Облонских. Ну, в общем-то, в принципе, знаете, семейные отношения бывают очень-очень разные бывают, семейные отношения. Потому что я вспоминаю Себастьяна Бранта. Нет вражды неукротимее, чем ненависть между своими. А, собственно, какие они свои? Чужие, зачастую чуждые друг другу люди, вступившие в официальный союз друг с другом под влиянием тех или иных соображений и обстоятельств, зачастую совершенно не соответствующих, скажем, целям их жизни. А жизнь, как это ни банально, у каждого своя. И часто, ну, вот, любовная лихорадка. Ну, кто сказал, что это приходящее явление, должны непременно предусматривать многолетнее совместное проживание и совместную созидательную деятельность, потому что говорят, что любовная лихорадка проходит очень быстро, в течение буквально считанных лет. Если же в основе брака лежит расчет, то многолетний контакт при этом не более чем постоянное сотрудничество двух деловых партнеров, один из которых, скажем так, оправдывает другого, а тот другой либо самозабвенный альтруист, либо, в общем-то, не очень много соображающий в жизни человек. В общем, всякое разное бывает. Но, тем не менее, уважаемые радиослушатели, хоть сейчас большинство браков расходятся, и вообще очень сложная стала ситуация, тем не менее, за счастливые семьи, за те семьи, которые получают счастье от жизни, чтобы дольше длилась их семейная жизнь, чтобы больше счастья они находили и во второй своей половине, которая рядом с ней или с ним, и в своих детях, и чтобы эти дети росли такими и были такими, чтобы вызывать гордость, радость и счастье своих родителей. Ну что же, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». Я желаю вам всего самого хорошего и до новых встреч в эфире.
15: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoldBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoldBMI.com. Клиника GoldBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
16: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в Фортепиано ждем вас.
17: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
18: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Китайские инженеры изобрели рюкзак, который умеет массировать спину. Изобретатели поместили особые электроды внутрь лямок. Пока неизвестно, снижает ли рюкзак реальную боль в спине и помогает ли при обычной повседневной активности. Нейробиолог Оливия Моррис считает, что людям пора перестать бояться старости. Она ссылается на актуальное исследование и сообщает, пожилые люди часто лучше фильтруют негативную информацию и обращают больше внимания на светлые стороны жизни. Кроме того, с возрастом человек, как правило, привыкает грамотно расставлять приоритеты, сознательно выбирая, на что стоит тратить время, а на что нет. Кто-то возразит, вокруг немало людей преклонного возраста, которые зациклены на негативе и с трудом сдерживают эмоции. Вероятно, дело в том, что на старение влияют внешние условия и то, чем человек занимался на протяжении жизни. Аэропорт Мальпенса в Милане, второй по значимости воздушный узел Италии, официально переименовали в честь политика и медиамагната Сильвио Берлускони. Инициативу выдвинули власти региона Ломбардия в июне 2024 года. Позже ее одобрил министр инфраструктуры. Власти Милана и трех соседних городов пытались оспорить действия Национального управления гражданской авиации. Истцы утверждали, что право именовать объекты принадлежит муниципалитетам. Суд отклонил жалобы. Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров. Политик скончался от лейкемии в 23-м году в возрасте 86 лет.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Информационная служба Дэвидсон Радио поздравляет Эдуарда Снайдера с днем рождения. Согласитесь, все лучшее, что связано с Америкой, связано с едой. И, конечно же, с нашим любимым Net Cost Market. Дорогой Эдик, пусть настоящее радует и вдохновляет, а будущее будет еще более перспективным. Желаем новых проектов и надежных партнеров. Пусть не иссякают идеи, а мечты со скоростью света становятся реальностью.

0: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Феникс. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня, завтра, может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metroplus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
6: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: 718-303-90-90.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, добрый день.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, ну что, начнем с темы, которая уже не сходит, ну, с первых полос, наверное, дня полтора. Я говорю о том, что на базе британских королевских ВВС Фэрфилд, это юг Англии, там размещаются американские тяжелые бомбардировщики, которые вылетали на объекты в Иране. Так вот, ну не только, там разные задачи, естественно, они выполняют. Арестованы 5 человек, готовивших там теракт. Интересно, что президент Трамп заявил, за этими людьми давно следили, но я вот сейчас только что прочитал информацию о том, что на самом деле какая-то женщина, фермерша, она увидела активность возле своего дома, это было ночью, после 12, и она позвонила вначале в какую-то службу, потом 999, ну, наверное, это как у нас там полицейские, я не знаю, что такое 999 в Великобритании, вы сейчас объясните, она набрала 3 девятки, подняли трубку, она рассказала, что какие-то странные люди, какие-то фургоны белые, возле них люди в худи и в масках. И в результате, она говорит, буквально там через 10 минут этот район был уже заполнен полицейскими, после чего людей начали эвакуировать через какое-то время. Ну, как-то это противоречит сообщению Трампа о том, что за этими людьми давно следили, хотя, с другой стороны, разведка Великобритании говорит, что у этой женщины, у фермерши не вся была информация. Вполне возможно, что действительно следили. Может быть, она просто опередила сам контур проведения этой операции. Ну что, Александр, во-первых, что такое 999?
1: Ну, я, честно говоря, подзабыл, какой эквивалент у вас в Соединенных Штатах для такой вот как бы всеобщей универсальной службы, на которую 911 есть такой?
0: 911 у нас есть, да.
1: Вот и 911. По-моему, 911 в Соединенных Штатах, когда ты набираешь, тебя сразу спрашивают, что вам нужно, пожарная, скорая помощь или полиция? По крайней мере, так в Великобритании.
0: Так, это абсолютный эквивалент того, что у нас 911.
1: Да, да, да, да. Вот в 999 в Великобритании ты набираешь, и тебя сразу спрашивают. Первый же вопрос, который задают, что вам нужно? Пожарная, полиция или скорая помощь? Это, а потом переводят, когда ты отвечаешь, что тебе нужно, тебя переводят на ту или иную службу, ты рассказываешь, в чем проблема, и тебе в той, ну, по мере необходимости отвечают. Отвечают, оказывают помощь, вызывают скорую помощь, вызывают пожарных, вызывают полицию. Вот что такое 999. Но что интересно, что в 999, вот в эту универсальную службу для гражданских лиц, эта женщина позвонила после того, как она не смогла пробиться по телефону, специальному телефону Министерства обороны. Интересно, что у этой женщины, она обычный фермер, она действительно возвращалась с вечеринки. Это время было около часу ночи. Она ехала в своей машине и увидела, что рядом с этой базой Фэрфорд, это городок называется, и база называется Фэрфорд, она увидела несколько, 2 припаркованных фургона белого цвета. И увидела нескольких людей. Потом она сказала, что эти люди были ближневосточной наружности. Это вот интересно. Значит, когда они увидели ее, она остановилась и стала на них пристально смотреть. Когда они увидели ее, они к тому же были в балаклавах, в масках и в бронебойных жилетах.
0: Увидев ее, балаклава – это и есть худи.
1: Ну,
0: балаклава – это какой-то русский аналог, я понимаю, российский.
1: Худи. Да, ну, худи – это...
0: Это балаклава... с капюшоном, это свитер капюшон, с капюшоном.
1: Капюшон.
0: То же самое балаклава, насколько я понимаю.
1: Да.
0: Это худи у нас, да.
1: Да, худи. В Британии это распространенный термин балаклава, как, собственно, и в России, действительно. Значит, увидев ее, они попытались как-то разбежаться, скрыться, но ее звонок по 999, по этой универсальной службе, действительно мгновенно возымел действие. Там прекрасно понимали, что представляет собой эта военная база, авиабаза Фэрфорд, и полиция действительно в течение буквально нескольких минут уже была на месте. Значит, местные жители рассказывают, что глубокая ночь все-таки была, что они услышали шум вертолетов над головами, который их разбудил, а в 6 утра к ним в дома стали стучаться полицейские, и 85 домохозяйств, ну, то есть домов, которые находятся в округе, людям было приказано немедленно собраться. Некоторые вышли прямо в пижамах, и их отвезли в какой-то досуговый центр, развлекательный центр в нескольких километрах от этого места, где их разместили и сказали, что они там будут находиться в течение нескольких дней. Место это оцеплено. Значит, эти пятеро человек арестованы. Имена и личности, мотивы их действий не разглашаются. Опубликована фотография. BBC сделала фотографию.
0: Вот мы сейчас ее показываем. Да. Ну, похоже, что да, какой-то восточной наружности.
1: Ну, вы знаете, трудно сказать, восточной наружности или не восточной, но видно, что эти люди, они без рубашек, без верхней одежды, то есть они в брюках. Лица их на этой фотографии замазаны.
0: Нет, у нас показано четко, вот на этой фотографии мы их видим, эти лица.
1: Лица видите?
0: Да, вот сейчас фотографию, вот наши телезрители видят фотографию. В эту минуту мы показываем фотографию совершенно четко. Во-первых, кучерявые волосы. Один, ну такой негроид, а вот еще несколько человек. Это возраст примерно от 20 до 25 лет.
1: Возраст от 20 до 25
0: лет. Да, еще двое, ну тоже, я не знаю, восточные или... Но то, что они не азиаты и не белые, это однозначно.
1: Это интересно, потому что те фотографии, которые опубликованы в британской прессе, которые я видел, вот буквально только что на них смотрел, на этих фотографиях лица их
0: замазаны. Нашим телезрителям повезло. Это Вашингтон Экзаменер, это оттуда фотография.
1: Да, но Вашингтон Экзаменер тоже, наверное, не имел своих корреспондентов.
0: Нет, конечно, на месте. Да, это да. Откуда-то... Ну вот то наши телезрители видели фотографию без всякой блокировки лиц.
1: Да, ну вот, значит, по крайней мере, лица у нас здесь заблокированы, но тела у этих людей, ощущение такое, что они все белые. То есть, по крайней мере, среди них нет негроидных расы.
0: У нас совершенно другое впечатление.
1: Интересно.
0: Да. Интересно. То, что они белые, ни по фигурам, ни по лицам сказать просто нельзя, однозначно.
1: Интересно. Ну, вот во всяком случае, все пятеро, сообщается, что все пятеро жители и граждане Великобритании, жители Лондона. Значит, на фургонах этих надпись белого цвета фургоны, надпись «Fuel to you», то есть «Топливо для вас». Ну, как бы это какая-то фирма, которая поставляет топливо. Но, значит, выявлено, что шрифт, которым сделана эта надпись, он применяется в Иране. Я уж не знаю, в какой степени эта догадка достоверна.
0: То есть это такое сообщение от террориста всему миру? Топливо для вас. Вот вам топливо. Если речь идет о том, что там снаряд, там взрывчатка, то вот это топливо, которое для вас.
1: Да. Значит, Иран категорически, официально уже есть заявление со стороны иранских властей, которые категорически отрицают свою причастность к этому инциденту. Интересно, что контртеррористическая служба Великобритании, сотрудники которой ведут расследование, она как бы это помягче сказать, выразила некоторое сомнение в обоснованности высказываний Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты знали об этих людях и следили за ними. Ну, не знаю, как это комментировать, не могу сказать президенту.
0: Ну, это как-нибудь проявится. Я еще раз говорю, когда это я читал по поводу заявления этой фермерши, там спецслужбы Великобритании говорят о том, что у нее нет, естественно, нет у нее полной информации. Иными словами, может быть, она просто предупредила действия спецслужб. Они готовы были. Они, может быть, за ними следили. Там удивительная вещь сказана в одном из сообщений о том, что вот эти бомбардировщики американские, они базируются, это база называется, буквально на поле. Иными словами, ни ангаров, ничего нет, чтобы их прикрывало с воздуха. А мы прекрасно помним, по-моему, это в 25-м году, когда украинцы, они где-то недалеко от какого-то аэродрома военного, они загрузили дроны в машины, которые, водители даже не знали, что находится там. И вот когда они где-то проезжали рядом с этим аэродромом, как-то все это автоматически открылось, эти дроны вылетели, и в результате 10 российских самолетов военных были уничтожены. Это вот такая вещь, которая, ну, это уже статистика, как бы, вот какие

0: ну, я не знаю, как
1: добиться. Не один.
0: И не один, да. Да, это удивительно. Один.
1: Ну, женщина, кстати, это имя, которое она попросила не разглашать. Значит, она говорит, что я просто поражена тем, что мне, обычному человеку, довелось это заметить и сообщить властям. Кто-то здесь серьезно облажался. Вот она так выразилась, что, ну, в общем, достаточно справедливое такое недоумение, что обычный штатский человек сумел это заметить. И, кстати, любопытно еще и то, что ее звонок в Министерство обороны, в специальную службу дежурную Министерства обороны, он остался без ответа. То есть там гудки были, но никто снял, трубку не снял. Министр обороны Вест-Стритинг в ответ на вопросы журналистов о том, как можно это объяснить, он сказал, что ведется расследование, почему этот телефонный звонок остался без ответа. Ну, вот такая ситуация.
0: Ну, я могу добавить, что полиция, мы ничего не знаем о личностях, мотивах, да, кстати, этих арестованных. А другое дело, появляется сообщение, что этот инцидент вписывается в стратегию российской гибридной войны против стран НАТО.
1: Да, такое, это не сообщение, это было мнение, высказано обозревателем BBC по вопросам безопасности, Фрэнк Гарднер, такой очень авторитетный обозреватель. Действительно, оно вписывается, но, насколько я понимаю, это предположение Фрэнк Гарднер сделал еще до того, как стала поступать информация о том, что эти люди вот такой вот ближневосточной внешности. А то, что это действительно вписывается в стратегию России по гибридной войне, по всяким вот таким каким-то диверсиям, которые Россия проводит и осуществляет в последние недели и в последние месяцы в странах Европы. Мы хорошо знаем этот инцидент, который произошел в Лейпцигском аэропорту, да и другие какие-то подобные случаи. Так что
0: это Александр, действительно... мы сейчас показываем вот этот бомбардировщик. Вот он едет, катится по летному полю. Там ни одного ангара действительно нет. Это открытая, да, местность. И вообще трудно понять, как это все с точки зрения безопасности характеризовать.
1: Да, действительно, это явное упущение. Но я думаю, что этот урок, по счастью, конечно, благодаря бдительности этой женщины, мы не знаем, что, собственно, было на уме у этих пятерых людей, что они хотели сделать и каков мог бы быть потенциальный ущерб. Но в таких случаях нужно, конечно, как говорится, закладываться на самое страшное. Могло быть, могло произойти что-то, конечно, очень серьезное. И, конечно, вот это... Ну, беспечность, наверное, так можно сказать, как британских служб безопасности, так и американских военных, которые в ведении которых находятся эти бомбардировщики, находящиеся на этой базе. Я думаю, что это будет достаточным уроком, и охрана, и защита вот таких объектов, как на территории Великобритании, так и на территории других стран. Ну, в первую очередь, конечно, в Европе, Соединенные Штаты, хотя и в Соединенных Штатах тоже, конечно, в конце концов, и в Соединенных Штатах полным-полно людей, которые могут предпринять какие-то атаки в случае трагедии 11 сентября. Тому блестящее подтверждение. Все эти люди, которые ее осуществили, они находились в Соединенных Штатах, и многие из них, к тому же, по-моему, насколько я помню, были гражданами Соединенных Штатов. Так что охрана военных объектов – это, конечно, должна стать сейчас первейшей, важнейшей задачей для как служб безопасности, так и для военных.
0: Ну, возможно, мы к этой теме еще будем возвращаться.
1: Наверняка.
0: Там, да, там неясности существуют, какие-то подробности, видимо, поступят.
1: Подробности будут, да, всплывать, конечно.
0: А...
1: будут всплывать.

0: Я хотел бы, чтобы мы перешли сейчас к другой теме. Мы постоянно с вами говорим о том, что у вас по вашему университетскому образованию второй иностранный язык немецкий. Поэтому вы иногда рассказываете о том, что после английского у вас немецкий. А что происходит в Германии? И Германия сейчас переживает политические потрясения. Наверное, можно без обиняков сказать, невиданные со времен Второй мировой войны. В двух землях на востоке страны, Саксония, Анхальт и Мекленбург, Передняя Померания, большинство голосов получила крайне правая партия «Альтернатива для Германии». Давайте с этого начнем.
1: Ну, тут не нужно даже знать немецкий язык для того, чтобы...
0: Я просто вам карты в руки, как вы говорите.
1: Я, конечно, слежу и за германской прессой, но и у нас в британской прессе достаточно подробно эта ситуация освещается, потому что она, конечно, очень и очень серьезная для Германии и, соответственно, для всей Европы в целом. Не нужно говорить лишний раз о том, что Германия – это крупнейшая страна государства Евросоюза по своей экономической, военной и политической. Ну, военной, может быть, не так. Германия не обладает ядерным оружием, в отличие, допустим, от Великобритании, хотя Великобритания теперь не член Евросоюза, и в отличие от Франции, которая тоже обладает ядерным оружием и остается членом Евросоюза. Но Германия – важнейший экономический и политический двигатель, так сказать, мотор Евросоюза, и какие-то серьезные политические изменения в Германии. А, судя по всему, мы становимся сейчас свидетелями вот таких каких-то очень серьезных указаний на то, что Германия может претерпеть крайне важные и крайне серьезные изменения. Значит, что произошло за эти недели, когда мы с вами не встречались, вы были в отпуске? Действительно, в двух землях, важно, что обе эти земли, они находятся на востоке страны, то есть это бывшая ГДР. Значит, земля Анхальт-Саксония и земля Мекленбург-Переднее Померание. В обеих этих землях наибольшее число голосов, повторяю, наибольшее число голосов, это не значит, что большинство, наибольшее число голосов получила крайне правая партия «Альтернатива для Германии». В Мекленбург-Померании там еще одно важнейшее событие произошло. Правящая нынче партия, христианско-демократическая партия во главе с нынешним канцлером страны Фридрихом Мерцем, не смогла набрать даже 5% голосов и не смогла войти в земельный парламент. Это Мерц, в общем-то, без обиняков назвал результаты этих выборов катастрофой для своей партии.
0: То есть, но это, у него и рейтинги, у него
1: у него рейтинг крайне низкий. У него рейтинг крайне низкий. Значит, но он пока утверждает, что он уходить в отставку не собирается, хотя давление на него с тем, чтобы он действительно ушел в отставку, оно растет, в том числе и изнутри партии. Здесь еще необходимо отметить, да, ну что, во-первых, нужно сказать, так сказать, основную политику или повестку дня на этих выборах партии «Альтернатива для Германии». Тут несколько важнейших вопросов. В первую очередь, это антииммигрантский настрой в Германии, как мы знаем, еще со времен вот той вот политики открытых дверей, которую провозгласила Ангела Меркель в 2015 году, приняв у себя 1 000 000 беженцев сирийских. Иммигрантов очень много. Затем наплыв, огромный наплыв иммигрантов, беженцев из Украины. Значит, АДГ против всего этого, против этих беженцев, и ее политика, она в первую очередь антииммигрантская. Во вторую очередь она противостоит помощи Украине как в финансовой так и военной. Она считает, что Германия не должна оказывать помощь Украине. И к тому же партия АДГ считает, что должен быть восстановлен взорванный нефтепровод, газопровод «Северный поток-2», взорванный, кстати, украинскими диверсантами. И Германия должна возобновить вот это вот экономическое сотрудничество в области энергетики, в области топлива с Россией, потому что потеря российского газа привела к необходимости Германии приобретать газ, сжиженный газ у Соединенных Штатов по цене во много-много раз превышающей ту цену, которую Германия платила за газ из России. Это, конечно, приводит к серьезным экономическим трудностям для Германии, и АДГ их использует.
0: А можно ли сказать, Александр, что вот эта позиция по Украине, позиция, связанная с нефтепродуктами, говорит о том, что эта партия, ну, в этом направлении, по крайней мере, пророссийская?
1: Можно говорить, что действительно у них, ну, то есть они прямо, прямо пророссийской, может быть, назвать их нельзя. Они не высказывают симпатии в адрес России, и они не поддерживают войну России в Украине. Это, об этом однозначно говорит их руководство. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, так сказать, на то, что остается в чистом остатке после этих требований прекратить поддержку, военную поддержку Украине и возобновить торговые экономические отношения с Россией, разумеется, это политика, ну, ее можно назвать пророссийской. Я хотел интересно сказать еще и о выборах, которые прошли в Берлине. Берлин, как столица, он обладает статусом земли. То есть, ну, земля, что такое земля? Земля в Германии – это единица федеративного устройства страны, аналогичная тем штатам, которые существуют у вас в Соединенных Штатах. Так вот, точно так же, как, допустим, дистрикт округ Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон, является, не принадлежит ни одному штату, точно так же и Берлин, столица страны, он не принадлежит ни одной земле и пользуется статусом как бы отдельной земли. Кстати, это не единственный такой город в Германии, таким же статусом пользуется и город Гамбург. Ну, традиционно Гамбург был вольным городом, так что там он, за ним остается вот это право. Так вот, выборы в Берлине. Если на востоке, в восточных этих землях, которые я упомянул, Анхальт-Саксония и Мекленбург-Померания, там победу одержали крайне правые, то в Берлине наибольшее число голосов одержала крайне левая партия. Она так и называется Линке, левая партия. И здесь вот интересно, что центристы, Христианско-демократический союз Мерца и Социал-демократическая партия, эти две партии, которые десятилетиями сменяли друг друга у власти в Германии, обе партии проваливаются. Ну, социал-демократы провалились в Берлине, пожалуй, не так сильно, не так явственно, как провалились христианские демократы на Востоке. Они лишь на несколько процентов уступили левым, но тем не менее они уступили. И лидер левых, женщина, которую зовут Элиф Эралп, она, говорят, теперь имеет все шансы стать новым мэром Берлина. Женщина турецкого происхождения, дочь турецких эмигрантов, значит, ее сравнивают с вашим мэром Нью-Йорка Захраном Мандани, и она, точно так же, как и Мандани, находится в крайне левой части политического спектра. Программа левых – это национализация многого самого дорогого жилья, повышение налогов. В общем, это вполне такая социалистическая программа. Ну и вот сейчас говорят о том, что Элифер Ламп может занять пост мэра Берлина. Ну, что касается Мерца, вовсю уже обсуждают, кто может его заменить. Называются фигуры имена двух консервативных политиков, премьер-министры двух федеральных земель, Хендрик Вюст из Северного Рейна-Вестфалии и Маркус Зедер из Баварии. Обе эти земли, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, это крупнейшие и мощнейшие по своей экономике земли в Федеративной Республике Германия. Так что, ну, не знаю. Опять-таки, это тема, за которой нам с вами, Геннадий, видимо, предстоит пристально следить в ближайшие недели и месяцы. Потому что ситуация в Германии и внутриполитическая ситуация, она крайне нестабильная.
0: Нет, ну это то, о чем вы сказали, картина создается следующая. Германия, растягиваемая двумя крайними политическими силами, стоит перед угрозой потери политической стабильности, если одним предложением.
1: Абсолютно верно. И это очень-очень серьезно.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Всего доброго, до встречи в эфире.
1: До свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, поступило сообщение о том, что Нетаньяху тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты, встретился там с Мухаммадом ибн Саидом и Заидом, да. И он рано утром вылетел на частном самолете в Абу-Даби, провел в Объединенных Арабских Эмиратах целый день, но я пока не вижу каких-либо подробностей. Может быть, у вас есть какие-то детали?
1: Нет, Геннадий, нет никаких подробностей. Пока ничего не пишут. По всей видимости, обе стороны, ни Нетаньяху, ни принц Зияд, не хотят, чтобы эти подробности просочились в СМИ, это никому сейчас не нужно. Там обсуждаются наверняка очень тонкие, деликатные материи. В Израиле, вы знаете, это комментируют опять-таки, но у нас своего рода такое местечковое государство, как это неприятно звучит. Все комментируют исключительно с точки зрения приближающихся выборов. Но была информация, мы с вами ее обсуждали, о том, что якобы, мы не знаем, так это или нет, но принц Зияд передал Израилю Нетаньяху предупреждение незадолго о нападении Хамаса 7 октября. И вот это все обсуждается и предполагается, почему-то все обозреватели наши обсуждают, что именно эта тема, она снова была в, как говорится, в фокусе внимания. Я не думаю. В конце концов, надо сказать, что оба лидера, и Нетаньяху, и Мухаммед бин Заид, это политики глобального масштаба. Мухаммед бин Заид – это единственное, ну, кроме Бахрейна, есть еще Бахрейн, арабское государство, которое выбрало совершенно другой путь, нежели чем Катар, нежели Саудовская Аравия, все эти княжества. Она строит нормальное такое построение. Строила. Ну, пускай это диктатура, но мусульманское общество без вот этих всех, без исламизма, без мусульманских братьев, без поддержки салафитов. То есть это открытое, организованное, тоталитарное, да, но нормальное общество, которое активно продвигает всевозможные технологии и союз с Израилем и с теми странами, которые готовы сотрудничать. В отличие от Катара, саудовцев, которые просто выстраивают свою исламскую империю. И у них, у Израиля, я имею в виду, и Объединенных Арабских Эмиратов, очень много общих вопросов. Я просто назову несколько, которые могут, вот, приходят мне в голову сейчас. Ну, первое. Рассматривается грандиозный экономический проект о том, что в связи с закрытием, перекрытием Ормузского пролива и вообще проблемным статусом вот этого пролива и Персидского залива вообще, прокладывать трубопровод, нефтепроводы через Объединенные Арабские Эмираты, которые выходят к Индийскому океану, ввести их через территорию Саудовской Аравии, Иорданию в Израиль и оттуда уже в Европу направлять на Запад, куда угодно. Это один путь, это такой мегапроект, который где-то уже начал функционировать. То есть понятно, что еще это не шелковый путь, то, что называется, но писали о том, что идут уже колонны машин из Абу-Даби через Саудовскую Аравию, через Иорданию в Израиль. Там из Индии, например, эти крузы. И там они перегружаются на суда, которые отправляются в Европу, например. Этот проект противостоит. То есть здесь игра идет. Это финансово-экономические глобальные интересы. Катар и Саудовская Аравия, наоборот, проталкивают проект «Альтернативный Геннадий», который проходит через Сирию, идет через Турцию, их союзника, и оттуда уже идет в Европу. То есть все заинтересованы в том, что проект был реализован, но у каждого свой проект. Этот вопрос вполне мог обсуждаться. Израилю он очень важен. Эмиратам тоже очень важен. Второй момент – это заключается в противостоянии, конечно же, Ирану, потому что Иран сегодня главная угроза Объединенным Арабским Эмиратам, как и всем другим княжествам. Израиль делится технологиями с этой страной, поддерживает их оборонную систему, оборонную машину, и можно рассчитывать наверняка, что эти темы тоже обсуждались. Еще один момент – это Турция, которая является, поскольку исламистское государство, союзник Катара, союзник Саудовской Аравии, она рассматривается сегодня как опасный очень соперник соперник Объединенными Арабскими Эмиратами, принцем, тем самым принцем Мухаммедом бин Заядом. И еще один вопрос, это вопрос о Сомали-Ленда, который расположен, как мы знаем, напротив Йемена, где базируются сегодня те самые хуситы, и который признал Израиль. Сомали-Ленд был признан Израилем, и Объединенные Арабские Эмираты – единственная страна арабского мира, не признали открыто, но поддерживают вот это вот государство. Таким образом, тут масса вопросов стратегических, геополитических, и я не знаю, какие из них обсуждаются. Предполагаю, что из них все обсуждаются, по сути дела. К сожалению, ну вот наша местечковая пресса, зацикленная на только не Биби, только на Нетаньяху, они зациклены, это просто паранойя. Они пишут так, как и, собственно говоря, ваша пресса пишет о Трампе, то же самое, это паранойя чистой воды, сделают только акцент на этом. На самом деле, там решаются задачи, которые могут изменить в значительной степени не только Ближний Восток, лицо всего мира.
0: Я напомню, что когда Нетаньяху выступал на прошлой неделе на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, демонстративно 77, ну вот такое, такая цифра существует, 77 делегаций покинули этот зал, при этом делегации Объединенных Арабских Эмиратов, там Бахрейна, Азербайджана, еще ряд Марокко, они не покинули, они остались в зале.
1: Да. Казахстан не покинул, в частности, Албания не покинула. То есть наиболее умеренные светские мусульманские государства, пускай, ну, Албания – это демократия, все остальные, конечно, это диктатура. Но сегодня уже речь не идет о том, диктатура или демократия. Водораздел проходит не по этому признаку и не по этому принципу. Водораздел проходит, ведь, Геннадий, по принципу, кто распространяет агрессивный исламизм, стремящийся подчинить мир, и кто, наоборот, старается построить нормальное, умеренное, прагматичное сообщество. Так вот, Арабские Эмираты, тот же Бахрейн, Албания, Казахстан, Азербайджан, конечно же, они именно относятся к этим мусульманским странам, которые умеренные, вменяемые, прагматичные, разумные. И, конечно, бы Западу надо было бы всячески укреплять, но Запад, он безумен сейчас, он просто безумен. Они поддерживают тех, кто их ненавидит и разрушает, поэтому, ну, за исключением Соединенных Штатов, сегодня, что будет завтра, мы не знаем. А так, сегодняшний Запад, это просто самоубийца.
0: Раскол в оппозиции по поводу участия в будущей коалиции арабских партий. Давайте этот вопрос рассмотрим. Хотя лидеры партий, входящих в оппозиционный блок, договорились вроде бы не нападать друг на друга, камнем преткновения остается участие арабских партий. Александр.
1: Пан Геннадий, смотрите, что происходит. Ну, во-первых, это вот как в басне Крылова, да, что лебедь, рак и щука, каждый тащит в свою сторону, там много партий, я не буду сейчас все перечислять, и все они тащат в разные стороны, все они с друг другом бодаются, они стремятся оторвать какие-то голоса от своих же собственных друзей, вот заклятых друзей, то, что называется. Они собрались в доме у Лапида, который сейчас формально является лидером оппозиции. На самом деле он уже давно не лидер, он закончил свое политическое существование, но не в этом суть. Договорились, что они будут действовать соедино, будут поддерживать друг друга, не будут друг друга пинать, толкать, кусать и так далее, и что все будет хорошо. Но главный вопрос, вот то, что вы действительно определили, заключается в другом. Если они действительно попытаются создать коалицию, то эта коалиция, она не получит 61 необходимого голоса без арабов. Только с арабами и то с трудом они могут набрать вот это вот количество мандатов, ну, чтобы хоть минимально, знаете, обеспечить себе коалицию, правительство такое. А вопрос, а с арабами идти или нет? После 7 октября любая коалиция с арабами воспринимается массой народа, но как нечто неприемлемое. Потому что травма, оставленная 7 октября, настолько глубока, что арабы стали восприниматься очень многими, ну, как в том числе и многие израильские арабы, в том числе, конечно же, и та партия РАМ, которая прежде ходила в правительство, не потому что даже они арабы, что это своего рода филиал ответвления мусульманских братьев, то есть тех же самых, что и Хамас. И то, что они прикрываются вот этой прогрессистской риторикой, ну вот как Мамдани, да, о том, что социальная справедливость, о том, что деньги бедным, жилье несчастным, разнообразие, инклюзивность, это никого уже совершенно не убеждает и не хотят с ними идти большинство израильтян. Но у нас есть прогрессисты, наши собственные доморощенные во главе с Яиром Галаном, отставным генералом, который возглавляет леворадикальную партию «Демократы», они называются, который говорит, нет, а мы сядем с ними. Другой ведущий кандидат из этой же оппозиции, бывший генерал Гади Айзенкот, у него большинство сегодня голосов, даже побольше, чем у Нетаньяху, он говорит, нет, мы не будем брать арабов. Как они будут решать этот вопрос, если без арабов им нельзя, а с другой стороны брать арабов им, ну, большинству из них, тому же Либерману в том числе. Очень и очень не хочется для них, но это просто крайне неприятный такой щекотливый момент, потому что их будут обвинять в предательстве и будут обвинять заслуженного, знаете, совершенно заслуженно. Вот как они разберутся с этой своей проблемой, вы знаете, как они смогут оставить пирог и нетронутым и съесть его, это проблемка.
0: Это мы увидим. К этой теме мы еще будем, понятно, возвращаться. Здесь еще другой есть интересный момент по поводу Запада. Вы только что говорили о том, что он совершенно идет по пути самоубийства. Бывший телохранитель главы политбюро Хамаса Исмаила Ханьи получил британское гражданство и готовил в Англии теракты. Ну а чего еще ожидать от террориста?
1: Ну да, Геннадий, вот вы знаете, это что-то невиданное. Государство, охваченное суицидальным синдромом. Буквально. Ну представьте себе, ну может ли нормальное государство пригласить ведущего террориста, телохранитель Исмаила Ханьи? Это не просто какой-то там хлопец, который бегает по лесам, по лугам. Нет, это одна из ведущих фигур. Ну, по сути дела, самый приближенный к ликвидированному вот главе Хамаса. Его пригласили в Англию, его поймали в Египте, он там занимался контрабандой, он как-то перебрался в Англию, попросил убежище, Геннадий, ему дали убежище, но убежища недостаточно, дали ему и гражданство. И вот когда он получает гражданство, оказывается, что он готовил, значит, теракты против еврейских объектов, я думаю, не только еврейских объектов, в других городах, в частности, в Германии, в Австрии и так далее. Но это сумасшедшее государство, понимаете, это лево-псевдолиберальное идеология, она буквально, ну, людей сводит, целые страны она сводит с ума. Это что-то немыслимое.
0: Этот террорист, охранник, телохранитель Исмаила Ханьи, он подозревается в подготовке нападений на еврейские общинные центры, израильских дипломатов и произраильские мероприятия в Германии или Австрии. Иными словами, гражданин Великобритании в этом подозревается.
1: Гражданин Великобритании, конечно, гражданин. И вы знаете, вот сейчас же была попытка диверсии на американской базе в Англии со стороны Ирана. Хамас — это же союзник Ирана, но вполне возможно, что вот этот вот хлопец вместе со своими друзьями, они готовили диверсии против американских объектов, против, собственно, британских объектов. Евреями же, как мы с вами знаем, никогда дело не ограничивается. Начинается с евреев, заканчивается всеми остальными. Но сумасшедшая страна, сумасшедшие власти, и не дай бог, конечно, если в Америке последнем оплоте действительно демократии в полном смысле, вот эти вот товарищи, они снова придут к власти. То есть это будет, ну, цивилизационное...
0: Ну, у нас американские левые, они все делают для того, чтобы вот эти вот товарищи, как вы говорите, чтобы они остались у нас в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, какое сопротивление ICE, которые выбрасывают всю эту шушеру из нашей страны, вошедшую нелегально и готовящую здесь непонятно что. Посмотрите, какое сопротивление всему этому идет. На этих обезумевших, посмотрите, людей, это белые в основном, это образованные люди, которые выходят в американских городах и говорят, вот этих не трожьте, они нас будут убивать, но позже, а сейчас их оставьте в покое.
1: Да-да-да, образованный класс. Они, видимо, мне трудно сказать, о чем они думают. Они, наверное, думают, что если они живут в своих каких-то закрытых, богатых кварталах, то это их не коснется. Ну, по-другому я не вижу, потому что... А всех остальных, ну, они строят своего рода, знаете, коммунизм в своих странах. А во что этот коммунизм выльется, ну, вот, они об этом и не думают. Важно, чтобы уничтожить капитализм, важно, чтобы уничтожить национальные государства, уничтожить демократию как таковую, ну а дальше уже, как говорится...
0: Вот, Александр, я неоднократно привожу эти слова классика марксизма-ленинизма. Болезнь левизны в коммунизме. Они больные люди. Безусловно. Это болезнь.
1: Безусловно. Причем эта болезнь, она прогрессирует, Геннадий, со страшной силой в этом трагедии.
0: Буквально несколько минут у нас осталось. Израиль потребовал от дипломатов Нидерландов, которые работают в Рамалле, в течение 7 дней вернуть выданные Израилем дипломатические документы. В чем там дело?
1: Вы знаете, Голландия вошла в число стран, которые занимают активную антиизраильскую позицию. Испания, Ирландия, вот и Голландия туда же. Значит, требуют бойкотировать, маркировать всю продукцию, сделанную на так называемых оккупированных территориях. Это Иудея, Самария, голландские высоты, кстати, признанные Трампом еще в первую каденцию, и даже Восточный Иерусалим. Ну вот я живу в оккупированном Иерусалиме. Вот так вот, так вот оно и получается. И в связи с этим было принято решение о том, чтобы вернуть. Они потребовали наше правительство вернуть выданные дипломатические документы. То есть они не смогут пребывать в Израиле, они должны перебраться в палестинскую автономию. А фишка в чем, Геннадий? А фишка в том, что эти люди, которые поносят же Израиль, они очень любят жить здесь, потому что все удобно, комфортабельно, благополучно, безопасно. Кафе, магазины, рестораны, все есть. Поносить можно, и при этом все к твоим услугам. Но теперь придется перебираться...
0: Мне очень понравилось заявление главы МИДа Гедеона Саара. Он сказал, если Нидерланды, Голландия, хотят и дальше поддерживать связи с палестинцами, они могут делать это с территории палестинской автономии, а не с территории государства Израиль. Очень правильное заявление.
1: Совершенно верно. Совершенно. Вот именно так, понимаете? Именно так. Да, пускай они едут в палестинскую автономию, вот пускай они живут там, вот в этой, знаете, как говорится, помойке. Но пускай их поддерживают палестинцев, раз они их так любят.
0: Александр, время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами уже до 7 октября. 7 октября вы после отпуска выйдете в эфир. Так что хорошего вам отпуска. До встречи.
1: Спасибо, Геннадий. Спасибо.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Yeah. Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Экс-адвокат Дональда Трампа, 42-летняя Алина Хабба, вышла замуж за 29-летнего турецкого миллиардера Турхана Милдена. Свадьба прошла в бальном зале Waldorf Astoria. Среди гостей были директор FBI Кэш Пател, федеральный прокурор Тодд Бланш, боксер Майк Тайсон, спецпомощница и советник по коммуникациям президента Марго Мартин и другие влиятельные гости. В информации «Нью-Йорк Пост» жених и невеста организовали свадьбу за очень короткий срок – 3 месяца. Ранее Хабба дважды была замужем. Милден – гендиректор турецкого конгломерата «Миллер Холдинг», который основал его дед. Сейчас компания занимается международными инвестициями, строительством, здравоохранением, застройкой и логистикой. Дочь Синди Крохер, 25-летняя Кая Гербер, впала в депрессию после смерти своего брата Пресли, который умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. Ранее другой человек, приближенный к семье, рассказывал Page Six, что Кая и Пресли были не просто братом и сестрой, они были очень дружной семьей. Предварительной причиной смерти молодого человека называют передозировку запрещенных веществ. Позже журналисты выяснили, что рехаб, где умер Пресли, работал без лицензии, а его владелец имел судимости. Кроме того, врач назначал ему кетамин, несмотря на его зависимость. Глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен остается наиболее популярным кандидатом на пост президента на фоне предстоящих выборов. На втором месте основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Президентские выборы состоятся 18 апреля 2027 года. Проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил о запуске программы «Opera for All» – «Опера для всех», в рамках которого горожане получат 70 тысяч бесплатных билетов. Мэт-опера уже начала розыгрыш. Участвовать в лотерее может любой житель мегаполиса, не покупавший билет в Мэт с 2019 года. Заявку можно подать онлайн или через приложение театра, которое проверит место жительства и историю покупок. Билеты доступны на места во всех секциях театра. В этом сезоне в программе постановки «Макбет», «Линкольн», «Бордо» и «Богема». Город может продвигать лотереи через департамент соцслужб, жилищное управление NYCHA, Public Schools, библиотеки, а также университет Кьюни.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Информационная служба Дэвидсон Радио поздравляет Эдуарда Шнайдера с днем рождения. Согласитесь, все лучшее, что связано с Америкой, связано с едой. И, конечно же, с нашим любимым Net Cost Market. Дорогой Эдик, пусть настоящее радует и вдохновляет, а будущее будет еще более перспективным. Желаем новых проектов и надежных партнеров. Пусть не иссякают идеи, а мечты со скоростью света становятся реальностью.
1: Мы любим Нью-Йорк.
3: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
4: Это экстракт. Но нельзя сказать, что совсем пуст день сей. Нет, кое-что тут набралось. И в том числе всякие забавности. Ну, во-первых, режиму окончательно удалось сделать слово «Россия» словом ругательным и малоприличным. Но Кремлю кажется, что позора пока еще мало. Что надо добавить, надо раскочегарить тот срам, который уже накоплен, чтобы вот искрился и опалял бы. Потому что Кремлю кажется, что угли кошмара начинают остывать. Мир перестает трястись от страха, услышав про Россию. Но МИД долго думал о том, как напомнить планете о страшности русских. Внушение этого страха – это то немногое, что пока еще есть у России. Но и удалось действительно ловко напомнить, что будет с теми, кто не слушаются Путина и русского мира. С ними будет буча. Лавров опять был уполномочен исполнить эту жуткую роль, напомнить, какие русские страшные, про то, что их надо бояться, иначе вот именно так же будет с вами. Но, в общем, надо было напомнить о кровавости, но не просто ж так напомнить, взобраться на ООНовскую трибуну и помахать там окровавленным чепчиком бучанского грудничка, заколотого штыком русского орка. Это как-то неловко. Ну, или можно было, конечно, выпустить голую Машу Захарову, которая жонглировала бы детскими черепами. Но тоже Маша не всегда в форме, и Гутерриш, в общем, может в этой ситуации не выдержать. Поэтому МИД напоминает, сочиняет смехотворный документ, такое прозрачное напоминание. Это документ о Буче. Его содержание, а там содержания нету, никакого значения не имеет. Тут важен факт и момент, когда вдруг Россия решает напомнить миру, что бывает с теми, кто ее посылает подальше с ее кандалами и рабством. Ну, понятное дело, что это не прямая угроза, это оформлено в некое исследование. Но, вероятно, Лавров получит по мозгам. Но больно Лаврову не будет, ибо министр иностранных дел, как выяснилось, экспериментально, полностью безмозглый. И вот эта поразительная способность Лаврова вляпываться в дерьмо и выставлять себя на посмешище – это одна из загадок столетия. И вот Лавров действительно взял и передал спустя 4 с лишним года генсеку ООН господину Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче. Ну вот зачем старик Лавров так подставился, кто его принудил? Но так или иначе, с мордой, перекошенной торжеством, он внес в ООН русский доклад о фальсификации событий в Буче. При том, что и Лавров не настолько глуп, чтобы не понимать, что все относятся к этому докладу как к анекдоту, что никакой фальсификации не было. И русским было бы вообще лучше молчать на эту тему в тряпочку, но вот они специально нарываются, ну, во-первых, потому что пустые оскаленные черепа, во-вторых, им как-то надо напомнить о том, что они ужасно страшны. Но если вас интересует сущностная сторона, то есть никем не опровергнутая, подробная, детальная международная экспертиза преступлений в Буче. Все криминалистические бюро мира и авторитетные эксперты, там Эрик Месс, Пабло де Грейв, Дидье Рейдерс, лорд Нойбергер, все дали однозначное заключение о времени смерти тех жертв, что были обнаружены на территории Бучи. Причем время смерти, разумеется, в аккурат совпадает с датами присутствия в Буче российских вооруженных сил. И давным-давно опубликованы снимки Максар, которые автоматически создаются спутниковыми системами. И, кстати, репутация Максар абсолютно безупречна. И ошибки исключены там, как и подтасовки. Опубликовал эти снимки, по-моему, «Нью-Йорк Таймс». И это, в общем, подтвердило весомость тоже этих спутниковых фотографий. И снимки максаровские показывают, что улицы Бучи именно в период оккупации города войсками Путина начинают в марте 22 года начинают заполняться трупами. И фотографии Яблонской, и склада Заводской, и других частей Буча. И причем эти трупы лежат уже в том же порядке, в тех же позах, положениях, которые фиксирует и видеосъемка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть то, что это русских рук дело, абсолютно нереально. Ну, более того, русским было предложено прислать в Бучу свою экспертно-криминалистическую группу. Этой группе была гарантирована неприкосновенность, но Российская Федерация отказалась слать ни единого российского патолога-анатома или криминалиста в Буче не было. Соответственно, не может быть никакой вообще русской точки зрения о том, что и когда там произошло. И поэтому вот, ну, тем не менее, слово «Буча» вновь прозвучало. Ну, поймите, я вам скажу, в криминале полно действительно всяких реальных, загадочных, спорных, дискутивных моментов. Не все в ней вот прям так, вы не доположь. Но есть и предельно простые позиции. И вот это установление времени смерти – это элементарщина, в которой ошибиться, ну, вообще невозможно. Ибо нет ничего понятнее, яснее и виднее. Вот все на ладони. Признание факторов среды, температуры воздуха, состояние трупа для эксперта – это прям вот часики, а по которым он легко определит время начала трупного цикла и состояния. Не до минуты, там, может быть, не до часа, но, по крайней мере, до полусуток. Но мы видим, что Россия действительно живет запугиваниями, шантажом, закошмариванием. И вот эти угрозы, и явные, и скрытые, это обычный абсолютно ассортимент того, что по привычке почему-то называется дипломатией. И здесь следует, если уж они сами вспомнили Бучу, следует отметить, что Буча не была случайностью или следствием какого-то аффекта русских, которые вдруг напоролись на сопротивление. Это был сознательный, осмысленный акт устрашения, акт террора, акт жертвоприношения мирника, чтобы остальные знали на примере расстрелянного города, расстрелянных, убитых, запытанных и замученных 373 человек, чтобы все остальные ждали, что их ждет. Знали, что их ждет, и ждали. И не случайно эта Буча свершилась тогда, когда впервые стало понятно, что война не пойдет так, как планировал Путин и Генштаб. И это был такой русский сигнал о том, что террор будет беспощадным. Вот тут любопытный вопрос. В одной из европейских столиц выяснилось, что 7 из 10 европейских мальчишек и девчонок, абсолютно неполитизированных, абсолютно чуждых этим темам, на вопрос корреспондента, простой вопрос на улице, какое государство лишнее в человеческой семье, 7 из 10 ответили, назвали Россию. И это, наверное, похуже, чем ненависть. Это какая-то уже брезгливость. Мир, который, в отличие от русского телезрителя, от паствы Соловьева видит войну, вот реальную харю русского рейха, этот мир испытывает вполне понятное омерзение к стране, которая портит всем жизнь и готова создать всем проблемы. То есть в этом опросе нет даже вот так называемой политики, да? Есть такая годливость. У европейского молодняка, будем при этом объективны, нет никакого желания лично сворачивать шеи двуглавому орлу. Но есть осознание нарастания этих пахнущих кровью проблем. Ну, дроны, они еще там не грохочут над Римом и Лондоном, но есть очень у всех стойкое предчувствие. Всем понятно, к чему клонит кремлевский маньяк. Все знают, чем заканчиваются дерьмовые игры, величие в рейхе. Есть понимание того, что это, в общем, не только Путин. И шиза Путина осталась бы личной проблемой Путина. Но русские с необъяснимой легкостью всем миром, всем скопом, всем народом, всеми своими миллионами отреклись от всех свобод, прав и согласились стать инструментом в руках умалишенного. Но на Западе, я вам могу сказать, тут никто вообще не вникает в нюансы русских выборов, но видят результат этих выборов и всенародное согласие с их итогом. Это то, о чем я вам многократно говорил. И видят, что этот итог за путинизм и за войну. И этого вполне достаточно, чтобы сложить вот это брезгливое отношение уже не к шайке кремлевских прохиндеев, а к стране. И вот такие чувства, как вы

0: корный ей народ, вполне могут разогреть эту всемирную ненависть к России. И тогда, да, ну, тогда действительно все станет гораздо интереснее. А в России, ну, как все, как всегда, все складывается. То есть вот эти кирпичики кошмара, они на ощупь ползут друг к другу, чтобы слепиться, скрепиться в такое вот прямо кошмарище. И самое главное, российское информационное официальное агентство РИА Новости сообщило, что Россию ждет еще одна СВО. Это СВО будет короткой и будет заключаться в ядерной бомбардировке Прибалтики. Да. РИА Новости призвали приступить к ядерной бомбардировке Прибалтики. Но через пару часов, как бы устыдившись, РИА удалили данный призыв и лицемерно расшаркались. Но давайте я вам поясню, что это было. Такое вот появление, а потом удаление – это старый редакционный трюк, который практикуют все СМИ мира, в том числе безупречно респектабельные. По прямому указанию руководства вбрасывается такая самая гнусная скандальность, ну а затем начинается мониторинг и подсчет. И вот когда количество перепостов, скринов, копирование, цитирование достигает нужного количества, эту скандалезность бац и удаляют со своей как бы основной страницы. Иногда удаляют даже с негодующей, извинительной или осуждающей ремаркой. Ах, как так получилось? Это называется на редакционном жаргоне «быстро смыть». Да, в нахождении, ну, да, смывают действительно, потому что в нахождении этого текста на сайте больше нет никакой необходимости. Он разобран, он разошелся, он завирусился, а у приличного издания скандализм и не должен висеть долго. Особенно такой вот кроваво-патриотический, размещенный по... то, что называется, прямому указанию из Кремля. Но фанаты русского мира зато паниковали. Они давным-давно ждали сообщения о том, что Российская Федерация, наконец, расстегнет свою ширинку державных портков и покажет свою ядерную боеголовку. Но является ли подобная информация реальной мечтой и реальным планом Кремля? Скорее всего, да. Население Российской Федерации потихонечку приучают к неизбежности такого исхода. И он действительно является той самой реальной финальной точкой путинизма. Ибо ничего другого при всем желании, как ни крути, не просматривается. Ну и я вам могу сказать, что случайное размещение в абсолютно кремлевской ФСБшной конторе РИА, оно исключено. А кретинизм Кремля безбрежен, но он, правда, тут и предупреждает, и тестирует. И вообще надо сказать, что, ну вот да, не убедились, что статью разнесли, скопировали, растащили. И разыграли тут же, значит, приступ благоразумия, удалили скандалезность. Ну, это шантаж, это дикое беззаконие. А если сравнивать это беззаконие с одуревшим, там, тираннозавром или аллозавром, тот, кто тираннозавра и аллозавра завел, он должен его кормить. Как вы сами понимаете, у тираннозавров свой рацион. Нью-Йорк,
1: Нью-Йорк. Дэвид Зон Радио.

0: когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, для чего природа вас произвела?
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
1: И вот эти уже действующие давно в России структуры поддержания беззакония, это Следственный комитет, Росгвардия, прокуратура, ФСБ, они все требуют корма. А жрут они только судьбы, жрут они человечину и пьют только слезы. Если не кормить эти структуры долго, они впадают в безумство, они там начинают играть в домино, проигрывая друг другу дубинки и судейские мантии. Они деградируют, они забывают речь, если некого допрашивать, и вообще могут броситься на хозяина. И в России мы сейчас наблюдаем, как ни парадоксально, огромную потребность во врагах народа и на агентах, и экстремистах. Это болезненная, насущная потребность, механизм насилия, созданный внутри России, разумеется, плотояден. И ему постоянно нужен корм в виде живых людей, их судеб, их слез, их имущества. Кремль несколько просчитался в размерах, он создал структуру насилия такого объема и размера, что теперь не может напастись жертв. Структура гигантская. И теперь эти все комиссары маются, они мрачно свистят в бутылки, на которых никто не сидит. Под столами в прокуратурах праздно болтаются провода, которые никому не прицеплены ни к яйцам, ни к ушам. И кремлевские умники, они тут несколько переоценили протестный потенциал. В России, как мы видим, уже начался жуткий дефицит врагов народа. Кремлевские идеологи, все эти счетоводы процентов, чернушники и паникеры, они опять тоже облажались. Система насилия в России, она выстроена под совершенно другие цифры жертв. А народ оказался и трусливее, и импотентистей ожидаемого в десятки раз. Ну а звездочек на погонах в России уже больше, чем звезд в галактике Андромеды. Это самая такая звездоносная галактика. Эти звезды тускнеют, если они не сбрызгиваются кровью врагов народа. Начинается вот то, что называется автолиз, да? То бишь саморастворение клеток системы. Напильники, которыми чекисты точат свои зубы, ржавеют. Беда. Все дичают, обрастают пещерной шерстью. Росгвардейцы, прокурорцы, ФСБшники. Да, им не хватает, конечно, корма. Людей с честью, достоинством, с протестом в крови в России оказалось бесконечно мало. И вот этот дефицит врагов народа давно стал серьезной проблемой в Кремле. Показательные кары, они должны быть регулярные. Их частота, чтобы они работали, рассчитана, четко рассчитана. Каждые 3 дня, как минимум, голова иноагента должна лететь вниз с пирамид русских акцентов, от стеков, да? А вырванные сердца врагов народа, они тачками должны вывозиться, ну, в ближайший собачий питомник. Конечно, рано или поздно команда ФАС прозвучит, и система перемелет фарш уже всех этих Киркоровых. Но интеллигенция пока отказывается в это верить, предпочитает этого не видеть. Хотя, конечно же, им всем, по идее, чтобы уцелеть, надо было бы сваливать. Но богемное дурачье оно понимает, во-первых, что здесь с их репутацией оно будет уже нищенствовать, и оно не понимает степени опасности. Оно не понимает, что их зачистят, ибо как бы они ни тужились, они не часть русского мира. И они будут утилизованы тем или иным способом, но пока они существуют, пока государство еще продолжает играть в какую-то культурку. Но мы видим, что там, да, продолжаются всякие культурные мероприятия, потому что Россия живет по устаревшим методичкам. Она продолжает считать мир дураками и думать, что она кого-то обманывает. То есть продолжаются всякие культурные пляски, находят замшелых дядечек, вытаскивают их из глухих щелей. И все вот про культуру да про культуру. При том, что всем уже известно, культура – это самая изощренная форма пропаганды. Да, неизбежность ее национального привкуса превращает ее все равно в рекламный инструмент, в пропаганду государства и режима, которое ее организовало. И русская культура рекламирует путинизм, хочет она того или не хочет. То есть забриты в эти орки не только там Бузовы и Сокуровы, но и всякие там Пушкины поставлены тоже в строй. Возможно, кому-то жалко расставаться с этими символами, но их бакенбарды на оскаленных черепах, а плоды культуры Буча и детеныши этой культуры Захарова и Мизулина. И всегда, всегда практика, всегда реализм – это проверка качеств культуры. То есть вот очень много было пафоса, очень много было понтов, рассказов про человечность, но в реальности, в общем, все это оказалось носителем абсолютного садизма. А что у нас Путин делает? Путин, ну вот что у Путина не отнимешь, так это какого-то феноменального чисто питерского бесстыдства. И в этом кремлевский упырь виртуоз. И даже его кумир Адольф не был таким отморозком, как сам Путин. И народом, между прочим, народом своим Путин любим не только за свой садизм, но вот за эту наглость, за понты и за подлость. Да, он опять гнал вчера, по-моему, обиженную пургу. Ну, он был, разумеется, традиционно мерзок, смешон. Ничего особо нового он не сказал, но сорвал бешеный аплодисмент целого зала своих халуев. То есть что он вообще имел в виду? Заварив тотальную кровищу, всеобщее бедствие, наворотив миллионы трупов, это существо под названием Путина возмущенно распыхтелось о том, что ему смеют сопротивляться. И что никто шею под русский сапог не подставляет. Вот под его речью никакого другого смысла не содержалось. Но народец опять потек, приосанился. Но скажу я вам, что, конечно, вечно прятаться от глобального решения русского вопроса не получится. Россия уже твердо, четко, понятно заявилась как пожиратель людей. Она раздухарилась. Она хочет властвовать. Она хочет жрать народы. Такова ее судьба. И такова ее историческая роль, и ничего другого она делать не умеет. А Путин, да, он блефует, он описывает, как будет рвать на куски людей. Но все это время он, описывая, как он будет рвать на куски, он должен ловить вылетающую вставную собственную челюсть. Он давно уже не саблезубый, он такой соплезубый. И получается не солидно. Да, он угрожает, шантажирует, мухлюет. Но питерские подворотни, они навсегда на его лбу оставили свой штемпель. И не только на лбу, но и на мозгах тоже. Это стиль. Так, ну вот что тут? Очень смешно с книгами. Тоже культура. Но в России Роскомнадзор проделал невероятный финт ушами. Отныне в России запрещен список запрещенных книг. Список не отменен. Он абсолютно актуален. Магазины, библиотеки, читальни обязаны изымать, макулатурить, сжигать, заливать в бетон любую запрещенную в Российской Федерации литературу. Список существует, но он засекречен. Но в нем более 4000 наименований. Однако вот и ФСБ, и Роскомнадзор пожелали на ровном месте учинить такой идеальный квест и засекретили список засекреченных, запрещенных книг. И теперь закрамольную книгу, в общем, конечно, можно сесть. Но что именно является крамольным, неизвестно, ибо засекречено. Ну вот в СССР была такая же примерная история, но там все было понятно. Там запретными были сам издат и там издат. И там было без вариантов. 3 года или ссылка на поселение в северные районы в случае нахождения такой литературы. А вот всякие советские книжки после 28 года – они по определению относились к разряду разрешенных. Ну а вот теперь игра стала сложнее и увлекательнее. И часть этой крамольщины, о которой идет речь, это все издания, в основном так называемые российские до 22 года. Но гражданам, организациям, библиотекам, читальням надлежит вот как-то чувствовать запретную литературу на расстоянии 2 метра и не брать ее даже в руки. И до такой красотищи, скажу я вам, не додумалась даже в свое время лютая ГБшная цензура. Удивительно, конечно, это, но тем не менее, это тоже вполне себе факт. Тем временем созрел большущий скандал с мощами князя Дмитрия Донского. Как вы знаете, они были вывезены в зону СВО. Мощам была поставлена задача всецело способствовать успехам российских орков. Ну вот, сделали анализ. Это анализ главного аналитического управления Генштаба, который показывает, что после каждого шоу с мощами на линии фронта положение русских оккупантов не только не улучшалось, более того, оно ухудшалось. И действительно, последствия этих гастролей княжеского скелета можно назвать трагичными. Всюду, где он уже отыграл, где собрал поцелуйчики и свечки, вот там потери живой орды возрастали втрое, а утраты техники вообще упетерялись. И у генералов возник естественный вопрос. а на чьей стороне работает князь, мощи которого таскают по фронту. Потому что вот эти обмоленные вместе с мощами участки подвергаются особо лютой обработке дронами. И после этих мощеносных молебнов дезертирство в частях зашкаливает, как и самый, в общем-то, я бы сказал, как и самое лютое, кошмарное мужеложество. Но вообще разрывается мир. Всюду грохот, треск, готовность, привычные конструкции просесть, ахнуть и развалиться. Но Россия вместо того, чтобы понимать эту ситуацию, живет подробностями развода рэпера Жигана. И именно этому уделяет время и страсти. Притом, ну, я вам могу сказать, то, что озвучено, это все мелкие безобразия, которые могли бы, ну, скажем так, которые больше подходят к какому-нибудь торговцу графинами. Но для настоящего рэпера совершенно не годятся. На такой дешевке, как вооруженные семейные скандалы, далеко не уедешь. А опубликовано именно это. И никаких рэперских лавров не стяжаешь. Ну, выяснилось, что да, этот Жиган, конечно, гниленький. Но до уровня истинного рэпа все это не дотягивает. Ведь прописаны все законы этого жанра. Их никто не отменял. Необходимо быть не просто какой-то там уголовной сволочью, ухо кому-нибудь откусить или с 10-го этажа ребенка грудного выбросить. Нет, это все может сделать любой сволочник. Нужно быть творцом абсолютного кошмара для окружающих. Все самые знаменитые рэперы – Шакур, Холден, Notorious, Мизел, они все, как кончили, они все погибли от пуль в состоянии безумия. Знаменитый Туки, сколько на нем было убийств. Его лично Шварценеггер, когда был губернатором штата, подсаживал на электрический стул. То есть это очень важный биография рэпера, очень важный момент для рэпа. И, конечно, о таком этому Джигану даже мечтать не приходится. А если вспомнить, была еще такая банда крипсов, рэперская банда, в переводе «калеки». Но они просто строили штабеля из трупов и мешков марихуаны. Это действительно рэперы. Потому что потыкаться лбом в какую-то там стенку плача Иерусалима может каждый. Очень важно следить, чтобы вот этот уровень криминальности все равно всегда превышал уровень покаяния. То есть грех должен перекрывать любое покаяние, тем более у рэпера, который просто по законам жанра обязан быть максимально грязным и максимально преступным. Потому что потерзать жену, пострелять прислуги, но это недостаточно для того, чтобы называться рэпером. Это может там и галантерейщик, и депутат. Всегда вот нужно что-то из ряда вон выходящее. То есть если влез в этот жанр, изволь ему соответствовать. И это мы говорим о простом рэпе. Еще был такой гангстер-рэп, где требования были значительно выше и к аморальности, и к криминальности рэпера. То есть все это абсолютно на самом деле несерьезно и такая же фальшивка, как все всегда в России. Так, ну вот это, вероятно, основное на данный момент. Все остальное просто обмены угрозами, обмены нотами, бесконечные мнения, которые забываются на следующий день. ничего не решают и просто загружают информационное пространство. Никакого влияния на создание реальной трезвой картины распада России, несовершенства мира и войны все вот эти вот промежуточные и пустяковые знания не оказывают, поэтому я вас ими, собственно говоря, и не мучаю. А напоминаю, что можно заказать книжку «Происхождение гениальности и фашизма». Напоминаю о том, что мы все должны повторять славу Украине, ибо только эта одна единственная страна реально противостоит вот этой спятившей орде, которая действительно представляет огромную угрозу для всего человечества.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
2: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Дэвидсон Радио, 620 AM.
10: От Нью-Йорка до всего мира.
9: Дэвидсон Радио.com.

0: Америки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Китай и Соединенные Штаты договорились о снижении пошлин на товары общей стоимостью около 60 миллиардов долларов. Пекин сегодня подтвердил, что уменьшит сборы на целый ряд американской сельхозпродукции, включая кукурузу, пшеницу и мясо. Однако один из важнейших товаров для американских фермеров – соя – в список пока не вошел. Стороны также продлили торговое перемирие, рассчитывая продолжить переговоры. Для американских фермеров решение Китая особенно важно, поскольку китайский рынок остается одним из крупнейших в мире. Южная Азия переживает последствия разрушительных дождей. В Индии в результате наводнений и оползней погибли 56 человек, в Непале еще 14. Спасательные службы продолжают работу в пострадавших районах, где реки вышли из берегов, разрушены дороги и повреждены дома. Одновременно чрезвычайная ситуация сохраняется в Таиланде. В некоторых районах Бангкока вода доходила людям до пояса. Тысячи жителей размещены в пунктах эвакуации. Предварительный ущерб от наводнения в тайской столице оценивается примерно в 320 миллионов долларов. Власти объявили 28 и 29 сентября выходными для государственных служащих Бангкока и соседних провинций, чтобы сократить движение и облегчить работу спасателей. В Великобритании продолжается расследование после задержания 5 мужчин возле авиабазы Фэртфорд, которую американские военные использовали во время войны с Ираном. Мужчин допрашивают по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами и терроризмом. Около 85 домов в районе были временно эвакуированы. При этом полиция пока публично не установила прямую связь между действиями задержанных и самой американской авиабазой. Мировые цены на нефть сегодня утром вновь пошли вверх и превысили 108 долларов за баррель. Главная причина – отсутствие заметного продвижения в переговорах по иранскому конфликту. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Зеленского поехать в Москву для встречи с Путиным. Республиканцы предложили ограничить выдачу грин-карт в рамках нового законопроекта. Суд обязал Белый дом вернуть основные американские телеканалы в Белый дом. В Нью-Йорке стартовал кинофестиваль, он продлится до 12 октября. И о погоде. В городе переменная облачность, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 100%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Здравствуйте, в студии Елена Вишневецкая. Вашему вниманию новости без политики. Врачи сделали неутешительные прогнозы. К 2030 году количество лиц с диабетом второго типа в мире увеличится на 100 миллионов человек. В общей сложности 511 миллионов человек будут страдать диабетом второго типа. А потребление инсулина возрастет на 20%. Прогноз сделала группа экспертов из США, Великобритании и Швейцарии. Ученые смоделировали изменения количества людей с диабетом второго типа и их потребности в инсулине с 2018 по 2030 годы. Учитывались данные из 14 исследований по разным странам. Это позволило получить статистику для 60% диабетиков в мире. Неправильное питание, лишний вес и ожирение, малоподвижный образ жизни – все это подогревает мировую эпидемию диабета. И если в 2018 году 406 миллионов человек имели диабет второго типа, то в 2030 году диабетом второго типа заболеет более полумиллиарда человек. В основном рост заболеваемости придется на Соединенные Штаты, Индию и Китай. Потребление инсулина может вырасти на 20% с максимальным приростом в Азии. Следовательно, придется наращивать производство инсулина. Уже сейчас производители не могут обеспечить всех нуждающихся в инсулине, поэтому необходимо для производства активно привлекать Азию и Африку. При этом перспективнее с точки зрения продолжительности жизни и количества осложнений держать порог гликерированного гемоглобина в 7 для людей моложе 75 лет, а для людей старше 8. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, говорит о том, что диабет стоит на 7-м месте в списке причин смертей в мире. У диабетиков повышен риск инфаркта и инсульта в 2-3 раза. Наличие лишнего веса повышает риск развития аутоиммунных заболеваний, включая астму. Вывод опирается на признание основной роли хронического воспаления, связанного с ожирением, различных нарушений в обмене веществ и работе сигнальных молекул. В рамках последнего исследования ученые проанализировали данные более 500 тысяч человек. Почти каждый третий случай развития астмы был связан с ожирением и воспалениями, которые возникают в легких и других тканях на фоне лишнего веса. Проблемы с весом стали одним из самых значимых факторов в развитии эпидемии астмы за последние годы. Более половины американок спят, по крайней мере, с одной собакой в постели. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Канезийским колледжем в Буффало, штат Нью-Йорк. Исследование показало, что немногим меньше трети женщин спят с кошкой и 57% с другим человеком. Сон тех, кто спит с кошками и партнерами, нарушается ночью в равной степени, в то время как сон рядом с собакой позволяет женщинам чувствовать большую безопасность. Кроме того, тот, кто находится по ночам в собачьей компании, ложится спать раньше, глубже спит и просыпается раньше по утрам. Сон рядом с мохнатым питомцем может заставить женщину испытывать даже больше комфорт и безопасность, чем рядом с другим человеком. Когда и женщины, и мужчины смотрят на своих собак, их уровень окситоцина повышается на 300%. Это может объяснить, почему более половины опрошенных в ходе исследования Канезийского колледжа отмечают такой комфорт рядом со своими собаками. 31% опрошенных, имеющих по крайней мере одну кошку, не получают от своих питомцев того же ощущения уюта. Хотя женщины в целом, которые делят постель с любимыми питомцами или с любимыми партнерами, сообщают о больших нарушениях сна, те, кто засыпает, гладя кошку или обнимая человека, просыпаются менее отдохнувшими. 7% женщин, которые спят в одиночестве, указывают на более качественный ночной сон в целом. Поэтому, если вы действительно хотите хорошо отдохнуть, подумайте о том, чтобы выставить всех из своей постели. Хотя совместный сон способствует выработке того же магического гормона окситоцина, большинство из нас в действительности не любит спать рядом с партнерами. Лишь 13% людей спят, прижавшись к партнеру или обнимая его, в то время как 63% отодвигаются от него. На сегодня все. Живите активно, больше двигайтесь, высыпайтесь и чаще улыбайтесь. Будьте здоровы, до встречи!

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучшее.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

Автопортреты на фронтальную камеру появились менее 10 лет назад. Но вместо того, чтобы стать одним из мимолетных трендов, они превратились в часть современной культуры. Людям хочется лайков, и поэтому вроде бы совершенно безобидная забава – селфи – получила необыкновенное распространение во всем мире. Но, как показывает исследование техасских пластических хирургов, автопортреты, сделанные смартфоном, часто вызывают недовольство и, как следствие, неоправданное обращение за медпомощью. Активное участие в социальных сетях увеличивает количество запросов на консультацию пластического хирурга. Пациентам не нравится, как они выглядят на своих же собственных фотографиях, сетует Барди Амерлак, ведущий автор исследования, профессор пластической хирургии медицинского центра при Университете Техас в Далласе. По его наблюдениям, эта тенденция развивается примерно с 2014 года, когда смартфоны с хорошими фотокамерами стали постоянными спутниками людей. Участниками исследования были мужчины и женщины в возрасте от 24 до 62 лет, женщин втрое больше. 7 из них до начала исследования уже перенесли косметическую операцию или малоинвазивное косметическое вмешательство. Каждый из участников был сфотографирован 3 разными способами, но в одинаковом освещении и в одинаковой позиции тела. Один стандартной камерой типа тех, что применяется для фотографии на документы, 2 других были селфи. Портрет рассматривали и сами участники эксперимента, и ученые. С клинической точки зрения искажения составляли 5-10%. К примеру, носы в селфи были длиннее, чем в стандартной фотографии, а соотношение ширины носа с шириной лица, наоборот, меньше. Подбородок получался на селфи меньше, чем на обычной фотографии. Причем, чем ближе к лицу находился смартфон, тем сильнее оказывались искажения. Участники эксперимента и сами обнаружили, что сравнение выходит не в пользу селфи. Большинство из них признало стандартные фотографии более пропорциональными. Отсюда и возникает то самое недовольство своей внешностью, которое принуждает людей обращаться за помощью к пластическим хирургам. Специалисты фиксируют четкую корреляцию между ростом числа запросов на ринопластику и ростом популярности селфи, особенно у молодых пациентов. Плохо то, что селфи не так сильно искажает лицо, чтобы человек ясно видел искажение, а значит, он скорее будет считать, что дело в нем, а не в способе фотографирования. Поэтому пластическим хирургам следует учитывать, что их пациенты могут ориентироваться именно на селфи и показывать им их же стандартные фотографии. Нам уже сложно вспомнить то время, когда не было селфи. Благодаря фронтальным камерам на смартфонах и развитию социальных сетей селфи стремительно заполнили наши собственные галереи, ленту новостей в Инстаграм и профайлы на сайты знакомств. Больше не нужно обращаться с просьбой к незнакомцам, чтобы они нас фотографировали, ведь запечатлеть себя на камеру мы можем и самостоятельно. К тому же в последнее время появились специальные чехлы для телефонов со встроенной подсветкой, чтобы наши фотографии самих себя были не хуже тех, которые получаются на фотосессиях. Кстати, звезда Инстаграм Ким Кардашьян даже выпустила 352-страничную книгу «Селфиш», которая целиком и полностью состоит из селфи знаменитости. Первые 500 экземпляров книжки были проданы буквально за минуту после того, как поступили в продажу. Словом, селфи захватили не только наши смартфоны и заполнили социальные сети, но и стали привычной и неотъемлемой частью повседневной жизни. Бум селфи пришелся на момент появления фронтальных камер. Тогда практически каждый, кто обладал телефоном с этой продвинутой функцией, считал своим долгом попробовать новый тренд. В ноябре 2013 года сам термин «селфи» был объявлен словом года и даже включен в Оксфордский словарь. Чтобы понять, как можно объяснить нашу любовь к фотографированию самих себя, стоит обратиться к психологии и науке. Ведь за последние несколько лет было проведено множество исследований на эту тему. И далеко не все выводы, к которым пришли эксперты, кажутся позитивными. Например, ученые из университета штата Нью-Йорк в Баффало изучили связь между самооценкой и использованием социальных сетей. Они выяснили, что люди, чье мнение о себе сильно зависит от окружающих, чаще других размещают свои автопортреты. Это может быть связано с тем, что люди, в самооценках которых базируются на внешних данных, не всегда верят в то, что они конкурентоспособны в этой области, говорится в исследовании. Очевидно, что кто-то может быть неудовлетворен своим внешним видом, но продолжает считать внешность важным компонентом оценки человеком самого себя. Другое исследование акцентирует внимание на том, что нарциссический склад личности напрямую влияет на любовь к селфи. К слову, нарциссизм имеет негативную коннотацию, но он вовсе не обязательно является плохой чертой. Так или иначе, нарциссизм все еще остается одной из самых дискуссионных тем среди социальных психологов.
так же, как и феномен селфи. Существует несколько причин, почему мы делаем свои автопортреты. Большинство из них совсем не связаны с самовлюбленностью. Во-первых, когда мы делаем селфи, мы реализуем нашу потребность лучше понять себя в визуальном ключе. Мы видим, как люди пытаются примерить на себя разные личности, стараются увидеть себя с разных сторон, понять, как их видят окружающие и как выглядит их «я», к которому они стремятся, считают ученые. Как сообщают наши коллеги из BBC, во время дискуссионного форума, посвященного селфи, в Национальной портретной галерее нейробиолог Лондонского университета колледжа Джеймс Килнер сказал: «Мы можем фотографировать себя вновь и вновь до тех пор, пока готовое изображение не будет соответствовать нашему восприятию того, как мы представляем себя». Не будем забывать, что постепенно личное общение начинает все чаще уступать место коммуникациям с помощью диджитал-технологий. Вне зависимости от того, отдаем мы себе в этом отчет или нет, размещение собственных селфи и просмотр чужих – это современный способ общения. Возможно, вы замечали, что каждое селфи не

0: оказалась группа промоутеров, которые делились с подписчиками практически каждым своим шагом, начиная от поездки за границу, заканчивая посещением соседнего гастронома. Несмотря на то, что у нас у всех в действительности есть свои причины, побуждающие нас публиковать селфи, некоторые все чаще склонны осуждать окружающих за эту привычку. У людей двойные стандарты. Люди думают, это нехорошо, когда другие делают селфи, но вполне нормально, если это сделаю я. Освободиться от такого стереотипа о неэтичности саморекламы непросто. И все же не стоит позволять своему стремлению набрать больше лайков и подписчиков выходить из-под контроля. Аналитики советуют каждый раз, когда вы публикуете селфи, подходить к этому осознанно, не позволяя количеству лайков играть с вашим настроением и самооценкой. Еще одним ключом к безопасным селфи является четкое обозначение цели. Зачем вы публикуете определенное фото? Его нужно сформулировать одной фразой. Пару лет назад ученые установили взаимосвязь между количеством размещенных селфи в Инстаграм и чувством счастья. Оказалось, публикация селфи в Инстаграме или Фейсбуке делает людей счастливее. Опросив 373 участника, ученые пришли к выводу о том, что формы социального поощрения в виде лайков и комментариев связаны с общим уровнем благополучия человека. Социальные медиатехнологии стали ключевым фактором влияния на психологические аспекты человеческих эмоций, таких как благополучие. И ничего тут не попишешь. Эксперты одного известного бренда решили выяснить, какое количество селфи мы делаем в год. Цифра оказалась внушительной. В среднем за год один человек делает более 450 селфи. Мужчины делают селфи чаще, чем женщины. А люди младше 30 на 27% делают больше селфи, чем старшее поколение. Более того, 85% людей считают, что с популяризацией селфи они стали фотографироваться чаще. Наша постоянная рубрика о людях и животных. В 2017-м британский фотограф Дэвид Слейтер выиграл суд против группы зоозащитников из-за селфи, сделанного обезьяной. Процесс длился 2 года. Макака по имени Наруто сделала этот снимок в индонезийских джунглях в 2011 году, когда взяла фотоаппарат Слейтера. Суд постановил, что к обезьяне нельзя применять принципы защиты авторских прав. Но организация PETA, следящая за соблюдением прав животных, считает, что обезьяна должна была также получить гонорар. Их апелляция от имени обезьяны была отклонена. Но Слейтер согласился пожертвовать 25% будущего дохода от снимка. Слейтер говорит, что ради селфи он входил в доверие к обезьяне в течение нескольких дней. По словам адвоката, это дело спровоцировало масштабную международную дискуссию о необходимости предоставить животным базовые права ради их собственной выгоды и безотносительно того, как их могут эксплуатировать люди. Дэвид Слейтер уже заявил, что сам приложил много усилий для появления этого селфи и заслуживает авторские права на него. По его словам, он считает себя защитником природы, и интерес к этому снимку уже помог улучшить положение животных в Индонезии. Остается только поверить Слейтеру на слово.
1: Это все к данному часу. Всего вам доброго.
2: There's nothing more New York than a pastrami on rye. And no one does it better than Katz's.
3: Где готовят лучшие в городе бутерброды с пастрами? Правильно, в Кац Дели. Это настоящая легенда Нью-Йорка. Каждые выходные сюда выстраиваются огромные очереди. Пастрами специально накладывают целую гору, так, чтобы начинка едва держалась между кусками хлеба, а сэндвич разваливался надвое. Пастрами – это первоклассная, сочная говядина, которую маринуют в пряностях несколько дней. К слову, за столиком Кац героиня Мэг Райан симулировала бурный оргазм в комедии «Когда Гарри встретил Салли». Автором этой шутки были не сценаристы, а Билли Кристал, также сыгравший в картине. Еще здесь снимали Джонни Браско, зачарованную. Киноманы, конечно же, помнят и культовый эпизод в фильме продюсерской компании Фрэнка Синатры, с ним же в главной роли «Контракт на Черри-стрит». Сегодня пастрами настолько ассоциируется с Нью-Йорком, что, кажется, ее здесь и изобрели. В действительности пастрами завезли румынские евреи. В Румынии пастрами представляет собой разновидность ближневосточной бастурмы. Кстати, у заведения старомодный способ оплаты, и заказать здесь столик заранее невозможно. Все посетители неизбежно оказываются в общей очереди, точнее, их тут две. без малосольных огурчиков.

0: оливков и коулслоу не обходится ни один заказ. Изначально в 1888 году эту точку открыли не евреи, а братья-эмигранты из Исландии, назвав ее Iceland Brothers. В 1903-м их компаньоном стал немецкий еврей Вилли Кац. Заведение сменило вывеску на Iceland and Cats. В 1910-м к Вилли присоединился его брат Бен. Они выкупили точку у ирландцев, а в 1917 году взяли в совладельцы Гарри Таровски. С годами Кацделе стал центром притяжения людей всех слоев и конфессий. После смерти Вилли Каца бизнесом стал управлять его сын. В 1988 семьи Кац и Таровски продали заведение семье Дел, которое до сих пор им владеет. Меню осталось традиционно еврейским. Бульон с фрикадельками из мацы, гефилте фиш, картофельные латки, скниши, скугель. Есть и более привычные позиции – френч-фрайс, стейки, хот-доги. Как говорится в рекламных проспектах, Кацделе – это больше, чем просто городская достопримечательность. Это воплощение процесса выживания через динамические изменения в Нижнем Ист-Сайде. Еврейский ресторан примиряет традиции с современностью. Как говорится, шире рот. Если верить сайту, только пастрами здесь продают больше 28 тонн в месяц. И цена в $30.95, пластакс, совершенно оправданная. Один бутерброд тянет на полкило. В разные годы еду в Кацделе заказывали Барбара Стрейзанд, Билл Клинтон, Кэтлин Тернер, Брюс Уиллис, Альберт Гор, Михаил Горбачев, Робин Уильямс. По скриптуме без параллелей просто никак. Классическая горячая история, которая встречается чуть ли не на каждом парижском углу – крок-месье. Тут важны хороший хлеб, сливочное масло, грюйер или эмменталь и ветчина. Все вместе начинает работать в объятиях соуса бешамель. В обычных кафе или бистро их часто подают с салатом. По мнению нашего секретного источника, лучший крок-месье в ресторане «Ля Ле Гран» на крыше Музея современного искусства Франсуа Пино. Уличная еда во Флоренции называется «Лампредотто», и искать ее надо в киосках на колесах, разбросанных по самым оживленным местам города. Рецепт еще со средневековья, когда мясо ели богатые, а беднякам доставалось все остальное. Главную роль в этом сэндвиче играет требуха, но не вся, а только сычуг, последний отдел коровьего желудка. Это начинка. Белая булка служит ему золотой рамкой. Горячий сычуг достают из бульона, режут кусочками и выкладывают в булки. Уезжать из Флоренции и не попробовать лампредотто кокодрила, так называется размер булки и порции крокодил, это настоящее гастрономическое преступление. Стремительный ритм современной жизни лишил сэндвич ореола аристократизма и добавил ему демократичности. Сэндвичи могут быть разными – сладкими, полезными или не очень, кошерными, вегетарианскими. Суть остается неизменной. Две булки, между ними начинка и голодный едок. По большому счету, сэндвич вполне может быть древнейшим блюдом, изобретенным человечеством.
1: Дэвидсон радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: Дэвидсонрадио.ком.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Папа Римский Лев высказался об украинской войне. Во время поездки во Францию он заявил, что для достижения мира участникам переговоров придется быть готовыми к взаимным уступкам. Понтифик подчеркнул необходимость дипломатического решения и призвал искать условия, которые позволят прекратить затянувшийся конфликт. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся международных попыток добиться продвижения в переговорах по Украине. Вашингтон получил от Пекина обещание снизить пошлины на ряд американских сельскохозяйственных товаров. Однако производители сои пока остались за рамками договоренности. Китай собирается уменьшить сборы на американскую кукурузу, пшеницу, мясо и другую продукцию. Соя, традиционно имеющая огромное значение для американского экспорта в Китай, исключена из опубликованного списка, поэтому последствия соглашения для сельскохозяйственных штатов будут не одинаковыми. Вашингтон и Пекин рассчитывают использовать продление торгового перемирия для продолжения переговоров. Сильный северо-восточный шторм второй день подряд создает серьезные проблемы от Нью-Джерси до Новой Англии. Ливни, сильный ветер и прибрежные подтопления привели к падению деревьев, повреждению линии электропередачи и нарушениям движения. Особенно серьезно пострадали Нью-Йорк, Лонг-Айленд и побережье Нью-Джерси. Скорость отдельных порывов ветра превышала 60 миль в час. Сегодня дождь в регионе еще сохранится, однако по мере ухода циклона условия должны постепенно улучшаться.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Ежегодно в мире производится более 2 миллиардов пар джинсов. Производством этого, возможно, самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах. Глобальный рынок джинсов в 2021 году оценивался в 70 миллиардов долларов, а к 2030 году, по оценкам экспертов, вырастет до 95 миллиардов. И все бы было хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани в популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения вроде бензола, формальдегида, амида натрия. Как сделать краситель для джинсовой ткани нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе Hue, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом. В основу своей разработки специалисты Hue положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до 20 века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской. А потом с помощью биотехнологий вывели такие бактерии, которые повторяют природные процессы, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро, и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появляется краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, не раздражает кожу и не токсичен для человека. А цвет получается именно тот, настоящий, джинсовый. Все возможные формы и разновидности итальянской пасты давно придуманы, ведь их существует более 600. Но нет предела совершенству, решил ведущий подкастов о еде Дэн Пашман и придумал еще одну особенную разновидность – каскателли, от итальянского слова «каскатте», то есть «водопад». Форма была придумана им с учетом 3 важных параметров. Он их называет «sensibility», то есть насколько хорошо по ним распределяется соус, «forkability», насколько удобно их брать вилкой, и «toothinkability», насколько приятно погружать в них зубы. По словам Пашмана, большинство разновидностей пасты удовлетворяют одному или 2 требованиям, но никак не 3. А вот каскателли и соусом дружат, и с вилкой, и на зуб очень даже приятно. Это оценил и журнал «Тайм», включивший каскателли в список лучших изобретений 2021 года. Изобретатели следующего агрегата стали победителями конкурса разработчиков, перед которыми стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха. Работая только на энергии из возобновляемых источников, изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка стартапов SkySource и SkyWater. Разработка преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отбросы – отходы сельскохозяйственной деятельности, лесной промышленности, любые другие органические отходы. Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы, там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося влажного горячего воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Разработчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры с солнечными батареями или аккумуляторами. Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что разлагающиеся органические отходы издают неприятный запах. А в условиях квартиры или дома, да еще и в летнюю жару, особенно неприятно ощущать этот запах при каждом открытии тумбочки под раковиной, где обычно стоит мусорное ведро. Те, кому экология не безразлична и кого волнует проблема быстро разрастающихся городских свалок, устанавливают измельчитель пищевых отходов. Комплексное решение проблемы нашли инженеры канадской компании Sapura Home, которые создали одноименное устройство для удобного сбора, хранения и подготовки к компостированию кухонных пищевых отходов. Sapura представляет собой составной контейнер с сепаратором для отделения пищевых отходов от жидкости или твердых предметов и емкость для хранения собранных отходов. К устройству прилагается Bluetooth-кнопка, которую можно положить где-нибудь возле раковины. Sapura устанавливается под раковину и подсоединяется к ее сливу, а также к шлангу, ведущему канализацию. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, и подставкой для ног, и каталкой. Это изобретение оценил не только журнал Time, но и многие родители, которым пришлось путешествовать с маленькими детьми. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть. В зале ожидания или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками.
1: Introducing the Cell Alpha, the world's first triphonic speaker, with a new sound that feels like real life.
0: Это устройство было разработано Кристофером Стрингером, который 22 года был дизайнером в компании Apple и работал там и над айфоном, и другими яблочными устройствами. Уйдя оттуда, Стрингер создал свою компанию Sync и продолжил заниматься разработкой интересных устройств. Так появилась колонка Self Alpha. Колонка, установленная в любом помещении, первым делом оценивает размеры и геометрию этого помещения, создавая виртуальное представление стен и находящихся в помещении предметов, которые будут отражать звук и влиять на его качество. После настройки устройство начинает передавать звук так, будто он идет на слушателя со всех сторон одновременно. Звук получается осязаемый и окутывающий. Управлять направлением и силой звука можно через приложение в смартфоне, а также виртуально, как бы передвигать колонку в разные места помещения. При установке двух таких колонок они настроятся соответственно, и звук будет еще более осязаемым.

0: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports.
1: Реклама компании спортивных ставок «Новик» с участием Сидни Суини вызвала волну хейта среди спортсменок и олимпийских чемпионок. Актриса обвиняет в сексуализации женского спорта. В ролике Суини появляется практически голышом, имитируя игру в теннис, гольф, бейсбол и хоккей, а также позируя с мячиками и другим спортинвентарем. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Эриан Титмус назвала компанию полной насмешкой, признавшись, что пришла в ярость после просмотра. Австралийская чемпионка мира по боксу Скай Николсон отметила разницу между тем, чтобы выглядеть сексуально благодаря спорту, и использованием секса для продажи спорта. «Почувствуйте разницу, как говорят в Одессе». Сама Суини ответила на критику публикации в сторис архивных фото обнаженных спортсменов из знаменитого ежегодного выпуска ESPN Body Issue, включая Серену Уильямс, Меган Рапино и других атлетов. В официальном заявлении на сайте «Новик», где Суини выступает не только лицом компании, но и акционером и стратегическим партнером, актриса назвала идею компании попыткой убрать лишний шум и сосредоточить внимание исключительно на спорте. Свежо предание. Это уже не первый рекламный скандал вокруг актрисы. Годом ранее реклама American Eagle с каламбуром про Grey Jeans Jeans вызвала обвинение в продвижении идеи евгеники и белого превосходства. Любовь маркетологов к эпатажным и вызывающим образом объясняется борьбой за внимание аудитории. Люди запоминают лишь 11% рекламы, с которой сталкиваются ежедневно. Поэтому, чтобы стать заметными среди информационного шума и привлечь внимание, бренды намеренно обращаются к провокации. Зачастую их задача состоит в том, чтобы вызвать любую яркую реакцию – возмущение, тревогу, страх или даже отвращение. Так формируется мгновенный эмоциональный отклик и повышается узнаваемость контента. По словам специалистов, для успешного продвижения важно придерживаться модели AIDA.
2: AIDA – Attention, Interest, Decision, Action.
1: Это акроним, где A означает attention, то есть внимание, I – interest, S – search, поиск информации о продукте, D – desire, желание, A – action, действие. Внимание – лишь один из четырех важных элементов, подчеркивают эксперты. Односторонний фокус на этом этапе может создавать резонанс, но не поспособствует формированию долгосрочной привязанности к бренду. В 2012 году Роберт Клара, старший редактор журнала «Эдвик», отмечал, что шоковая реклама устарела еще в 80-х. В 2006 году группа исследователей пришла к выводу, что, несмотря на распространенность этого приема, его эффект со временем снижается. Подобный контент перестает вызывать сильные эмоциональные реакции. Создание провокационной кампании – не спонтанный акт хулиганства, а тщательно продуманная стратегия. За каждым эпатажным ходом стоит расчет. Какой именно эмоциональный триггер сработает, какие социальные нормы можно нарушить без фатальных последствий, где проходит та самая граница между смело и запрещено. Один из самых действенных приемов – создание конфликтного образа. Бренд сознательно выбирает эстетику или послание, которое противоречит общепринятым представлениям о хорошем вкусе. Dolce & Gabbana в 2017 году выпустила рекламу для китайского рынка, где модель пытается есть пиццу палочками. Компания вызвала волну возмущения из-за стереотипного изображения культуры, но одновременно сделала бренд объектом обсуждения на глобальном уровне.
3: 夹起一根甜卷，对你们来说还是太大了吗？你们还可以把一根筷子插进甜卷里面，像这样吃，这会让你感觉自己身在意大利。不过你是在中国。玛格丽特披萨饼。
1: Другой путь – игра на контрастах. Skittles построил целую стратегию на абсурдных ситуациях. Зритель сначала шокирован, затем смеется и запоминает продукт. You live here now. Best day ever. Commit to the rainbow. Taste the rainbow. История маркетинга знает примеры, когда провокация приносила оглушительный успех. Domino's Pizza предложила клиентам пожизненный сертификат на бесплатную пиццу за тату с логотипом компании. Идея выглядела абсурдной, но сработала. Десятки людей сделали татуировки, а бренд получил тысячи упоминаний в соцсетях. Burger King пошел еще дальше, публично предложив Макдональдс создать совместный бургер ко Дню мира. Отказ конкурента стал самостоятельным инфоповодом. Компания вышла далеко за рамки обычного промо. Провокация – это не просто способ шокировать, это сложный инструмент коммуникации, требующий тонкого баланса между смелостью и уважением к аудитории. И самое главное, она работает не ради моментального хайпа, а ради долгосрочного взаимодействия с потребителем. Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное – понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR-ы называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественное последствие этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь, у меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаю вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Лонг-Айленде продолжаются масштабные восстановительные работы после сильного шторма. Энергетики сообщили, свыше 18 500 домов и предприятий на Лонг-Айленде и в районе Раковой остались без света. Шторм повалил более 1000 деревьев и свыше 500 крупных ветвей. Наиболее серьезная ситуация сложилась в округе Саффолк. Более 1000 работников энергетических служб продолжают восстановление сети продолжительными сменами. В стране разгорается спор вокруг быстрорастущих рынков, на которых люди делают денежные ставки на будущую стоимость акций и другие события. Только на одной крупной площадке объем ставок, связанных с акциями, превысил 220 миллионов долларов. Регулирующие органы пытаются определить, где заканчивается обычное прогнозирование и начинается деятельность, которая фактически напоминает торговлю финансовыми инструментами без традиционных правил фондового рынка. Юристы предупреждают, что развитие таких площадок может привести к новым ограничениям со стороны федеральных властей. Нью-Йорк завершает главную дипломатическую неделю года. Сегодня проходит заключительный день общей дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, в штаб-квартире ООН запланирована встреча высокого уровня, посвященная 25-летию принятия Дурбанской декларации и программы действий по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией. Заседание продлятся практически весь день. Для Нью-Йорка это означает сохранение усиленных мер безопасности в районе штаб-квартиры ООН и повышенную нагрузку на движение в Манхэттене. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Зеленского поехать в Москву для встречи с Путиным. Республиканцы предложили ограничить выдачу грин-карт в рамках нового законопроекта. Суд обязал Белый дом вернуть основные американские телеканалы в Белый дом. В Нью-Йорке стартовал кинофестиваль, он продлится до 12 октября. И о погоде. В городе переменная облачность, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 100%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что программа у нас сегодня особенная. Я решила сделать сегодня программу, посвященную канторам. Знаете, что кантор – это очень важное лицо в синагоге, которое ведет практически всю службу. Я хочу сегодня сделать, знаете, как бы такой канторский концерт, где будут представлены самые выдающиеся канторы.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, вот я начала нашу сегодняшнюю программу с очень яркого певца. Вообще, это старая самая запись у нас сегодня. Это 1928 год, записана она в Лондоне, и поет ее поет Гершон Сирота. Он поет «Азину Алохим, услышь нас позже». Этот выдающийся кантор был и работал на территории Российской империи. Его называли еврейским Карузо. И он жил с 1874 по 1943 год. И великий итальянец, послушав его, сказал: если бы вы пели в театре, то были бы мне серьезным конкурентом, я имею в виду Карузо. А кантор пел в Одессе, Вильно. Послушать его приглашали ко двору в Петербурге царь Николай II. Гершон Сирота был первым кантором, чей голос записан на граммофонные пластинки, которые я вам сейчас и продемонстрировала. Он с успехом гастролировал в Европе и США, но занять место в американской синагоге не захотел и вернулся в Варшаву. И Гершон Сирота погиб семьей в дни восстания Варшавского гетто. Вот в память таким, как Гершон Сирота и многим другим, сегодняшняя наша программа. Давайте же все же поймем, что такое кантеры и что такое канторское искусство. Кантор, или по-еврейски хазан, это тот, кто молится от лица всей общины, всего народа. Отсюда и другое название – шалиах цибур, посланец общины, сокращенно шац. Вот требования к кантору, перечисленные в Талмуде. Он должен быть ученым человеком, и музыка должна жить в нем. Он должен быть также скромным, иметь приятную внешность и благозвучный голос, быть любим своей общиной и быть бедным, чтобы мольба в его устах звучала неподдельно. Должен знать все молитвы на память. Еще одно название кантора на иврите – Баал Тфила, властелин молитвы. В довоенной Европе едва ли не в каждом городе с большой и состоятельной еврейской общиной была хоть бы одна синагога, где по утрам и в праздничные богослужения вел профессиональный кантор, обычно при участии хора. Кроме того, от местечка к местечку кочевали бродячие канторы и певчие, которые за небольшую плату брались порадовать своим искусством местных евреев. Жизнь местечковых канторов – вот описанный Шолом Алейхем в романе Йоселя «Соловей». И есть замечательные песни на идыше, в которых тонко пародируется стиль хазанута. «Хазан на шаббас», «Хазан и Габай», «Минаше», «Выбор кантора». Советские еврейские певцы часто исполняли их как антирелигиозные, чтобы хоть в какой-то мере познакомить публику с запрещенной на концертной эстраде синагогальной литургией. Некоторым канторам удавалось сделать свои выступления частью местной культурной жизни, привлекавшей не только евреев. Среди тех, кто ходил в синагогу на

считался первым по части хазаны XIX века. Это был мэтр Соломон Зульцер. Он венский оберкантор, композитор, педагог, учитель многих синагогальных певцов. Слушать его в Венскую синагогу приходили Шуман, Шуберт, Левандовский, Лист, Мейербер, Паганини. Вот так, ни больше, ни меньше. Крупнейшим синагогальным композитором XIX века был берлинский оберкантор и королевский музыкальный директор Луи Левандовский. Его творчество оказало колоссальное влияние на весь последующий стиль ашкеназской литургии. И посвятить себя синагогальной музыке Левандовский решил, услышав кёнигсбергского кантора Гирша Вайнтрауба. Стоит упомянуть, что гордостью еврейской общины Кёнигсберга был кантор, ученик Зульцера и преемник Вайнтрауба Эдуард Беренбаум, который является также музыковедом и композитором, основоположником научного исследования синагогального пения. Он составил многотомный сборник еврейской литургической музыки. Беренбаум имел возможность унаследовать пост Зульцера в Вене, но община Кёнигсберга оценила способности молодого кантора и уговорила его остаться. И вот непревзойденным по виртуозному владению канторской техникой лирическим тенором считается Йосель Розенблат. Он родился в семье кантора на Украине, пел в синагогах Австро-Венгрии и Германии. В 1912 году эмигрировал в США, где занимал должность хазана в синагоге Нью-Йорка. Также он успешно гастролировал. И в 1927 году кантор снимается в первом звуковом фильме «Певец джаза». И последние 3 года жизни Розенблат провел в Эрец-Исраэл, где также снялся в нескольких фильмах. Несмотря на несовершенство кинотехники тех лет, искусство Йоселя Розенблата доступно нам и будущим поколениям ценителей хазанута. Давайте послушаем в его исполнении тоже очень красивую мелодию, записанную в 1921 году.

Друзья мои, ну я надеюсь, вы оценили вот виртуозность невероятную Йоэля Розенблата. Эти соревнования с флейтой – что-то потрясающее. Но следующее, о ком я, кантри, я хочу вам рассказать – Моше Кусевицкий. В начале 20 века своего высшего пункта развития Хазанут достиг в Польше, где проживала основная часть еврейского населения Европы. И крупнейшим кантором этого времени можно назвать Моше Кусевицкого, ученика Гершона Сироты. И в Йом-Кипур 1939 года, когда кантор пел в Варшаве,

В царской синагоге Колни-Дрей в город вошли гитлеровцы. А судный день 1945 года он провел у московской хоральной синагоги. Кусевицкий умер в США и был похоронен в Израиле. Давайте послушаем отрывок из молитвы Амида, которая переводится «И в Иерусалим, град твой и милосердие, вернись».

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский посол в Китае сообщил новую подробность недавних переговоров Трампа и Си Цзиньпина. По его словам, Трамп спросил Си Цзиньпина, заинтересован ли Китай в приобретении американского вооружения. Сам факт такого предложения необычен, поскольку Вашингтон рассматривает Пекин как своего главного стратегического соперника, а две страны конкурируют в том числе в военной сфере. Пока нет признаков того, что предложение переросло в конкретные переговоры о поставках. Южнокорейские военные сообщили результаты предварительного расследования взрывов в демилитаризованной зоне, при которых пострадали трое военнослужащих. По версии Сеула, причиной, вероятнее всего, стали мины северокорейского происхождения. Место происшествия обследовали совместно с представителями командования ООН. После почти непрерывных ливней вода в столице Таиланда начала отступать, однако ряд районов и крупных дорог все еще остаются затопленными. Непогода затронула около 700 тысяч человек, тысячи жителей были вынуждены временно покинуть дома. Мощный ураган движется к Тихоокеанскому побережью Мексики и полуострову Нижняя Калифорния. Синоптики предупреждают о сильнейших ливнях, опасном подъеме воды и разрушительных волнах. Ожидается, что шторм затронет побережье уже сегодня, 28 сентября.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: И я хочу вторую часть нашу начать с Михаила Александровича. Я уверена, многие из наших слушателей помнят или хотя бы слышали об этом выдающемся кантере. Он был, в принципе, популярнейшим советским камерным певцом. Но он обладал голосом изумлявшим, чистотой и теплотой тембра. Он был любимым певцом Сталина. И в 1946 году, после Второй мировой войны, был объявлен Международный день траура. И было решено организовать траурный молебен также и в Московской хоральной синагоге. И поминальную молитву «Эль-Моле Рахамим» поручили петь Александровичу. Церемонии придали международное значение, собрали всю еврейскую элиту, а также солистов Большого театра. Синагога вместила 1600 человек, а 20 тысяч рыдали на улице. Женщины падали в обморок, бились в истерике, многих укладывали в машины скорой помощи. А потом заслуженному артисту РСФСР Александровичу выступление в синагоге запретили. Петь можно было только неаполитанские песни о девушках и советские о вожде. Но, как говорят наши мудрецы, в мелодии нет скверны, поэтому ему это прощается. И в 1971 году Александрович покинул Советский Союз. Он жил и пел в Израиле, США, Канаде, Германии. И в 1989 году совершил концертное турне
4: по бывшему Советскому Союзу, где в залах и на стадионах собирались тысячи людей. И я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали еврейскую песню на идыш, которую исполняет Михаил Александрович.
11: Шпиль же мир алидл вегн шолем.

Друзья мои, ну вот такая вот информация, которую я нашла, что на похоронах певца в Мюнхене Равин сказал: «Мы все люди грешные. Наверное, было немало грехов и у покойника. Но когда он предстанет перед судом Всевышнего, ему достаточно будет спеть несколько фраз, и все его грехи будут прощены». Надеюсь, что так и было. Потому что был он абсолютно уникальный певец, и я в ближайшее время обязательно сделаю о нем программу. Я давно собираюсь это сделать. Просто настолько огромный материал. Это, конечно, не на одну передачу. Всегда очень сложно вместить в мое небольшое время такое количество материала. Ну что ж, а следующим я хотел бы познакомить вас. Все мы помним блестящее трио наших виртуозов-теноров. Но вот, начиная с Александровича, я вот решила поставить светские песни. Вот все эти певцы, которых вы сегодня слышали, обладали виртуознейшими голосами и техникой, вы это заметили. И они, конечно, часто выступали в концертах и пели в вполне светские песни. Вот мне попалась очень интересная неаполитанскую песню «О соле мия», «О мое солнце», которую мы все прекрасно знаем, поют канторы Колин Шахат, Хаим Адлер и Ицхак Мейер Хельфак. Давайте послушаем.

0: Здорово, знаете, кому интересно, могут посмотреть, стоят в хадидском одеянии эти люди, совсем не молодые, и так блестяще поют. Сегодня в синагогах мира поют многие выдающиеся кантеры, унаследовавшие традиции корифеев XIX-XX веков. И к старшему поколению знаменитостей относятся и Моше Штерн, Нафтали Герштиг, Хаим Адлер. В России хорошо известен еврейский Паваротти Иосиф Миловани, блестящий образованный музыкант, пианист и дирижер, кантор синагоги 5-й Эвеню в Нью-Йорке, много сделавший для популяризации канторского искусства. Вот я хотела бы, чтобы мы в его исполнении послушали и в сопровождении хора Московской хоральной синагоги послушаем субботнюю такую песню «Возрадуется соблюдающий субботу».
1: Say the mass.

Вот я хотел бы еще познакомить вас с таким уникальным совершенно хазаном. Зовут его Яков Штарк. И, по мнению знатоков, он наиболее аутентично следует стилистике кантор-виртуозов прошлого века. Он, ну, невероятный виртуоз. Послушайте, пожалуйста, он поет знаменитую молитву «А ныне, ну, ответь нам».

0: Ну вот, друзья мои, как и их предшественники, бродившие по местечкам, звезды Хазанута и сегодня регулярно выступают в мировых еврейских столицах. И вот в местечке Петербург приезжает Баал-Тфиле из городка Вены. Зовут его Шмуэль Барзилай. Давайте послушаем одного из ведущих канторов Вены.
1: Spiel je mir a Lidl wegen Scholle, soll schön sein a Scholle.

Вот сегодня, друзья мои, в нашей программе, я вам обещала, что это будет концерт, и я нашла, специально искала современных, вот совершенно современных канторов, и все те, кого я сейчас представлю, они религиозные люди, но поют уже, так сказать, адаптированно к современным мелодиям, темпам и современной музыке. И вот... Я хотела бы рассказать вам об одном из них, очень популярном, Дуду Фишер его зовут. И многие из них придерживаются, конечно, ортодоксальной традиции в образе жизни и в разной степени, так сказать, других отправлений религиозной жизни, но говорят нас, что их любят не только за это. И вот знаменитый Дуду Фишер, его правильнее, конечно, назвать артистом и певцом. Его творческие интересы как-то шире хазанута. И поэтому вот давайте послушаем. Потрясающе поет.

0: другой у нас есть сын Кантора, правоверный гурский хасид. Его зовут Мордехай бен Давид Вердигер. Его сокращенно называют и знают вообще MBD. Он самый популярный религиозный эстрадный певец, радующий своим искусством ортодоксальную публику не только в синагоге, но и на свадьбах, бар-мицвах, на концертных подмостках. Давайте послушаем в его исполнении песню «Ханени».
1: Our

его конкурент по популярности – Хабадник Авраам Фрид, которого шутку называют еврейским Майклом Джексоном. Давайте послушаем в его исполнении. Тоже песня называется «Папа для всех». Понятно, это кто? –

Знаете, друзья мои, я хотела бы обязательно вспомнить здесь выдающегося оперного певца Нила Шикова. Он происходит из канторской семьи, один из крупнейших теноров современности. Он солист Венской оперы и не поет в синагоге. Но его исполнение партии Элиэзера в опере «Галеви жидовка» свидетельствует о глубоком знании синагогальной стилистики. Мне повезло. Я видела эту оперу здесь, которую пела моя подруга, любимая всеми вами Ольга Макарина. И это было незабываемое впечатление. После этого я слышала и другие постановки «Жидовки». Но то, как пел Нил Шиков, это, ну, невероятно совершенно. И я хотела бы, чтобы мы закончили нашу сегодняшнюю программу моим любимым тенором, безусловно, и солистом Метрополитен-оперы, выдающимся кантором Ричардом Такером. Я делала программы о нем и вспоминали с Ольгой мы его часто. Он, конечно, величайший тенор Америки. И он родился в 1913 году в Бруклине в семье эмигрантов из Бессарабии. Мальчиком он пел в синагоге на Манхэттене, и его голос вызывал неизменное восхищение у прихожан. А подросший Ричард стал кантором Бруклинского еврейского центра. В 1936 году он женился на Саре Перельмют, родственнице выдающегося тенора, солиста Метрополитен-опера Яна Пирса, который, несмотря на скептическое отношение к вокальному мастерству зятя, помог молодому певцу пробиться к опере. И, конечно, не пожалел об этом, потому что дебют оказался очень успешным. И за 35 лет своей оперной карьеры Такер спел все важнейшие теноровые партии классического репертуара. Он умер в 1975 году от сердечного приступа прямо в гримуборной и был единственным артистом, прощание с которым проходило на сцене Метрополитен-опера. И по сей день существует конкурс, который проходит каждый год именно оперных певцов имени Ричарда Такера, который спонсирует его семья. Я тоже стараюсь всегда быть на этих выступлениях финальных. Это, конечно, выдающееся действо, где мастера оперного искусства со всего мира показывают виртуозный класс. И вот я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу очень знаковой мелодией. Это «Кол Нидре». С «Кол Нидре» нельзя сказать, что это молитва, это под молитву сделанная песня, которая исполняется вечером, когда начинается Йом-Кипур. И, друзья мои, у меня будет еще впереди программа, посвященная этим праздникам нашим еврейским. Но вот, заканчивая нашу первую программу, посвященную праздникам, я хотела бы пожелать вам, чтобы у вас был хороший год, благополучные, чтобы вам простили грехи, и все вы были записаны в книге жизни. Кол Нидре. Всего доброго.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

тебя когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

0: Яркие 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из университета штата Мичиган получили необычные результаты при изучении наследственной слепоты. После однократной генной терапии у взрослых животных лечение не просто остановило дальнейшую потерю зрения, клетки сетчатки начали восстанавливать поврежденные структуры. Раньше считалось, что возможность взрослой сетчатки к подобному восстановлению крайне ограничены. До применения такой технологии у людей еще необходимо дополнительные исследования. Однако работа открывает перспективу создания методов лечения заболеваний, при которых клетки сетчатки постепенно разрушаются. Ученые медицинского центра Рочестерского университета обнаружили неожиданную связь между суточными ритмами организма и восстановлением мозга после инсульта. В опытах на мышах усиление нормального режима сна, бодрствования и других суточных процессов способствовало лучшему восстановлению. Исследователи предполагают, что правильная работа внутренних биологических часов влияет на воспалительные процессы и способность нервной ткани восстанавливаться. Пока результаты получены на животных, поэтому говорить о новом лечении пациентов рано. Но исследование может привести к новым подходам в реабилитации после инсульта. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
8: «Дэвидсон Радио», 620 AM.
9: От Нью-Йорка до всего мира.
8: DavidsonRadio.com.
10: Дэвидсон Радио. Радио.
11: Американское радио на русском языке.
10: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Сегодня мне хотелось бы поговорить о путешествиях, которые являются для большинства людей одними из самых значимых удовольствий в жизни. Но прежде чем я начну наш разговор, я хочу сказать, что вчера был день рождения у Гульнары Циклаури. Это замечательная грузинская художница, которая ушла от нас несколько лет назад. Ее работы с таким сюрреалистическим уклоном вы можете найти, посмотреть, я думаю, сделайте это, не пожалеете. Наберите на сайте Google, просто наберите «Гульнара Циклаури», можете по-русски, и там выйдут картины ее, и смотрите с удовольствием. А мы продолжаем. «Как манны небесной мы ждем отпуска, заранее планируем маршрут нашей поездки, а по окончании ее обсуждаем с друзьями и близкими. Лично я начал самостоятельно путешествовать со студенческой скамьи, а поскольку в Советском Союзе простому смертному, а я был простым смертным, как и здесь, впрочем, выехать за рубеж было целой проблемой, то приходилось довольствоваться поездками по Союзу. Ну, благо, он был немалых размеров. Так, с помощью попуток и товарных поездов мне удалось объездить все 15 республик Советского Союза. Позднее, уже будучи учителем в вечерней школе рабочей молодежи, я попытался оформить поездку в дружественную Болгарию. Самый простой вариант. И вот что из этого вышло. В 80-х годах даже поездки в дружественную страну требовалось получить на них характеристику от секретаря парторганизации, принести ее на досмотр к инструктору райкома партии, а после него пройти в райкоме же комиссию старых большевиков. Характеристику в школе я получил. Изучив ее, молодой инструктор райкома партии спросил: «А почему у вас не указано, что вы не имеете доступа к секретным документам?» «А какие в вечерней школе могут быть секретные документы?» – удивился я. «Никаких», – сам же ответил он. «Но порядок есть порядок, так что характеристику придется переделать». Я не стал спорить с инструктором райкома партии, а вот в школе от секретаря парторганизации выслужил много едких остроумных мыслей. Все же новую характеристику я получил и отправился в райком. На этот раз меня принял другой инструктор, который внимательно углубился в текст, но, дойдя до фразы «допуска к секретной информации не имел», воскликнул: «А какая же в вечерней школе может быть секретная информация?» «Никакой», — бодро выкрикнул я. «Так зачем же об этом писать?» – спросил он тут же и заметил: «Эту фразу следует убрать. Переделайте и приходите снова». Мои объяснения о прежних указаниях другого инструктора его не убедили. Точка. На этом моя поездка в дружественную Болгарию закончилась. Но все же я там побывал позже, уже находясь в США, без всяких характеристик, не проходя никакие комиссии. Там еще в 72 странах всех континентов, включая недружественные США, Иран, Северную Корею и Венесуэлу. Но куда бы я ни ездил, я все сравнивал любую страну с моей любимой Грузией. Почему любимой? Да потому что там я практически всегда чувствовал необычайное гостеприимство, незабываемую сердечность грузинского народа. Чувствовал себя как дома. Иду с большим, например, рюкзаком по знаменитому селу Оркацетели. Сидит на лавочке полный грузин, утирается платком от жары, спрашивает: «Куда идешь?» «Гиви Хасиашвили», а это был мой знакомый, моего знакомого. «Скажите, где его дом?» «А, зачем тебе Гиви? Его дом на краю села, далеко. Откуда ты?» «Из Москвы». «Жарко же идти, да еще с рюкзаком. Заходи ко мне, накроем стол, шашлыки сделаем, холодное вино попьем. А за Гиви я пошлю, он сам сюда придет». И так было почти всегда. Правда, жизнь за последние 50 лет изменилась, но, как мне кажется, душа народа так быстро не меняется. Я ездил в Грузию 4 раза, пешком и на попутках, посетил там подавляющее количество монастырей, пещерных городов и других достопримечательных мест. И очень-очень рекомендую всем, кто еще не был в Грузии, посетить ее, пока она не утратила своей былой прелести. А тем, кто заинтересуется обычаями и обрядами старинной Грузии, предлагаю посмотреть документальные фильмы замечательного грузинского режиссера, кинодокументалиста Гии Чубабрия. Такие, например, фильмы, как «Омало» — это название деревушки в Горной Тушетии на границе с Чечнёй. Про перевод «Овечьей отары» через горный перевал. Дочь покойного кинорежиссера, писательница и переводчик Русико Чубабрия перевела на грузинский мой американский цикл произведенческих миниатюр под названием «Лица эмиграции». Ссылки на документальные фильмы Гии Чубабрия я вставлю под передачей на YouTube на моем канале «Александр Соколов», в скобочках «Кацо». Все по-русски набирать. Нам известна целая плеяда знаменитых грузинских режиссеров художественных фильмов. Георгий Эльдар Шенгелая, Гадердзе Чохелий, Атарья Асилиани, Тенгиз Абуладзе, Георгий Данелия. А вот документалисты известны мало. Откройте для себя Гию Чубабрия, и он навсегда останется в вашем сердце. Чего, например, стоит его фильм об обучении школьников грузинскому полифоническому пению? Я тоже поставлю его под передачей на YouTube. А пока послушаем песню Сакартвела «Ламазо», что в переводе означает «Прекрасная Грузия», написанную на стих знаменитой грузинской поэтессы Анны Каландадзе в исполнении замечательных певцов братьев Гочи и Учи Абуладзе. Песня – это любовное признание Грузии, но сделанное через картины природы, истории и грузинской культуры. Вначале поэтесса словно разговаривает с самой Грузией. Ветер поет Грузии колыбельную, платан рассказывает сказку, кипарис ласкает ее. И главная эмоция песни – это «Разве где-нибудь существует еще такая прекрасная страна?» Мой ответ – нет ничего лучше Грузии и ее песни. Слушаем песню Сакартвела «Ламазо», файл номер 1, в исполнении Гочи и Учи Абуладзе.

и народных песен. Послушаем еще одну песню «Кутаисо», то есть «Кутаиси», это песня о Кутаиси, в исполнении Гочи Абуладзе, которую он исполняет вместе с монахом одного из грузинских монастырей. Номер два, пожалуйста, Акмаль.

из женских коллективов я бы выделил трио давно умершей любимицы Грузии, композитора и певицы Энолы Гургулии. Одна из участников этого трио, заслуженная артистка Грузии Медеиса Харулидзе, к сожалению, тоже покойная, какое-то время жила в Нью-Йорке. Мне довелось быть знакомым с ней. Она первая начала писать песни на мои стихи, которые время от времени звучат в наших передачах. Сегодня я хочу поставить песню на мой стих, который называется «Когда любимая разлюбит». Музыка и исполнение Медеиса Харулидзе. После песни уходим на перерыв. Номер 3, Акмаль, пожалуйста.

0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Новости на
2: Davidson Radio.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Очень интересные результаты получены при испытании генного редактирования для людей с трудноподдающимся лечению высоким уровнем холестерина. Однократное введение экспериментального препарата позволило при максимальной дозировке снизить уровень так называемого плохого холестерина примерно на 52%. Особенно интересно, что эффект сохранялся спустя целый год после единственного введения. Снижался также уровень триглицеридов. Это пока экспериментальная терапия, необходимо продолжать наблюдение за ее безопасностью и долговременными последствиями. Ученые представили результаты небольшого исследования нового анализа для младенцев с высокой температурой. Метод основан на измерении всего двух молекул в крови и предназначен для определения того, вызвана ли температура бактериальной или вирусной инфекцией. Для врачей скорой помощи это особенно важно. Маленький ребенок не может рассказать о симптомах, а внешние признаки разных инфекций могут быть очень похожими. Более точное и быстрое определение причины температуры потенциально позволит раньше назначать необходимое лечение и одновременно сократить ненужное применение антибиотиков. Исследование пока небольшое, поэтому метод требует дальнейшей проверки.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома – все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые отреставрированные, такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
18: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Davidson Ambulance Assist 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
19: Когда наступают трудные времена, люди
2: объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
13: Дэвидсон Радио. 620 AM.
14: От Нью-Йорка до всего мира.
13: DavidsonRadio.com.
19: Дэвидсон Радио. Радио.
20: Американское радио на русском языке.
19: Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
21: Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная». У микрофона ее ведущий Александр Соколов, за звукорежиссерским пультом звукорежиссер Акмаль Тахиров. Мы продолжаем передачу о Грузии, вернее, знакомство с ее прекрасными песнями и исполнителями. Но, как вы знаете, я не ищу каких-то знаменитостей, которые всем известны. Я стараюсь отыскивать людей, которые, может быть, малоизвестны, но очень интересны с моей точки зрения. На слуху у большинства знаменитый ансамбль «Арера» с не менее знаменитыми исполнителями Нани Бригвадзе и Вахтангом Кикабидзе. После ухода из «Арера» и Нани, и Вахтанг имели успешные длительные сольные карьеры. К ним я, пожалуй, мог бы добавить грузинско-еврейскую исполнительницу Тамару Гверцетели. А вот такие попсовые исполнители, как Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и Диана Гурцкая, на мой взгляд, имеют отношение к грузинской музыке и культуре только в виде своих фамилий. Зато есть множество действительно великолепных грузинских певцов и ансамблей, которые мало известны русскоязычной публике. Например, ансамбль «Рустави», основанный в 1968 году Анзором Эркомаишвили. Послушаем знаменитую, можно сказать, народную песню «Мравалжамиер», которую грузины чаще и часто поют за столом. По смыслу это прежде всего благословение и пожелание долгой счастливой жизни. Это обращение к хозяину дома, к гостям, к семье или дорогому человеку. И вот что особенно красиво, когда несколько голосов входят в песню один за другим и переплетаются, возникает ощущение, будто сначала один человек желает тебе долгой жизни, а затем к этому желанию присоединяется вся община. Поэтому «Мравалжамиер» так сильно действует даже на человека, который не понимает грузинского языка. Вообще хорошие песни берут за душу, даже если ты не понимаешь чужого языка. Послушаем файл номер 4, Акмаль. Песня «Мравалжамиер» исполняет ансамбль

Народную грузинскую песню «Аравелла» впервые я услышал в Нью-Йорке на концерте американско-грузинского ансамбля «Dancing Crane», что в переводе означает «танцующий журавль». Под руководством большого энтузиаста грузинской культуры Виктора Сирильсона, американца из Нью-Джерси. Исполняла эту песню бывшая руководительница фольклорного хора грузинского радио и телевидения Мзиеби Курашвили. Скажу только, что это грузинская трудовая песня земледельца, связанная с работой в поле и прежде всего с пахотой. И вот когда она пела, в жаркую погоду, в душном зале у меня бежали мурашки по коже. К сожалению, у меня нет той записи, поэтому я поставлю классическую запись «Аравеллы» в исполнении народного любимца Грузии Гамлета Ганашвили. Само слово «аравелла» связывают с традиционным пением во время сельскохозяйственного труда. Поэтому ее смысл не столько в сюжете, сколько в создании особого состояния. Человек работает на земле, поет, обращается к Богу, природе и своей судьбе. Речь буквально идет о плуге, борозде и обработке земли. Певец как бы обращается к плугу и говорит ему пройти по земле так, чтобы выкорчевать сорняки. Затем звучит очень красивый образ. Плуг – это тот, кто приносит хлеб и выращивает ячмень. Слушаем файл 5 песни «Аравелла» в исполнении Гамлета Ганашвили.

Я не музыковед и не возьмусь судить, есть ли в мире что-то лучше грузинского полифонического пения. Побывав в 87 странах, лучшего я не слышал. Еще раз обращаюсь к тем, кто зайдет на мой ютубовский сайт, по-русски набрав Александр Соколов Кацо. Посмотрите документальный фильм Гии Чубабри об обучении полифоническому пению. А пока мы послушаем еще одну кахетинскую застольную песню под названием «Чакруло» в исполнении ансамбля «Басиани». «Чакруло» — это песня про достоинство, братство и восстание против угнетателя. Это кахетинская народная песня застольная, построенная как постепенное наращивание решимости перед битвой. Само название «Чакруло» обычно объясняют как связанные клятвой, сплоченные. И вначале мужчины как бы дают друг другу клятву стать братьями и вместе выступить против феодала. А почему выступить? А потому что угнетение лишило человека возможности нормально жить и работать. Он не может собрать зерно, вырастить скот, обработать зерно, превратить его в муку. Затем появляется меч. Причем это не просто оружие, его описывают почти как священный предмет. В песне упоминается Хифсурети, столица Кахетии Тель-Ави и царь Ираклий II. И меч получает как благословение перед боем. Эта песня на золотых дисках была отправлена агентством НАСА в 1977 году на корабле «Voyager» в числе 27 других музыкальных композиций в открытый космос «Братьям по разуму». Итак, файл 6, песня «Чакруло».

0: Я прошу прощения у звукорежиссера и у слушателей. Я не рассчитал немножко. У меня еще несколько песен есть, но я сделаю еще одну точно, а может быть, две передачи о грузинской песне и вставлю их там. Всего доброго.
1: Дэвидзон радио, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидзон радио.
2: Дэвидзон радио.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Калифорнии завершилась необычная история двух желтобрюхих сурков, которые каким-то образом оказались за сотни километров от привычных горных мест обитания. Одного обнаружили прямо в Сан-Франциско, второго в городе Антиок. Спасатели предполагают, что оба забрались под автомобили и приехали с гор вместе с ничего не подозревавшими водителями. После спасения животных отвезли обратно в район озера Тахо и выпустили на высоте 2400 метров. Специалисты предупреждают, горные сурки действительно любят залезать под машины и даже могут перегрызать провода и шланги, поэтому после стоянки в горах калифорнийцам советуют заглядывать под капот перед поездкой. Сегодня опубликован любопытный материал о том, сколько незваных соседей живет рядом с человеком. Исследование американских домов показало, в среднем под одной крышей с семьей обитают представители примерно 93 видов членистоногих – насекомые, пауки и их многочисленная родня. Ученые исследовали 50 домов и собрали около 10 тысяч экземпляров почти 600 видов. Причем абсолютно стерильных домов практически не оказалось. Так что фраза «мы живем одни» с точки зрения биолога довольно смелое заявление. Домашние кошки оказались интереснейшими помощниками медицинской науки. Исследователи составили одну из наиболее подробных карт генетических изменений при кошачьих опухолях и обнаружили заметное сходство некоторых процессов с развитием рака у человека. Это открывает необычное направление исследований. Методы лечения можно совершенствовать одновременно для ветеринарной и человеческой медицины. А поскольку кошки, в отличие от лабораторных животных, живут в той же среде, что и люди, их заболевания могут дать ученым дополнительную информацию о естественном развитии опухолей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Зеленского поехать в Москву для встречи с Путиным. Республиканцы предложили ограничить выдачу грин-карт в рамках нового законопроекта. Суд обязал Белый дом вернуть основные американские телеканалы в Белый дом. В Нью-Йорке стартовал кинофестиваль, он продлится до 12 октября. И о погоде. В городе переменная облачность, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 100%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 АМ. Настройтесь.
16: Дэвидсон Радио.
17: Мы любим Нью-Йорк.
18: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
19: Всем привет, дорогие друзья! Настраиваемся только на позитив, и хотя погода шепчет нам «Займину выпей», многие жалуются на погоду, но, как говорилось в одном известном фильме, у природы нет плохой погоды. Я очень надеюсь, что вы со мной согласны. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников, мы вас приветствуем вместе с ним. Дима мне сейчас даст сигнал, хорошо ли меня слышно. И вот мы отправимся с вами в путь. И сегодня с помощью моей коллеги, гида Лены Лин, Я с удовольствием первую половину передачи хочу посвятить именно местам, куда можно отправиться, потому что месяц очень красивый. Правда, мы с вами как-то, ну, я бы сказала так, очень резко вступили в такую настоящую осень. И тут, конечно, можно сказать, ну а где же вот то обещанное бабье лето? Обязательно, ну, у нас, тем не менее, проходят концерты различные. И вот Дима, я думаю, в следующий раз мы встретимся уже с ним в качестве гостя, и он расскажет о концерте, который прошел. И я с удовольствием с ним побеседую. Мне очень нравится вот с творческими людьми общаться по поводу того, что происходит в их жизни. Надеюсь, что ваше самочувствие хорошее. К чему я веду? Конечно же, к нашему спонсору. И это, как всегда, прекрасный человек, доктор Патин, которого я не устаю рекомендовать. Настоящий кудесник, профессионал своего дела. Приходите к нему, если вдруг что-то, какие-то у вас есть вопросы или что-то со здоровьем не заладилось, он обязательно поможет. Вот у меня, знаете, были такие, ну, скажем так, анализы, которые меня напугали. Боже мой, что я сделала с головой доктора Патина? Я ему названивала, потому что нужно было сделать еще повторные анализы. Но в это время переживала. Ну вот обладает он такой успокоительной, скажем так, успокоительной не функцией даже, а таким вот терапевтическим воздействием на людей. Он меня успокоил, оказалось, что все хорошо, собираюсь жить долго и счастливо. Поэтому вот, ну, конечно, представляю, когда вот такие истеричные пациенты, как я, ему начинают надоедать со всякими вопросами. Но он профессионал, и терпение – это одно из его больших заслуг. А еще у него есть вот так называемая эмпатия, которой некоторым докторам не хватает. 718-234-67-67. Он руководит семейной поликлиникой, и в этой поликлинике работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где опытные врачи хирургическим или нехирургическим путем смогут удалить ваши любые нежелательные опухоли за один лишь прием. Сделают это быстро, конечно же, профессионально и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы, будьте молоды, счастливы, красивы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 718-234-67-67, или приходите по адресу 7819 Bay Parkway.
18: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
19: И не устаю вам рекомендовать Игоря Завранского. Я вам уже рассказывала свою жуткую историю про холодильник. Все это произошло летом, но на самом деле вот человек, который, что называется, на все руки мастер, это именно он. Записывайте телефон 347-444-87-66. Еще раз 347-444-87-66. И Игорь приедет, оценит работы, любую бытовую технику он ремонтирует. И вот это оценивание, вот оценка работ будет происходить абсолютно бесплатно. Но так как технический прогресс идет вперед, и наши дома умные, квартиры, все больше и больше оснащается техникой, скоро будем только команды давать. Но иногда эта техника тоже, есть такое свойство у нее ломаться, так что в этом случае посудомоечные машины, стиральные машины, холодильники, кондиционеры и прочее, вот вызывайте Игоря, он вам обязательно поможет, и цены очень даже низкие. 347-444-87-66. Если ничего в доме не сломано, на всякий случай все равно запишите этот телефон, мало ли что.
18: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
19: Именно так вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Повторяю, что за звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников, наш музыкант-поэт, который обещал прийти ко мне в передачу. Надеюсь, он так и сделает. А я, как всегда, друзья, приглашаю вас на осеннюю прогулку. И кажется мне, что у нас с вами состоялась такая уже, знаете, заочная школа гидов. Потому что, думаю, если вы следуете моим рекомендациям, рекомендациям моих коллег, которых я буду приглашать в эфир, то вы сами уже создали какой-то маршрут для себя, детей, родственников и знакомых, которые должны к вам приехать. Это действительно прекрасный месяц, наступает октябрь, холода еще не скоро, жара давно позади, но и главное событие, уж из песни слов не выкинешь, это праздник Хэллоуин 31 октября. Я, знаете ли, когда приехала в Америку, не очень любила этот праздник, но потом его полюбила. Немножко меня, конечно, чуть-чуть так передергивает от количества скелетов, гробов и прочего, потому что так иногда украшают свои дома. Но вот это количество тыкв, вот это разнообразие, вот эдакие гербарии, ну, ничего не гербарии, листья не засушенные, а живые такие, вот в багряные, багряные леса, вот это мне очень-очень нравится. Ну и, как всегда, друзья, главный парад состоится 31 октября в субботу. Народу будет очень много. Это будет 53-й парад. И если вы любите такие мероприятия, то, конечно же, halloween-nyc.com. Зайдите на сайт, посмотрите, откуда его больше всего лучше будет видно. Ну и очень у нас, знаете, здесь любят своих питомцев, наряжают их. Я просто обожаю на всякие фестивали ходить. Вот когда у меня была когда-то собака Такса в Вашингтон-сквер. Надеюсь, и сейчас проходят такие фестивали. Два раза в год собираются вот эти длинные такие сосисечные собаки, таксы, таксомоторы, и как их только не надевают. Ну вот хвостатые питомцы, для них будет традиционный 36-й парад Томпкинс-сквер. Это выставка Вилледжи. И состоится он в субботу, 17 октября, в час дня. Приходите. Вот, между прочим, для людей парад будет в любую погоду. Это будет 31 октября. А вот собачки, все-таки наши братья меньшие существа, нежные. Поэтому, если будет дождь, то вот парад наших друзей мохнатых, он перейдет на следующее число, на 18-е. Так что запишите, если хотите знать, nydogparade.org/tshalloween. Но в некоторых местах решили, что самое время сейчас уже начинать готовиться к Рождеству и Новому году. Вот, например, Winter Village в Брайант-парк откроется 28 октября. Мое любимое рождественское место, я уже вам об этом рассказывала. И каток тоже будет. Ну, и, конечно, делать сейчас, монтировать киоски и каток начнут чуть раньше. Ну, не знаю, будет ли там все украшено тыквами или все-таки сначала елками. Ну, и вот так все-таки... Хотя передача наша о Нью-Йорке, мне хотелось бы рассказать вам немного о Вирджинии. На свой день рождения в короткий отпуск я уехала, поехала с друзьями и с детьми в Вирджиния-Бич. Получилось взять выходные, так как был Ям-Кипур, и еще один день захватила. В общем, такой небольшой отпуск. Всем рекомендую Вирджиния-Бич. Просто курортные две улицы в этом замечательном городке. И они говорят, вот спрашивала я у представителей отеля, они говорят, мы у нас затишье только январь и февраль, а так все время люди. Ну вот в гостинице, из гостиницы прямо виден океан прекрасный. Но что меня поразило, почему я вдруг перескочила из Брайан-парка и новогодних украшений, значит, там есть магазин, где все продается для Рождества, для празднования Рождества и Нового года, но в основном Рождества. И я думаю, боже мой, ну как же так, как же так, как же они выстаивают, ведь это все-таки нужно платить аренду, и чтобы люди заходили. Ну, видно, заходят, покупают. Вот мои друзья сделали мне сюрприз, купили, мне там понравились. Одна елка понравилась, она была, все игрушки были в виде спиртных напитков. И, значит, там был такой бокал красного вина, в нем небольшая кружка, в нем плескалось вино. Ну, вот они мне купили такие игрушки, плюс с именами детей, какие-то таких собачек. Ну, в общем, все это очень мило, так что если будете в Вирджинии Бич, я вам от души рекомендую посетить именно этот магазин. Вот, значит, есть спрос, значит, люди готовят, как там самки готовят, самки готовят сани летом. Вот, наверное, по такому принципу и действует этот чудесный магазинчик. Ну, а каток Рокфеллер-центра откроется еще раньше, представляете, аж 10 октября. То есть у нас еще будут листочки зеленые, а каток уже будет функционировать. Хотя с такими ветрами, может, листочки очень быстро облетят, и, конечно, сочувствуют всем тем водителям, у которых на машины которых упали ветки, потому что, еще раз говорю, как-то осень так ворвалась, совершенно отодвинув в сторону бабье лето или Indian Summer, и как-то погода нас не радует. Ну, немножко расскажу вам потом о книгах, которые читать, если на дворе не Настя. Ну и у нас будет open house. Вот обычно, знаете, open house — это как человек покупает недвижимость, вот у него, значит, open house, он идет на open house или в школе, чтобы познакомиться с школой. А у нас 16-18 октября будет open house нашего города. Что это означает? Это означает, что куча мест, куда в обычные дни вход просто так не разрешен, будут открыты для посещения. И для того, чтобы попасть в некоторые из них, нужно заранее записываться. Ну, а в некоторые не нужно. Вся информация на сайте ohnyc.org/activity/2026/weekend. Ну, вот здесь можно будет посмотреть, что можно посетить. Будем вас информировать. А 17 октября ансамбль Thriller NYC выступит у аттракциона Dennis Wonder Wheel на Coney Island. В 2:30 и в 3:50 будут не только выступления, но и будут обучать желающих двигаться как зомби.

которой нужно будет найти спрятанные всякие мелкие, очень ценные штучки. Ну, наверное, это больше подходит для детей, но кто знает, может и взрослые этим будут заниматься с удовольствием. Вся информация www.centerparknyc/activity/events/wonder-in-the-woods. И в этом году Нью-Йорк Comic Con будет проходить в Javits-центре с 8 по 10 октября. Это будет уже в 20-й раз. Ну и люди приходят туда в разных интересных костюмах. Но я думаю, что мы увидим в наших социал-медиа, кто в каком костюме пошел. Я всегда вот, ну, не завидую, но восхищаюсь энергией людей, которые вот делают эти костюмы, идут. И в Нью-Йоркском главном ботаническом саду, правда, он далековато от Бруклина, с 3 октября пройдет месяц, посвященный мексиканскому Día de los Muertos, хотя переводится это название весьма грустно, День мертвых. Хотя в Мексике это праздник совсем не печальный. Какой же у нас мультфильм был, боже, знаменитого режиссера, где вот именно с этим все было связано. Или какой, или не могу сейчас вспомнить. И такой страшноватый мультфильм для меня, по крайней мере, был. Но мексиканцы верят, что в эти дни души близких возвращаются домой, на землю, поэтому их встречают с радостью, музыкой и угощением. И вот в саду будут не только праздничные и яркие инсталляции, там будут концерты проходить, красочные процессии, ну и, конечно, там обязательно будут скелеты. 31 октября и 1 ноября. И огромные бабочки Monarch Puppets 24 и 25 октября. Вся информация на сайте www.nybg.org. А на Times Square в центре мира, которое так заливало в эти выходные дождем, вот в субботу 24 октября пройдет традиционный праздник индийский Дивали, что на санскрите означает «огненная гроздь», фестиваль огней. Этот праздник широко отмечается в Индии, символизирует победу света над тьмой, добром и злом. Ну, кстати, обычно в этот праздник школы не работают, но если он приходится на выходной день, значит, в школу придется все-таки идти. Ну, а главный собор Святого Патрика на 5-й Эвеню, тут пройдет световое шоу «Люминесценция», которое будет сопровождаться живым оркестром и хором. Шоу будет 5 дней в неделю, кроме понедельника и вторника. Правда, стоит, увы, не дешево. Стоит почти $100. А в Bard Graduation Center Gallery, это 38-я West, 86-я Street, открылась весьма любопытная выставка «Goddesses in the Machine Fashion in American Silent Film». В общем, интересно, особенно для любителей ретро, и выставочный зал открыт каждый день, за исключением понедельника. Я еще помню те времена, когда к нам на радиостанцию приходил замечательный Роман Виктюк, заряжал нас своей энергией, вообще обожала с ним общаться. Ну вот Романа Виктюка уже нет, но дело его живет. И вот известный спектакль «Служанки» в Нью-Йорке будет идти 3 дня, 9, 10 и 11 октября в Кае Плейхаус, это в Хантер Колледже. И прекрасное место, Костюшка Фаундейшн, пройдет здесь 1 октября концерт классической музыки «The Костюшка Троят» «Music of Poland, America and France». Говорят, что это будет что-то чудесное. И в Риничи у нас по адресу 529 LaGuardia Place есть интересная мастерская скульптора Чейм Гросс. Это как небольшой музей, там бывают день открытых дверей, может быть, и вот когда будет open house в Нью-Йорке, тоже пройдет. И вот сейчас весь октябрь там будет проходить выставка художника The Carver's Order. Художник этот делает такой immersive reinvention, да, of one of New York's hidden gems. Ну, то есть погружение в такую, даже не знаю, как перевести, в изобретение, переизобретение нью-йоркских спрятанных сокровищ. Я думаю, что будет интересно. www.rcgrossfoundation.org/news. И каждую вторую субботу в октябре, до 4 дня, в Центральном парке будут проходить бои гладиаторов. Да-да, в Нью-Йорке есть и такое общество. Между прочим, есть и общество пушкинистов. Это вот люди из Африки, которые

0: диаспоры, некоторых в Африке, вот они там читают поэзию Пушкина, наверное, очень все это интересно. Вот. И на бои гладиаторов, думаю, есть смысл пойти именно с детьми. Ну, а в отеле Crown Plaza отель 320 West 36 Street, Midtown West, это в Манхэттене, 4 октября два пианиста на двух фортепиано будут по запросу зрителей исполнять любимые мелодии Билли Джоэла, Бон Джови, Бритни Спирс, все бесплатно. Однако все-таки необходимо заказать как минимум два коктейля на человека или какую-то другую выпивку. Двери открываются в 12:30, а шоу начнется в 1:30. И в Бруклине, в Бруклин Бридж Парк Бурхаус, это Пирс 15-5, продолжаются бесплатные дневные концерты классической музыки по субботам и воскресеньям. Думаю, есть возможность посмотреть, почему нет. Ну и некоторые дни здание мэрии открыто для посещений, но только для групп, и уже забито, ну, то есть быстро заполняется очень. Это очередь, но все-таки есть возможность записаться. Это не на открытую площадку, это в само здание мэрии, это в Сити Холл, то есть опять можно посмотреть, будет там портреты отцов нации, в том числе и руки, кисти талантливого живописца Сэмюэла Морзе. Мы-то его с вами знаем как человека, который изобрел азбуку Морзе, по крайней мере, что я помню из своих школьных лет. А он был талантище, человеком многих способностей, 15 патентов он получил при жизни, но больше всего он любил живопись. И тоже в зале американской истории, американской живописи, в Метрополитен музее тоже можно увидеть его работы. Я продолжу делиться с вами с тем, что мы можем посмотреть в октябре и где. Но сейчас, как всегда, перерыв на новости и рекламу. Оставайтесь с нами.
1: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бухаресте прошел международный конкурс красоты для кошек, который организаторы и пресса уже прозвали кошачьим Оскаром. Более 200 участников разных пород предстали перед судьями. Британские короткошерстные, персы, мейн-куны и другие породистые красавцы. Оценивали не только внешний вид, но и соответствие особенностям каждой породы. В результате получился настоящий светский выход. Только вместо вечерних платьев и смокингов участники демонстрировали усы, хвосты и безупречную шерсть. Ученые зафиксировали события, которого раньше не наблюдали. Две оливковые морские черепахи отложили яйца на пляжах Южной Калифорнии. Это первый подтвержденный случай гнездования этого вида на западном побережье Соединенных Штатов. Обычно эти черепахи выбирают гораздо более теплые места – побережье Мексики, Коста-Рики, Никарагуа и других стран Центральной Америки. Исследователи предполагают, что необычное путешествие могло быть связано с исключительно теплой водой в Тихом океане. Теперь специалисты наблюдают за кладками и пытаются понять, станет ли Калифорния новым местом для появления черепашьего потомства или это единичный случай. Ученые обнаружили два новых вида морских пауков. Один с красными глазами и длинными волосатыми ногами, а второй маскируется, собирая на себе мусор и мелких морских организмов. Это первые новые виды морских пауков, описанные в море Селиш почти за 100 лет.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
3: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
6: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
8: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Davidson Radio. Радио.
0: Друзья, собор Иоанна Предтечи объявляет набор детей в приходскую школу на 2026-2027 год. Занятия проходят в теплой и доброжелательной атмосфере. Знакомство с Библией, рукоделие, пение, праздники, языки. Здесь учат и литературу изучают, русский или украинский по выбору. Занятия по субботам, возраст детей от 5 до 12 лет, с 10 до 3 лет. С 10 утра до 3 дня. Дети будут бежать в эту школу, потому что замечательный коллектив педагогов здесь их ждет. Адрес 2016 Ворис Эвеню в Бруклине. Звоните по телефону 929-444-55-44. 929-444-55-44.
8: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И, конечно же, нас поддерживает прекрасный доктор Патин, который не только руководит семейной поликлиникой, но и основал Институт красоты. Так что, если вы решили к Дню Благодарения поблагодарить себя, любимого или любимую, и сделать ботокс, например, то обращайтесь сюда. Новый ботокс Доксифай ждет вас. Или филлер Белофил, который является постоянным. Доктор лишнего не вколет. Но и напоминаю, что при таких перепадах температуры нашей нью-йоркской, у людей, у некоторых есть мигрени, начинаются. У некоторых хронические мигрени. Ботокс от этого помогает. И доктор на месте вам все это расскажет, объяснит. Еще раз говорю, будете красивыми. Лишнего точно не кольнет. 718-234-67-67. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона. Запомните его и вы. 234-67-67. Доктор Патин желает вам здоровья, но на всякий случай просит записать телефон и адрес 778-19 Бэй Парквей.
8: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И, друзья, на губернаторский остров 24 и 25 октября возвращается уже традиционная Pumpkin Point. С 10 утра до 5 вечера можно выбрать бесплатно одну тыкву и взять ее себе. Только сумку для нее не забудьте. Ну и детки могут тоже развлекаться с эко-трит, а взрослые что-нибудь пожевать смогут. Но на Government Island всегда все очень интересно. 9 октября в пятницу в музее Рериха состоится концерт. Этот будет дуэт, фортепиано и скрипка. Вся информация www.rerich.org/museum. А 7 октября в некоторых кинотеатрах можно будет посмотреть прямую трансляцию Метрополитен. Опера «Волшебная флейта» в час дня и в 6 вечера. 21 октября в Макбет в час дня и в 6 вечера. Серия таких трансляций называется «The Mad Life in HD». А 25 октября National Yiddish Theatre, это 20 в Symphony Space, 2537 Broadway, 95-я стрит, будет спектакль «Пираты Пензании» на идише с английскими субтитрами. Спектакль будет идти в 2 часа дня и в 7 вечера. Наверное, будет очень интересно. А в Нью-Йоркском театре Roundabout Theatre, это 227 West 42-я, в Нью-Йорке идет спектакль по пьесе Мольера «Мнимый больной». Тоже уверена, что будет очень даже интересно. Ну и вообще просто гулять по нашему городу, который будет украшен тыквами. Думаю, это тоже просто отличная идея. И я всегда говорю, что если где-то фотографироваться, вот к вам приехали родные, знакомые, то, конечно, на 17-м пирсе, мне кажется, что там самые красивые арки из тыкв, они такие осенние, и на фоне Бруклинского моста, панорамы мостов, Бруклин-бридж, Манхэттен-бридж, Вильямсбург-бридж, здорово будет сфотографироваться. Карты, особенно карты Таро, многие сейчас увлечены, и вот в замечательном месте Morgan Museum and Library Таро, Renaissance Symbol, Modern Visions, то есть это экспозиция, два зала, там очень много сейчас проходит выставок, как всегда в этом прекрасном заведении. Ну вот два зала, это стены из такие как ширмы, это основные объекты, небольшие по размерам, народу много, вот можно подписи прочитать. Это вот карты Таро, история их, и думаю, тем, кто этим очень увлекается, будет интересно. Ну и плюс у нас начинаются, друзья, выезды на фермы, то есть вот по сбору тыкв, да, можно сказать, ой, да в каждом магазине эти тыквы есть, зачем их собирать? Ну, как зачем? Все равно же самим собрать гораздо-гораздо интереснее. И по-прежнему для девчонок Blue Box Cafe в Тиффани, мне кажется, вот посидеть с дочкой, с мамой, маме с дочкой или бабушке с внучками, это один раз надо обязательно это сделать. Вот, пожалуй, я, наверное, вам рассказала самое интересное, что происходит в городе. Ну, на Хайлайн новая огромная скульптура. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Буду продолжать вас информировать. И еще раз спасибо Лене Лин за помощь в подготовке этого материала. А сейчас приглашаю вас. Знаете, что думаю? Что пора бы нам поговорить о книгах, как вы думаете?
8: Книжные новинки. Истории об авторах. Придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И с этой рубрикой нам помогает замечательная компания SK Learning Center. И я просто призываю вас обратиться туда под 3360 Shore Park, если у детей, не дай бог, какие-то проблемы с домашним заданием. Но самое главное, вот я вижу, что Facebook просто пестрит такими объявлениями, дескать, кто может забрать ребенка из школы, накормить обедом, 2 часа с ними поиграть. Так вот, замечательная компания SK Learning Center забирают из всех районов Шепсет-Бэй, из всех публичных школ. Детей ждет горячее питание, но самое главное, это огромное количество занятий. И если даже у вас эдакий, может быть, гений растет, то здесь есть и продвинутая математика, и роботикс, и science, и все-все, что угодно, и очень хорошие педагоги. Поэтому я от души вам рекомендую эту компанию SK Learning Center. Спросите Стефани, она вам все расскажет. 646-416-0060. От репетиторов до каких-то интересных занятий, которые могут увлечь ребенка. Его здесь и читать научат, и математики продвинутые, и еще раз говорю, и программирование, и лего собирают, и чего только не делают. Но самое главное, это такая достойная продленка, где ребенок будет занят и сделает все домашние задания. Я думаю, что это важно. 3360 Шор Парквей. Обращайтесь к Стефани, она вам обязательно поможет.
8: Вы слушаете программу «Нью-Йорк
1: с Вероникой Литвиновой.
0: Мне хочется читать не чего тяжелого. Вот, знаете, я начала один детектив Телье, и очень рекомендовали его. Перед тем, как что-то делать, я, знаете, сижу в каких-то группах или смотрю буктуберов, чтобы выбрать книгу. И я не смогла читать, потому что столько кровожадности. Ну и вот, знаете, хотела с вами поделиться. Вообще я хочу делиться всегда со своими слушателями только какими-то положительными вещами, только какими-то, потому что я думаю, жизнь тяжелая, но зачем еще какие-то свои проблемы, знаете, вешать на людей, рассказывать что-то. Ну вот у меня, знаете, просто накипело, и вот я сделала пост про Ярослава Беклемишева, 20 сентября он умер, и я всегда в этот день ставлю его фотографию, и вот Натали Хомутова, вот такая женщина, она, ну, я даже не могу цивилизованных слов найти, чтобы вообще даже произнести, что этот человек вообще написал и про Ярослава, и про меня, а самое главное, что написал про моих детей, какие они, значит, жуткие. И я думаю, может быть, у Натали Хомутовой, вот я смотрю на ее, значит, профайл, и думаю, ведь человек что-то вот ставит, какие-то картинки с искусством. Ну, во-первых, если у тебя... Я убрала пост, потому что я думаю, что маме Ярослава было бы неприятно это прочитать. Ну, женщина, наверное, Натали, АИ в конце, наверное, с претензией, что она а-ля француженка. Но ни одной фотографии нет, я думаю. Ну, если ты внешность других обсуждаешь, какие они жуткие и страшные, наверное, нужно поставить свою фотографию, где ты тонкая, звонкая. Но думаю, что и детей у дамы нет, потому что, мне кажется, люди, у которых есть дети, никогда не будут так булить, вот именно заниматься буллингом чужих детей. Вот. Ну, это было обидно, неприятно, но если кто-то попал в такую же ситуацию, как и я, у Фейсбука есть рычаги, которые могут сначала заблокировать этого человека, потом сделать так, что он больше на Фейсбуке не появится, если вот такая ненависть происходит, хотя мы живем в стране, где свобода слова, но тем не менее такое происходит. Ну а для Натальи Хомутовой последнее китайское предупреждение. Мы живем в Америке, и здесь нужно, несмотря на свободу слова, быть очень аккуратным со словами. Ну, вообще, честно скажу, мне жаль таких людей, у которых такая ненависть. Я думаю, боже, это же как вас жизнь обидела, что вы вот так, вот таким ядом изрыгаете и еще пытаетесь вот так унижать и оскорблять чужих детей и человека, которого уже нет. Ну, о себе и не говорю. Поэтому, друзья, настраиваемся на позитив. Всех ненормальных у нас здесь, к сожалению, нет таких специальных заведений, а жаль, куда бы их можно было отправить. Поэтому я вам рекомендую удивительного современного писателя Тимура Суворкина и его цикл про Ариадну. Это детектив, это альтернативная реальность, это город Петрополис. Это цикл, и, конечно же, читает прекрасный господин Князев, который плохие не берет произведения. Это Ариадна Стим, механический гений сыска. Я уже немножко об этом говорила, но это просто чудо, как здорово. Почему? Потому что это детектив с одной стороны, с другой стороны это... Вроде как и фантастика, и в то же время это, наверное, где-то конец 19 века, как я понимаю, или начало 20-го. Нет, наверное, конец 19-го. В общем, Пестельград, Петрополис, очень... Если вам что-то нравится, типа Акунина, если вам нравятся альтернативные фэнтези Дашкевича, Жени Грависа и исторические детективы Яковлевы или Леонида Юзефовича, то это то, что надо. Во-первых, от всех непогод и мерзости жизни, которые она нам редко, но все-таки подбрасывает, вот эта книжка может вас унести в такие светлые дали. Тимур Суворкин, он пишет и в другом стиле, и в другом стиле, то, не знаю ничего, но пока вот, да, все-таки это начало 20 века, это альтернативная Российская империя, и это просто замечательно, это такой побег из действительности, от всех неприятностей, Ариадна Стим, я еще не проверяла, будут ли снимать что-то про Ариадну Стим, но вот прямо очень и сценарная вещь. То есть вот я прямо вижу, как это должно, если будут хорошие сценаристы, как это должно выглядеть в кино. Мне думается, что это будет здорово. И еще раз говорю, что вам должно понравиться. Вот так вот. Так, это у меня тут эхо, простите, пожалуйста. И самое главное, как вот Тимур Суворов, как он так берет и играет с историей. Я сразу же вспомнила, как Дюма говорил: ах, история, я просто вешаю сюртук истории на гвоздь веков. Какой-то у него был такой афоризм. Вот мне кажется, Тимур Суворкин делает то же самое. На мой взгляд, совсем-совсем неплохо. И еще один детектив вам рекомендую. Недочитан, вернее, недослушан. Это «Мизере». Это связано с Францией, это связано с армянской церковью, и это связано с волшебной музыкой Баха. Пока ничего не могу сказать, ну, то есть, вернее, как могу сказать, что, так, знаете, завлекает, но я всегда боюсь говорить, пока не дочитала. Гранже Жан-Кристоф, я вам рекомендовала уже этого автора, по-моему, это были «Багровые реки», «Мизерере» или «Мизерере», наверное, «Мизерере». Все-таки, ну, я не очень люблю озвучку Сергея Кирсанова, но мне больше нравится «Князев» или, ну, другие исполнители, но тоже неплохо. В армянском соборе святого Иоанна Крестителя в Париже убит чилийский беженец Вильгельм Гец, регент хора мальчиков и органист. Каздан, офицер полиции в отставке и прихожанин собора немедленно начинают собственное неофициальное расследование. И к нему присоединяется Волокин, это человек с русскими корнями, из отдела по защите прав несовершеннолетних. Оказывается, в прошлом исчезло несколько мальчиков из хоров, которыми руководил Гет. За первым преступлением следуют еще более кровавые убийства. Между полных опасностей расследований, в которых пускаются герои, и старинным хоралом «Мизерере» существует таинственная связь. Да, у нас существует еще одна комната, которая у нас, как называется, вы догадываетесь сами. Немного хочется поговорить о кино, и у этой рубрики тоже есть спонсор.
8: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии – все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители в рубрике «Кинодиван» в программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И на этот раз приглашаю не только взрослых, но и детей. Открыты все дни и недели, и сейчас классы живописи. Вернее, даже не живописи, а такого декоративно-прикладного искусства. Вот вчера я видела совершенно замечательные, или позавчера, работы в виде лимонов. Все это очень красиво сделано, когда собираются женщины, могут собраться и мужчины, и вот они что-то делают руками, это, как говорится, очень хорошо разгружает голову. Здесь это стоит недорого совсем, потому что в Манхэттене за каждый час там берут, по-моему, $70. Здесь все совсем не так. За всеми подробностями звоните Ольге 718-891-5263. Ну, пока ваши дети катаются на Bumper Cars или делают игрушки какие-то, вы тоже займетесь делом и проведете время с пользой. 2955 Coney Island Avenue в Бруклине. Здесь вас всегда ждут. Приходите вместе со своими детьми. Ну, а мы продолжаем и теперь уже говорим о кино. Сериал «Овчарка». Я просто говорю для тех, посмотрела одну серию «Овчарка 2». Ух, какая там суровая актриса, которая играет главную роль. Мне она очень нравилась в сериале «Кухня». Мне кажется, вот сериал «Кухня» можно пересматривать просто вот тоже для того, чтобы голова отдыхала. Ну, теперь уже не знаю, когда там что-то подобное снимут, потому как главный замечательный актер Назаров, он теперь скиталец. Вот я все жду, когда он приедет к нам со своей женой, со своим спектаклем. Вот действительно, мне кажется, что на нем именно держался весь сериал. И Богатырев хорош, там все в этом сериале были совершенно замечательные. И вот «Овчарка 2», ну, не знаю, уж больно «Строгая дама», хотя там красавчик Батырев играет. Но, может, действительно, что для того, чтобы отдохнуть, такой крепкий середнячок. Я, наверное, смотреть не буду, но кто любит Елену Подкаминскую, Антона Батырева, как там у них любовь-морковь будет происходить, то, наверное, можно порекомендовать. Я по-прежнему рекомендую сериал «Холод». И хотя остановили на самом интересном месте, я так понимаю, что будет второй сезон. Ну, посмотрим. Не знаю, что нам там ожидать с вами. Но если вам нравится «Монте-Кристо» и вся вот такой сюжет, мщение, справедливость, то это для вас. Аксенова в главной роли, Гузеева великолепно играет, я вам уже рассказывала. С детьми что посмотреть? Друзья, фильм «Le Enfant de Dijon», окей, почему-то в русском переводе «Мальчик и лис». Значит, это про мальчика, который вырос в пустыне в семье страусов со своим другом лисенком. Очень такой добрый, хороший фильм, красиво снят. Я вам уже рекомендовала кино, которое называется «Убийство осознанное». «Убивать осознанно» – это Netflix, и это совсем-совсем неплохо. Ну, на второй сезон пока времени нет, но это, ну, скажем так, необычный сюжет. Первый сезон мне давно смотрела, но мне понравился, поэтому рекомендую. Да, еще раз говорю, есть на Netflix. И также Netflix, что нам еще предлагает Netflix, вот что говорят, что «Последняя загадка» очень хвалит, «The Final Problem» уже вышел на Netflix, и все серии доступны. Это испанский мини-сериал, я люблю испанские мини-сериалы, тем более это по произведению Артура Переса Реверте. Много лет назад я очень увлекалась его творчеством, и он переносит людей, этот сериал, в 59-й год на изолированный остров неподалеку от Майорки. С 4 серии, о чем сериал, один изолированный отель, 13 подозреваемых и одна загадочная смерть. И актер на пенсии, который когда-то играл Шерлока Холмса, теперь должен раскрыть настоящее убийство. Думаю, что неплохо, испанцы очень хорошо снимают, и надеюсь, нам всем понравится. Затем я с вами прощаюсь, желаю вам только отличной погоды, но даже если погода немножко так располагает к Андре, не делайте этого, общайтесь с позитивными людьми, весь негатив и всех мракобесов, извините за выражение, посылайте к черту, это самое правильное решение, это я вам даже без психотерапевта скажу. Затем прощаюсь, и мы с Дмитрием Банниковым вновь с вами услышимся уже в следующий понедельник. До встречи!

Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа объявила о намерении исключить около 760 тысяч человек из числа участников программ медицинского страхования, созданных в рамках закона о доступном медицинском обслуживании. Власти утверждают, что речь идет о случаях мошенничества, ошибочной регистрации или о людях, существование которых не удалось подтвердить. По оценке администрации, прекращение соответствующих государственных выплат позволит сэкономить около 2,2 миллиардов долларов. Сейчас через эту систему медицинское страхование получает примерно 19 миллионов американцев. Решение особенно внимательно обсуждается на фоне роста стоимости медицинских страховок в стране. Вашингтон и Пекин опубликовали встречные перечни товаров примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны, для которых будут снижены таможенные пошлины. В американском списке и китайском списке потребительские и другие товары. Соглашение стало продолжением торговых договоренностей между странами. Самолет авиакомпании «Дельта», следовавший из Барселоны в Бостон, на борту которого находилось 296 пассажиров, совершил экстренную посадку в Португалии после появления дыма в салоне. Посадка прошла благополучно. Медицинская помощь потребовалась 14 пассажирам, 8 человек получили помощь прямо на аэродроме. После сильнейшей непогоды городские службы Нью-Йорка продолжают расчищать улицы и парки. Одной из самых тяжелых историй стала гибель 56-летнего Лейтона Брауна, руководителя службы технического обслуживания городского жилищного управления. В районе Ист-Нью-Йорк в Бруклине на него упало огромное дерево. Мужчина вышел на дополнительную рабочую смену. Его знакомые рассказали, что это должна была быть последняя неделя Брауна на прежнем месте работы. Он получил повышение. OpenAI временно остановила обучение своих наиболее эффективных моделей искусственного интеллекта из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщает Axios. Уточняется, что компания возобновит обучение этих моделей искусственного интеллекта только тогда, когда будет уверена, что у нее есть дополнительные меры защиты. Ведущие компании в сфере генеративного искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic изучают несколько десятков тысяч инцидентов, связанных с проблемным поведением искусственного интеллекта, и эти случаи произошли за последние месяцы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Зеленского поехать в Москву для встречи с Путиным. Республиканцы предложили ограничить выдачу грин-карт в рамках нового законопроекта. Суд обязал Белый дом вернуть основные американские телеканалы в Белый дом. В Нью-Йорке стартовал кинофестиваль, он продлится до 12 октября. И о погоде. В городе переменная облачность, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 100%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. – это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению, подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле, сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа Aftercare. Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.

Добрый вечер всем слушателям Дэвидсон Радио. Рад в очередной раз выйти в эфир, чтобы пригласить всех слушателей Дэвидсон Радио встретить новый 2027 год весело в замечательной компании в резорте Вилла Рома. Резорт Вилла Рома расположен всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка, от Бруклина, Квинса, но там совсем другая природа, свежий воздух, красивая территория, а на Новый год, вот я имею в виду зимой, прямо в резорте работают, вы сможете кататься на лыжах, на тюбах, прямо в резорте, никуда далеко не уезжая. 718-866-8826, 718-866-8826. По этому номеру телефона вы можете звонить, узнавать подробную информацию и про комнаты. Кстати, там в резорте есть различного вида комнаты, есть и обычные, гостиничные. Вы можете также снять однобедрумный номер, двухбедрумный, ну, в зависимости от того, сколько вас приезжает. Включено трехразовое питание, завтрак, обед, ужин. Естественно, новогодний фуршет, предновогодний фуршет, новогодний банкет с, так сказать, полным столом, с живой музыкой, классной командой интертеймента и много-многое другое. 718-866-8826. Кроме новогодней ночи, вы можете приехать еще на, остаться на еще дополнительную одну или две ночи. Там и игра Brainstorm вас ждет, и юмористический концерт, и вторая ночь гуляний. Это уже будет Quiet Gatsby Night, Great Gatsby Night. Ну, все это будет вас ждать в резорте Вилла Рома, и не только взрослых, но, естественно, и детей. Праздник для детей и для взрослых. 718-866-8826. Звоните, узнавайте подробную информацию и увидимся в Вилла Рома.

0: Новым годом!
1: Рикошет.
2: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Антросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В первом часе сегодня вместе с нами журналист Михаил Трипольский. Михаил, приветствую вас в эфире.
3: Приветствую, да, взаимно.
2: Начнем с этого бана журналистов, о котором объявил Дональд Трамп на прошлой неделе. Я напомню, это речь идет о CNN, MS Now и «Политика». Трамп заблокировал их вход в Белый дом сначала, а потом и в президентский пул. Но федеральный судья Тимоти Келли ночью в четверг постановил вернуть пропуска корреспондентам этих изданий, указав, что их лишили аккредитации без надлежащей правовой процедуры. Судья прямо усомнился в версии администрации о национальной безопасности и напомнил, что сам Трамп говорил не об этом. Он говорил о негативных публикациях. Журналистов утром следующего дня все равно не пустили в Белый дом. Доступ восстановили только к полудню, но в выходные корреспондентов MS Now и CNN не пустили на церемонию перед государственным ужином с китайским лидером. А днем позже CNN не взяли их в президентский самолет. Михаил, зачем этот бан, зачем этот протест вообще сейчас нужен Трампу?
3: Ну, все свои первую каденцию, вторую каденцию, он всегда был настроен против прессы. У него на прессу зуб, он всегда называл нас журналистов, которые особенно против него, что мы враги народа. Это такая перефразировка Адольфа Гитлера, который в 20-е годы как раз об этом и говорил на этот счет, что журналисты меня не любят, ну вот поэтому я им еще покажу. Он показал, когда пришел к власти, да, многие журналисты немецкие оказались в концлагерях. Трамп, он также верен своему, он ненавидит прессу, это известно. Вот недавно еще там одну женщину он оскорбил, там, заткнись, тоже из журналистов. Это было на прошлой неделе, там она пыталась задать вопрос, он говорит, тихо-тихо, закройся, типа такого. То, ну, это продолжается, его бодание с прессой. Он же хотел еще в первую каденцию, кажется, в 18-19 годах он намеревался принять или вернуться к законам, которые бы лишили бы прессу защиты. У нас же есть, да, закон, который еще, кажется, в 60-е годы был принят прошлого века, который защищает прессу от преследований. Трамп заявил, что этот закон нужно отменять, нужно применять закон 40-х годов, там, о государственной измене в отношении прессы, в отношении источников, то есть его была мысль, пресса должна быть лишена этого щита, который защищает ее от преследований со стороны чиновников государственных. Это он хотел. И он сейчас продолжает то же самое. Это чисто его. Ничего оно ему, особенно оно ему, как никаких очков оно ему не приносит. Потому что, вот видите, Fox News, консервативные телеканалы, трампистские, по сути, свои, хотя он порой наезжает на Fox News там, но вот они же поддержали бойкот главных наших телекомпаний, тем более, что они были как бы главные, там, на этот раз там, там ротация происходит, кто там главный в этом вот пуле известных телекомпаний, кто там делает записи, кто их распространяет, вот они поддержали его и Питер Наварро. Трамповский советник, вот он предложил, чтобы бойкотировать, чтобы государственные чиновники, лица из администрации Трампа не приходили на Fox News, пока Fox News не принесет извинения Трампу за то, что они поддержали ABC, NBC, CBS. Ну, это им было предложение. Такое было, ну вот это видно. И Wall Street Journal, они как бы публикуют вот опросы, последний опрос, который был сегодня опубликован, я его читал на сайте The Hill, где у Трампа просто, тоже головная боль, у него самые низкие, вот они отмечают, это они вторые после Reuters. У Reuters опрос, они тоже говорят, что с 90-го года Трамп самый неудачный президент, у которого самый низкий рейтинг перед выборами промежуточными. Вот сейчас Wall Street Journal публикует отчет, там где-то 37%. У Трампа поддержка, это самый низкий рейтинг среди всех президентов, которые вот идут на выборы промежуточные. У Буша было 39%, у Трампа 37%. То есть он самый худший президент из всех, которые у нас были на данный момент. Ну и пресса об этом говорит. А Трамп, ну он же себя авторитарным
2: деятелем. Просто вот вы говорите про рейтинг, и на самом деле столько всего происходит, и ситуация с Ираном, и это цена на бензин, и выборы, которые в ноябре, да, и дополнительно создавать проблемы с прессой на ровном месте кажется абсолютно нелогичным. Вы упомнили уже то, что Fox News поддержали эту ситуацию с CNN и другими компаниями. Вообще президентский пул — это когда национальные, да, крупные компании освещают деятельность и ивенты президента, и там есть ротация по 5 компаний за один проход. И вот так как компаний много, они все время, получается, делают ротацию, по 5 выходят к президенту и предоставляют эти видеокадры и звук другим компаниям. Так вот, в моменте, когда это произошло, было открытие вертолетной площадки в Белом доме, и вы наверняка видели, то есть не было звука президента, микрофоны не были выставлены, и ведущие, опять же, национальных телекомпаний шутили и говорили, мы не можем слышать президента, потому что просто микрофоны не выставлены, компании все, весь президентский пул поддержал CNN, MS Now и Политика, и таким образом никто не выставил микрофоны, идет бойкот. Зачем это нужно, непонятно. И вечером того же дня появилось, ну, я не знаю, как это комментировать, появился какой-то интернет-телеканал Trump TV.
3: Я хотел бы там
2: сказать. Что это такое? Как серьезно, насколько серьезно к этому можно относиться?
3: Да никак к этому серьезно относиться не надо. А Трампа нужно просто понимать, что Трамп — это это кандидат на авторитарные правители. Он же постоянно себя позиционирует как авторитарный деятель. Поэтому он говорит, я хочу, чтобы пресса обо мне говорила только хорошо. Он зациклен на себе, он эгоистичный человек, он эгоист по своей натуре, он нарцисс, ему все равно. Он воюет, он уже давно махнул рукой на выборы. На выборы, которые вот сейчас будут, он понимает, что только, какое-то чудо может дать республиканцам победу на выборах Палаты представителей. Вот Кук-репорт. Сегодня они сообщили о том, что их главный там деятель, он сказал, что определенно, что демократы уже понятно. Он так, я, конечно, человек суеверный, я всегда бью чуть-чуть по деревянному. Он сказал, ему понятно, что республиканцы проиграют эти выборы, и тут же нечего. Главное, каким образом. И он говорит, что и Сенат может быть у демократов. Трамп махнул на это. Он просто воюет с прессой, потому что он сам по натуре свой авторитарный лидер, и он хотел бы так. Он уже, видимо, решил для себя, я буду воевать с журналистами. Ну и сейчас вот пишут, что Трамп вернулся к своей любимой теме. Я сам на голубом глазу, я сам. Поэтому на себя все опять внимание, опять эта реклама, которую он стал сейчас, они сделали ролики. Это одно из оснований для импичмента, кстати. Говорят и республиканцы об этом некоторые, что то, что Трамп использует федеральные наши налоговые деньги на то, чтобы продвигать себя. У нас есть закон 1971 года о том, кто запрещает государственные средства тратить на рекламу государственных чиновников. Трамп на это пошел. Там, правда, Минюст его защищает. А вы помните, они говорят, как там Обама рассказывал про Обамакер, но Обама рассказывал про Обамакер. Он не вел кампанию, как Трамп, в этих роликах, что мы победим марксистов, коммунистов, анархосиндикалистов, фашистов и прочих истов. Это вот это он делает. И он недавно появился, вчера появился на этом Кубок Америки, кажется, по гольфу. И он опять-таки себя показывал. Это его позиция. Он думает только о себе. Ему совершенно плевать на то, как и дела у партии, хотя он отдает себе отчет, что поражение республиканцев на этих выборах будет для него серьезным ударом, и последствия будут для него и его семьи очень серьезные. Они будут 100%. Ну, вот так он поступает. Это Трамп. Никакой логики в его действиях нет. Поэтому он видит, а вы меня критикуете, значит, вы плохие. Его ничего больше не интересует. Только его собственная персона, его личная. А его личность, а все остальное ему плевать. Он потому воюет с прессой. Ему хочется показать себя, вот что я вот. И он неоднократно говорил, как вот я завидую, он даже так упоминал вот Северную Корею, как вот здорово, что Ким Чен Ын может заставить любить весь народ меня, там пресса под его контролем, а я этого сделать не могу. В России так здорово, в Белоруссии хорошо, вот так. А я этого сделать не могу, но он пытается вот показать прессе. Для чего это делается? Ну, это Трамп. Тут нет, я повторяю, нет никакой логики в этих событиях. Просто ему не нравится, как освещают его деятельность. Он же заявляет постоянно, его пресс-секретари несут всякую ахинею, что у нас там Трамп оборол инфляцию, что экономика у нас на подъеме. Ну, всякую бред они говорят, но это их работа.

0: лидером Си Цзиньпином. Я думаю, что мы успеем об этом во второй части программы, а пока что все-таки выборы, да, на носу, и внутренняя повестка, как мне кажется, наиболее важна. Вот Счетная палата США опубликовала отчет, согласно которому иммиграционная служба потратила впустую миллионы долларов на свернутые и плохо управляемые проекты. По данным аудиторов, ведомство в спешке выполняло программу массовых депортаций, так и не разработав внятного стратегического плана, и вложило миллиарды в 6 новых инициатив без необходимого предварительного анализа. Михаил, неужели у администрации, мне действительно непонятно, неужели нет какого-то четкого, ну, четко обозначенного плана в своих действиях?
1: Не знаю, ну, план у Трампа есть. План это убедить американцев, что депортация – это хорошо. Но я не знаю, кому можно об этом убедить, потому что депортация – это плохо. Я знаю, вот мне там, мои там зрители мне там говорят, вот с Техаса, например, что вот многие предприятия теряют людей, не могут эти позиции закрыть, нелегалы уходят там, а свои не приходят. Никто не хочет работать на этих тяжелых работах, стоматология.
0: Абсолютно. Вы знаете, я вот здесь, простите, я вас прерву, расскажу историю. Мои знакомые, очень близкие, которые владеют строительной компанией в штате Нью-Хэмпшир, сделали на протяжении вот прошлого месяца такой пробный найм. Дали объявление не для мигрантов, не на сайтах для мигрантов, а именно на американских сайтов для американцев, Indeed, там, Glassdoor и другие. И за месяц позвонили всего 3 человека. Один из них вообще с самого начала не был настроен на работу. 2 других вроде как там торговались, разговаривали об условиях. Знаете, сколько пришло на интервью? 0. Ну, вот из 3 позвонивших американцев 0 пришли на это интервью.
1: Я понимаю. Период ковида, я тоже так по памяти, в 2020 году там какая-то ассоциация сельского хозяйства, там бизнесмены подали, им нужно было 100 тысяч работников. Они разместили эти рекламные объявления в нашей прессе, 100 тысяч. Явилось где-то, ну, может быть, 50 американцев. К концу, кажется, там какого-то года осталось 7 человек. На этих, ну, кто остался из американцев? Все остальные позиции были заняты иммигрантами. Большей частью нелегалами. Еще период до Трампа, какая-то еще период, вначале, я точно не помню, давно это было, 10, а может, при Трампе или при Обаме, когда были тихие рейды, или при Буше еще, вот эти тихие рейды, когда Буш отказался от этих маск-шоу и перешел к тихим, когда приходил чиновник один, чиновник хорошо одетый, там, с чемоданчиком, и вызывал хозяина компании, говорил, что вот у нас есть информация, что у вас работают нелегалы. Во избежание неприятностей давайте от них избавьтесь. Он избавлялся. Я как помню, это была статья в «Нью-Йорк Таймс», то ли Орегон, то ли Вашингтон, штаты. И там был большой такой бизнес, типа связанный с уборкой фруктов. И вот этот хозяин всех, ну, это, ребята, надо уйти. Они ушли. Они давали объявление, вот об этом писала «Нью-Йорк Таймс», оно весь целый год. Это объявление там было, и зарплаты, и бенефиты ноль. Американцев откликнулись, чтобы прийти вот работать под солнышком, там, собирать там, урожай, клубничку и прочее, тяжелая работа. Поэтому это абсурд. Да сам Трамп несколько раз об этом говорил уже в 2025 году, обращаясь к фермерам, я понимаю, что ваши работники, они достойные люди, все хорошо. Тогда был целый цирк. Трамп говорит, да, ну мы не будем вас трогать, но вы смотрите, фермеры, если у вас там будут убийцы, окажутся, или там насильники, мы вас вышлем из... Ну, там какую-то несахинею. Вы пострадаете сами, мы вас там сами, американского фермера, куда ты его вышлешь. Но дело не в этом. И вот он говорил, потом бывшая, это вот глава нашей госбезопасности, кукла Барби, это вот Ноэм, она говорила, есть господин Трамп, я дала команду прекратить эти вот рейды. Тут через день появляется Хоман, глава границы, говорит, нет, мы будем продолжать депортации. Проходит какое-то еще время, Трамп опять говорит, господа фермеры, я понимаю вашу проблему, не будем вас кошмарить. Это, говорит, кукла Барби есть, я дала приказ не кошмарить. Опять появляется Хоман, да нет, мы будем. Ну это же цирк, понимаете. Президент говорит одно, министр госбезопасности, второй царь границы, а я не буду подчиняться, а мы будем все равно делать...

0: депортации. Ну, это вот эта политика, она глупая. Кстати, этот вот, как его, Бовина, вот он сейчас постоянно выступает, наезжает на администрацию, вы не дали мне разойтись, этот, который ходил в этой шинельке а-ля СС. Вот он сейчас говорит, что вот нет, надо было дать мне больше возможностей, вы меня уволили.
1: А Бовина сейчас говорит о том, что его жизни вообще угрожают там некоторые люди в администрации Трампа.
0: Ну, он такие вещи несет, его же уволили не просто так. Началось расследование, Трампу нужны были стрелочники. И они начали в отношении Бовина расследование, потом его заставили уйти, он не хотел уходить, его вытолкали. А теперь он наезжает на них, что они не так поступают, что нужно было поступать, как он поступал, жестко давить этих иммигрантов, избивать. Все это вот, ну, это глупая политика, потому что без иммигрантов, я не знаю, может быть, Трамп его убедил, Илон Маск, Цукерберг и Безос, что они скоро направят на поля и на стройки роботов. Но, может быть, они его убедили, что нам не нужны иммигранты, роботы сейчас будут работать, хотя это, возможно, когда-нибудь роботы и заработают. Но сейчас без иммиграции ничего сделать нельзя. Но и Трамп это понимает. Он один из чемпионов в Америке по найму нелегальных иммигрантов. Когда ему об этом говорили, он отнекивался, это, мол, мои кадровики нанимали, я ни сном, ни духом. Но это, конечно, смешно, ты хозяин компании, ты ничего не знал. Там нанимали вот эти его гостиницы, которые сейчас закрылась в Вашингтоне, которые построили. Это, когда это было? Перед первой каденции. Там работали, помню, интервью было в Вашингтон-Пост, там у поляков, которые были нелегалы, какие-то польские группы там работали. Ну вот Трамп тогда об этом сказали. Да, я не знаю. Ну, он всегда как бы, я не знаю, я не в курсе дела, я этого не говорил. Ну, это, ну он сам-то он понимает, потому что он всю жизнь нанимал огромное число нелегалов в своей компании. Эти гостиницы, эти гольф-клубы. Это все. И он понимает ситуацию. И
1: интересно, что сейчас Счетная палата говорит о миллиардах, которые без расчетов, да, потратила иммиграционная служба. При этом республиканцы были теми самыми, кто говорил о борьбе с расточительством в правительстве. И сейчас мы слышим то же самое от демократов. Как вы считаете, будут ли проведены проверки и будут ли найдены какие-то ответственные за вот эти реальные расточительства, которые мы видим?
0: Ну, конечно, если демократы придут к власти, они будут, конечно, им сейчас, они обещали им сейчас руки начать массовые расследования, они это и будут делать. А дело Эпштейна вот до использования не по назначению государственных средств. Конечно, они это будут делать. Трамп это вот его беспокоит вот эта ситуация, что его будут преследовать. Хотя, с одной стороны, он уже как бы забил, так говоря, по-уличному, на эти выборы, ничего не сделаешь. С другой стороны, он, конечно, хотел бы так, чтобы эти выборы были не в пользу демократов. Поэтому и разговоры сейчас идут о том, осталось немножко больше месяца, что Трамп предпримет. У них много раз спекуляций на эту тему. Ну, говорят в основном про иммиграционную полицию, там про этих нас, гвардейцев, на участках для голосования. Я лично в этом, в отличие от многих моих однопартийцев, ну, сановных, я не вижу в этом никакой проблемы. Но будут там стоять эти офицеры иммиграционной полиции. Кому они мешают? Нелегалы и так не придут голосовать. Они никогда не голосуют. Это трамповский бред, который он несет. И, ну, там вот сейчас были эти вот отчет, который был как бы щелчком по носу администрации Трампа. Отчет секретаря Невады, там генерального секретаря, он показал, что все эти вот домыслы, там же были цифры, там Малин, наш нынешний глава госбезопасности, что там 185 нелегалов проголосовало, якобы там были другие цифры, более высокие, потом они их понизили, а вот сейчас отчет, и оказывается эти 185 человек, это граждане Америки, все до одного граждане, все граждане. То есть все эти разговоры, что там якобы они голосуют, это ерунда. Ну, так и, там и не будет нелегалов. А нам что? Ну, приду я на участок на Шепсет-Бэй, и там будут стоять гвардейцы. Они мне что, мешают мне? Пусть себе стоят. Сколько они там, чем они могут меня напугать? Или американского гражданина. Ну, есть вот, ну, вот мои однопартийцы, они стараются, эта тема, она как бы такая, знаете, спекулятивная, чтобы, да, они помешать могут, люди будут бояться их, не придут голосовать, я в это, честно говоря, не верю, потому что мы никого не боимся. Что мне эти люди с этими платками на физиономии? Я их имел глубоко в виду. Ну что, они ко мне подскочат, но я покажу им свой, у меня паспорт есть, это карточка гражданина, что дальше они будут делать? Ничего не будут, постоять себе уйдут. Поэтому беспокоиться здесь. Но то, что будут расследования, это да. Вот здесь 100% будет реанимировано дело Эпштейна, Гарсия, который станет, если мы победим демократы, он станет главой комитета по надзору, и он сказал, мы не слезем с Бланша, чтобы он опубликовал все эти миллионы документов, которые он публиковать не хочет. Там же, видимо, есть и видеоматериалы, я так думаю, потому что Эпштейн любил видеосъемку. Он снимал всех, кто там к нему приходил. Поэтому где эти видеосъемки? Где эти пленки? Наверное, там они есть. Я понимаю так, что Трамп этого очень боится, этой ситуации. Ну и другие будут расследования. Будет ли импичмент, я не знаю. Тут по-разному говорят мои однопартийцы. Это не на первых ролях, они говорят, может быть, потом. Пока нам главное провести важные расследования, вызвать на ковер, возможно, и самого Трампа с Меланией, потому что они должны дать показания. Его сынка, наверное, вот сейчас многие республиканцы настаивают на расследовании сына Трампа, Дональда-младшего, этот скандал с Кремлем, Умаром Кремлем, который оплатил после свадебные мероприятия. Многие республиканцы говорят, это же просто дикость. Но это же ужас, как такое могло быть, чтобы...
1: Знаете, есть еще одна история, я хочу ее вспомнить, которая пахнет очень сильно коррупцией. Это Министерство здравоохранения, которое урезало, в общем-то, в некоторых штатах, вы знаете, программы поддержки людей. Так вот, в начале года они уведомили профильные комитеты Конгресса, что перебрасывают около 12 миллионов долларов из Управления здоровья меньшинств на охрану министра Роберта Кеннеди-младшего. В чем необходимость такой охраны для этого человека?
0: Ну, это они сами так считают. То же самое, вот как сейчас тут тоже идет разборки ФБР в отношении Кати Миллер, и ну, это жена Стивена Миллера, помощника Трампа главного и замглавы аппарата сотрудников Белого дома. Вот они, почему-то они там ей вроде бы угрожают, и там два высокопоставленных сотрудника ФБР. Они приняли решение, что нет никакого смысла расследовать угрозы в отношении Кати Миллер как терроризм. Пател недоволен, Трамп недоволен, Миллер недоволен, этих людей убрали. Их понизили в должности. Но это вот семья, к чему я говорю, Миллеры, они переехали из своего дома и сейчас живут на какой-то там квартире военной базы. Они тоже говорят, что им угрожают, и поэтому они хотят быть под защитой. Всем угрожают. Ну, у нас вообще всем угрожают. Вообще тут...
1: Но на военных базах у нас уже живет Марко Рубио, Джей Ди Венс, глава теперь... Пентагона, Пит Хексет.
0: Хексет, да. Они там все же, им всем угрожают. Но они могут, понимаете, они, и их босс Трамп, именно если взять вот статистику усиления таких вот инцидентов, угроз, ненависти, это началось больше всего с Трампа. Это и раньше было. Но при Трампе это особенно усилилось, что его риторика, когда он называет там враги народа постоянно, что эти люди угрожают Америке, они враги, с врагами нужно расправиться. Эта риторика, она подталкивает людей вот к таким вот действиям. И они угрожают политикам, угрожают конгрессменам, сенаторам. Еще при Байдене был создан отдел, который при ФБР, который отслеживал все эти жалобы. Он есть и при полиции Капитолия, и вот в прошлом году был резкий всплеск. Если до этого было 8, 9, 10 тысяч, где-то с 21 года там были 10, нет, что раньше было, эти вот были угрозы, то кажется, 12 тысяч или 15 тысяч было в прошлом году. Это угрозы сенаторам, конгрессменам, главам комиссии избирательных очень много угрожают. Накал ненависти, он очень сильный, и они, конечно, они-то за себя боятся. Но некоторые сенаторы вынуждены тратить деньги вот на то, чтобы иметь личную охрану, нанимают частную охрану, чтобы их охраняли, поможет ли это, я не думаю, но это серьезная проблема. У нас очень серьезный вот такой вот накал ненависти, и Трамп ему, конечно, способствовал, потому что постоянная эта риторика про врагов народа, она вызывает ответную реакцию в таких вот больных умах. Слева тоже достаточно людей, которые тоже воспринимают эту риторику, и поэтому ситуация для политиков у нас сегодня в стране не самая благополучная. Это опасная, получается, профессия, потому что угрозы идут постоянно в адрес... А вот судьи сейчас, вот тоже они выступали, наши судьи Верховного суда, там кто-то был, Барретт, и на республиканка, тут там была, я не помню, Сотомайоркаяц, они делали там, где-то выступали, они говорят, что да, и вот нам, судьям, угрожает очень много, судьям федерального уровня, низовых, очень много угроз, сотрудникам этих комиссий, избирательных тоже очень, ну, такая вот у нас ситуация, нездоровая ситуация, потому что, ну, если угрожают повсеместно, все мы все, снизу доверху идут угрозы, понимаете, нашим политикам, судьям, чиновникам,
1: Михаил, сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой вернемся и продолжим «Рикошет», оставайтесь с нами.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома – все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
1: «Рикошет». Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Михаил Трипольский. Давайте поговорим об ООН. Генассамблея началась на прошлой неделе. Трамп выступал перед почти 130 главами государств и правительств и пригрозил с трибуны ООН уничтожить Иран, если сделка не будет достигнута в ближайшее время, а признался, что ему предстоит большое решение. Он требует от Тегерана полностью открыть Ормузский пролив и вернуться за стол переговоров. Заодно заявил, что США будут поощрять развитие искусственного интеллекта, а не ограничивать его. Там же Трамп встретился с Зеленским, и там же на Генассамблее были допущены лидеры Ирана, которые получили визу и, в общем-то, приехали на эту Генассамблею. Давайте начнем с речи. Услышали вы что-то, ну, особенное в этой речи Трампа?
0: Ничего особенного я не услышал. И как мне писали мои украинские зрители, это позорная речь, они сказали. То, что он появился, то, что он там нес всякую ахинею, как он себя держал, как он очень плохо выглядел, кстати. Его часто ретушируют, когда он появляется. И так смотрю, как Трамп, один, у него один вид сегодня, другой видок у него завтра. Но, видимо, как-то не успели его подретушировать, загримировать. И он выглядел не очень-то хорошо. Он же не спит постоянно. Ну, нанес, опять-таки, восхвалял себя. Ну, и опять говорить о том, что то, что он говорил, это не соответствует фактам. Экономика, расцвет, золотой век, мы развиваемся. Ну, что этого нет? У нас нет, у нас одни неудачи. У Трампа на это он инфляцию он не снизил. Экономическая его политика вызывает серьезные возражения, критику со стороны уже республиканцев, там растет число, которые недовольны. Уничтожение Ирана, опять-таки, болтовня. Он что, применит? Как он может Иран уничтожить? Каким образом? чтобы Иран...
1: Вот сейчас он говорит, что будет сделка после выборов, да? Тогда почему мы привязываемся к ноябрьским выборам?
0: Ну, он хочет сказать, что, как бы, видимо, намекает, что будет сделка, ребята, сегодня бензин. Понедельник, сегодня понедельник, 4.48, как сообщает AEA, эта организация, дизель за 6 долларов. Но он, видимо, хочет успокоить людей. Ребята, не переживайте, вы на меня там, ну, может быть, недовольны, моя администрация, что такие высокие цены на горючее. Но вот мы сейчас выборы пройдут, мы договоримся, цена упадет, вы меня поддержите, там, намекает, там, как сказал Венс.
1: Джейди Венс говорит, дайте второй шанс.
0: Шанс, да, второй шанс, дайте. Вот это он говорит, ну, много чего говорит, понимаете, и Венс много чего говорит. Трамп, когда говорит, то многие считают, что это выступает шестиклассник по речи. Ну, вот одна из ведущих наших психиатров страны, вот на днях она заявила, что у Трампа патологическое поведение, он явно не в себе. И с ним должны работать специалисты. Она не стесняется этого говорить. Но они говорят, Трамп говорит, Венс. Венса другая, он позакончил Ель. У него речь более осознанная, но опять-таки пустая. Вот они пустопорожнее катают из одного угла в другой. Что он может сделать с Ираном? Ну что он может сделать? Как говорят наши военные эксперты, чтобы оккупировать Иран, нужно 1,5 миллиона солдат. Всю армию США туда бросим, и 1,5 миллиона, понимаете? Ну это же смешно. Оголим все участки мировые, там, где наши войска, и все бросим на Иран, и будем воевать с Ираном. Это мощная страна, кстати, там будут колоссальные потери, жертвы будут немеренные, если такое. Это просто невозможно. Атомную бомбу, ядерную бомбу бросит на Иран. Тоже я в этом очень сомневаюсь. Я очень сомневаюсь, что он на это может пойти, причем нужно понимать, что Иран ведь тоже располагает возможность. Мы же не знаем до конца, какие у Ирана возможности. Трамп говорил, сегодня как раз 7 месяцев войны, вот сегодня понедельник, да, это дата, он говорил в феврале 28-го, что у Ирана осталось 2 недели до создания бомбы. За все эти 7 месяцев войны никаких ударов по ядерным объектам Ирана ни Соединенные Штаты, ни Израиль не производили. Но если у Ирана осталось 2 недели до создания бомбы, то, наверное, им ничего не останется, не сложно будет эту бомбу создать вот за это, только они узнают, что Трамп намеревается ударить по Ирану, уничтожить иранскую цивилизацию, то тут же они эту бомбу могут произвести. И представляете, они скажут, господин Трамп, вы нам угрожаете, а мы ваши вот пожелания мы исполнили. У нас есть ядерная бомба. Как вы думаете, куда мы ее бросим? У нас есть межконтинентальные ракеты, которые долетали, там, будь они пустили ракету, она немножко не долетела до Диего Гарсия в Индийском океане. Ну это все бравада, это все болтовня. Зачем Трампу это надо? Он болтает, он чекает, Остапа несет. Мы Иран уничтожим. Поэтому Такер Карлсон уже заявил, как это? Бывший трамповский союзник говорит, за такие слова Трампа нужно отправить на пенсию. Я призываю Трампа немедленно убрать из Белого дома по 25-й поправке. Понятно, что на это Венс не пойдет. Хотя он, конечно, бы с большим удовольствием бы отправил Трампа в Мар-а-Лаго, и там бы стал бы президентом. И стоящие за Венсом техномагнаты, все эти, Маск, это вся серая мага, так называемая, есть красная мага, которую возглавляет Беннон, бывший советник Трампа, есть серая. Это Маск, это Тиль, это люди, которые себя считают теневыми хозяевами Америки. Они бы с удовольствием поставили бы своего ставленника Венса на это место, но они, видимо, пока не готовы для такого сценария, побаиваются. Ну, представьте себе, если Венс выступит с предложением отправить Трампа, что будет? Конечно, демократы только порадуются такой сваре в Белом доме, но это вряд ли. Это вряд ли будет.
1: Ну, говорите, а что касается встречи с Зеленским в рамках Генассамблеи, там интересные моменты какие? Во-первых, Трамп призвал Зеленского отправиться в Москву на встречу с Путиным. Второе, Трамп сам заявил, что нужно провести с Путиным еще одну встречу, как это было на Аляске. Это такой позор. И, ну, третье, мы узнали о том, что Белый дом приглашает на G20 в Майами в декабре этого года Путина.
0: Это вообще, это вызвало, у меня большая украинская аудитория на моем YouTube-канале, конечно, люди да нельзя возмущены, но как это можно приглашать человека, если его можно назвать человеком, который за 5 лет уничтожил столько собственного населения и украинского, сколько залил кровью соседнюю страну, зачем его приглашать? На то же самое, что если бы там Рузвельт или бы Черчилль пригласили бы Гитлера, там Берлин или Вашингтон, зачем они это делают? Ну вот он, Трамп предлагает, хотя вот в отношении Зеленского, он же сам в этом году говорил, что это нецелесообразно, ехать к Путину это ничего не даст. А теперь он говорит, давай Зеленский едь к Путину. Ну, понятно, что Зеленский никуда не поедет. Трамп, очевидно, он подмахивает Путину, это 100%, делает все возможное с тем, чтобы потрафить российскому президенту. Не ясно, почему. Ну, а его любовь к диктаторам – это одно. Ну, конечно, появляются разговоры, что там есть компромат. Люди мне пишут, что, ну, это, понятно, я этих документов в руках не держал и держать не мог. О том, что он мог быть завербован, Трамп, когда находился в Советском Союзе, есть такие версии, есть версии компромата на него. Надо вспомнить, что Эпштейн имел очень такие плодотворные контакты, когда он вместе с Эхудом Бараком, бывшим израильским премьером, они совместную компанию там открыли по слежкам, там, ну, по этим технологиям, которые следят за людьми. И вот они очень как раз много общались с российскими предпринимателями, которые связаны с Кремлем. Поэтому и известно, что он попытался встречу организовать с Лавровым. И, возможно, какие-то документы могли оказаться. Это чисто такая мягкая конспирология. Что-то могло, он мог что-то передать. Тем более, что вот этот писатель Вольф, который сейчас работает на одном из подкастов, кажется, Daily Beast, он там работает, и он говорил, что Эпштейн ему в интервью, они же там собирались там фильм снять, он говорил, что я хотел бы уничтожить Трампа политически. Он оказался неблагодарным другом, и одна из моих целей – это его уничтожить политически. Поэтому, он, конечно, мог что-то передать. Была информация, что Трамп перед выборами 2016 года посетил квартиру, там, где находился Эпштейн, они общались. Об этом писали. Я тут не могу гарантировать, насколько это правда, но писали о том, что Трамп там у него был, потому что Трамп, понятное дело, опасался, что Эпштейн мог бы что-то против него. Тем более, что Эпштейн заявлял, что я хочу этого человека, моего бывшего друга, уничтожить политически. И это нам об этом Вольф рассказывал, и возможно, что Трамп какие-то там договоренности имел с Эпштейном, но не факт, что Эпштейн ничего не передал в Кремль. Такое может быть. И израильская разведка может иметь информацию на Трампа, потому что нелогично Трампу, ну он же президент Соединенных Штатов, а он вот приглашает Путина, военного преступника, на которого выписан ордер на арест. Трамп может сколько угодно заявлять, что Америка не признает полномочия Международного уголовного суда, но сам факт, что военный преступник приезжает на G20, ну, я вот читал там российские комментаторы, они, конечно, Путин не приедет. Это больше такой как бы жест в адрес кремлевского диктатора, но он, скорее всего, не приедет. Ну, вот не только это, вот переговоры вот с Китаем. Трамп заявил, что посол Соединенных Штатов в Китае, что Трамп предложил Си Цзиньпину покупать американское оружие. Это было сегодня эта информация появилась, что Трамп, как бы они разговаривали, тот китайский гость предлагал Трампу не помогать Тайваню, на что Трамп сказал, мы всем оружие продаем, можем и вам продать. Ну, мне, видимо, люди меня спросят, я буду об этом делать тоже передачу, а в Кремль Трамп не хочет оружие передать. Мне многое пишут что вот из Украины, что вот-вот мы ожидаем, что американское оружие начнет поступать в Россию. Но если Трамп говорит, что мы всем продаем, и Китаю, Китай наш геополитический противник. На кои-то веки нужно вооружать противника. Ну, китайцы, конечно, мы будем на своем оружии делать акцент, но вот само предложение. У Трампа такие предложения, знаете, возникают. Когда его слушаешь, у людей берет часто оторопь. Ну, что он говорит? Путина сюда, в Майами, оружие Китаю. О чем это речь? Так, может быть, про Вайта, психиатр известный, что у Трампа не все дома?
1: Что касается этой встречи с Си Цзиньпином, Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, устроил военную церемонию, государственный ужин на 100 с лишним человек. Кстати, несколько лет назад, может быть, вы видели эти интервью, когда Трампа спрашивали, будет ли он когда-нибудь устраивать китайскому лидеру государственный ужин. Он говорил, что никогда этого при нем не будет, и вот произошло.
0: Чаепитие в Белом доме. Он сказал, я его накормлю бургерами, он сказал. Я ему дам бургеры. А потом у нас показывали, как Мелания составляет меню этой встречи. Многие американцы были крайне недовольны. Люди писали, это Трамп, он имеет право, но вот они писали, мы недовольны, потому что мы еле концы с концами сводим, а в этом меню у Мелании там деликатесы высшего класса. То есть у нас не хватает на хлеб и на мясо, а вы готовы там потратить бешеные деньги, чтобы потрафить
1: китайцев. Ну и самое главное, зачем? Какой выхлоп у этого? Да, конкретики оказалось немного. Торговое перемирие продлили на 2 месяца до 10 января. Стороны объявили о взаимном снижении пошлин и диалоге по искусственному интеллекту. Здесь вообще ничего не понятно. И Си пообещал отправить пару панд в Атланту. Как вам такие итоги?
0: Ну, никаких итогов серьезных не было. Никаких сделок заключено не было. Но некоторые эксперты говорят, что дело не в сделках, а то, что Трамп проводит такую индивидуальную политику, что это вот такие контакты, они, мол, важнее любых заключенных соглашений и сделок. Потому что вот с Китаем нужно именно вот так на личностном уровне вести переговоры. Это как бы смягчает разногласия, снижает напряженность. Вот это эксперты говорят, что вот это вот трамповская линия. Но никаких соглашений, сделок серьезных не было. Заключено. Но вот такая вот политика. Я вас приглашаю, мы обедаем. Ну и Си сам сказал, что он предложил конструктивное сотрудничество, давайте не будем конкурировать, но не будем, типа, доводить дело, вот он, это, как это, загадка Фукидида, как называется, или формула Фукидида, о том, что нарождающееся государство, усиливающееся, но вступает в неизбежный конфликт с предыдущим государством-доминантом, и это приводит к войне. И он говорит, что давайте как-то постараемся избежать того, чтобы мы, две великие державы, давайте не будем доводить дело до конфликта. Хотя я не думаю, что у Соединенных Штатов сегодня есть, честно говоря, возможности. Мы серьезно ослабели после вот этой войны с Ираном. Я думаю, не до такой войны приходится перебрасывать вооружение с разных театров, с Тихоокеанского театра, других театров. Наши военные командиры недовольны, они говорят, не хватает боеприпасов. Трамп разное, то он говорит, что у нас всего завались, как говорится, то у нас не хватает.
1: В этой части был интересный момент, когда вице-президент Джей Ди Венс лично позвонил командованию туда, на Ближний Восток, и лично спросил, есть ли нехватка боеприпасов. Там ему подтвердили. Значит ли это, что есть некая мискоммуникация в Белом доме, что Венсу даже не говорят правду?
0: Нет, Пенсу как раз сказали правду. Есть четко подтвержденные факты, что военные наши, они предупреждали Трампа о том, что у нас, если ты начинаешь эту войну, она была неподготовлена, эта война, и что у нас будет ощущаться серьезная нехватка боеприпасов. Его предупреждали. Это 100% информация. Трамп сказал, окей, я приму это к сведению, но все равно он посчитал, он пошел на уговоры Нетаньяху, что они смогут за несколько недель поставить Иран на колени. Кстати, и в Израиле, я потом читал еще месяца два назад, Сахал выразил упреки Моссаду о том, что они представили недостоверную информацию, заявили тогда, что только мы начнем операцию, как иранцы выйдут на улицы, будет восстание, и они упрекали разведку и Нетаньяху в том, что это была профанация. Эту профанацию Трамп донес Биби донес до Трампа. Трамп согласился на это, что за 3 недели они Иран поставят там, Иран выбросит белый флаг, там население восстанет, ничего этого близко не было. Это была профанация, в итоге мы эти шахеды сбивали ракетами Патриот. В итоге то, что есть, то есть. И объективно наши военные не смогут, ну, наши корпорации военные не смогут восполнить это использованное вооружение, даже если они будут особенно напрягаться, там 30-й, там 32-й год. Но сколько времени пройдет? Поэтому, когда Трамп говорит о том, что он собирается уничтожить Иран, обычными вооружениями он это сделать не сможет. Нет ни войск, нет ни соответствующих боеприпасов, есть только ядерное оружие, которое я очень сомневаюсь, что Трамп решится. Он человек трусливый по своей натуре, он такой хамский, наглый, но все-таки он, я не думаю, что Трамп решится применить ядерное оружие. А если этого нет, то все это профанация, ерунда. А то, что вот, нет, это правда, военные, как сказали Венцу, у нас не хватает. Они все это хорошо знали, Трамп это знал, он пошел ва-банк. Ему сказали, ты начнешь войну, неподготовленную войну, вот ему бы говорили, что есть пример, как нужно готовить такие большие войны. Это 91-й год, это Буш-старший, который шаг за шагом готовил коалицию против Саддама Хусейна, это было эффективно. Подготовились, как положено, и разбили врага. Уже Буш-младший, начиная войну с Ираком, опять-таки, в 2003 году был не подготовлен. Они были не готовы. Там была совершенно другая миссия. Там нужно было спасать Чейни от уголовных преследований. И я как-то я помню, когда к нам, я еще работал в русском базаре, не в русской рекламе, то к нам приходил украинец, который воевал в Ираке в то время, и он дал тогда интервью на двух номерах. Было его признание, он нам рассказывал, как все это начиналось, он был свидетелем. И когда нас высадили в Саудовской Аравии, в каком-то бараке поселили, там стекла не застегнуты, без окна, без стекол, и он говорил, что были случаи, что наши ребята, американские солдаты, сходили с ума. Сходили с ума, потому что были разговоры, что сейчас полетят иракские скады на нас. Это вот. И потом он рассказывал, какая была техника, какая она была не подготовленная к этим минированию иракских войск, когда мы уже якобы победили, Буш сказал, миссия завершена. Я точно не помню, эти резиновые листы. Они как-то обшивали эти броневики, чтобы осколки не летели. Он говорит, мы были полностью не готовы к этой войне. Нам дали это не самое новейшее оборудование, технику. Потом просили, я как сейчас помню, когда там просили у Вашингтона американские командиры, дайте нам новейшее. Нет, не давали. То есть были не готовы. Потом были такие большие жертвы среди американских солдат. Эта война с Ираком не была, миссия не была закончена. Понимаете, Буш старше, он был готов. Буш младше не был готов. Это была война, которая, я повторяю, нужно было спасать Чейни там от ряда скандалов, и они на это пошли. Там, я не буду об этом в этой передаче, у меня есть много материала на эту тему, какие были подлоги, обманы, как Буш использовал этого преступника Челаби, который сидел у него, когда Буш держал речь рядом с Лорой Буш, хотя это человек-преступник, на него был ордер на арест в Иордании. Там это целое дело. Сам факт, что и сейчас эта война не была подготовлена. Ни союзникам не сообщили, никому. Ввязался в эту войну, мы победим одной левой. Потом стали иранцы отвечать по нашим базам, там убытков на миллиарды долларов. Иранцы довольно-таки эффективно били по нашим базам, много уничтожили нашей техники, радаров. Вот это вся ситуация. А Трамп хороходится, мы можем их после выбора одной левой. Не сможешь ты их одной левой победить. Не сможешь, объективно это невозможно. Это сделать. Но поэтому он болтает много, он болтает каждый день. Какую-то ахинею несет, а кто-то в это верит, может быть. Хотя война в Иране вызывает явное неприятие в американском обществе. Как бы вы к Ирану не относились, по опросам подавляющее большинство американцев против этой войны. Эта война с Ираном дала демократам лишние очки для победы на выборах. Потому что народ недоволен. Понимаете, этой войной, потому что она ведется, они не знают для чего. У Трампа же постоянно меняются, и у Нетаньяху меняются обоснования войны. То ядерная программа, то свержение правительства, кто уже в итоге открытие просто Армузского пролива. Но даже самый глупый человек понимает, зачем же открывать то, что и так было открыто. Зачем же вы начинали войну с тем, чтобы теперь его открывать? Так он и так был открыт, и корабли спокойно проходили. А для чего вы начали войну? Постоянные эти разговоры, когда еще Трамп заявляет, что мне плевать, как вы живете, какой у вас уровень жизни, мне главное, чтобы не было там ядерного оружия у Ирана. А ваш, как вы там, концы с концами, вот меня это не волнует, говорит Трамп. Но люди поэтому реагируют в вопросах. Тебя не волнует, ты пока обогащаешься, твоя семья лопатами бабло гребет, мы не можем там себе нормальное питание купить, а ты обогащаешься, тебе все равно. А нам нет, нам не все равно. Поэтому эта война не вызывает никакого энтузиазма и не будет вызывать. И Трамп ничего не добьется после выборов. Ну как он может добиться? Он не хочет... Иранцы же ему предложили, кстати, какое-то там перемирие там, на какой-то период. Он отказал. Посмотрим, как он будет дальше продолжать боевые... С чем он будет продолжать? Тут же важно, с чем он будет продолжать боевые действия. Если нет боеприпасов, как же ты можешь вести эффективную военную кампанию? Каким образом? Ты будешь их ставить на колени? Мне непонятно.
1: Михаил, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Пожалуйста. Это был журналист Михаил Трипольский. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. WSNR,
5: Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу. We'll be right back.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа объявила о намерении исключить около 760 тысяч человек из числа участников программ медицинского страхования, созданных в рамках закона о доступном медицинском обслуживании. Власти утверждают, что речь идет о случаях мошенничества, ошибочной регистрации или о людях, существование которых не удалось подтвердить. По оценке администрации, прекращение соответствующих государственных выплат позволит сэкономить около 2,2 миллиардов долларов. Сейчас через эту систему медицинское страхование получает примерно 19 миллионов американцев. Решение особенно внимательно обсуждается на фоне роста стоимости медицинских страховок в стране. Вашингтон и Пекин опубликовали встречные перечни товаров примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны, для которых будут снижены таможенные пошлины. В американском списке и китайском списке потребительские и другие товары. Соглашение стало продолжением торговых договоренностей между странами. Самолет авиакомпании «Дельта», следовавший из Барселоны в Бостон, на борту которого находилось 296 пассажиров, совершил экстренную посадку в Португалии после появления дыма в салоне. Посадка прошла благополучно. Медицинская помощь потребовалась 14 пассажирам, 8 человек получили помощь прямо на аэродроме. После сильнейшей непогоды городские службы Нью-Йорка продолжают расчищать улицы и парки. Одной из самых тяжелых историй стала гибель 56-летнего Лейтона Брауна, руководителя службы технического обслуживания городского жилищного управления. В районе Ист-Нью-Йорк в Бруклине на него упало огромное дерево. Мужчина вышел на дополнительную рабочую смену. Его знакомые рассказали, что это должна была быть последняя неделя Брауна на прежнем месте работы. Он получил повышение. OpenAI временно остановила обучение своих наиболее эффективных моделей искусственного интеллекта из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщает Axios. Уточняется, что компания возобновит обучение этих моделей искусственного интеллекта только тогда, когда будет уверена, что у нее есть дополнительные меры защиты. Ведущие компании в сфере генеративного искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic изучают несколько десятков тысяч инцидентов, связанных с проблемным поведением искусственного интеллекта, и эти случаи произошли за последние месяцы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Зеленского поехать в Москву для встречи с Путиным. Республиканцы предложили ограничить выдачу грин-карт в рамках нового законопроекта. Суд обязал Белый дом вернуть основные американские телеканалы в Белый дом. В Нью-Йорке стартовал кинофестиваль, он продлится до 12 октября. И о погоде. В городе переменная облачность, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 100%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
8: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
9: Не думай о секундах свысока.
10: Просто слушай «Davidson Radio».
11: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь.
12: 718-998-8400.
13: Где-то песни поют ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Настраивайся.
14: Рикошет.
1: Мы возвращаемся и продолжаем «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. В этом часе вместе с нами член республиканской партии Борис Пинкус. Борис, приветствую вас в эфире.
15: Добрый вечер. Рад быть на нашем канале RTN.
1: Давно мы с вами не общались, много тем собралось. И хочу начать со съезда республиканской партии в Далласе. Это был первый в истории съезд республиканцев перед промежуточными выборами в Далласе, и запомнился он не только речами Трампа. Когда выступал вице-президент Джей Ди Венс, зал начал скандировать 48-й, 48-й, намекая на то, что именно он будет следующим нашим президентом. Ну и на следующий день после этого, вы наверняка видели, Марко Рубио давал интервью в Латинской Америке, и журналисты его спросили об этом, будет ли он баллотироваться, и он сказал, что не рассматривает такой возможности. Можно ли считать, что партия сделала свой выбор?
15: Нет, конечно, еще рановато об этом говорить. Тем более, по всем опросам, которые проводятся у нас внутри партии, Рубио опережает Венса. И учитывая все-таки, что Венс еще рядом с Трампом, а консервативные каналы стараются меньше говорить об этом. Вот. Но, тем не менее, это просачивается в соцсетях, например, и мы в разговорах с нашими республиканцами, когда общаемся, они очень многие симпатизируют именно Марко Рубио. Это очень важно. Я потом, вот я уверен, этот вопрос и все последующие ваши вопросы, связанные с будущим Трампа, республиканской партии, я отвечу заранее, что судьбу выборов всегда решали независимые. Именно вот при относительно, знаете, личности самого Марко Рубио, я буду предельно откровенным, именно он отвечает сегодня требованиям большинства как республиканцев и значительной части независимых. Именно их голоса будут решающими. И вот на этих выборах обязательно промежуточных 3 ноября и в будущем, в 2028 году, именно от независимых будет зависеть, кто будет президентом.
1: Когда, по-вашему, мы, ну, вернее, партия республиканская определится, и мы можем уже более подробно об этом говорить?
15: Вы знаете, я думаю, что, к сожалению, мы уже забегаем вперед. Вероятнее всего, импичмента Трампу не избежать. Об этом
1: вы
15: сегодня
1: думаете?
15: Да, сегодня впервые об этом заявил не кто-нибудь, а на Fox News заявил никто иной, как Джим Джордан, председатель юридического комитета Конгресса, который сказал, что демократы готовят импичмент против Трампа, и тон был такой, что это неминуемо, если только демократы победят.
1: Хорошо, давайте тогда поговорим об этих выборах. Как вы видите настрой республиканской партии сейчас?
15: Расколота партия, к сожалению. Я думаю, по вине самого Трампа. Да, Трамп очень много хорошего сделал для страны внутри.
1: Я давайте на примерах,
15: да.
1: Борис, потому что вот эти заявления у меня в эфире о том, что Трамп что-то там сделал хорошее, давайте на примерах, потому что я вообще
15: я
1: открыт
15: люблю
1: к этому.
15: Да. Во-первых, я всегда, я не ограничиваюсь общими фразами, я приведу примеры. Самый наглядный пример – это закрытие границы.
1: Да.
15: С Мексикой. Это колоссальная заслуга Трампа.
1: Граница закрыта, по-вашему?
15: Да.
1: А по-моему,
15: сегодня нет проникновения. Значит,
1: я приводил уже пример, Борис, в эфире. Да. Я знаю лично человека, с которым познакомился в Чикаго лично. Он из Болгарии, который перешел границу в начале этого года. Нам просто об этом не говорят. Да. Но пройти можно.
15: Я верю, во-первых, губернатору Тексаса. Нет, не президенту. Я верю губернатору Тексаса Эбботу. Именно он сегодня, это выдающаяся фигура нашей политической элиты республиканской, он неоднократно прям зарекался, что нет у нас, закрыто от и до. Аризона, Тексас 100%.
1: Проникновение. Я со своей стороны заявляю, что это ложь. Вот и все.
15: Ну,
1: дальше.
15: Надо еще доказывать. Ну, надо
1: приводить пример. Я знаю лично человека, который в Чикаго прошел границу. Вот он находится в Чикаго и работает нелегально.
15: Ну, это вопрос серьезный. Это легальный вопрос. А я верю губернатору. Я верю республиканцам из Тексаса.
1: Что еще?
15: Это первое.
1: Хорошее.
15: Второе. Выдающаяся его заслуга – это борьба с наркотиками, наркотрафиком. Я вам напомню, друзья мои, у нас в Америке за прошлый год умирало в среднем за один день, я вам сейчас скажу, где-то около 300 человек в день от овердоз. Потом эта цифра стала снижаться, она сегодня уже достигает на сегодняшний день где-то порядка 150-140 человек в день. А для сравнения я вам приведу. На автодорогах у нас в Америке погибает, Америка автомобильная страна, 110-112 человек в день ежедневно на автодорогах. Так вот, представьте себе, что выдающая заслуга Трампа – это борьба с наркотрафиком. Такой борьбы практически в таком масштабе никто не проводил. Это Трамп, его заслуга. Хорошо. Я вам больше скажу, ребята, давайте по большому счету. Я самокритичен, есть много вещей, которые мне не нравятся у Трампа. Я буду последователен. Давайте так. Я продолжаю о роли Трампа в нашей истории. Трамп, кроме всего прочего, я вам прямо сямо скажу, еще он вошел еще в историю с тем, что он единственный в современной нашей истории, кто, знаете, вот принял Америку вот с таким наследием, которое не принимал ни один другой президент в нашей всей истории.
1: То есть Байден, который принял Америку после Трампа, вы считаете, у него он как выбора тоже, наверное, у него не было?
15: Он ухудшил то, что те заслуги Трампа, которые были в первой каденции. Байден Борис, начал ухудшать.
1: Давайте честно, мы закончили на пандемии первый срок Трампа. С вертолетными деньгами, с тем, что работ не было, компании закрывались, мы все сидели по домам.
15: Да.
1: Это хорошее наследие было?
15: Подождите. А я вам задам вопрос, если вы хорошо знакомы с историей Америки. Назовите хоть одного президента, как за нашу историю всю, вот 47-й президент. Кто сталкивался с подобной пандемией раз? Кто сталкивался с... знаете, с напряжениями межэтническими, два, это, знаете, возвышение чернокожих,
1: унижение белокожих. В истории Соединенных Штатов были в 30-х годах.
15: Такого масштаба не было.
1: Были никогда. Масштабы посильнее, Борис.
15: Чтобы один миллион.
1: А нет. Дональд Трамп все примеры. Тогда завернул и ушел. И кричал еще, что у него украли выборы.
15: Нет, во-первых, по выборам предмет отдельного разговора. Давайте будем говорить о пандемии. Америка не была готова к пандемии. Маленький вам пример. Губернатор Калифорнии заплатил $3 миллиарда, чтобы купить одноразовые маски, которые сегодня на каждом углу Брайтона продают за копейки.
1: Я помню этот кейс, да.
15: Это раз. Второе. Губернатор Нью-Йорка, пожалуйста вам, Куомо хвастался, что он покупал по $7, ребята, за вот эту одноразовую маску. Он тоже потратил не один миллион долларов. Это о чем говорит, ребята?
1: Это говорит о том, что нужно расследовать все эти кейсы и наказывать людей, которые халатно использовали деньги. Мы говорим
15: сегодня о предвыборной кампании этого года. Но, подождите, я не об этом. Я о том, как Америка продалась Китаю. Как Америка сегодня зависит от Китая. Я вам приведу пример. Вы знаете о том, что сегодня из всех медицинских препаратов, которых Америка нуждается, 22% производится в Китае, 40% производится в Индии. Причем из 40% производимых в Индии более 50% зависит от сырья, которое Индия покупает в Китае. Так вы представляете, если сегодня Си Цзиньпинь опустит шлагбаум по поставкам медикаментов, в том числе антибиотиков, антидепрессантов, например, много других жизненно важных медикаментов, да, я не хочу сказать, что мы помрем, нет.
1: Но у нас будут проблемы.
15: Еще какие, ребята, да. У той самой Америки, которая является олимпом благополучия, знаете, ну науки.
1: Хорошо, давайте отвлечемся от наших тем и поговорим об этом, потому что это интересно, Борис, это интересно.
15: Я закончу. Дайте
1: мне проблема не в Китае. Проблема у нас здесь, и Дональд Трамп ее не решает.
15: Не-не-не, подождите. Вот вы перескакиваете. Раз вы затронули, дайте мне закончить мысль.
1: Хорошо.
15: Я почему стал говорить о Калифорнии, как они тратили деньги, миллиарды на эти одноразовые маски. Куома, оба демократа, кстати. Речь даже не о них, а речь о том, что я вас верну в 70-е годы, когда Никсон и Киссинджер, вы знаете, совершили, я считаю, государственное преступление. Чем? Это они открыли дверцу в коммунистический Китай, тем самым завезя лучшие наши технологии, тем самым дав, знаете, вот импульс к тому самому, с чем мы сегодня столкнулись, это желтый дракон, который сегодня готов проглотить американского орла. Запросто. Самый наглядный пример встречи Си Цзиньпиня с Трампом. Вот, 2 дня назад.
1: Да.
15: До какого унижения доходил Трамп? Вы посмотрите. Красная дорожка, Си Цзиньпинь, это великий мой друг, я все сделал, мы все договорились.
1: С вашей стороны это звучит как объяснение, почему Трамп ничего не делает с Китаем.
15: Одну минуту.
1: То есть вот там в 70-х годах что-то наделали, и Трамп ничего не может.
15: Но. Там началось, в 70-е годы было начало, потом пошло и поехало. Ради дешевых денег Америка пошла на все, забывая, что Китай – это диктаторская, знаете, коммунистическая система.
1: Вы считаете, что она никогда сделать не будет выслушать? Современные американские власти ничего с этим не могут?
15: Не могут. Пока не могут. Пока. И они не готовы. Они не готовы. Сегодняшняя элита, ни демократы, ни республиканцы не знают, как себя вести с Китаем. Не могут. Почему? Элементарно просто. Да потому что начали отходить от тех ценностей, которые были заложены основателями нашей страны. Ценности – это борьба внутренняя, это борьба за ценности семьи, борьба против дискриминации той или иной этнической группы, борьба с антисемитизмом. Все это ушло на задние планы, друзья мои. Почему сегодня Трамп еще, я отдам ему должное, он единственный, который сегодня борется с антисемитизмом. Хотя у меня к нему массу претензий. В частности, самого главного Трамп не делает. Это реформа школьного и институтского образования, где должны учить основам основ то, на чем жизнится эта Америка и ради чего мы ее выбирали. Опять-таки, это терпимость, это равенство, это уважение к любым этническим группам. А что получилось? О Холокосте сегодня у нас не говорят нигде абсолютно. У нас нет, многие даже не знают, что такое 11 сентября. Так поверхностно слышали, не знают, кто начинатель, кто организатор. Этого нет сегодня. Сегодня попробуй, ты скажи, что ты религиозный, ты веришь в Бога. А разве выборы, прошедшие в Нью-Йорке, выборы того самого антисемита, который дружит с теми, которые говорят, что Америка заслужила 11 сентября, не является примером того,

0: скажется на результатах выборов. Она скажется, во-первых, на ценах на бензин, на цены на товары первой необходимости, и наш обыватель,
1: Борис,
0: достойно оценит это.
1: Какой вы видите победу Дональда Трампа над Ираном? Вот исходя из условий сегодняшнего дня, 7 месяцев сегодня ровно войны с Ираном.
0: Да. Я считаю, что вооруженного столкновения с иранской верхушкой не избежать. Я советую Трампу, что он не делает грубо, знаете, вот нарушая контакты администрации с диаспоры иранской, слушать иранских лидеров сегодня. Послушайте, что они говорят. Кто лучше не знает атмосферу внутри Ирана? Это они. Да, я понимаю, Трамп не хочет, чтобы, вы знаете, вот курды были вмешаны в это, чтобы распад не произошел внутри Ирана. То есть над ним еще доминирует, знаете, саддамовский синдром. Вы помните, когда осуждали Буша за то, что он не рассчитал, неправильно оценил внутреннюю атмосферу внутри Ирака, и это послужило потом, знаете, фонтанному выбросу на гора десятков террористических группировок мусульманских, которые разбросаны по всему миру, по сей день мы страдаем от них. И то же самое может произойти в Иране. Но подождите, а почему же ты, Трамп, Буша, обещал, ты обращался к иранскому народу, выходите, а я вам помогу, мы в пути. Этого не произошло, он не помог ничем абсолютно. Более того, это дало еще повод той же иранской верхушке расправиться этим, знаете, вот борцами за свободу, за свою независимость, обезоруженным иранцам. И сегодня вы посмотрите, что произошло. Сегодня за все это время, до сколько Трамп пытается, знаете, вот миротворчески подходить к этой иранской верхушке, идеологически эта верхушка смогла обработать оставшуюся массу иранского населения. Да так, что сегодня, вы посмотрите, они готовы горой стоять за своих этих вот аятов. Горой сегодня. Сегодня это все не так просто. И тем не менее, избежать столкновения с иранской верхушкой избежать невозможно. Я очень опасаюсь, что Трамп может все это переложить на плечи израильтян. К сожалению, это может произойти. Но одно очевидно. Сегодня неизбежно уничтожение иранской верхушки. Военная сила должна быть применена. Другого варианта нет.
1: Перед тем, как мы пойдем на рекламу, я спрошу, есть ли еще какие-то пункты достижений Трампа за вот полтора года?
0: Да, вы сейчас можете ответить, да? Да, значит, я отметил только два пока. Значит, границы и борьба с наркотрафиком. Другое достижение Трампа – это борьба против DAI. Вы помните, diversity, inclusive, знаете, равенство, инклюзивность. Вот это очень важно. Трамп это сделал, правильно сделал. Почему? Потому что тот самый принцип, который коммунисты приписывали себе, например, на от каждого по способностям, каждому по труду, это было свойственно Америке, капитализму. Так вот, либералы, демократы, они стали так коверкать вот этот принцип, на чем жиждется капитализм, что они стали это, знаете, выражать словами «от каждого по способностям, каждому по цвету кожи, каждому по гендерной принадлежности». По религиозной принадлежности, вот я уже сказал. Понимаете? И вот это Трамп остановил. Честь его Хорошо. И хвала.
1: Принято. Сейчас реклама, после которой мы вернемся и продолжим.
2: Нью-Йорк слушает. Радио.
3: Дэвид Зон Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения.

0: решение не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Russ for Us.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Рикошет.
9: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. В этом часе вместе с нами член республиканской партии Борис Пинкус. И Борис сам до рекламы затронул тему достижений Дональда Трампа. Я, ей-богу, не спрашивал. Но вот границы обозначены, наркотики и DEI. Но у меня гораздо больший и, я считаю, внушительный список проигрышей Дональда Трампа. И одна из них – это Украина. И встреча с Зеленским в рамках Генассамблеи ООН, в рамках которой, собственно, Трамп попросил Зеленского встретиться с Путиным в Москве и дальше сказал о том, что и самому ему нужно было бы встретиться с Путиным, так как это было на Аляске. Ну, а затем Белый дом пригласил Путина на G20 в декабре этого года. Как к этому относиться, Борис?
10: Ну, в целом, по большому счету, я считаю внешнюю политику Трампа провальной. Она не просто провальная, она пагубна. И все выше мной перечисленные его заслуги могут быть уничтожены его бездарной внешней политикой. Начну, конечно же, с войны в Украине, потому что она раньше началась, чем Трамп занялся проблемами Ближнего Востока. Знаете, вот сам факт того, что Трамп занял позицию посредника между добром и злом, это уже аморально. Это неприемлемо абсолютно. И вы знаете, мне часто задают вопрос, да что, Борис, ты что за Украину, ты там не живешь? Да, я никогда в Украине не жил. У меня там нет родственников. Но я в восторге от украинцев. Они заставили себя уважать и любить, потому что именно они встали на пути варваров, которые превосходят Украину с населением 40 миллионов населения, а россиян более 140 миллионов. они смогли устоять против врагов, варваров, превосходящих украинцев в численности живой силы, в численности вооружений и в качестве вооружений. И вот уже 4,5 года украинцы не только не дают захватить Киев за 3 дня, Украину за 4,5 года, но и, подчеркиваю, сегодня могут стать спасителями даже самой Америки. Самый наглядный пример. Вы посмотрите, какие изобретения сегодня делают украинцы в разработках антидроновых систем. Ни у кого в мире этого нет. Сегодня в Америке работают 6 украинских компаний, которые делятся своим опытом, своим навыком, своими методами ведения войны в городских условиях с этими варварами, которые не имели ни одна из армий в мире после Второй мировой войны. Это Украина. Именно Украина сегодня уже заключила более чем 20 странами договоры, в том числе со странами-союзниками Америки, по оказанию помощи в их системах противовоздушной обороны, помогая им в приобретении украинских антидроновых систем. Это Украина. Но Трамп, к сожалению, одержимый маниакально идеей зарабатывать, все время пытается держать в дипломатическом поле вот этих Витька и Зитька, Виткова и вот этого Кушнира, к сожалению, у которых на уме только заработать. Постоянные разговоры о том, что Россия богата нефтью, газом, золото, изумруды, уголь, лес, Арктика. Вот это было унизительно и оскорбительно. Видеть это от Трампа.
9: И насколько, по-вашему, необходима новая встреча Трампа и Путина, о которой он сказал?
10: Подождите, а я хочу задать вопрос нашему президенту. А во имя чего? Ради чего? Какая цель? Ведь, друзья мои, у Путина нет цели остановить войну. Он не может. Потому что, по словам того же Путина, он на сегодня не получил того, ради чего он начинал эту агрессию. То есть я уже перечислял, нет Киева за 3 дня, нет даже 4 областей в административных границах. Нет этого. Поэтому ему нечем продать своему народу. И, как выразился сам Путин, его свои же повесят. Это слова самого Путина, между прочим. Поэтому у Путина нет цели остановить войну. Он идет на пролом. Причем, знаете, вот таким вот триггером его рвения на пролом является поведение Запада во главе с Америкой. Причем самое интересное сегодня, когда мы с вами вот сейчас говорим о на Киев, на Харьков, на другие города продолжают падать баллистические ракеты, самое примечательное, что мир становится свидетелем не того, насколько Украина выдержит, а того, насколько Запад во главе с Америкой показывает свою импотентность, терпение против агрессии, которая сегодня имеет место в центре Европы. В этом Борис, вся трагедия.
9: Еще один момент, о котором я хочу напомнить. До встречи этой самой на Генассамблее с Зеленским Трамп призвал Украину не бить по российским НПЗ. И на что Зеленский ответил: «Хорошо, мы готовы отказаться от атак по НПЗ, но если Россия сделает то же самое». И вплоть до этой минуты удары по НПЗ и по энергетическим объектам Украины продолжаются. Почему президент Трамп не просит об этом Путина? Почему он просит все время об этом только Зеленского?
10: Вот и я по той же самой причине, что он еще не потерял надежду с Путиным дружить, с Путиным вести торговые отношения. Более того, вы даже не представляете, что Трамп предложил Путину, если Путин пойдет на сделку с Зеленским. Даже если Путин сегодня согласится на заморозку вот этой линии фронта, сегодняшней, вот именно, и откажется от притязаний на 20% неоккупированного Донбасса, Трамп предлагает Путину войти в 20-ку, первое, снять все санкции с России и заключить и начать инвестиции в экономику России.
9: Замечательно.
10: Многомиллиардные инвестиции. То есть дать возможность этому путинскому режиму выжить и продолжать существовать.
9: Чтобы и он вот накопил на это даже... с новой силой через какое-то время атаковал Украину.
10: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Потому что Трамп не вечный. Пройдет время, а там, глядишь, кто неизвестно еще, кто будет в Белом доме. А Путин как раз-таки будет пользоваться этим и добивать Украину. Цель – захватить всю Украину. От и до. Как это было в советское время. Трамп этого не хочет понимать. Не хочет этого понимать. Но слава богу, друзья мои, по всем опросам, периодически проводим в Америке, более 60% американцев за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. Более 70% республиканцев в Конгрессе за помощь Украине. И великое наследие Линдси Грэма, оно не случайно было организовано, создано именно с расчетом на опору республиканской партии.
9: Дело в том, что великое наследие Линдси Грэма еще нужно не просто подписать, а использовать. Вы думаете, президент Трамп будет использовать эти санкции по назначению против России?
10: Теперь слушайте внимательно. Дело в том, что если Трамп, согласно условиям вот этих вот санкций, будет манипулировать временем, масштабами санкций, то наш Конгресс имеет право, а уже есть положение, предложенное самими республиканцами, вытаскивать на слушание членов администрации Трампа. Это первое. Второе – это принимать новый закон, который будет ограничивать права президента по имплементации вот этих вот санкций Линдси Грэма в смысле… Не будет тянучки, то есть будет term limit, вот тебе дали срок, до этого времени применяй. И второе, масштабы, друзья мои. Это Трамп сегодня может сказать, а теневой флот его нет, зачем нам трогать его? Нет, уже в санкциях будет четко сказано, оно уже есть, между прочим. Но будет ужесточение конкретно.
9: Вот это очень важный момент, два момента. Первое, что этого еще пока нет, то есть нет никаких конкретных дат. А второе, то, что Дональд Трамп может использовать теперь эти санкции против наших же союзников. Понимаете?
10: Да, но тут я еще одну грубейшую ошибку Трампа назову вам. Вы знаете, когда в мире вот такое глобальное, и когда мы на пороге Третьей мировой войны, то при всех недостатках европейцев, они негодяи, они... Леволибералы, они антисемиты.
9: Но они наши союзники.
10: Правильно.
9: Они наши союзники,
10: правильно.
9: Они наши партнеры.
10: Поэтому я бы что сделал на месте Трампа? Собрал бы их всех, наших союзников, и Канаду обязательно, как наш сосед. Закрыл бы двери и разговаривал бы, как отец с детьми. Пожурил, пригрозил, но закончил тем, что у нас есть враг. Общий враг. У нас не просто враг, у нас ось зла. Куда входит Россия, куда входит Северная Корея, куда входит Китай. Слава богу, Венесуэлу мы вытащили оттуда, куда входит Иран. Так что давайте вместе работать над уничтожением этой оси зла. Главное звено в этой оси – это Россия. Это война с маньяком, который имеет доступ к ядерному оружию. Вот что мы должны с вами сделать. Помочь Украине, великой Украине. Она не просит солдата чужого помочь, живой сил. Нет, она просит только оружие. Только.
9: Кто на это способен? Что касается партнеров, позвольте, я тоже добавлю здесь. Ведь это на самом деле не так сложно, то, о чем вы говорите. Совершенно несложно взять наших партнеров и просто предложить им что-то. А Дональд Трамп не может. Вот это вот большая его бизнес-идея, да, постоянно заграбастать все себе и ничего не предлагать партнерам. Но если предложить нашим партнерам хотя бы что-то, их бы это бы могло заинтересовать. Но мы никогда ничего не предлагаем. Мы хотим наложить тарифы, мы хотим обрезать импорт, создать какие-то проблемы и для Украины, и для европейских стран. Вот это все, это мы хотим.
10: Абсолютно. И вы посмотрите, какая глупость, какая безграмотность объявлять тарифы, не зная, что это прерогатива Конгресса. Ну где такое слыхано, мне скажите, а?
9: А вы ну, не можете понять, что это сделано намеренно? Ну, то есть там же совсем не идиоты сидят, ну, я так думаю, ну, совсем уж как-то должны соображать, что если Конгресс может принять тарифы, а мы тут пошли в обход Конгресса, значит, в какой-то момент суд отменит это решение, и тогда нужно будет выплатить эти деньги, что
10: уже,
9: и сделал Белый дом. За счет этого госдолг Соединенных Штатов увеличился. Но только мы с вами платили за эти тарифы, когда они были введены, а потом эти деньги были выплачены как возврат за тарифы компаниям. А мы-то с вами эти деньги не увидели. Но это ли не коррупция тогда?
10: К сожалению,
9: продуманная,
10: это произошло.
9: Я имею в виду продуманная коррупция.
10: Это предмет отдельного разговора, отдельного расследования, я вам прямо скажу. Я вам больше скажу, вот это вот... свадебная эпопея сына Трампа, где просто я, у меня слов просто нет. Зная, с кем ты имеешь дело, враг Америки оплачивает тебе вечеринку. Плюс к этому на свадьбе находятся даже представители спецслужб России, друзья мои. Если я вам добавлю, что это Кремлёв, не владеет даже английским, ребята, вы можете представить? Так напрашивается вопрос.
9: Как же он коммуницировал с молодожёнами,
10: да, если он не говорит по-английски? Общался. Не был ли переводчиком тот самый представитель спецслужб России на этой свадьбе? Он ли был, наверное, переводчиком? Скорее всего. Так вот, ребята, дорогие мои, это предмет отдельного разговора для импичмента, и о чем уже вслух говорят сами республиканцы наши. Вы понимаете, да, ребята, до какой степени все это докатилось? Обидно, стыдно. Вот это нас беспокоит.
9: Вы сказали о том, что Трампу необходимо бы поговорить с партнерами, как отец с детьми, но пока что он так разговаривает с избирателями. Я снова хочу вернуться к этой встрече республиканцев в Далласе. Мы с нее очень быстро перешли на другие темы, но там Дональд Трамп рассказывал о том, что выдаст чеки по $5000, если, значит, республиканскую партию поддержат. Что это за крик отчаяния? Зачем это нужно, по-вашему?
10: Конечно, тоже скажу, что неприятно было это слышать по главной причине. Ты же президент, дорогой мой. Ты не имеешь права разбрасываться деньгами, да еще в таком масштабе, без Конгресса. Это прерогатива Конгресса – выдавать деньги, чеки, да еще знать, откуда эти деньги, где источники. И разве не случайно вот спикер Джонсон выступил и сказал, так вот смягчив атмосферу, сказав, что это от нас зависит уже эти 5000 от конгрессменов. Следовательно, их никогда не будет. А зачем разбрасываться такими фразами? Зачем? А потом… Этика? Зачем? Ты хочешь покупать избирателей? Зачем? Это же глупо. Зачем ты такие вещи говоришь? Идиотизм перед выборами. Ты лучше сделай все, чтобы цены на бензин упали. Ты можешь. А для этого, возвращаясь к началу нашего эфира, раздолбай иранский режим. Покажи силу. Вернись к наследию великого Рейгана, который говорил, что мир должен быть основан на силе, а ты, к сожалению, показываешь мир, основанный на сделке, на договорнике. Вот это провально, это позорно, это неприемлемо.
9: В завершении нашего разговора, Борис, еще одна тема. На прошлой неделе Трамп посетил резиденцию мэра Нью-Йорка, о котором вы уже сказали, провел с Зораном Мамдани встречу, а затем и совместную пресс-конференцию на Лужайке. Говорили они о доступном жилье, проекте застройки Sunnyside Yard в Квинсе, финансировании антитеррористической безопасности и об иммиграционных рейдах. Трамп, который раньше называл Мамдани коммунистом, теперь сказал, что у мэра, цитата, «большой потенциал». Ну, а Мамдани назвал встречу продуктивной. Для наших слушателей, Борис, которые поддерживают Трампа, но выступают против Мамдани, они сейчас находятся в замешательстве. Так что же происходит? Кого же нужно поддерживать тогда?
10: Да, я вам скажу, к сожалению, Трамп непоследователен очень. У него 7 пятниц на неделе. Ну, вопрос отдельный. А что это? Это сущность Трампа или со здоровьем не в порядке у него, или еще что-то? Это предмет отдельного разговора. Но вот так вести себя с антисемитом, который грозился, значит, арестовать Биби Нетаньяху, выдающегося лидера современности, это не только я так считаю, подавляющее большинство республиканцев так считает, общаться с ним, знаете, вот с улыбками, с ужимками и да еще комплиментами забрасывать, это ни в какие рамки не укладывается. Я не говорю о другом, друзья мои. Мы не можем простить Трампу того, что он получил взятку от Катара в размере от 400 миллионов самолет на 400 миллионов. Плюс к этому его зятёк там ведет бизнес в этом Катаре. Битков сам там ведет бизнес со своим сыном. И это тот самый Катар, который является спонсором терроризма, организатором трагедии 7 октября в Израиле. Тот самый Катар сегодня по сей день инвестирует в образование американское, направленное на промывание мозгов американской молодежи, которая потом выходит на улицы с антиамериканскими, с антиизраильскими лозунгами, плакатами и флагами, и сжигая американские и израильские флаги. Тот самый Катар, с которым Трамп дружит, с которым его семья дружит и делают там деньги. Это предмет тоже отдельного разбирательства. Об этом говорят наши конгрессмены, республиканцы. Я не говорю о уже демократах, к сожалению. Вот такой облик сегодняшнего нашего Трампа, да.
9: Да, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был член республиканской партии Борис Пинкус. На этом у меня все. Через несколько минут встретимся на RTN в пульсе дня, как обычно. Пока.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
13: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
14: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
2: Здесь и остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио, 620 AM.
4: От Нью-Йорка до всего мира.
0: DavidsonRadio.com.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение автобиографической повести Леонида Федоровича Белунова «Три жизни». Мы уже с вами перешли к жизни второй. Сегодня чтение девятое. И глава называется «Бес». Мрачные каменные бараки обнесены колючей проволокой и со всех сторон окружены пустырем. Мимо этого места никто не ездит, никто не ходит. Если кто и появляется на дороге, это означает, что он едет прямо сюда. Постройки рассчитаны на заключенных или на солдат, жизнь которых в те годы мало отличалась от жизни арестантов. Ранним утром звенит рельс, подвешенный на веревке, и почти сразу из бараков выступают люди. Одетые одинаково, они выстраиваются в ряд, ждут, тихо переговариваются, пока перед ними не встанет фигура почти гигантская, с длинными жилистыми руками, висящими ниже колен и заканчивающимися неправдоподобными пудовыми кулаками. Кто-то опоздал к построению и получает этим кулаком в лицо. Светает. И становится видно, что выстроившиеся в ряд люди, молодежь лет 16-17, от недоедания, болезней, побоев, лица у них злые, многие смотрят из-под лобья, всегда готовые к отпору. Злость, решимость – единственная возможность выжить в этом месте. Где мы? В фашистском концлагере? В годы войны? А это печь, из которой идет густой дым? Не газовая ли это камера? Нет, это обыкновенная малолетка. Советский лагерь начала 60-х годов. Лагерь для несовершеннолетних правонарушителей возле города Прилуки Черниговской области на Украине. И дым идет из трубы кухни, где им готовят завтрак. На Украине так у Белунова. Этот лагерь я запомнил навсегда. В тот день шеренга была особенно вялой, неровной. Казалось, что она клонилась из стороны в сторону. Сказывалась усталость и плохая погода. Кое-кто уже успел отведать кулака бригадира. Бригадир лагеря Владимир Беспалов был переросток, длинный, как ветка железнодорожной дороги, и такой же опасный. В лагере держали до 18 лет, потом переводили в колонию для взрослых. Беспалову было уже далеко за 20, но начальство специально держало его на малолетке. Он помогал администрации расправляться с нами, держать 300 человек в постоянном страхе и послушании. Никто из нас не звал его ни по имени, ни по фамилии. Фамилию усекли, и получилась кличка, как нельзя более точно к нему подходившая. Бес. Между собой мы звали его только бесом. Кличка приросла к нему, как вторая кожа. Но горе тому, кто назвал бы бригадира так в лицо. Бес вбивал эту кличку смельчаку обратно в глотку. В этот день я вышел на построение последним, и тут же бес приблизился ко мне и попытался ударить. Я уклонился. Он замахнулся с другой стороны, целясь в ухо, но я подался назад, и он снова промазал. Ударить меня было непросто. Я немедленно угадывал его маневр, издалека видел траекторию движения руки, и чтобы достать меня, нужно было хорошо постараться. И он это знал. Я так посмотрел ему в глаза, что он остановился и сделал вид, что занят другим. Я уже знал, что мой взгляд не каждый может выдержать. На его месте я опасался бы таких взглядов. Никогда нельзя доводить человека до крайности, даже если он покажется слабее тебя. Но знал я и другое. Он все равно не остановится. Он найдет момент мне припомнить. Никто из нас не мог даже сравниться с бесом. Он был на голову выше самого высокого из нас и, как я уже сказал, много старше. Силой он обладал чудовищной. Беспалов сидел за убийство человека. И это была не первая его судимость. В возрасте 14 лет он уже был страшно силен и жесток, как животное. Однажды на катке ему приглянулась девочка, которой все любовались, в красном спортивном костюме, легкая, быстрая. Она носилась круг за кругом, обгоняя даже старших. Бес увязался за ней, пробовал схватить за руку, но она легко увернулась. Тогда бес выследил, когда она пошла в раздевалку, и там навалился на нее всем телом, даже не снимая коньков. Он душил ее, сорвал одежду и уже раздирал своими чудовищными пальцами тонкую белоснежную маечку, когда в раздевалку ворвался отец, вызванный с трибуны подругами, и бросился оттаскивать насильника от дочери. Бес избил этого большого и сильного человека, изуродовал его, а потом перебил коньком ногу и вновь набросился на девочку. Понадобилось 4 здоровых милиционеров, чтобы оттащить и связать его. Выйдя из детской колонии, он возглавил банду на Подоле. Подол, что значит по-украински «низина», это часть Киева возле самого Днепра, когда-то называвшаяся Нижним городом, в отличие от Верхнего или Старого, окруженного крепостными стенами, где в свое время проживали ремесленники. Бес жил там в многоэтажке, в квартире матери, и в этой квартире он устраивал попойки. Бывали там и драки, да мало ли чего там не бывало. И 2-3 раза в неделю все соседи страдали от рева проигрывателя, шума разбиваемых бутылок, пьяного пения под гитару и без гитары. Однако старшась беса никто не решался жаловаться. Несколько месяцев назад в доме поселились молодожены. Свадьбы не играли, в белом платье и черном костюме по лестницам не бегали, но все в доме знали, что это молодые. Она маленькая, неприметная, но с решительным характером, училась в педагогическом институте. Он только что демобилизовался из армии, потому и получил квартиру. И в ожидании более подходящего дела работал грузчиком на товарной станции. Работал тяжело, иногда в 2 смены, чтобы побольше заработать. Приходил усталый, пил только по большим праздникам. У него был дом, и он очень любил жену. Однажды в середине недели, несмотря на усталость, оба не могли заснуть до 3 утра. 2 этажами выше была большая пьянка, на весь дом орали ставатные динамики, а потом началась драка, кого-то били головой об пол, рушилась мебель. Бывший солдат несколько раз порывался встать, пойти поуговаривать, но всякий раз жена его мягко удерживала. И в 3:30, когда ночь рабочего человека начала стремительно идти к концу, он все же не выдержал, встал и надел брюки. «Пойду погуторю», — сказал он жене. Если бы он жил здесь хотя бы год, он наверняка узнал бы, кто такой бес. Бес, он и есть бес. А с нечистой силой лучше не связываться. На беду он был тут новичок. И при своем высоком росте, недюжном здоровье и армейском опыте привык никого не бояться. На настойчивый звонок в дверь открыл сам бес, пьяный и злой, с длинными обезьяньими руками, свисающимися с уродливых острым углом приподнятых плеч. Но недавний солдат и тут не испугался. «Ребят того, может, потише? Мне вставать рано», — спокойно попросил он его. Бес даже не подумал ответить. Из чудовищной силы ударил его правой рукой снизу в челюсть. Удар был так страшен, что солдат умер мгновенно, прежде чем тело коснулось земли. Как показала потом экспертиза, кулак Беспалова вогнал ему челюсти в мозг, и их замки прошли сквозь все жизненно важные области мозговых полушарий. Будучи несовершеннолетним, бес не подлежал расстрелу и получил 10 лет, максимальный срок для малолетних, даже за убийство. Кроме того, у недостигших на тот момент преступления 18 лет была возможность выйти на волю, отбыв только треть срока, если лагерная администрация ходатайствовала о помиловании. Конечно, такое ходатайство нужно было заработать. И бес сучился, то есть стал работать на лагерное начальство. Уже одно это вызывало у нас ненависть и презрение к нему. Бес старался на славу, и наша жизнь в лагере была невыносима. После переклички мы с троем отправились в столовую завтракать. «Левой, левой!» — командовал бес. «Не чистить!» Строй вышагивал по прямой, словно земля вокруг дорожки была заминирована. Я шел, как мне хотелось. Иногда попадал в его команду, иногда нет. Я никогда не любил ходить в ногу. Люди, шагающие в ногу, напоминали мне баранов, которых ведут на убой. «Белунов!» — закричал бес. «Ты что, не слышишь команды?» С разбегу он врезался в колонну и стал размахивать обеими руками по сторонам, не разбирая ни правого, ни виноватого. Он косил нас, словно косой, и мы падали на землю, как снопы. Почти 8 лет в моем спортивном интернате меня учили боевым приемам нападения и защиты. Я могу, если нужно, голыми руками уложить человека с ножом, парализовать его или сломать ему руку, даже если он сильнее меня. В интернате были хорошие учителя, а я ученик способный. Я бросился на беса, но был отброшен и едва удержался на ногах. Бес с особой яростью накинулся на меня. Драться с ним было бессмысленно, все равно, что пытаться опрокинуть скалу. Я пробовал закрываться, уворачивался, но, наконец, тоже упал. Добивал он меня уже на земле, ногами. В детстве нас часто били. Я потом расскажу, как мне удавалось это избежать. Мне говорили, что в глазах у меня светилась непокорность. Даже если я пытался ее скрыть, она выдавала себя звериным блеском зрачка, взглядом человека, который никогда не уступает, который знает, если уступить, будет совсем плохо. Из-за этого мне иногда бывало хуже, чем другим, зато часто со мной предпочитали не связываться. А вокруг всех детей постоянно били те, кто распоряжался тогда нашей жизнью. Конвоиры, дежурные офицеры, бригадиры. Но так как бес, нас еще не били никогда. Он ломал нам ребра, выбивал ключицы. Лица наши часто бывали в крови. Если мы не хотели умереть, у нас был только один выход – убить его самого. На работу в этот день меня не послали. Вечером в бараке собрались мои друзья. Мы разговаривали тихо, чтобы никто другой нас не услышал. Тема была одна – как избавиться от беса? «Навалиться всем разом и изувечить», – предложил мой друг Костя Гунько. «Сломать руку, обе, чтобы не мог ударить». Но я знал, что даже если нас будет несколько десятков, мы с ним не справимся голыми руками. Это был не человек, это был орангутанг, горилла, человекообразная обезьяна с таким же низким лбом и такими же мощными конечностями. «Толкнуть под машину», — предложил Заливака, который попал сюда из киевской ремеслухи. Раз в неделю в зону приезжала машина с продуктами. «Будете толкать, сами под машиной окажетесь. Он вас туда покидает, а потом скажет, сами виноваты», — покачал я головой. «Подпилим доски в уборной?» — предложил кто-то. «Ему там будет по колено», — усмехнулся я. «А вы его только разозлите». «Что же делать?» — спросил Костя в отчаянии. «Не знаю. Что-нибудь придумаю», — сказал я тихо. «А вы сделаете, как я скажу». Через неделю, когда я стал подниматься, мне удалось отправить письмо на волю Вале Рожковой, той самой девушке, из-за которой я здесь оказался. Я писал, что начал учиться рисовать, и просил прислать мне цинковые белила. Где-то я слышал, что цинковые белила – сильный яд. Через пару дней Валя привезла мне несколько тюбиков. Дело в том, что бес был большим лакомкой. Он любил сгущенное молоко, а бригадиру были открыты все запасы. «Принести две банки сгущенки», — командовал он шнырю. И тот бежал за молоком. Банку бес выпивал одним глотком и отбрасывал, чтобы те, кто захочет, долезали остатки. Находились и такие. Обе банки я приготовил заранее. Насчет цвета я не беспокоился. Белила были лишь немного светлее сгущенки. Нужно было только, чтобы он не сразу почувствовал посторонний привкус. После обеда бес, как всегда, потребовал сгущенку. Шнырь принес ему две уже открытые банки. Бес засосал их густое содержимое и швырнул пустые банки на соседний стол. Все, кто был в курсе, замерли за столами, стараясь не дышать. Мы ждали результата. Вот бес удивленно пытается встать. Сейчас он должен упасть на пол, замертво. И вдруг он вскакивает из-за стола и командует: «Отряд, встать! Выходить строится!» А сам бежит к уборной. Внутри деревянной будки слышен страшный шум. Кажется, из беса выливаются потоки. Его шатает, и будка ходит ходуном, как живая, словно в нее в самом деле вселилась нечисть. Мы стоим в строю, ждем со страхом, что будет. Бес появляется в дверях и с трудом приближается к шеренге, придерживая штаны двумя руками и шатаясь. «Кто это сделал?» — не кричит, но тихо спрашивает. От этого тихого голоса всем еще страшнее. Строй молчит. «Я жду, а то хуже будет». «Но ничего, я узнаю», — говорит он зловеще. «Направо, шагом марш». И, конечно, он узнал. Это, впрочем, было несложно. Он долго бил, потом пытал, потом снова бил шныря, который принес ему банки. И тот не выдержал. Я не могу даже осуждать его. Человеческие силы имеют предел. Вечером он меня избил. Выбил зубы, сломал нос, поломал ребра. Это избиение происходило у нас в бараке, на втором этаже старого здания. Никто даже не попытался вмешаться. Это было бы так же бессмысленно, как попытаться остановить на ходу грузовик. А потом избитого, почти потерявшего сознание, рывком выкинул меня из окна. Я должен был упасть на землю примерно с 10 метров и разбиться вдребезги. Но был четверг, банный день. В лагере в тот день поменяли белье. И я приземлился на тюки с грязными простынями. Это меня спасло. Было ясно, что в следующий раз он найдет повод добить меня окончательно. Я провалялся 4 недели. Самое неприятное было то, что я не мог спать. По ночам я обдумывал планы мести и только под утро засыпал в бессильной ярости. На время бес оставил меня в покое. Но передышка была недолгой. Нас с Костей послали работать в кузницу. Однажды бес придрался к тому, что мы не выполнили норму, и избил Костю так, что тот долго харкал кровью. Меня он задел только раз — Но и этого я не мог ему простить. Шнырю, который подавал ему сгущенку, без кулаком разморжил нос и разорвал губу. Его возили в больничку зашивать. Швы должны были снять через 2 недели. Неделю он ходил с нитками, торчащими из губы в нескольких местах. «Ты зашитый!» — кричал Шнырю бес на построении. «Опоздаешь — дерну за нитку». Однажды вечером он шел мимо его койки и просто так, ни за что, схватил 2 пальцами с огромными плоскими ногтями какого-то страшного серого цвета за нитку и резким движением вырвал ее из уже зажившей губы. Не нужно говорить, что боль была невыносимой. Мы жили в аду. Мы не могли никому обратиться. Начальство лагеря полностью передоверило нас бесу. И ни во что не вмешивалось. Мы могли рассчитывать только на себя. Через неделю я собрал 6 человек, как мне казалось, самых сильных и решительных. Мы долго готовились, вытащили из напильников острые ножи, с которыми не расставались ни вечером, ни ночью. Договорились напасть на него в бараке и зарезать. Но, видно, кто-то ему доложил. В тот вечер бес ворвался в барак и бросился прямо к нашим койкам. Мы вскочили с ножами наготове, но он раскидал нас, как щенят. Он бил нас по головам, как молотом, и на лету добавлял ногой. У многих были выбиты зубы, сломаны пальцы. Ножи он отобрал и унес на стол начальству. Нас всех ожидало серьезное наказание. «Все поняли?» — спросил он напоследок. И ушел, хлопнув дверью. Нож и на зоне, в детской колонии, очень серьезное происшествие. Нас немедленно отправили в штрафной изолятор. Все получили по 7 суток, а мне дали 10. Тому, кто это испытал, не нужно рассказывать, что переносит человек в изолятор и лагеря. А тому, кто не испытал, рассказать бесполезно. У него все равно не хватит никакого воображения. Я вернусь к этому позже. Я знал, что и бес нас не оставит, что продолжение будет главным образом для меня. Он, разумеется, понимал, чья это затея. Бес смеялся над нами. Казалось, что дальнейшие попытки невозможны. Страх держал нас всех за горло. Он был ужаснее самого беса, его обезьяньих кулаков, его побоев. Наше бессилие было еще хуже, чем наше бесправие. Однажды мы с Костей и Гунько работали в кузнице.

Для него ничего не стоило бросить меня на горн, в огонь. А с Костей разделся по-другому. Я представил, как на мне горит одежда. Мне показалось, что от невыносимого жара кровь закипела в артериях. Во мне собралась вся моя ярость, вся сила, которая просыпается в человеке перед лицом смертельной опасности. Бес нас даже не боялся. Он знал, что наш страх защитит его лучше, чем любой бронежилет. Но в этот раз он просчитался. Я выпускаю деталь, резко поворачиваюсь и огромными раскаленными щипцами хватаю беса за скулы. «Бей!» — кричу я Косте. «Бей молотом!» Его голова полностью зажата в щипцах. По кузнице разносится запах горелого мяса. Бес не может даже закричать. Костя бьет его молотом по голове. Бес падает. Голова его вырывается из клещей. Кажется, у него выгорел глаз. Я вижу, как другой глаз закрылся. «Кончено!» — кричит Костя. «Сдох собака!» И нагибается над трупом. Но в этот момент раздается жуткий, звериный вой, и полумертвый, обгорелый, поверженный на землю, лишившийся зрения бес, наотмашь бьет Костю снизу кулаком так, что тот отлетает к наковальне. Мы понимаем, что если мы его сейчас не добьем, он уничтожит нас обоих. И мы начали его бить. Я бил щипцами, а Костя с выбитыми зубами и окровавленным лицом схватил лом и опускал его до тех пор, пока не стало ясно, что мы действительно его убили. Мы уже ничего не боялись. Если бы даже нам грозил расстрел, мы бы все равно не отступились. Только силой можно было нас оттащить от этого недочеловека, от того, кто каждый день бил нас, кто издевался над нами, кто держал нас в постоянном страхе, из-за которого мы не могли спать, не могли есть даже ту скудную пищу, что нам давали. Если бы нам предложили тогда на выбор умереть, убив беса, или выйти на свободу, я уверен, мы бы выбрали первое. Нас хватило ликование. На полу в кузнице был распростерт не человек. Это был распростерт наш страх, общий страх 300 человек, всего лагеря. В кузнице умер не человек. Там умер наш постоянный ужас. Человек не может жить в непрерывном страхе. Нас отдали под суд, который должен был добавить нам сроки, и перевели в тюрьму. Русский язык в переводе на русский. Когда впервые попадаешь в чужую страну, первая задача — научиться понимать ее язык, а потом и объясняться на нем. Когда попадаешь в лагерный мир, ты должен тоже научиться пользоваться его языком. Язык — мощное оружие защиты и нападения. Некоторые думают, что заключенные при общении пользуются исключительно нецензурной лексикой, а попросту говоря, что в лагерях и тюрьмах стоит сплошной мат. На деле все гораздо сложнее. Я попробую привести некоторые примеры, чтобы дать общее понятие об этой ветви русского языка и больше ею не пользоваться. Я надеюсь, что мои дети никогда не узнают этого языка. Мои европейские читатели, если их заинтересует описание моих жизней, не поймут этого языка, а переводчик не сумеет его переложить на общечеловеческий, пусть и не старается. Я надеюсь также, что наступит то время, когда в моей родной стране почти никто не будет в состоянии ни использовать, ни понимать этот язык. Я учился этому языку постепенно. Если бы существовала такая наука, я бы мог получить сегодня степень доктора языкознания в этом области. Прежде всего, самая обычная, нецензурная речь подчиняется в том мире строжайшей классификации. При общении она не должна содержать ни малейшего обвинения собеседника в пассивной гомосексуальности, которая в советских лагерях презирается. Тот, кто применяет ругательство в этом смысле, должен отвечать за свои слова.

0: зачастую жизнью. Такое применение допустимо только со стороны сильнейшего и только при серьезном поводе для гнева. Когда я рассказываю об этом сейчас моим знакомым филологам, они удивляются тому, что в отличие от западных языков, нецензурная лексика в российских тюрьмах сначала получила свое первоначальное, давно потерянное чувственное значение. Впрочем, в том мире есть немало людей, почти не обращающихся к нецензурной лексике. Это те, кто пользуется наибольшим авторитетом и кто сам изобретает свой собственный язык общения. В этом мире существует совершенно условный и строго регламентированный лексикон, которому может позавидовать любой протокол каких-нибудь гаагских конференций или женевских соглашений. Придя первый раз в незнакомую камеру, нужно было знать, какие слова произнести при входе. Это сразу же определяло твое место в камерной иерархии и твое место на нарах. К примеру, человек, уже известный в этом мире своими поступками, входя в камеру, впервые говорит спокойным голосом: «Привет, братва! Кто в хате?» И, внимательно оглядев вновь прибывшего, сокамерники уступают ему одно из лучших мест. «Ну чё ты? Падай!» — отвечают они дружелюбно. И если бы перевести это на общепонятный русский, то потребовалось бы никак не меньше десятка печатных страниц.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение автобиографической повести Леонида Федоровича Белунова «Три жизни». Мы с вами во второй его жизни, и сегодня чтение девятое. Тюремных и лагерных надзирателей называли по-разному в разные годы. Это были менты, мусора, цирики, городовые, ключники. Последнее название пошло бытовать с моей легкой руки. Людей, сидевших в лагерях, бессрочно были и такие, называли тяжеловесами или говорили, что им сидеть от синюги до пенюги. Переводчик, оставь надежду найти соответствие на твоем языке. Зэк, отсидевший по разным тюрьмам полжизни и достигший 70-летнего возраста, назывался лагерный мальчик. Животновод было пренебрежительным названием недостойных. Да простят меня славные животноводы всех стран. Ротфронт, лозунг немецких коммунистов начала 20 века, поднимавших с угрозой сжатый кулак, это было такое оскорбление, которое я не собираюсь даже объяснять, и за которое новичок мог вполне поплатиться жизнью. Но самыми страшными для тех, к кому они относились, были выражения, которые ты изобрел сам в каком-нибудь конкретном случае. Я мог, например, сказать с едва заметной угрозой переростку, избивающему у меня на глазах малолетку: «Ты, длинношее животное, оставь пацана в покое». И он оставлял. И это мог сказать далеко не каждый. Право на это нужно было заслужить. Чтобы, так сказать, у тебя должно быть имя в этом мире. А имя создают поступки. Подкоп. За убийство Беста суд добавил нам с Костей по 6 лет. Наши матери подали на кассацию. К тому времени управление лагерей получило массу писем от родителей, чьи дети отбывали срок в воспитательной колонии в Прилуках. Поток этих писем уже невозможно было скрыть. Отбыв наказание, вышли на свободу многие из тех, кого Бес искалечил на всю жизнь. Выяснились новые подвиги Беса. Среди них изнасилование малолетних заключенных. Киевский конституционный суд переквалифицировал обвинение на превышение пределов необходимой самообороны и снизил срок до 2 лет. Мы снова подали жалобу. Верховный суд учел поведение Беспалова, многочисленные жалобы на него, и отменил наш новый приговор, хотя нельзя сказать, чтобы смягчил предыдущий. Нас оставили досиживать первоначальные сроки, зато в других, еще более страшных лагерях. Меня отправили в лагерь особо строгого режима возле города Самбор Львовской области. Когда этап прибыл в лагерь, нас раздели и голых выстроили в шеренгу перед столом, за которым сидел принимавший нас майор. На столе лежало 2 папок с делами на каждого из стоявших перед ним, в чем мать родила малолетних преступников. И как бы ты ни был нечувствителен, отсутствие одежды делает тебя гораздо более беззащитным. И все невольно сжимались под взглядом майора. Вдоль шеренги шел старшина с дубинкой в правой руке. Мне это было уже знакомо. Это повторялось при каждом прибытии на новое место. Но чем дальше, тем все более жестоко и унизительно. Я знал, старшина должен ошеломить, запугать каждого из новичков, чтобы потом легче было его подчинить. «Почему ты так стоишь?» — неожиданно спрашивает он подростка, который стоит точно так же, как все остальные. И получает страшный удар дубинкой в живот, ниже пояса. Такие удары хорошо смотреть в кино со Шварценеггером. Там уже через минуту герой оправляется и бодро движется дальше. На деле подобный удар ты чувствуешь месяц, даже больше. А если не повезет, и всю жизнь. Очередь доходит до меня. Я знаю, что лучше не смотреть ему в глаза, но смотрю. Старшина замечает у меня на груди крестик на суровой нитке. Нательный крест считался в тюрьме нарушением правил. Его всегда отбирали, а чаще грубо срывали с шеи вместе с кожей. «А это что такое?» — спрашивает он грубо. Я не отвечаю. «Этот первый мой крестик я сделал в кузнице для себя и для Кости, разрезав банку из-под сгущенного молока. Не думаю, что я тогда был действительно верующим, но мы инстинктивно чувствовали, что нам необходима вера в нечто высшее, необходима связь с чем-то таким, что недостигаемо для наших ни во что не верующих тюремщиков». Старшина протягивает руку, чтобы сорвать крест, но я с силой ее перехватываю. Дубинка в его руке поднимается, и вот уже должна силой обрушиться на мою голову. Однако майор, листавший мое дело, неожиданно подает старшине знак. Это он, оставь его. Слово «он» означает, что они уже обо мне говорили до моего прибытия, что меня причисляют к людям, о которых известно, что у них были поступки. Они уже дорого заплатили шрамами за свой опыт, за свою безопасность, за право на жизнь. Лагерная администрация знает, что такого человека не удастся сломать и заставить полностью подчиниться. А ведь майор тоже человек. Он проводит большую часть жизни в лагере, бок о бок с нами. У него семья, и наверняка есть дети. И ему тоже не хочется зря рисковать своей жизнью. Дубинка в руке старшины опускается, мне разрешают одеться. В этом лагере сидели тоже несовершеннолетние, но за более тяжкие преступления, в основном за убийство. Помню Юрия Афанасьева, вдвоем с матерью убившего своего отца. Отец был пьяница, бил мать. Не раз избивал до полусмерти сына, пропил все, что было в доме, и однажды привел к себе дружков, которым за выпивку продал мать на круговую поруку. На следующее утро мать с помощью Юрия убила отца, пока он еще не проснулся после пьянки. Они разрубили его на куски, завязали в мешки и повезли на останках в лес, подальше от дома, чтобы там закопать. Путь их шел мимо тупика железнодорожной станции, где стояло много поездов. Людей, везущих на останках мешки, заметил проводник. В те годы многие воровали из поездов каменный уголь, который жгли в печке, чтобы зимой отапливать квартиру. Думая, что в мешке уголь, проводник потребовал высыпать его на землю. Юрий с матерью бросились бежать, не выпуская из рук веревку от санок. Проводник стал свистеть, сбежался конвой, охранявший поезда. Можно себе представить, как они были потрясены, развязав мешки. В этом лагере я сидел до совершеннолетия. Когда мне исполнилось 18, меня отправили в лагерь для взрослых в город Драгобыч, той же Львовской области. В этом лагере было около 4000 человек. Были такие, кто сидел еще с войны и почти не надеялся выйти на волю, и кому терять было нечего. Некоторые обвинялись в сотрудничестве с немцами. Были политзаключенные, брошенные сюда по сфабрикованным уголовным делам. Многие сидели за хищение в особо крупных размерах, например, по нашумевшему тогда делу о львовской трикотажной фабрике, руководство которой ухитрилось прикарманить чудовищные для той эпохи суммы. Это была настоящая школа жизни. В советских тюрьмах существует совершенно замечательная система информации. Когда ты становишься известен, слухи о тебе опережают тебя на каждом этапе. На месте твоего назначения еще до твоего прибытия знают, что некий Леонид едет в Драгобыч. Доступа к телефону заключенные не имели, письма строго контролировались. Однако информация передавалась мгновенно, словно по воздуху. До сих пор не понимаю, как это происходило. Когда я появился в Драгобыче, обо мне уже все было известно. Все знали, что я видел смерть, испытал побои и унижения, и вышел из них закаленным. Вокруг меня начала собираться молодежь. Лагерь особо строгого режима в Драгобыче – это целый город арестантов, который был известен по ножовщине между группами заключенных, часто вливавшейся в кровопролитные драки со смертельным исходом. Я понимал, чтобы выжить в этих условиях, мне надо иметь друзей. Поэтому я особенно обрадовался, встретив здесь снова Володю Затулу. В советских лагерях заключенный обязан работать. Меня поставили штамповать детали для светильников. Мы работали в третью смену, то есть ночью. В ночную смену работать тяжело, особенно молодым. В бараке почти невозможно выспаться днем, поэтому ночью тянет в сон. Самое страшное – заснуть за штамповочным прессом. Многие в бригаде были без пальцев, а то и без руки. Я отказался работать. Подневольный труд с риском для жизни был не для меня. За это меня наказывали, сажали в штрафной изолятор, лишали питания. Я часто голодал, но ходить на работу не соглашался. И решил любым способом вырваться на свободу. Я начал расспрашивать вокруг себя, кого только мог, о нашем лагере, о его истории, о том, были ли побеги и чем они кончались. Многие ничего не знали, другие не интересовались. Большинство и не думало о побеге. Старый зэк Петрович, сидящий уже третий десяток лет за службу немцев, он работал поваром в немецкой тюрьме, кормил наших пленных, рассказал мне однажды, что при немцах тут был концлагерь, а главный эсэс каждую ночь ходил подземным ходом в город. У него там была зазноба. Так хорошо ходил, никто не знал. Она потом в горсовете работала. «Большая стала антифашистка», — рассказывал он. «А где этот ход?» — заинтересовался я. «Да кто же его знает? Может, взорвали?» — пожал плечами Петрович. «Да где хоть он был? Откуда шел?» — не отставал я. Но Петрович больше ничего не знал. Подземный ход занял все мои мысли. Я хотел отыскать его во что бы то ни стало. Кто-то сказал мне, что главный корпус лагеря — мрачное кирпичное здание с бетонными заплатами по фасаду, бывшая тюрьма, построенная еще при Екатерине II. Это дало моим мыслям новый поворот. Кто не знает, что в старых замках, в старых тюрьмах почти всегда имелся подземный ход, известный только одному человеку, максимум двум, троим. Мне нужно было только одно — примерное направление этого хода. И я бросился в библиотеку. В лагерной библиотеке было много всякой всячины. И великая классическая литература, и детективы, и советские брошюрки, и растрепанные старые книги с буквой «Ять», изданные еще до революции. Спрашивать у библиотекаря такого же зэка было бессмысленно. Помочь он не сумеет, а доложить по начальству о моем интересе вполне может. Я стал искать сам и вскоре наткнулся на какой-то исторический роман о Потемкине. Там много говорилось об отношениях знаменитого фаворита с императрицей, о полученных им от нее подарках, но екатеринские тюрьмы не упоминались. Правда, мелькнуло название тюрьмы, упоминание, вернее, о ней в какой-то малороссийской станице, и уж это обрадовало меня, как далекое обещание свободы. Я написал письмо до Вали Рожковой и отправил его надежными путями. Валя, не раздумывая, бросилась мне помогать. Я объяснил ей в письме, что нужно смотреть в энциклопедиях, особенно в старых, такие статьи, как «Тюрьма» или «Темница», где в конце всегда есть список книг на эту тему. Я не знал, что в публичной библиотеке у нас пускают только людей с высшим образованием, которого, конечно же, у Вали не было. Неизвестно, как ей это удалось, но вскоре мне передали от нее все теми же тайными путями книгу о царских тюрьмах, изданную сразу после революции. Нетерпеливо прочитав ее, я нашел упоминание о подземном ходе, который обычно выходил за город, куда-нибудь к обрыву, над водой или в лесную чащу. Я обошел территорию лагеря и, как мне казалось, понял, куда он мог направляться. «Будет и на нашей улице пень гореть», — весело сказал я Володе Затуле в тот вечер. «Завтра выхожу на работу». Володя меня не понял. Но у нас было не принято задавать лишние вопросы. Я решил во что бы то ни стало отыскать этот ход. Я рассчитал, что если идти от штамповочного цеха, мне его не миновать. Теперь я могу посмеяться над моей тогдашней молодой самонадеянностью, но в то время меня переполняло желание действовать. «Начальник, можешь назначать меня на штамповку», — сказал я бригадиру. «Пойду». Бригадир обрадовался, ему за меня тоже доставалось от начальства. В ночную смену было спокойно. Мы работали в паре с Володей, который всегда выполнял норму. От меня нормы и не ждали, лишь бы выходил на работу. Под штамповочным цехом в полуподвале находилась компрессорная. Я проник в нее через душевую и огляделся. Равномерно шумели компрессоры, всасывая наружный воздух и с огромной силой посылая его по трубам наверх. Над головой грозно, но мягко, как в подушку, ухали прессы. Время от времени ударял самый большой, 100-тонный, и после его удара все вокруг еще долго гудело, отзывалось и не успокаивалось. Приглядевшись, я заметил, что многие компрессоры не работают, и у меня в голове сложился план. Следующей ночью я выбрал не включенный компрессор и принялся за работу. Сначала нужно было снять его с фундамента. Мы с Володей сделали тележки на колесиках, отвинтили гайки с болтов, что крепили его к полу, и с огромным трудом, сдвинув компрессор с места, поставили на тележки. Теперь я мог легко передвигать его сам. Я решил рыть под компрессором, а под утро закрывать пролом в полу, слегка надвигая над него машину. Предстояло раздробить бетон. Я принялся за работу, подключив отбойный молоток к сжатому воздуху. Каждый раз, когда ухал 100-тонный пресс, И я вгрызался в бетон и мог спокойно работать 5 минут. Потом ждал следующего мощного удара. Осторожность никогда не мешает. Целую неделю я долбил бетонный фундамент, а осколки выносил в карманах куртки и старался незаметно разбрасывать по территории. Сначала Володя помогал мне выносить щебень, но потом отказался. «Добавят срок, пошлют вкрытку», — сказал он мне честно. «Ты как знаешь, а я пас». Я продолжал рыть и уже прошел через мягкий грунт, когда меня поймали. Однажды в дневную смену, пока мы осыпались, мой компрессор включили, раздался страшный грохот. Незакрепленный мощный агрегат метался из стороны в сторону на своих тележках и всей массой бил своих соседей. Под ним зиял подкоп, идущий в глубину 8 метров. Нетрудно было вычислить, чья это работа. Событие вызвало в лагере сенсацию, а меня перевели во внутреннюю лагерную тюрьму, барак усиленного режима, где я должен был дожидаться суда за попытку к побегу. Я поднимался на новую ступень моих испытаний. Как оказалось потом, не последнюю. Разборка. Я сидел в буре, в бараке усиленного режима, и ждал суда, когда обстоятельства потребовали, чтобы я появился в лагере хотя бы на день. Моя семья занимала в лагере ведущее положение, хотя мы были самыми молодыми. На лагерных разборках, где обсуждались серьезные конфликты, за ней всегда оставалось решающее слово. В мою семью входили Володя Затула по прозвищу Булка и Игорь Кощеев, Кощей. Вокруг нас было немало людей, которые нам симпатизировали и на которых мы могли положиться. Пока я был в буре, в Драгобыч пришел Костя Назаренко из Львова, новичок в лагерной жизни. Костя служил в армии и не выдержал обычных в этой среде издевательств и грубых шуток. Дедовщина доставала его, доводила до отчаяния. Особенно отличался молодой лейтенант. У лейтенанта была неприятная манера публично высмеивать тех, кто слабее. Это манера сильного дворового подростка, которого никогда по-настоящему не били за такие шутки, перешла у него с годами в привычку глумиться над подчиненными. Шутки лейтенанта были самые примитивные, но встречались хохотом нетребовательных подхалимов и больно ранили Назаренко. Лейтенант не унимался даже тогда, когда высмеивание не обращал на него внимания. Например, он спрашивал с самым невинным видом: «Эй, Назаренко, а баба у тебя на гражданке была?» И стоило ответить «да», как раздавался следующий извительный вопрос, вызывавший бурный восторг в окружающих. «И как же звали этого симпатичного молодого человека?» Избрав Назаренко жертвой, лейтенант потешался над ним с утра до вечера. Особенно любил он касаться Костиной мамы и подробностей появления Кости на свет, что доводило Назаренко до слепого бешенства. И однажды, в оружейной, когда взвод разбирал свои калашниковы, он не выдержал и разрядил автомат прямо под ноги лейтенанту, прострелив ему голень. Этот случай привел тогда ужас всех насмешников части, впрочем, кажется, ненадолго. За ранение офицера Костю приговорили к 15 годам, хотя он твердо держался своих показаний, что автомат, мол, выстрелил случайно. Мать Затулы была хорошо знакома с матерью Кости, поэтому мы встретили его как земляка. Через несколько дней, когда Назаренко работал в ночную смену, дружки харьковчанина Южного, враждовавшего с моей семьей, почти силой втянули его в азартную лагерную игру «Платок». Обычный носовой платок берется за середину и пропускается через кулаки. Игорю предлагают потянуть за торчащие из кулака уши, то есть углы платка. Если он вытянет 2 противоположных угла, он выиграл. Если 2 угла на одной стороне платка, проиграл. Естественно, что шансов выиграть вдвое меньше, ведь диагонали у платка только 2, а сторон 4. К тому же при известной ловкости банкомета, умело путающего узлы, букетом выступающие из кулака, игрок почти всегда будет в проигрыше. Костя не успел опомниться, как проиграл 500 рублей, которых у него не было и в помине. Немалую сумму в то время, даже на воле, а в заключении и вообще огромную. Южный дал ему срок неделю до конца месяца. Через несколько дней после обдумывания разных отчаянных, но безнадежных вариантов получения денег, Костя признался в проигрыше за Тули. «Сидя в буре, я не переставал следить за лагерной жизнью. Раздатчики баланды с риском для себя дважды в неделю передавали мне ксивы из зоны. Эти ксивы были для меня как газеты на воле, по которым российский гражданин следит за тем, что происходит с его страной. Я сразу понял, это ловкая комбинация, в которой Костю использовали против нашей семьи. Если он не отдаст деньги в срок или отдаст их хотя бы на 5 минут после того, как часы последнего числа месяца пробьют полночь, моя семья будет опозорена. Конечно, Костя еще не мог считаться по понятиям нашим, но раз мы его встретили, другие будут думать, что он под нашей защитой. Последнее число стремительно приближалось. Мы решили помочь Косте, но я запретил разговаривать с Южным об отдаче долга до последней минуты. Около 10 вечера, когда до конца месяца оставалось 2 часа, харьковские не выдержали. В бараке послышался первый, потом к нему примкнули остальные возгласы. «Конец! Я же говорил, что не отдаст. Мы с ним поговорим и с теми, кто его здесь встретил». Не могу поклясться в дословности передачи прямой речи, но я обещал по возможности переводить на русский и держу свое обещание. Возгласы слились в общий гул, хохот и всяческие выражения радости. Южный потешался больше всех. Это было оскорблением, за которое харьковские должны были поплатиться. Нельзя начинать глумиться даже за 10 минут до срока. В течение этого короткого времени все может произойти. И действительно, в разгар общей радости харьковчан, в дверном проеме их отделения появился Затула и с размаху бросил Южному в лицо пачку денег, которая со звуком смачной пощечины ударила его по лбу и рассыпалась на отдельной рублевой бумажке, залепив глаза и рот. Южный сразу почувствовал свой промах, понял, что за словами последуют действия. Вскочил с нар и успел подставить плечо, так что нож задел только предплечье. За спиной Затулы встали наши, готовые к драке. Но тут прозвенел отбой, и появились надзиратели. Все вернулись на нары, а Южный в темноте начал сам перевязывать плечо. Пойти к Лепиле он, естественно, не мог. Такой инцидент потребовал разборки, в которой должен был участвовать я. Только я мог раскачать эту ситуацию и повернуть ее в нашу пользу. Но я находился в бараке усиленного режима, отрезанный от лагеря в ожидании суда. Мне нужно было попасть из бура в зону хотя бы на день. И я принял решение. Внутривенная инъекция никотина вызывает у человека состояние, близкое к смерти, когда температура поднимается до 40, 40 с половиной, и сознание отключается. Такая симуляция опасна. Можно и действительно не вернуться назад. В лагере человека в таком состоянии сразу увозят в больницу, расположенную на территории зоны, откуда всегда возможна связь со своими. Я высыпал в алюминиевую кружку полпачки махорки, залил водой и зажег полотенце, скрутив его жгутом. Хлопчатобумажное полотенце разгорелось, как факел, а дым выходил с другого конца жгута, и я разгонял его свободной рукой по камере. Уже через несколько минут вода в кружке выкипела, на дне осталась только черная зловонная жидкость, концентрированный настой табачного никотина. В камере почти всегда есть медицинская игла, обычно искусно спрятанная в стене. Когда жидкость остыла, я соорудил шприц из иглы и целлофанового пакета вместо поршня и, сжав зубы, ввел эту отраву в вену с внутренней стороны бедра, в таком месте, где это трудно заметить. Если бы врач обнаружил укол, то даже с самой высокой температурой меня бы оставили умирать в изоляторе. Никотин стал мгновенно распространяться по телу. Ощущение было такое, словно по сосудам разливается расплавленный металл. Меня начала колотить лихорадка. Температура бешено взлетела вверх. Я потерял сознание. Сокамерники забили ногами в дверь, вызывая надзирателей. И 2 дня я провалялся в больнице без сознания. Нельзя сказать, что врачи боролись за мою жизнь. Единственным лекарством, которое мне давали, был аспирин. Остальное доделывал мой здоровый организм. Едва оправившись, я сбежал оттуда на пару часов, пробрался в барак. Около 10 человек собрались там на разборку, и все ждали меня. Барак был пуст, остальные ушли на обед.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar.
11: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект.
13: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 AM. Настройтесь.
18: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы на баскетбольных полянах. Вчера в женской НБА стартовал кубковый турнир. Матчи, четвертьфинальные матчи. Окей, в четвертьфинальных матчах нужно выиграть 2 игры из 3. Вчера было 4 игры, только в одной победила команда, игравшая в гостях. Это Нью-Йорк Либерти. Нью-Йорк Либерти играла в гостях с Миннесотой. Команда Миннесоты была первой в регулярном чемпионате. Либерти была 8-й. И Либерти выиграли 91-75. Нужно выиграть еще 1 матч из 2. Если они проиграют в гостях второй матч, то приедут в Бруклин играть против Миннесоты на своей поляне. 3 другие матча закончились победой хозяев. Сан-Франциско выиграло у Далласа. Лас-Вегас, действующие чемпионы, выиграли у Индианы. И Чикаго выиграло у Вашингтона. Итак, кубок в женской НБА уже стартовал. Кубок в бейсболе в главных бейсбольных лигах стартует завтра. Завтра начинаются матчи, я бы сказал, отборочные кубковые матчи, не главные матчи. Команды играют по три игры друг с другом для того, чтобы шагнуть дальше в настоящий кубковый турнир. Нужно выиграть две игры.